0: Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.
1: La

если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны Судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им все равно». Так что с чувством юмора было все в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Ельдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с «Парварим» Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мехре Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х, Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзера бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», который в свое время исполняла Офра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, о которой говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец тропит яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

Когда говорят о том, что саундтреком нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна, следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банаю. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

Фаррух Балсара, появившийся в Танзании, живший в местечке под названием Каменный город, старейший район города Занзибара. Его имя с фарси означает «прекрасный», «счастливый». Родители не прогадали, их сын прожил очень яркую жизнь, полную счастливых моментов и того, что означает настоящий подарок всем поклонникам, кто знал, что такое, кто такой группа Queen и Фредди Меркьюри. Мы сегодня вспоминаем Фредди Меркьюри и группа Queen в нашем эфире. Эту замечательную, щемящую, любовную балладу, одно из самых искренних своих сочинений. Вообще Меркьюри старался не очень изливать душу в своих песнях. Он посвятил своему лучшему другу в свое время любовнице Мэри Остин. В начале 70-х они снимали вместе крохотную квартирку в Лондоне. И именно эта женщина в значительной мере повлияла на тогдашний образ Меркьюри. Он без зазрения совести пользовался даже ее гардеробом. Тогда все это известно. Давайте слушать эту замечательную песню. Она действительно очень и очень красива. На сцене песня эта всегда исполнялась под аккомпанемент акустической гитары Брайана Мэя. Меркьюри признавался, что даже если его очень попросят, он просто не сможет сыграть песню в оригинальном фортепианном варианте, поскольку даже успел забыть свою партию. Давайте слушать. Красивая очень песня «Love of My Life».

Friends Will Be Friends. Известная композиция, написанная Фредди Меркьюри и Джоном Диконом. Создатели не упоминали о том, что послужило причиной ее появления, но я думаю, что такие строки в переводе на русский, как «Если надежда покинет тебя, протяни руку, потому что друзья останутся друзьями до самого конца», могли написать только люди, которые сами испытали в жизни радость от настоящей дружбы. И вообще, по признанию самого Дикона, Фредди всегда угадывал основные идеи его песен. Friends will be friends.

Этот свой шедевр Фредди Меркьюри по традиции написал достаточно быстро. Он вообще на гора выдавал очень много песен довольно быстро, иногда забрасывая работу, без сожаления, при малейших признаках скуки. Но вот все-таки сама запись этой рапсодии стала результатом действительно титанического труда, причем не только Фредди Меркьюри, но и остальных музыкантов группы. Шестиминутная композиция, песни сложно назвать то, что мы будем слушать, записывалась почти месяц. А до этого группа репетировала 3 недели, сосредоточившись только на рапсодии. Меркьюри руководил записью рапсодии на всех 4 задействованных студиях. По легенде, после того, как он наконец закончил все необходимые вокальные наложения, пленка буквально просвечивалась из-за многократного перематывания взад и вперед, но результат превзошел все ожидания. Такой многоголосой, практически оперной ставкой в середине рапсодии не могла похвастаться ни одна группа. И пели на записи и барабанщик Роджер Тейлор, и Брайан Мэй. Тексту Меркьюри, кстати, не придавал особого значения, называя его рифмованной ерундой. Ну, возможно, уклонялся от правды. И, кстати, ту самую среднюю часть композиции группа, конечно, никогда не могла должным образом воспроизвести на сцене. В этом месте всегда запускалась фонограмма. Музыканты не делали из этого секрета. Они просто демонстративно отставляли инструменты и микрофоны и не без гордости взирали на публику. Давайте слушать этот красивый композицию, шедевр, но не просто песню.

Песня «Чудо». Песня с одноименного альбома. Она была выпущена в 1989 году, в ноябре, через 6 месяцев после выхода самого альбома. И, как и в большинстве других песен группы, в этой песне присутствуют, скажем, аллюзии на окружающую музыкантов действительность. Времен написания этой песни упоминаются чудеса на земле, такие как Тадж-Махал, Вавилонская башня, памятники архитектуры, я имею в виду. И в то же время Вавилонская башня — это еще ко всему и песня 75-го года сэра Элтона Джона, давнего друга Фредди Меркьюри. Другая упоминаемая пара чудес — капитан Кук, Каин и Авель. Это, конечно, тоже воспоминания, они явно перекликаются с телесериалами 80-х, Джимми Хендрикс, который упоминается в интервью «Любимый музыкант» и Мэя, и Меркьюри. Так что все эти чудеса на Земле приписываются творению матери природы. Таким приемом в итоге была отмечена возможная подоплека религиозная этой песни. И, в общем, эта песня «Чудо» была видением мира самого Фредди Меркьюри.

Песня «Велосипедная гонка», «Bicycle Race», песня группы Queen с альбома «Jazz», была написана Фредди Меркьюри. И известна, да, конечно, она очень известна. Более того, она скандально известна благодаря видеоклипу, который даже запретили к показу в некоторых странах. Ну а написание этой песни Фредди Меркьюри вдохновила гонка «Тур де Франс», которую он однажды наблюдал из окна гостиничного номера, и именно после этого события решил написать песню. Начинается все это с припева, в котором слышен хор из участников группы. Далее идет куплет, который содержит спор двух людей. Один предлагает что-то другому, второй отказывается. И вот в этой части песни упоминаются такие важные явления в поп-культуре 70-х, как «Звездные войны», «Роллс-Ройс», «Питер Пен», «Челюсти», «Франкенштейн», «Супермен». Далее, далее, далее.

Что касается песен альбома «Innuendo», то, наверное, там было достаточно интересных работ. И одной из таких стала заглавная песня «Innuendo». По сути, она создавалась всеми участниками группы. Во время разогрева к одной из сессий Брайан, Джон и Роджер в качестве импровизации сыграли мелодию, которая затем стала основной частью композиции. Фредди Меркьюри, услышав товарищей за стенкой, сразу создал в голове образ будущей песни. К работе над созданием этой композиции подключили еще и гитариста группы ЕС, который виртуозно исполнил на гитаре фрагмент с фламенко. Оркестровку придумал и сам сыграл на синтезаторе Фредди Меркьюри. Давайте слушать «Innuendo».

Отчаянное жизнелюбие Фредди Меркьюри было присуще не только музыке и текстам, но и клипам. Фредди Меркьюри смог сняться только в трех из них, и если клип на песню «I'm going slight mad» и по сей день остается одним из самых известных в истории группы, в нем солист все так же ярок и артистичен, он был специально снят в черно-белом цвете, чтобы не так были заметны следы болезни. Поэтому следующим стал снятый в апреле 91 года клип названием «Headlong». И решив, что прошлая работа была слишком мрачна, новый видеоролик был полон задора и оптимизма. Единственный видеоклип группы Queen 91 года, в котором Фредди Меркьюри снимался без грима, еще и в цвете. Там он бодр, активен, ярок. Остается только догадываться, как ему сложно давались эти съемки.

Последним видео с участием Фредди Меркьюри стал клип на песню «These are the days of our lives». Он был снят на черно-белую пленку. Запись производилась 30 мая 1991 года. Клип был несюжетным. Фредди просто пел на камеру и практически не мог двигаться. К сожалению, это объяснялось его самочувствием. Уже через несколько месяцев, в ноябре 1991 года, его не стало. Драматическая история создания этой пластинки вообще не могла не влиять на ее восприятие, тем более для поклонников группы Queen. Шоу должно продолжаться.

В день его рождения, 5 сентября, Брайан Мэй поставил ролик у себя на странице и написал: «Что ж, вы увидите его в конце этого ролика. Я чувствую, что смотрю Фредди в глаза. С днем 75-го дня рождения, дорогой друг». Брайан Тейлор, барабанщик группы Queen, был не столь многословным. Он написал: «С днем рождения, дорогой старый друг, навсегда с нами, в наших мыслях». О том, что настоящим автором одной из самых известных песен группы Queen является не Меркьюри, но Брайан Мэй, не знали не то чтобы до последнего, но это было в альбоме, вышедшем в феврале 91 года, и после смерти самого Фредди в ноябре того же года песня стала восприниматься как личное заявление Фредди Меркьюри, его завещание и даже эпитафия самому себе. Настоящий автор слов «Шоу должно продолжаться» Мэй на самом деле написал ее с мыслями о Меркьюри. В конце 80-х, в начале 90-х годов Брайан Мэй был одним из немногих, кто был посвящен в тайну болезни Фредди Меркьюри. И перед тем, как записывать свою пронзительную вокальную партию, Фредди выпил рюмку водки. Это был едва ли не последний раз, когда он мог себе позволить это сделать. Клип на эту песню, хоть и представлял собой просто нарезку из старых видео и живых выступлений, стал одним из трогательных и драматичных в истории группы Queen. Для многих наиболее автобиографической строкой стала: «Мой грим может осыпаться, но улыбка не сходит с лица». И это было правдой. Как бы плохо себя не чувствовал Фредди Меркьюри, он никогда ни на кого не ворчал, не искал сочувствия. Он работал.

Носит на плечо пулемет. Или что еще, мне ли знать, что могу писать горячо.

объяснить, как передать словами. Грохот небес, что пронзает сталь и бетон.

0: Израиле 7 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЭКО. В эфире выпуск новостей. У микрофона Яна Брискман. Сегодня 5 октября, 24-й день месяца Тишрей, Кавдалет-Бетишрей, 5787 года по еврейскому летоисчислению. Израиль отмечает сегодня Национальный день памяти жертв трагедии 7 октября и разразившейся вслед за ней войны спустя 3 года после нападения Хамаса. На горе Герцль в Иерусалиме пройдут 2 государственные церемонии. В 11:00 состоится церемония поминовения павших воинов и всех погибших, начиная с 7 октября. А в 14:00 пройдет церемония памяти мирных граждан, убитых в ходе враждебных действий. Мероприятия состоятся при участии руководства страны и семей, потерявших своих близких. Как сообщает корреспондент КАН Кармела Минаше, по всей стране пройдут церемонии, памятные митинги, встречи с людьми, пережившими плен, и другие мемориальные мероприятия. В школах также состоятся уроки памяти, а государственные флаги над правительственными учреждениями и объектами системы безопасности будут приспущены. Гади Мозес, один из основателей кибуца Нир-Оз, был похищен в сектор Газа 7 октября и освобожден спустя 482 дня. Его спутница жизни Эфрат Кац погибла в результате ошибочного огня, открытого с вертолета ЦАЛ в тот момент, когда террористы увозили ее дочь и 2 внучек в сектор Газа. В интервью Кан Хадашот на радиостанции Решет Бет Мозес рассказал о возвращении жизни. Вот что он сказал. «Не прийти себя – это роскошь, которой нет в моем арсенале. Я по натуре оптимист. Я считаю, что с нами произошла ненормальная катастрофа. Но у нас нет иного выбора, кроме восстановиться и заново отстроить место, где мы жили». Конец цитаты. Силы ЦАЛя на юге Сирии ликвидировали минувшей ночью человека, который пытался проникнуть на военный пост в зоне безопасности. В ЦАЛе сообщают, что подозреваемый не отреагировал на призывы бойцов остановиться и был застрелен после того, как его заметили взбирающимся на земляную насыпь за пределами поста. Выборы 2026 года. Опрос по распределению мандатов, проведенный для Кан Хадашот, показывает, что партия Амха Исраэль во главе с Офером Винтером не преодолевает электоральный барьер. Партия Ешар под руководством Эйзенкота получает 23 мандата, а Ликуд – 21. Партия Беяхад, Беннета и Лапида усиливается на 1 мандат и набирает 12 мест. Список Энделя и Зелихи преодолевает электоральный барьер, получая 4 мандата. Корреспондент КАН Шахар Глик сообщил накануне вечером, что в Ликуде предложили немедленно назначить Бенни Ганца министром, чтобы доказать серьезность своих намерений сформировать правительство национального единства. Несколько источников сообщили корреспонденту КАН, что теоретически обсуждалась даже возможность назначения Ганца на пост министра обороны, однако он отклонил эти предложения. В Ликуде в ответ заявили, что Ганцу не предлагали бронирование места в предвыборном списке. В свою очередь из партии Кахоль-Лаван поступил ответ, что Ганц не заинтересован в министерских креслах ни в забронированных местах. Скандал вокруг Fly Dubai. Председатель партии Ешар Гади Эйзенкот считает, что Министерство транспорта несет основную ответственность за этот провал. Цитата. «Сюда прибывали иранские и иракские оманские пилоты при полном отсутствии контроля и надзора. Есть рекомендации Штаба национальной безопасности, которые так и не были реализованы. Поэтому сегодня утром необходимо принять незамедлительное решение, чтобы гарантировать, что на следующей неделе у нас не повторится аналогичный случай. Чтобы это сделать, нужно провести расследование и проверку. Но правда в том, что у меня нет никаких ожиданий от правительства Нетаньяху, ведь они уклоняются от расследования куда более серьезного провала». Конец цитаты. Футбол, Лига наций. Сборная Израиля по-прежнему остается без побед после того, как накануне вечером сыграла в ничью 1-1 в матче против Ирландии. Игра транслировалась в эфире Кан Хадашот на радиостанции Решет Бет. Игроки израильской сборной вышли на поле с черными траурными повязками в память о жертвах трагедии 7 октября. Корреспондент Кан Йоав Боровец передает, что в следующем месяце национальная команда сыграет против сборных Косово и Австрии. Прогноз погоды. Сегодня ожидается небольшое понижение температуры. Во вторник ожидается дальнейшее незначительное снижение температуры. На юге и востоке страны местами пройдут дожди. В среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28 и в Эйлате 32 градуса сегодня днем. Этот выпуск завершен, его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Кан Река в 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: Кан, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
2: Семь часов и шесть минут в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программа «Тема дня». Сегодня в Израиле проходят мероприятия Государственного дня памяти, трагедии и героизма 7 октября. 3 года тому назад началась война. 3 года тому назад тысячи террористов Хамаса вторглись на территорию Израиля и учинили бойню, равной которого не было во всей истории государства Израиль. 1318 военнослужащих, сотрудников полиции, бойцов Шабака, пограничной полиции МАГАВ, службы охраны тюрем, участники групп быстрого реагирования погибли в этой войне. 1029 граждан стали жертвами непосредственно нападения Хамаса и погибли позднее. Всего, по сообщению Института национального страхования Битуах Леуми, с начала войны пострадали 87 286 израильтян. 3 года войны «Железные мечи», войны, которая, стоит напомнить, не окончена. Режим Хамаса, организовавший и осуществивший нападение на государство Израиль, остается в секторе Газа. Сегодня в Израиле пройдут многочисленные мероприятия и церемонии. В 11 часов утра на горе Герцля состоится государственная церемония. Радиостанция «Кан» будет транслировать ее в прямом эфире. Большинство тем нашей сегодняшней программы будут посвящены 3-й годовщине нападения Хамаса. Но поговорим мы и об актуальном. Продолжается расследование инцидента с самолетом Fly Dubai. Чего знали, чего не знали израильские власти и в чьи обязанности входило знать и предотвратить. В Великобритании продолжается расцвет антисемитизма. Партия «Зеленых» объявила сионизм формой расизма. Возвращаемся в 70-е годы прошлого века. До выборов в Израиле остается 22 дня. Поговорим мы и об этом. Поговорим мы и о футболе, о матче между сборными Израиля и Ирландии, состоявшемся накануне, а также о всем вокруг него. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня, в понедельник, 5 октября. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра в 9.05. Доброе утро, Израиль, ведущая Таня Барская. В 11 часов, как я уже сказал, трансляция государственной церемонии памяти павших военнослужащих и сотрудников сил безопасности. В церемонии примут участие президент Ицхак Герцог, премьер-министр Бениамин Нетаньяу, министр обороны Исраэль Кац, начальник генерального штаба Эйаль Замир и другие руководители силовых ведомств. В 16.05 специальная программа на следующий день после 7 октября. В 17.05 особый случай, ведущий Максим Гулер. В 18.05 программа «На пике событий», которую сегодня проведет Ари Кельман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Кан Река, сегодня в понедельник, 5 октября. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, посвящен этому дню. Дню памяти, трагедии и героизма 7 октября. Сегодня в Израиле проходит мероприятие этого дня. Что вы чувствуете в этот день? Какие мысли и воспоминания он у вас вызывает? Поделитесь с нами. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Пишите нам, высказывайтесь, делитесь с нами своими мыслями, своими чувствами в этот день. Мы очень постараемся найти время, чтобы зачитать несколько ваших ответов. А сейчас короткая пауза, и мы переходим к газетам. Газеты. О чем пишут израильские газеты? Начнем мы с газеты «Исраэль Айом». Главный ее заголовок: «Тихо, мы выбираем». Выборы, которые ожидаются в Израиле и в Соединенных Штатах Америки в ближайшие недели, оставляют открытыми зоны конфликта. Здесь сразу несколько фотографий из разных мест. Иран, например, там Трамп должен... нуждается, вернее говоря, в том, чтобы Армузский пролив был открыт. Однако Израиль крайне обеспокоен ситуацией в том, что касается иранской ядерной программы. В Ливане примерно 90% инфраструктур на юге Ливана уничтожены, однако ливанская армия не выполняет те обязательства, которые на себя взяла. В Газе Хамас усиливается, в Иудее и Самарии еврейские погромщики могут поджечь территорию. Обо всем этом Лилах Шуваль на второй и третьей страницах газеты «Исраэль Айом». И здесь на первой странице фотографии из Газы, Ливана, Иудеи, Самарии и Ирана. Три года, 7 октября, Ирис Хаим пишет о том, просит, вернее говоря, оставить раскол в стороне и не замалчивать боль других людей. Шир Матиас публикует статью под названием «Государственно-следственная комиссия». Это не только для того, чтобы закрыть историю 7 октября, но и для того, чтобы не допускать новых провалов. «Зеленые от ненависти» – таков заголовок материала про футбольный матч между сборными Израиля и сборными Ирландии. Как и в первом матче, так и накануне сборная Ирландии оскорбила то, что происходило, тот момент озвучивания гимна Израиля. Они слушали Атикву, опустив головы, и не пожали руки игрокам сборной Израиля. Об этом на 26-й странице и на сайте Гайом. Длительный провал. 4 года, 1540 погибших в автомобильных катастрофах. Несмотря на число пострадавших, только часть партий вообще касаются этого вопроса. Только часть партий упоминают его в своей предвыборной компании. Об этом Карми Югев на 16-й странице газеты «Исраэль Гайом». Что еще можно здесь прочитать? Что еще можно здесь прочитать? Война в ожидании, или в ожидании войны, об этом на второй странице пишет Лилах Шувальда, также перечисляя все возможные районы военных действий. Об этом в газете «Исраэль Гайом». Газета «Идиот Ахронот», главный ее заголовок: «Воздушные бои» или «Бои воздуха». Теракт, который был предотвращен на борту самолета «Fly Dubai», вскрыл тот факт, что ни один источник, ни одна структура на самом деле не занимается обеспечением безопасности на рейсах иностранных авиакомпаний, которые прибывают в Израиль. Отдел по обеспечению безопасности в Министерстве транспорта не проверяет данные пилотов и экипажей, которые прибывают сюда, а также Шабак и Моссад бездействуют. Уже 2 года тому назад государственный контролер предупреждал о нехватке внимания или о незакрытых прорехах в том, что касается безопасности. Однако только накануне премьер-министр Бенямин Нетаньяу распорядился реализовать или выполнить те распоряжения и те рекомендации, которые опубликовал государственный контролер. Об этом на 4-й странице газеты. Газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов сегодня, 3 года со дня трагедии 7 октября. «Хамас по-прежнему там». Источники в системе безопасности говорят о том, что «Хамас» страдает от нехватки вооружения, однако признают, нету решения для проблемы захвата террористами грузовиков с гуманитарной помощью, которые въезжают в Газу с разрешения государства Израиль. Еще раз. Военные источники заявляют, что нет решения для проблемы захвата Хамасом грузовиков с гуманитарной помощью, которые въезжают в Газу с разрешения Израиля. Через 3 года после того, как предупреждала о опасности, однако столкнулась с пренебрежением со стороны командиров, начальник генерального штаба вручил грамоту отличия прапорщику ВАВ, прапорщику подразделения 8200. Об этом Элиша Бен Кимон на 6-й странице газеты. Газеты «Идиот Ахаронот». Еще несколько материалов. Возмутительное решение леворадикальной партии Великобритании. Сионизм – это расизм. И Тамара Айхнер об этом на 16-й странице газеты «Идиот Ахаронот». И не менее возмутительная новость из Израиля. Пара религиозных мужчин была выгнана из цимера за несколько минут до наступления шаббата, после того, как владелец обнаружил, что речь идет о 2 мужчинах. Нетель Бандель об этом на 14-й странице газеты «Идиот Ахаронот». Авторские материалы издания. Яир Краус публикует статью под названием «Игры с огнем». В то время как активисты партии «Религиозный сионизм» устанавливают 1000 израильских флагов для того, чтобы устроить провокацию, и обещают перенести, скопировать модели Иудеи и Самарии в Галилею, они превращают крайне важную, жизненно важную борьбу в электоральную манипуляцию. Об этом пишет Яир Краус. А Нахум Барнеа публикует статью под названием «Полет в качестве примера». И Яниф Хаюн против Мири Регев, пишет Нахум Барнеа. «Функционирующие граждане против провального правительства». Гниение не останавливается в Министерстве транспорта. Самый болезненный процесс, который, может быть, самый опасный, проходит сегодня и в ЦАЛе на фоне еврейского террора, как это называет Нахум Барнеа. Об этом в газете «Идиот Ахаронот» на четвертой странице издания материал Итамара Айхнера и Сиван Хилай бросают ответственность в небеса. Попытка теракта на борту самолета Fly Dubai, летевшего в Израиль, эта попытка была, по счастью, предотвращена. Однако по пути обнаружилась целая система, в которой никто не несет ответственность за нашу безопасность в воздухе, пишут Итамар Айхнер и Сиван Хилай. А пилот, летчик-террорист, намеревался совершить теракт самоубийства и обрушить самолет на аэропорт Бен-Гурион. Еще несколько материалов. Нету политики и нету решения. Об этом пишет Элиша Бен Кимон. Несмотря на точечные ликвидации ЦАЛа и контроль более чем над 60% территории сектора Газа, Хамас по-прежнему контролирует территорию. И через 3 года после бойни и провалов 7 октября. В отсутствие политической программы в отношении будущего Газа, в системе безопасности признают, мы не можем решить проблему того, что Хамас, террористическая организация, захватывает грузовики с гуманитарной помощью, которые въезжают в сектор с разрешения Израиля. Высокопоставленные источники в армии поясняют, мы не откажемся от требования о полной демилитаризации Газы. Октябрь 2026 года. Картина ситуации в секторе. Об этом Элиша Бен Кимон подробно на 6 и 7 страницах издания. Это то, о чем пишет сегодня газета «Идиот Ахронот». Автострада пустых слов. Еще один материал, не могу не обратить на него внимание. От многих часов в пробках через гигантскую нехватку водителей и до бесконечного ожидания на остановках. Тяжелая проблема с общественным транспортом в Израиле. Это вызов, который будет стоять перед следующим правительством. Незадолго до того, как мы идем на избирательные участки, большинство политиков бросают обещания другой реальности, однако форум общественного транспорта требует решений, которые позволят реализовать рекомендации государственного контролера, и утверждают, что подлинный экзамен не в декларациях, в праздничных декларациях, а в способности их реализовать. Дорожная карта партий на следующий день после выборов, пишет Сиван Хилай на 10-й странице газеты «Идиот Ахронут». Газета «Маариф», о чем пишет сегодня это издание, главный заголовок, цель — аэропорт Бен-Гурион. Намерение — разбить самолет в аэропорту Бен-Гурион. Террорист Хамам Эль-Хамами планировал захватить самолет Fly Dubai и в последний момент разбить его на территории, уничтожить его над территорией аэропорта Бен-Гурион. Продолжается бой взаимных обвинений по вопросу об ответственности за провал. И оборонные источники заявляют, что если Министерство транспорта выполняло бы свою задачу, оно бы обнаружило, что въезд этого экипажа на территорию Израиля запрещен. После призыва начать расследование провалов Нетаньяу распорядился о создании комиссии по проверке порядка охраны безопасности на иностранных рейсах. Однако подробный отчет по этому вопросу уже лежит на его столе, причем более чем 3 года. Об этом на первых страницах, на 8-й и на 9-й, простите, странице газеты «Маариф» и на первой странице анонс этого материала. Здесь же на 9-й странице авторский материал Бена Каспита «Они научились от мастера». Мастером, разумеется, я даже не открывая могу предсказать, о ком идет речь. Речь идет о Бенямине Нетаньяу, а материал этот касается отказа и структур, как оборонных, так и Министерства транспорта, взять на себя ответственность. Еще несколько материалов. «Твой советник делает мне проблемы». Новые детали у встречи, в ходе которой Бенямин Нетаньяу просил Бен Заида отрицать факт их телефонного разговора. Бен Заид перед 7 октября говорил Нетаньяу, по крайней мере, так пишет газета «Маариф», «Вы должны быть готовы к атаке, которая потрясет регион». Об этом на 12-й странице газеты «Маариф». «Сионизм – это расизм». Скандал в Великобритании. Партия «Зеленых» утвердила решение, спорное, как его называет газета «Маариф», решение, согласно которому сионизм приравнен к расизму. Президент государства Ицхак Герцог заявил, что речь идет о позорном решении. Посол Израиля в Евросоюзе, если это так, я гордый расист. Да, присоединяюсь к этому заявлению посла Израиля в Евросоюзе. Если это так, я гордый расист. Вспомним всех. Об этом пишет газета «Маариф» на своей третьей странице. Разумеется, речь идет о мероприятиях Дня памяти, трагедии и героизма 7 октября. Сегодня пройдут мероприятия по всей стране. И в 11 часов утра государственная церемония памяти военнослужащих, сотрудников сил безопасности. В 2 часа дня церемония памяти гражданских лиц, мирных жителей, которые погибли в тот день. В 16:30 другие церемонии, которые пройдут по всей стране. Подробнее об этом в начале следующего часа. Газета «Арец». Это была газета «Маариф», а сейчас несколько заголовков газеты «Гаарец». Главный ее заголовок, они были призваны для выполнения самой тяжелой миссии после бойни. Сейчас многие из них в закрытии.

И продолжается также расследование, как мы уже говорили, предотвращенного, по счастью, теракта. Я, кстати говоря, полностью согласен с теми, кто говорит о том, что мы не имеем права, просто не имеем права относиться к этому теракту как к предотвращенному. Об этом теракте надо говорить как о том, который случился, который произошел. Только так можно каким-то образом предотвратить повтор подобных случаев. Итак, Йонатан Лис на пятой странице публикует материал «Источники». Шабак предупреждал о провалах в контроле за безопасностью на борту международных иностранных компаний. И еще несколько материалов. Михаил Аузертов на пятой странице. Ответственный за проверку иностранных экипажей, работает еще на одной работе. Об этом Михаил Аузертов. Еще несколько материалов. Сотрудничать или углублять разногласия. Партии готовятся к последнему этапу предвыборной кампании. Михаил Аузертов, Аарон Рабинович и Джеки Хури на эту тему. Еврейскому университету в Иерусалиме потребовались годы для того, чтобы проверить жалобу о сексуальных домогательствах со стороны преподавателя. Преподаватель преуспел, студентка умерла. Об этом Лиад Деталь и Майя Роман в газете «Гаарец». И еще один или два материала. Нету полицейских в управлениях, там где-то необходимо. Четверть ставок в районах с высоким уровнем преступности не заполнены. Саудовская Аравия подвергается атаке и воюет, однако Трамп не спешит оказывать помощь. Об этом также в газете «Гаарец». И прежде чем перейти к нашей первой собеседнице, несколько заголовков с сайта газеты «Макор Ришон». Надеюсь, что нам удастся его открыть и посмотреть на заголовки, первые заголовки этого, основные заголовки этого издания. «После большой темноты приходит, после большой тьмы приходит большой свет». Через три года после боя в защищенной комнате, взрыва и тяжелого ранения, Амихай и Авиталь Шиндлер вновь вернулись в свой дом в Керем-Шалом. Тяжелые события того дня они превратили в миссию, которую взяли на себя. Мы не хотели, чтобы о нас говорили, но мы здесь не для себя, мы здесь для других людей. Материал Удаяка Риш-Хазони на сайте газеты «Макор Ришон». Еще несколько материалов. Вопрос не как побеждают, вопрос для чего побеждаем. Об этом пишет Яир Шелег. И еще один или два материала. Тот, кто обвиняет Нетаньяху в том, что он игнорировал предупреждения перед бойней, игнорирует их, сам их игнорирует по сей день. Заявляют в окружении сторонники премьер-министра. И вот здесь материал на эту тему. Рути Блюм пишет об этом. Потенциал новой атаки в стиле 7 октября, на сей раз в Иудее и Самарии, безусловно, существует. Палестинцы даже не скрывают намерений совершить это нападение. Однако ненавистники Нетаньяху переводят взгляд с возможной новой атаки на Израиль, на попытку возложить ответственность на премьер-министра, пишет Рути Блюм на сайте газеты «Макор Ришон». Еще один или два заголовка, прежде чем мы перейдем к нашей первой собеседнице. Оманский пилот планировал разбить самолет в аэропорту Бен-Гурион и привести к гибели многих

0: израильтян. Пишут журналисты сайта Макор Ришон. А Шарон Пардо публикует материал под названием «В регионе между Израилем и Европой». Сами слова превращаются в поле боя. Об этом на сайте Макор Ришон. Часов 32 минуты в Израиле. Мы беседуем сейчас с нашей первой собеседницей Элла Гутина. Мама 20-летнего лейтенанта Йонатана Гутина, погибшего в бою за кибуц Бейри 7 октября. Элла, доброе утро. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Полагаю, что этот день, как и, в общем-то, все дни, прошедшие 7 октября, тяжелый для вас, вероятно, сегодня тяжелее, чем обычно.
1: Каждый день он нелегкий, он непростой, 7 октября, но последние дни они особенно тяжелые, и в этом году и праздник Симхат Тора снова выпал на субботу, на шаббат, как и 3 года назад.
0: Ровно так же, как тогда, ровно так же, как в тот шаббат.
1: Да.
0: Верните нас в тот день, Элла, что, когда вы узнали, собственно говоря, о том, что началась война?
1: Я узнала рано об этом. Дело в том, что мой муж, он полицейский, он подполковник и командир подразделения в полиции в Восточном Иерусалиме. И он начал получать телефоны рано из своей части, и ему было сказано приехать срочно туда, в Восточный Иерусалим. Хотя впоследствии как бы там не было того, что ожидали, но... И я поняла, что что-то происходит, но я как бы уже, можно сказать, за годы жизни в Израиле, и так как муж полицейский, я уже была натренирована и понимала, что, возможно, что-то происходит, но это закончится. Но дело в том, что Йонатан, да, он был дома, и он получил 2 дня отпускные.
0: Он был в армии тогда, да?
1: Он был в армии, он был в... Йонатан служил офицером связи в подразделении, в мультицелевом подразделении, на иврите это Ихида Равни Мадид. Еще их называют подразделение призраков. Он начал получать телефоны от командира своего подразделения, который прислал сообщение всем офицерам. Приехать срочно в часть. Часть находится рядом с базой Тельнов, недалеко от Рховата. Я слышала телефон, и я слышала, что он начал собираться. Это было где-то 6.30, 6.40.
0: То есть сразу с началом ракетных обстрелов?
1: Да. Командир подразделения не ждал никаких вызовов от главнокомандующего и от каких-то там высших чинов. Он просто прислал всем сообщение, всем офицерам, срочно явиться в часть. Он им прислал сообщение голосовое, как потом мы уже услышали. Началась война. Всем приехать в часть. Все, кто приезжает, приезжают группами в... Вот Эфаза.
0: В прилегающие с Газой районы, да?
1: Да, в прилегающие с Газой районы. Мы на войне. Люди борются за свою жизнь и за Израиль. Это вот это голосовое сообщение полковника Руи Леви, которое он получил. И я на конце собрался очень быстро. Муж собрался очень быстро. Я совершенно в тот момент не понимала, что происходит. Слышали сирены, но как бы мы привыкшие, мы давно в Израиле. И все. И вот там, я помню, меня обнял, сказал: мама, не волнуйся, я тебя люблю. И муж его отвез на базу. И через несколько часов мы получили сообщение, что он и с его... они разделились на небольшие такие группы. Сама часть, она не очень большая, она включает, может быть, где-то 100-150 бойцов на тот момент, она включала, сейчас она стала намного больше. И они все разделились на небольшие части и выехали с прилегающей к Газе кибуцы. И приехали Йонатан именно со своей группой, которая включала всего 11 бойцов. 11 бойцов, включая его офицера связи и командира.
0: Да.
1: Они приехали в кибуц Бери. Вот 11 ребят, бойцов, героев. И на въезде кибуца было, уже стояло несколько подразделений, но, как бы вам объяснить, на тот момент был хаос. И они видели ребят, которые выходят, заходят в кибуц, то есть бойцы заходят, выходят с ранеными, с погибшими, и они принимают решение зайти.
0: То есть не было ничего организованного, да?
1: Нет, абсолютно не было ничего организованного. На столкновение с боевиками с КАМАЗа начались еще раньше, то есть они ехали через 232-ю трассу, и там были столкновения, и там были уже раненые ребята. Они поняли, что происходит. Они решили зайти, потому что, так как Йонатан был офицером связи, он слышал, как по... у него вот этот был вот большой такой... у связистов есть такие большие...
0: Да, рация, короче говоря.
1: Рация, да. И он слышал все, что передают из кибуцев, он слышал крики людей о помощи. И они приняли решение зайти вместе с... там было стояло, как раз приехало десантники Цанханим, и они вместе с десантниками принимают решение зайти. Они не знают, что их ждет абсолютно. И они заходят туда, и перед входом в кибуц командир спрашивает Йонатана. Йонатан был всего полтора месяца в этом подразделении после окончания офицерского курса, который он закончил в августе 23-го года с отличием. Он его спрашивает: «Йонатан, ты понимаешь, что происходит, ты готов зайти? Ты молодой офицер, только недавно к нам приехал и попал». И Йонатан отвечает: «Я с тобой на все 100 брат до конца». Через 3 года я понимаю, что это то, что он ответил своему командиру, это намного больше, чем тогда я думала. Он был на все 100 со своими ребятами, но он также был на все 100 со своими жителями кибуца. Через какое-то время после того, как Йонатана уже не стало, я нашла его дневник. И там он написал абсолютно открыто, и он написал такую фразу: «Быть офицером Израиля – это полностью понимать, что мы должны защищать людей прежде всего, и людей, и жителей, и мы должны жертвовать собой ради спасения и защиты населения». То есть он написал это на иврите, но я понимаю через какое-то время, что он действительно дал клятву защищать нас. И это предложение, вот этот вот ответ командиру: «Я с тобой на все 100 брат до конца», это «Я с тобой на все 100 брат и со всеми». То есть в этом весь Йонатан.
0: И при этом Йонатан был спортсменом, был отличником, мог, в принципе, не служить в боевых частях, мог не воевать. Его служба могла быть совсем иной.
1: Его служба могла быть совсем иной. Его была, служба могла быть тоже с очень... очень значительной и важной. Йонатан с 4 лет тренировался в дзюдо. Он был членом сборной Израиля по дзюдо. И я помню, когда он начал тренироваться в сборной в Вингите, это было очень сложно как бы и для нас. То есть вся семья этим живет. Тренировки в Вингите 3-4 раза в неделю. Рядом с Натаней начались полеты на соревнования. очень много полетов было за границу, и в Бельгии он там занял второе место, когда ему было 13 лет. И потом он был чемпионом Израиля в 14 лет. Угу. В 2019 году он был вице-чемпионом Израиля. И в 2020 он летал в Испанию. Там он был... там как бы каждый спортсмен, у него есть дирук, ну это как бы...
0: Рейтинг, да?
1: Рейтинг, да, рейтинг. Он был по рейтингу 7-й в Европе по его весу и по его победам.
0: Тем не менее, он принял решение служить и служить в боевых частях и пройти.
1: Сначала он принял решение служить, он не попал в боевую часть, его это очень разозлило, потому что у спортсменов есть, знаете, травмы в течение как бы карьеры.
0: Да, безусловно.
1: И у него была травма в 14 лет, у него была достаточно серьезная травма в позвоночнике, но он прошел реабилитацию и абсолютно как бы это все... У подростков в эти годы все очень быстро заживает, и он снова вернулся на дзюдо, в сборную. Но армия снизила ему медицинский профиль на 64, и это не дало возможности ему попасть в боевую часть. Его это очень сильно разозлило. И он сказал, я сделаю все, чтобы попасть. Но я была достаточно спокойна, я понимала, что он попал, когда призывался в дивизию Газы у Гдатаза. И там он служил в части, которая занимается всем оборудованием связи на границе. И через год после того, как он уже отслужил, он сказал нам, что он выходит на офицерский курс. И я была удивлена, потому что действительно никто его туда не толкал и не говорил об этом. У меня муж офицер, подполковник, но не было разговоров об этом совершенно. Он в январе 23-го года вышел на офицерский курс. И закончил его с отличием в августе. А то, что мы не знали, что в течение курса я назначил себе медицинскую комиссию, это возможно в армии.
0: Да.
1: И поднял медицинский профиль на 82. То есть это дало ему возможность попасть в боевую часть, еще причем в элитную боевую часть, это подразделение
0: призраков, да?
1: Призраков, оно относится к команду.
0: Угу.
1: И когда он мне позвонил, я помню, и сказал, что он попал в эту часть, он не просто попал, он закончил с отличием курс, и он действительно подходил, там, бывший спортсмен и отличник такой. И он сказал, мама, я буду боевым офицером связи. То есть он мне сказал, боевым офицером связи. И я действительно тогда очень, я помню, напряглась, испугалась. Но я не совсем понимала действительно тогда... Что это за выбор?
0: Элла, несколько слов о проекте Йонатана, о мечте Йонатана создать дом для одиночек-солдат. Откуда это появилось и как это реализуется?
1: Йонатан учился в... Мы живем в Удвине. И он учился в Тихон Орт. Это... Знаете, это сеть.
0: Да, конечно.
1: И там есть подразделение, направление архитектурное, да. Он с детства очень любил строить лего и любил очень чертить и рисовать, ко всему прочему, там, и спорт. И он был такой очень разносторонний. И в классе в 12-м ЮДБЭТ они получили задание спроектировать какой-то проект, с каким-то важным значением. То есть не просто, например, дом, а что-то с более таким глубоким, со смыслом. И было несколько вариантов. Я помню, он там сказал, что он хочет спроектировать дом для одиночек, для солдат-одиночек. И я спросила его тогда, почему именно для солдат-одиночек, как бы откуда это решение. Он сказал, что он слышал наши рассказы, мы с мужем репатриировались в 99-м году. Мы не были солдатами, муж служил в армии, потом призвался в полицию. Но мы рассказывали о трудностях, что такое алия, что такое приехать в Израиль без языка, без, без поддержки. И Йонатан это знал и помнил. Он сказал, я хочу, чтобы в этом доме, то есть не только его спроектировать, а чтобы в этом доме было, было для них все то, чего не было у вас. Я помню, посмотрела на него, ему было 17 лет. Я посмотрела, подумала, откуда у него, откуда такая, ну, такое понимание для 17-летнего подростка, парня. И он спроектировал этот дом, но помимо того, что он спроектировал его и получил 97 баллов за свой проект, и ему даже предлагали потом продолжить это вот обучение, он мог остаться еще на 2 года и продолжать обучение архитектуры и потом сделать степень. Он написал ну, такую работу и написал, насколько важно дать солдатам-одиночкам то, чего у них нет, потому что они оставляют все и приезжают в Израиль. И для него это как бы большое пожертвование. Как бы. То есть он написал, они жертвуют многим для того, чтобы приехать и призываться в армию. Через полгода, где-то после 7 октября, Натан погиб 7 октября в Сибири. И я обратилась к его главной учительнице по архитектуре, и мы с ней долго об этом говорили. И мы подумали, что, возможно, можно реализовать этот проект, действительно реализовать.
0: И он реализуется сейчас?
1: И он реализуется сейчас. Мы открыли уже 2 года. В июле 2024 года открыли АМУТУ. Это АМУТА, это
0: общественная организация, да.
1: Общественная организация. Мы назвали ее на иврите Итхаль Малеахи, то есть я с тобой на все 100, брат. Это предложение, которое я там сказал командиру. И мы собрали деньги. Собрали деньги год назад, и потом через полгода мы нашли дом, сняли на 3 года на данный момент. И сейчас у нас есть 6 солдат-одиночек. 6 солдат, которым мы с мужем помогаем. И байт — это не только стены. То есть у каждого есть, конечно, своя комната и кровать, и компьютер, и телевизор. И люди действительно жертвуют для них. Но это, сейчас я понимаю, что это было абсолютно правильно.
0: Да. Итха Аль-Мале Ахи.
1: Да.
0: Дом для солдат-одиночек. Элла Гутина.
1: Называется дом Йонатана.
0: Дом Йонатана. Элла Гутина, мать 20-летнего лейтенанта Йонатана Гутина, погибшего в бою в кибуце Бейри 7 октября. Огромное вам спасибо за эту беседу. Сил вам и всего самого наилучшего.
1: Спасибо вам.
0: Всего доброго. Да, очень резкий такой поворот от этой беседы, в которой, на самом деле, мои вопросы были абсолютно лишними. Можно было просто послушать эту потрясающую женщину и мать солдата, погибшего в бою в Бейри. Итха Аль-Мале Ахи, с тобой до конца, брат. И резкий переход от этого разговора к политике. С нами в эфире Ави Соломон, корреспондент по... парламентский корреспондент портала Вала. Ави Соломон, шалом.
2: Шалом, Рави.
0: Бейома ло пашута зе, адайн медабрим аль политика. Анахну 22 ямим лифней абхирот, ве ткасим мин астам ию хелек мя маараха азот.
2: Кен, חד משמעית, ובשבוע הזה, אז זה אם באמת במעבר החד הזה מאוד, הפוליטיקה לא עוזבת אותנו גם ברגעים הללו, וכן, היא לא אמורה לסטוח על, על השיח הציבורי, והערכה היא שהשיח הזה הוא לא טוב לנתניהו, השיח על השבעה באוקטובר, הוא ממשיך את הרצף הזה שלא נוח לנתניהו עם השיח על המחדל למסתמן בטיסה מדובאי, כך שנתניהו נמצא בימים שהם פחות נוחים לו מבחינת סדר היום הציבורי, אחרי שהוא דווקא הצליח להשתלט עליו בשבועות האחרונים, שוב הוא נמצא באיזשהו אתגר. ראית אתמול אותו גם מגיב באיחור למחדל הזה, מודיע שהוא יבדוק את זה דרך המלל, בבדיקה שאין לה באמת שיניים, אבל אתה רואה אותו מגיב לאירוע, זאת אומרת הוא מבין שיש פה אירוע שהוא אין לו ברירה, הוא חייב להתייחס אליו, אירוע שיכול לעשות לו לא טוב מבחינתו.
0: ומבחינת טקטיקה פוליטית שלו בשלושה שבועות שנותרו, אנחנו ראינו אתמול סקר בכאן 11, אופר וינטר לא עבר את אחוז החסימה. מבחינה הזאת נתניהו הצליח, מה שנקרא ניתוח הצליח, החולה מת. נתניהו הצליח, אבל זה לא ממש מיטיב איתו.
2: נכון. תשמע, אצל אופר וינטר אומרים האירוע הזה הוא לא רציונלי, האירוע שנתניהו הולך לו על הראש בצורה כל כך אגרסיבית. אתמול אופר וינטר מתעורר לבוקר שבו מספר 2 שלו תחת מתקפה עם קטע ארכיוני שלו שהוא למעשה תומך במדינה פלסטינית, הוא חוזר בו ומסביר שזה אירוע שהיה לפני השיבה באוקטובר, לפני שומר החומות. אבל אצל וינטר אומרים הבנו שזה אירוע שיפגע בנו, והם רואים את זה כבר באותו היום, הם מייחסים את זה שהם לא עוברים לתחוז החסימה לאותו אירוע של יוסף קדד, אותו אירוע ארכיוני, ומנסים כרגע לבלום את זה בממש עוד שעה וקצת, בשעה 9. אופר וינטר יקיים מסיבת עיתונאים, זאת אומרת בניסיון באמת לחזור לשיח שיותר מיטיב איתו ולבלום את הדימום הלא פשוט הזה שנוצר לו בקמפיין. ואין ספק שהמכונה הליכודית יודעת לעבוד שעות נוספות.
0: רציונלי זה לא.
2: פלטון, כן. רציונלי, זה נראה שלא, בעיקר יש פה חוסר אמון בוינטר, אולי הבנה שכשיש כמה קטנות אז אחת מהן לא תעבור, וגם שוינטר הוא לא יסמן.
0: כן.
2: הוא לא, הוא בשונה מבן גביר וסמוטריץ', שבסוף, למרות כל המשברים שיצרו לאורך כל הקדנציה האחרונה, הם הגיעו לישורת האחרונה, הם הגיעו לקו הגמר ביחד עם נתניהו, אירוע שהוא באמת היה מפתיע וחריג שהקואליציה הזאת שורדת, ועדיין הם היו שם.
0: אבי, שאלה אחת על גדי איזנקוט. אני אתמול קראתי שיש איזושהי תוכנית עם NRM61 להחליף יושב ראש הכנסת, להחליף יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, להעביר חוק שאוסר על נאשם בפלילים להתמודד על ראשות הממשלה, ואז בעצם בלי נתניהו כבר לנהל מסע ומתן קואליציוני. זה משהו שהוא בר יישום, בר קיימה, או שזה חלומות?
2: שוב, אתה צריך שיהיה לך רק רוב. רוב בכנסת, אם הוא מדבר על ממשלת מיעוט לא מעט, אירוע שגם פגע בו בסוף, אז השאלה אם יש לו רוב לאירוע הזה, זאת אומרת בסוף הוא צריך לכזה דבר כנראה תמיכה של המפלגות הערביות,
0: או לפחות הימנעות.
2: הימנעות לפחות, אז בהימנעות הוא צריך להיות הגוש הגדול יותר, זאת אומרת אם לא היו נוכחים, וכרגע הגוש של נתניהו מצליח להראות סימני התאוששות גדולים, אז יכול להיות שהוא יצטרך את התמיכה האקטיבית של המפלגות הערביות, זה יהיה לו כבר יותר מורכב. בסוף הניצחון, כי כשאין הכרעה כנראה זה מי יהיה ראש הממשלה, מי ישן בלילה בבלפור, וזאת השאלה כרגע. כן, יש מהלכים שיצטרכו אליהם אולי את התמיכה הערבית, אבל אם יהיו אחר כך בחירות נוספות, זה כמובן יתנקם בו בחזרה.
0: אבי סולומון, כתב פרלמנטרי של וואלה, המון המון תודה. שלום, שלום. Я спросил нашего собеседника, непростой день. Продолжаем говорить о политике и церемонии, которые пройдут, в общем-то, вероятно, будут также включать в себя и политические посылы тоже. Наш собеседник говорит, безусловно, это часть того, что сейчас происходит. Нельзя полностью отделить предвыборную кампанию от этих церемоний. Нельзя отделить предвыборную кампанию от того, что происходит сейчас. Нетаньяу оказался вновь в дефенсиве, особенно после истории с Fly Dubai, особенно после истории с тем, как он запоздало отреагировал на провалы, которые там имели место. И с этой точки зрения его ситуация сейчас осложнилась. Он отреагировал накануне, но совершенно не очевидно, что этого достаточно. Отреагировал путем создания комиссии, вернее говоря, распоряжение, которое он отдал главе Совета по национальной безопасности, создать комиссию. Не очевидно, что этого достаточно. В опросе «Кантар», который был опубликован накануне телеканалом «Кан-11», партия Офера Винтера, партия Амха Исраэль не проходит электоральный барьер. Это нерациональные действия Нетаньяу, говорит наш собеседник. Его попытка утопить партию Офера Винтера в конечном счете возвращается к Нетаньяу бумерангом. Однако они не испытывают доверия, в Ликуде не испытывают доверия к этой партии, считают, что они ненадежный союзник и предпочитают от нее избавиться, чем быть с ней в союзе, говорит наш собеседник, в отличие от Смотрича и Бен-Гвира, которые, несмотря на все разногласия и так далее, оставались с коалицией до конца, далеко не очевидно, что это то, что произошло бы с партией Офера Винтера, отмечает наш собеседник. Что касается Гади Айзенкота, то план сменить главу Кнессета, сменить главу комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне, главу комиссии Кнессета по законодательству, простите, провести закон, запрещающий Нетаньяу, обвиняемому в уголовных преступлениях, баллотироваться на пост премьер-министра и тогда уже начинать коалиционные переговоры. Для реализации этого плана необходима активная поддержка арабских партий. Судя по всему, будет недостаточно просто того, что они воздержатся при голосовании, потому что в таком случае вопрос в том, кто победит, чей блок больше. Тут блок Нетаньяу, судя по всему, восстанавливается и все, набирает все больше и больше мандатов. Даже без Винтера они вчера опережали блок оппозиции, поэтому сейчас вопрос, кто будет в канцелярии премьер-министра, судя по всему, во время повторных выборов, если такие состоятся. С нами в эфире был Ави Соломон, парламентский корреспондент портала Уала. 7 часов 59 минут. Этот час программы подошел к концу. Дрор Ротштейн за пультом. Лена Черкасова и Дима Сногинов, продюсеры. Олег Луц, редактор. У микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Израиле 8 часов. Доброе утро. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Израиль отмечает сегодня 3 года со дня трагедии 7 октября. В 6 часов 29 минут президент Герцог открыл Национальный день памяти, приспустив флаг Израиля на площади перед резиденцией главы государства. На горе Герцль в Иерусалиме пройдут 2 государственные церемонии. В 11:00 начнется мемориальная церемония памяти павших воинов, а в 14:00 состоится церемония поминовения мирных граждан, убитых в ходе враждебных действий. Начальник генштаба Цааля Замир в приказе дня к военнослужащим заявил, что 3 года назад армия не справилась со своей главной миссией – защитой граждан Израиля. Вот что он заявил. «Из того тяжелого утра проявился героизм целого поколения. Народ Израиля во всем его многообразии встал на защиту своего дома и восстановление безопасности». Наш долг – провести расследование и убедиться, что извлеченные уроки применяются на практике, чтобы быть более достойными того доверия, которое оказал нам народ. Конец цитаты. Начальник генштаба подчеркнул, что армия не позволит врагам беспрепятственно наращивать военную мощь, будет выявлять угрозы на этапе их зарождения и наносить по ним решительные и мощные удары. Силы Цааля на юге Сирии ликвидировали минувшей ночью человека, который пытался проникнуть на военный пост в зоне безопасности. В Цаале сообщают, что подозреваемый не отреагировал на призывы бойцов остановиться и был застрелен после того, как его заметили взбирающимся на земляную насыпь за пределами поста. Выборы 2026 года. Опрос по распределению мандатов, проведенный для Кан Хадашот, показывает, что партия Амха Исраэль во главе с Офером Винтером не преодолевает электоральный барьер. Партия Ешар под руководством Эйзенкота получает 23 мандата, а Ликуд – 21. Партия Беяхад Беннета и Лапида усиливается на 1 мандат и набирает 12 мест. Список Энделя и Зелихи преодолевает электоральный барьер, получает 4 мандата. Корреспондент Кан Шахар Глик сообщил накануне, что в Ликуде предложили немедленно назначить Бенни Ганца министром, чтобы доказать серьезность своих намерений сформировать правительство национального единства. Несколько источников сообщили корреспонденту Кан, что теоретически обсуждалась даже возможность назначения Ганца на пост министра обороны, однако он отклонил эти предложения. В Ликуде в ответ заявили, что Ганцу не предлагали бронирование места в предвыборном списке. В свою очередь из партии Кахоль-Лаван поступил ответ, что Ганц не заинтересован ни в министерских креслах, ни в забронированных местах. Скандал вокруг рейса «Fly Dubai». Председатель партии «Ешар» Гази Эйзенкот считает, что Министерство транспорта несет основную ответственность за этот провал. Вот что он заявил. «Сюда прибывали иранские, иракские и оманские пилоты при полном отсутствии контроля и надзора. Есть рекомендации Штаба национальной безопасности, которые так и не были реализованы. Поэтому сегодня утром необходимо принять незамедлительные решения, чтобы гарантировать, что на следующей неделе у нас не повторится аналогичный случай. Чтобы это сделать, нужно провести расследование и проверку. Но правда в том, что у меня нет никаких ожиданий от правительства Нетаньяху, ведь они уклоняются от расследования куда более серьезного провала». Футбол, Лига наций. Сборная Израиля по-прежнему остается без побед после того, как накануне сыграла в ничью 1-1 в матче против Ирландии. Игра транслировалась в эфире Кан Хадашот на радиостанции Решет Бет. Игроки израильской сборной вышли на поле с черными траурными повязками в память о жертвах трагедии 7 октября. Корреспондент Кан Йоав Барович передает, что в следующем месяце национальная команда сыграет против сборных Косово и Австрии. Прогноз погоды. Небольшое понижение температуры. На юге и востоке страны местами пройдут дожди. В среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха сегодня в Иерусалиме и Цфате до 24 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28 и в Эйлате до 32 градусов сегодня днем. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
2: Восемь часов и 5 минут в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире 2-й час программы «Тема дня». Сегодня в Израиле проходят мероприятия Государственного дня памяти трагедии и героизма 7 октября. Как изменилась армейская концепция в результате этой войны после нападения Хамаса? Что происходит в отношении к Израилю и к еврейскому народу за рубежом? «Сионизм – это расизм», провозгласила британская партия «Зеленых». Поговорим мы и об актуальном. Пилот-террорист намеревался направить свой самолет на аэропорт Бен-Гурион. Кто знал, кто не знал, кто должен был знать и не предупредил. Обо всем этом в ближайший час. Однако начнем мы с мероприятий сегодняшнего дня, Государственного дня памяти трагедии и героизма. Эти мероприятия начнутся в 11 часов утра, церемонии на горе Герцля. С подробностями у нас в студии наша коллега Саша Коган, ведущая Канрека. Саша, здравствуйте.
3: Доброе утро, Габи. Итак, сегодня, 5 октября, Израиль официально отмечает День национальной памяти, посвященный событиям 7 октября, погибшим и жертвам войны, а также проявлением героизма в тот день и после него на протяжении всей войны. Государственный день памяти установлен по еврейскому календарю 24-го Тишрея. В этом году это как раз приходится на 5 октября. При этом 7 октября годовщина тоже будет отмечена в стране отдельными неофициальными мероприятиями. Фактически сегодняшний день памяти начался уже в 6 часов 29 утра, именно в то время, когда 3 года назад началась атака Хамаса. В 6:29 государственные флаги были приспущены. В резиденции президента флаг приспустил президент Израиля Ицхак Герцог. В Кнессете церемония прошла в присутствии спикера парламента Амира Оханы. На ней присутствовал также гендиректор Кнессета и офицер безопасности Кнессета. Они возложили венки у мемориала павшим в войне и жертвам враждебных действий. У входа, которым пользуются депутаты Кнессета, установлен поминальный светильник. Он будет гореть на протяжении всего сегодняшнего дня. Закон, принятый в этом году, предусматривает, что в день памяти государственные флаги должны быть приспущены в государственных учреждениях, подразделениях полиции, в тюремной службе и на базах армии обороны Израиля. Закон также предусматривает проведение памятных мероприятий в государственных учреждениях и специальных занятий и церемоний в системе образования. В школах. А главные государственные церемонии сегодня пройдут в Иерусалиме на горе Эрцель. Первая начнется в 11 часов утра на горе Герцель на участке Гдолей ха-Умат, то есть там, где похоронены руководители государства. Это государственная церемония памяти военнослужащих и представителей сил безопасности, погибших 7 октября 2023 года. Она пройдет в присутствии руководителя государства и системы безопасности. Ожидается участие президента страны, премьер-министра, министра обороны, спикера парламента, начальника генштаба и других представителей руководства страны. По последним данным Министерства обороны, за 3 года, прошедшие с утра 7 октября, в список павших в силах безопасности добавились 1318 человек. В эту цифру входят военнослужащие ЦАЛа, сотрудники полиции, ШАБАКа, управление тюрем, пожарно-спасательной службы, координаторы безопасности населенных пунктов и бойцы отрядов самообороны. Ну и за каждой такой цифры, как мы с вами знаем, семья и личная история. Министерство обороны сообщает, что за эти 3 года к кругу семей, потерявших близкого человека, присоединились более 7 тысяч человек. Это родители, вдовы и вдовцы, дети, братья и сестры погибших. Затем в 2 часа дня на горе Герцель состоится 2-я государственная церемония. Она пройдет у мемориала жертвам враждебных действий и будет посвящена памяти граждан, не военнослужащих, но граждан, погибших во время резни 7 октября в результате террористических атак в ходе последовавшей войны. На эту церемонию приглашены семьи погибших. Институт национальной безопасности Битуах Леуми заранее организовал для них... Институт национального страхования, простите. Россия заранее организовала регистрацию, подвозки из разных районов страны. Доступ, обратите внимание, доступ к мемориалу сегодня ограничен из-за мер безопасности, которые все время предпринимаются, и для участия необходимо получить заранее специальное подтверждение. В 17 часов в резиденции президента состоится еще одно мероприятие – встреча в рамках проекта «Салон ОТЭФ». Этот проект построен не как официальная торжественная церемония, а как разговор с людьми, непосредственно пережившими события 7 октября и все, что за ними последовало. Сегодняшнюю встречу проведет журналист Бен Шани. В центре разговора будет личная и семейная история «Умри и лишай Миран».
2: Надо сказать, Саша, извините, что я вас прерываю, журналист Бен Шани на протяжении всех этих лет собирал личные истории. У него была программа на Кан-11 и так далее. Он всегда посвятил очень-очень много времени тому, чтобы собрать и познакомиться, и поговорить с людьми, которые пережили личную трагедию.
3: Да, и вообще в рамках проекта «Салон ОТЭФ» в эти дни по всей стране открываются сотни таких площадок. Люди, пережившие нападения, бывшие заложники, жители населенных пунктов на границе с Газой, семьи погибших и представители спасательных служб рассказывают, у них есть возможность, у них есть площадка рассказать свою историю. Параллельно сегодня проходят и официальные муниципальные церемонии. Так, например, в Нетании вечером откроют новый мемориальный парк Эль-Хаофек. В 18 часов начнется сбор участников, а в половине седьмого пройдет сама церемония. Будут возложены венки от муниципалитета, организации «Я для Баним» и в память жертвам враждебных действий. Пройдут мероприятия и в Герцлин. Они начнутся в 18 часов у здания муниципалитета. Там, кстати, откроется выставка художника Зеева Энгельмайера. Она называется «Ежедневная открытка. Дневник войны». А в 19 часов начнется государственная памятная церемония. А в городе Кирьят-Гат пройдет церемония в 19:45 в зале «Эдит». А в Раховате центральная городская церемония начнется в 8 часов вечера в городском дворце культуры. Она называется «Лица и имена». И среди участников семьи погибших, ну, естественно, мэр, члены городского совета, гости. В программе «Личные свидетельства», чтение поминальной молитвы «Искор» и музыка. Ну, подобные церемонии сегодня пройдут во многих городах и местных советах страны, а также, как я уже упоминала, в школах, у муниципальных мемориалов, на военных участках кладбищ и в домах культуры. А послезавтра, в среду, 7 октября, пройдут дополнительные памятные мероприятия. Среди них отдельная национальная церемония, организованная семьями 7 октября и движением КУМУ в парке Аркон Тель-Авиве. Она начнется в 21:15, и нужно обратить внимание, она не является государственной церемонией.
2: Это такая альтернативная церемония.
3: Семейная церемония. Угу. Ну и главный смысл сегодняшнего дня, он сформулирован в самом законе, который принят для этого дня: сохранить память о погибших и убитых, рассказать истории заложников и вернувшихся из плена, сохранить память о действиях сил безопасности и спасателей, о проявлениях человеческой солидарности и взаимной помощи. Таким образом, 3 года спустя, 7 октября, становится частью официального календаря государства Израиль.
2: И, наверное, только нужно сказать, что повышенные меры безопасности сегодня по всей стране. Полиция и силы безопасности приведены в состояние повышенной готовности из опасения перед терактами во время церемоний. Церемонии, как вы сказали, Саша, пройдут по всей стране, в первую очередь на горе Герцля, но не только там. Саша Коган, наша коллега, ведущая Канрек, огромное вам спасибо за участие.
3: Спасибо, Гаме.
2: Всего доброго. Восемь часов 8:14, мы продолжаем программу. Если говорить об уроках этой войны, то, наверное, структура, которая тщательнее всего, может быть, недостаточно тщательно, но тщательнее, чем какая бы то ни была другая, проверяла себя и переоценивала то, что необходимо, это армия обороны Израиля. Накануне начальник генерального штаба сделал заявление, посвященное третьей годовщине этого страшного дня. Давайте послушаем, что сказал Эйаль Замир. Солдаты и командиры ЦАЛа, срочной и резервистской службы, устремились навстречу огню, сражались без устали. Народ Израиля во всем своем многообразии встал на защиту своего дома, на борьбу за возвращение безопасности. Из глубины того тяжелого утра раскрылось мужество целого поколения. С нами в эфире сейчас полковник запаса Хезин Нехам, один из основателей форума командиров и бойцов резервистов. Алуф Мишне Бамилуим Хезин Нехам, мемездей форум Мефагдим Велухамим Бамилуим Шалом.
4: בוקר טוב,
2: גדי,
4: בוקר טוב
2: למאזינים. אלוף משנה במילואים, תחזיר אותי אליך לשבעה באוקטובר שלך.
4: כן, בשבעה באוקטובר אני כמובן בבית, אני כבר אחרי שפרשתי מצהל, אני שומע מה קורה, ואני רואה את הבן שלי שמשרת בסיירת הנחנים, מגויס, החתן שלי במילואים, קופץ לגזרה, ואני נוסע בעקבותיהם, אני נוסע גם כן ל... מחנה בילו להתגייס, ומשם לעוטף עזה, אני כבר מגיע באותו יום גם לכפר עזה וגם למסיבת הנובה ולבארי, ומשתדל לסייע במה שניתן.
2: היום שלוש שנים אחרי, רמטכ"ל מדבר על שינוי תפיסה, על שינויים בצבא שחייבים להתחולל. האם לדעתך השינויים הנדרשים נעשו, האם לקחים הופקו? אני מדבר ספציפית על מערכת הצבאית כרגע.
4: כן, אני חושב שיש דברים שנעשו, ויש הרבה מאוד דברים שלא נעשו. הדברים המרכזיים שלא נעשו, זה בעצם לא התחלחלה ההבנה שיש כאן צבא שבמשך 30 שנה צעד בכיוון לא נכון. הצבא אימץ תפיסות פרוגרסיביות קיצוניות, שהגיעו בעיקר מארצות הברית ומאירופה, והצבא התמיע אותן בתוכו. זה קשור גם לגודל של הצבא, זה קשור גם לשילוב נשים על חשבון רף מבצעי. אני לא נגד שילוב נשים, אני נגד כשזה קורה על חשבון הרף המבצעי. זה קשור לרוח ולערכים של צה"ל, שכל מיני פרופסורים מהשמאל הליברלי הקיצוני הכניסו ערכים כמו כבוד האדם על חשבון ניצחון ורוח לחימה. זה קשור להרבה דברים מהסוג הזה שבהם צהל עדיין לא עשה את השינוי המתבקש.
2: כשאנחנו מדברים על גודל של הצבא, האם צהל בגודלו הנוכחי יכול להתמודד עם המשימות שעומדות לפניו?
4: צהל צריך לגדול. אני מזכיר שצהל הוא זה שסגר למעלה מ-20 חטיבות ב-20 השנים האחרונות.
2: 20 חטיבות ב-20 שנה.
4: נכון. אבל אני לא חושב שזה הסיפור המרכזי. אני חושב שאם המלחמה הייתה מתנהלת נכון, היה אפשר לסיים אותה הרבה לפני כן באותו סדק. זה שהצבא אומר שבגלל שהמלחמה נמשכת הוא חייב עוד סדק, אני חושב שאפשר להגיד את המשפט הזה גם הפוך. תקצר את המלחמה ותוכל להסתדר עם הסדק הקיים. אם נשנה את האופן שבו אנחנו נלחמים, אם נלחם בשיטה מכריעה, אם נטיל מצור על האויב, אפשר להגיע להישגים משמעותיים מבלי להזדקק להגדיל את הצבא.
2: לא הייתה מטרה לנצח? זה מה שאתה אומר לי? במשך שלוש שנים לא הייתה מטרה להכריע?
4: לא הייתה מטרה להכריע את חמאס. הדרך להכריע היא מאוד פשוטה. צריך לכבוש שטח, צריך להטיל ממשל צבאי, צריך לשים מצור על האויב. כל הדברים האלה, הצבא התחמק מלעשות אותם, ולכן כבר שלוש שנים אנחנו ברצועת עזה, רצועה כל כך קטנה, לא מפסיקים להילחם, לא מסיימים, לא משמידים את ארגון חמאס. זה חבל מאוד.
2: אתה יודע, אתה מטיל אחריות על הצבא, אבל מי שנותן פקודות לצבא זה דרג המדיני. יכול שדרג מדיני לא נזם פקודה.
4: נכון, אני מסכים איתך. אני חושב שהבעיה היא גם הצבא וגם הדרג המדיני, שלא מספיק חותרים להכריע את האויב ולסיים את המלחמה.
2: אם אתה מדבר על שינוי תפיסתי, גם נושא של אורך המלחמה הוא חלק מהדבר הזה. האם במלחמה הזאת אפשר היה להגיע להישגים שהגענו אליהם בטווח יותר קצר, בזמן יותר קצר?
4: בעיניי התשובה חד משמעית כן. אנחנו נלחמנו עם שתי ידיים קשורות מאחורי הגב. אנחנו 600 מסעיות ביום בזמן שהוא נלחם בנו. אנחנו הזרמנו לאויב מים, ככה לא נלחמים. אנחנו היינו אמורים להטיל מצור מהיום הראשון. אוכלוסייה במקום אחד שמקבלת אוכל, חמאס במקום אחד יש בו מצור. ואני לצערי הרב, בגלל שיקולים משפטיים עקומים, לא עשינו את זה. שילמנו מחירים כבדים גם בחיי חיילים, גם בפצועים, גם בחטופים, גם בלגיטימציה בינלאומית. הכל קרה כי המשכנו את המלחמה שלוש שנים. היה צריך לנקוט בצעדים אחרים ולסיים אותה תוך חצי שנה.
2: שאלה אחרונה, אני רוצה לשאול אותך על סוגיה שככה אולי לא נוגעת למלחמה, אבל היא חלק מהלקחים של המלחמה הזאת. איפה אתה נמצא בוויכוח על גיוס של בני עדה חרדית לצבא?
4: אני חושב שכל אזרח במדינת ישראל, יהודי, ערבי, חרדי, חילוני, כולם צריכים לתרום ולשרת את המדינה. אפשר לעשות את זה בצבא, אפשר לעשות את זה בשירות לאומי, אפשר בשירות אזרחי. כולם צריכים לשרת, כל מי שישרת יקבל הרבה מאוד מענקים והטבות, ומי שלא, לא יקבל כלום. ברגע שנעשה את זה, אנחנו נראה המון המון חרדים וערבים שמצטרפים לשורות צה"ל ולשירות לאומי ואזרחי.
2: כלומר, המפתח הוא שלילת הטבות, או הפוך, הענקת הטבות למי שמשרת ושלילת הטבות למי שלא.
4: נכון מאוד, הטבות כמו תואר ראשון וסבסוד דירה וקרקעות בחינם בגליל ובנגב ועוד המון המון דברים, ומי שלא משרת לא זכאי לכלום.
2: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, אני מודה לך על השיחה הזאת. בוקר טוב.
4: בבקשה.
2: Туда. Я спросил нашего собеседника о, прежде всего, выводах, которые армия должна сделать. Вернее говоря, еще до выводов мы говорили с ним о том, о его 7 октября. Я 7 октября был уже в неактивной армейской службе, говорит наш собеседник. Рано утром, как и все мы, проснулись от звуков сирены, и моего сына, который служил в спецназе десантной бригады в Сейра Цинханим, вернулся в свою часть. Мой зять, который был резервистом, также был призван. Я поехал вслед за ними, находился на границе с сектором Газа и оказывал помощь в том, в чем было возможно, говорит наш собеседник. Выводы, которые сделаны за эти годы, частично верные, частично правильные, частично сделанные, далеко не полностью сделаны. Главный вывод, который сделан, который не сделан, вернее говоря, это освобождение от той концепции, которой 30 лет, в сторону которой 30 лет ошибочно двигалась армия. Армия 30 лет находилась в плену концепций, которые, прогрессивистских концепций, которые в первую очередь пришли из Соединенных Штатов Америки, из других стран. Это речь идет о отсутствии, о размерах армии, о том, что армия должна быть небольшой, о интеграции женщин за счет уровня боевой подготовки. Я отнюдь не против интеграции женщин, подчеркивает наш собеседник, однако это не должно быть за счет уровня боевой подготовки, говорит он. Не должно быть ни ситуации, при которой армия сражается с двумя связанными руками за спиной, прежде всего, говорит Хези Нехама. Это касается того, что происходило в секторе Газа. Армия говорит о том, что результатом войны не было достаточно сил, которые у нее были, но надо сказать правду. Если бы армия действовала иначе, а тут я возлагаю ответственность не только на армию, но и на политическое руководство, говорит наш собеседник, то война могла закончиться гораздо быстрее и не менее эффективно, чем сейчас. Необходимо было наложить блокаду на те районы, где находились террористы Хамаса, необходимо было вывести население из этого района и полностью заблокировать те районы, где оставались террористы. Вместо этого мы ввозили 600 грузовиков в день с гуманитарной помощью. Это полное безумие, говорит наш собеседник. 600 грузовиков каждый день, тем самым просто поставляя все необходимое Хамасу для продолжения борьбы с нами, говорит Хези Нехама. Он, полковник Хези Нехама, он говорит также о том, что армия представляет отсутствие результата или недостаточный результат как следствие того, что у нее не было достаточно сил и достаточно солдат на самом деле. отмечает наш собеседник, у них было проблема в том, что нехватка солдат далеко не всегда оправдывает недостаточный результат. Можно было добиться имеющимися силами лучшего результата, отмечает полковник запаса Хазин Ихама. Он также говорит о том, что с точки зрения вопроса о призыве, с точки зрения вопроса о протяженности войны, война должна быть, разумеется, гораздо короче. Длинные войны стирают международную легитимацию, длинные войны ограничивают и выматывают солдат и не позволяют вести войну с той эффективностью, с которой необходимо, говорит он. Что касается призыва ультраортодоксов, о чем говорят сейчас очень много, с целью увеличения, в том числе с целью увеличения армии. По словам Хези Нехама, это вопрос, который должен решаться путем предоставления льгот тем, кто служит, и лишением льгот тех, кто не служит. Все арабы, евреи, ультраортодоксы, религиозные солдаты, светские солдаты, все светские ультраортодоксальные граждане, светские граждане, все должны служить, все должны отдавать долг своей стране, будь то на армейской службе, будь то на гражданской, то есть на альтернативной службе, но военные, но свой долг стране должны отдавать все, говорит наш собеседник. Те, кто этого не делают, не должны получать льгот. Те, кто это делают, должны получать льготы на обучение на первую степень, на приобретение квартир и так далее. В любом случае, говорит наш собеседник, главное сейчас это, по крайней мере, помнить о том, что необходимо

0: לא, אין כלום. יש דיבורים של אנשים שהיו חלק קטן מהתהליך, הם לא יודעים הכל, הם לא יודעים איך מקבלים אישורים, הם היו בקטע המודיעיני שמוסר את הפרטים, אבל לא הם מקבלים את ההחלטות, ולא הם ידעו במי פוגעים ובמי לא פוגעים. אגב, והתוצאה עכשיו, עזוב את הסרט, יש את התוצאה. התוצאה היא גרף ההרוגים. גרף ההרוגים מראה שרוב ההרוגים, בניגוד למה שרוב האנשים חושבים גם בישראל, רוב ההרוגים הם גברים בגילי הלחימה. הנה, עוד פעם, רוב ההרוגים הם גברים בגילי הלחימה.
1: ובמובן הזה, בן דרור, האם צהל עשה נכון שפרסם תגובה מפורטת מאוד להאשמה הזאת, שבעצם אי אפשר להתמודד איתה? זה היה צריך לעשות את זה, או שפשוט לא שווה המאמץ?
0: שאלה מצוינת, היא טובה בשבילנו. מכל, עכשיו הסרט הוא להיט אדיר. הוא פשוט מקבל כיסוי, אני מתאר לעצמי שאני לא יודע אם זה מפיקי הסרט, יוצרי הסרט, תוך כמה ימים כבר מיליונרים. זאת אומרת, הם מדברים על הסבל הפלסטיני והם נהיים מיליונרים. הדבר הזה יעזור, התגובה הזאת, זה בדיוק מה שאמרתי מקודם, התגובה הזאת עוזרת למי שרוצה לשמוע. אבל כל אלה, כבר זה עשרות או מאות אלפים כבר, שהלכו לראות את הסרט באירופה, זה לא מעניין אותם. הם גם לא יגיעו לתגובה. זה טוב לכל מיני קהילות יהודיות. כן, זה טוב, הנה, כל מיני אנשים שרוצים להמשיך ולתמוך בישראל, יש להם איזה משהו ביד שהם יכולים להתמודד איתו. אבל הרוב הגדול, בסביבות ה-95%, לא יגיע לתגובה הזאת, לא יקרא אותה, הוא לא יודע עליה בכלל. כל הדברים האלה לא רלוונטיים מבחינתו.
1: יש אפשרות, שאלה אחרונה, יש אפשרות להסביר לעולם, או לחלק לפחות מהעולם, שבאמת זה הרי, זה לא רק נגדנו, זה גם נגדם. זאת הנקודה, הרי זה...
0: שאלה טובה, יש רק בעיה שהם נגדם. הם נגד עצמם.
1: זהו.
0: יש פה איזושהי מחלה פרוגרסיבית, מערבית. הם נגד עצמם. בארצות הברית, רוב האמריקאים היו גאים באמריקה ב-9-11, לפני 25 שנים. היום, רוב האמריקאים לא גאים באמריקה.
1: מה קרה, בן דרור? מה קרה? מאיפה המגיפה הזאת הגיעה?
0: שאלה מצוינת. אני חושב שהמקום העיקרי הוא הסילבוסים. באקדמיה. אתה קורא את הסילבוסים ואתה מבין שיש שם בעצם הטפה, שטיפת מוח. זאת אומרת, זה כאילו שנתת, אני אגיד, אני אהיה בוטה, לבן לדן לנהל בעצם את האקדמיה האמריקאית. אבל זה לא בן לדן, זה קטר והאחים המוסלמים. בואו נשנא את אמריקה. זה הסילבוסים.
1: משם זה מתחיל ומשם זה צומח, בן דרור ימיני.
0: משם זה צומח, כן.
1: ידיעות אחרונות, המון תודה.
0: Шалом-шалом.
1: Я спросил у нашего собеседника о, прежде всего, том, насколько это является, укладывается, вернее говоря, в ту линию, о которой он говорит уже достаточно давно, растущего антисемитизма в Европе. Это не только антисемитизм, говорит наш собеседник, это антизапад. Есть очень острые антизападные тенденции, которые сейчас в мире, и они набирают обороты, они набирают вес, их все больше и больше. Даже в противостоянии, посмотрите на то, что пишет западная пресса, европейская пресса о противостоянии между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Очень многие высказываются в поддержку Китая, страны крайне далекой, мягко говоря, от демократических традиций, отмечает наш собеседник. С этой точки зрения в мире происходят очень тревожные процессы, которые выходят за рамки того, что касается только Израиля. Понятно, что Израиль находится в центре внимания. Не случайно антиизраильские демонстрации начались задолго до того, как Израиль начал активные военные действия в отношении сектора Газа. 7 октября 2023 года, поздно вечером, на Таймс-сквер в Нью-Йорке состоялась первая антиизраильская демонстрация. Мамдани 8 октября говорил о геноциде. Соответственно, не нуждаются те, кто выступают против Израиля, не нуждаются ни в фактах, ни в каких бы то ни было, ни в каких бы то ни было доказательствах или опровержениях для того, чтобы формировать свою позицию. Эта позиция сформирована уже очень давно. Израиль воспринимается как часть колониалистского мира, в то время как угроза исходит совершенно очевидно из других источников. С этой точки зрения, говорит наш собеседник, бесполезно быть все время в оборонительной позиции. Невозможно объяснить, по мнению Бен-Дрора Ямини, что основные действия Израиля направлены против тех, кто воюет с нами, против тех, кто организует террор. Невозможно объяснять бесконечно, что основные пострадавшие в секторе Газа — это мужчины возраста, боевого возраста, возраста, когда они могут участвовать в боевых действиях и так далее. Израиль, и не только Израиль, но и Запад должны перейти, те на Западе, кто еще остались на здравомыслящих позициях, должны перейти в атаку, должны действовать гораздо более агрессивно, пытаться донести угрозу колониализма, который несет Хамас. Хамас — это именно колониалистский проект, цель которого — распространить свое влияние на весь мир. И с этой точки зрения единственная возможность действовать — это попытка показать, что угроза исходит не только Израилю, но и всему миру. Что касается... И в этом отношении, говорит наш собеседник, ответ, который ЦАЛ дал на фильм «НАЗА», это ответ правильный, он, так сказать, доходит до тех, кто готов слушать. Проблема заключается лишь в том, что слушать готовы далеко не все и уже очень немногие. По мнению нашего собеседника, проблема не в том, что на Западе выступают против Израиля, проблема в том, что на Западе выступают против самих себя. Соединенные Штаты Америки были очень горды собой после 11 сентября 2001 года, были очень горды тем ответом, который они дали на самый крупный на тот момент теракт в истории человечества. Сейчас такой ответ был бы совершенно невозможен, и реакция была бы совершенно иной. Источником этого, с моей точки зрения, говорит наш собеседник, является то, что происходит в кампусах. Посмотрите на список той на тот список литературы, который дают студентам, обязательный к прочтению. Такое ощущение, что Усаме Бен Ладену дали формировать списки литературы на факультетах общественных наук американских университетов, однако это уже не Усама Бен Ладен, это Катар и мусульманские братья. Это те силы, которые сейчас, по сути дела, формируют повестку дня американских университетов, и это результат. С нами в эфире был Бен-Дрор Ямини, журналист, публицист, газета «Едиот Ахарунут». Восемь часов 40 минут. Если мы говорим об угрозе терроризма, то еще одно подтверждение этого мы видели буквально на прошлой неделе. Та самая история с Fly Dubai, расследование которой продолжается. По информации, которая была опубликована накануне, пилот-террорист намеревался разбить самолет в аэропорту Бен-Гурион, направить самолет на аэропорт Бен-Гурион. Кто должен был контролировать эту систему? Кто должен был знать о том, что пилот, который был отстранен от работы в Омане из-за исламской радикализации, получил право управлять самолетом или принимать участие в управлении самолетом, летевшим в Тель-Авив? Аарон Лапидот с нами в эфире, авиационный эксперт. Аарон Лапидот, мумхе ле-теуфа, шалом.
2: Шалом, бокер тов.
1: Лифи мимром шнотеха. מי היה אמור לדעת על, על, על הטייס הזה שנשללה ממנו אפשרות לעבוד באומן, אבל הוא בדרך לא דרך קיבל אפשרות להטיס מטוס בכיוון תל אביב?
2: מה שפה לא כל כך משמח זה העובדה שזה לא בדרך לא דרך, פשוט שיפצו אותו לטיסה והוא טס לתל אביב, זה ממש בדרך המלך. יש פה בעצם האחריות לאירוע הזה היא של שני גורמים, נקרא לזה ככה. הראשון, הגורם הראשון זה כמובן Fly Dubai. הם עשו פה פשלה נוראית בזה שהם לא רק שכרו לעבודה טייס ששתי חברות ערביות, שתי חברות ערביות מוסלמיות, גם אייר אומן וגם רויאל אייר מרוק, זו גם החברה המרוקנית, שתי החברות האלה העיפו את הטייס הזה בגלל הקצנה איסלאמיסטית קיצונית. זאת אומרת, הם ידעו מה האופי שלו, הם ידעו מה הדעות שלו, והם לא הרשו לו להמשיך לעבוד בשתי החברות האלה, אז פליי דובאי קיבלה אותו בכל זאת. זה החלק הראשון. החלק השני, לא רק שהיא קיבלה אותו לטוס, אלא היא גם שיבצה אותו בנתיב לתל אביב. אז זה רע מאוד, וזה תקלה חמורה מאוד של פליי דובאי.
1: שאין לנו שליטה עליהם, בוא נודע על האמת. על הפשלות שלהם אין לנו בקרה.
2: על זה אין לנו בקרה, אתה צודק ב-100%. אין לנו שליטה ואין לנו בקרה. אבל, וכאן בא אבל גדול, סליחה, כבר 3 שנים, יש במדינת ישראל, ברשות המיסים, יש מאגר נתונים, ובמאגר, למאגר נתונים האלה, כל חברות התעופה הזרות, וזה לא משנה אם זה לופטנזה, או שזה דלטה, או שזה פליי דובאי, הן חייבות להעביר עד 48 שעות לפני הטיסה את רשימת הנוסעים, ו... סמוך למועד הטיסה גם את רשימת אנשי הצוות.
1: רשות המיסים אמרת?
2: רשות המיסים, שם נמצא המאגר הזה. זה מסיבות שמשרד האוצר רוצה לבדוק כל מיני אפשרויות להתחמקות מתשלום מיסים, okay. על מנת הון. יש כל, לא משנה, המאגר יושב שם, אבל המאגר הזה... יש גישה לכל הגופים הביטחוניים במדינת ישראל, כולל מחלקת הביטחון של משרד התחבורה. לכולם יש גישה למאגר הזה. והיה מצופה שגם השבק, שהוא אחראי על האחראי העליון לעניין הזה, ואחראי לקריטריוני של הביטחון במדינת ישראל, ביטחון, גם ביטחון תעופתי של מי שנכנס למדינה, וגם משרד התחבורה שהיא האחראית על הביטחון של החברות הזרות, היה מצופה מהם שיבדקו את הנתונים.
1: האם יש פרוטוקול, אהרון לפידות, האם יש פרוטוקול כתוב, ברור, נועל מסודר של בדיקת אנשי צוות של חברות הזרות שטוסות לארץ?
2: על זה בעצם צריכה לבדוק, צריך חייבת לבדוק ועדת חקירה. יש הרי לא מביאים את הנתונים האלה, לא מכריחים את החברות הזרות לשלוח את כל הנתונים האלה, זה ממש חובה עליהן. זאת אומרת, זה חלק מההסכם שיש לכל החברות הזרות עם מדינת ישראל. זה חובה עליהם לעשות את זה, כי מי שלא עושה את הדבר הזה, לא נותנים לו לטוס לארץ. מי שלא מעביר את רשימות הנוסעים ורשימות אנשי הצוות. אז עכשיו, אם מבקשים להעביר, מבקשים בשביל מה? שזה ישכב באיזה... מחשב נידח בחוות מחשבים במקום כלשהו.
1: לצערי הרב, ככה זה נראה.
2: אז זהו, שפה זאת תקלה. למה הדבר הזה לא נעשה? למה אף אחד לא פתח את מאגרי הנתונים? למה משרד התחבורה לא ביקש מהשבק, שזה השבק הודיעו באופן רשמי, שלא ביקשו מהם אף פעם, לא הנחיות, לא עזרה, לא סיוע, לא שום... שום דבר שקשור ברשימות האלה. זאת אומרת ששלוש שנים מצטברות הרשימות האלה, וימשיכו להצטבר עוד 30 שנה, ואף אחד לא יפתח אותם. זה דבר אבסורדי ברמה נוראית. ולגלות, אם נגיד חלק מהעניין, וראינו אתמול אפילו את רשימת כל המדינות שאנחנו לא מתירים לטייסים שיש להם אזרחות במדינות האלה להגיע לישראל. אז זה הדבר הכי קל בעולם, המחשב לבד יכול להטריע, הנה במטוס הזה יש טייס אומני, רגע, אז אנחנו לא רוצים שהטייס האומני יטוס לארץ. רגע, במטוס הזה יש טייס ממוצא עיראקי. לא, אפילו את הדבר הפעוט ביותר הזה, שזה הדבר הכי קל בעולם, ההתראה הזאת, והיא מצטבר שבשנים האחרונות הגיעו לפה עשרות אם לא מאות טייסים מכל המדינות שאנחנו לא רוצים שיגיעו אלינו הטייסים.
1: ועכשיו, אהרון לפידות, מה שמתקיים זה משחק ישראלי אהוב, זריקת האחריות אחד על השני. משרד התחבורה על שבק, שבק על משרד התחבורה. בסופו של דבר, תסכים איתי, עושה רושם שאין איזשהו נועל, או שאף אחד לא יודע את הנועל של בדיקה שהייתה אמורה להתקיים.
2: זה תרבות טיסה, אתה צודק, ו-100%. זה כמו בכדור אף, כל אחד מעיף את כדור האחריות לקבוצה השנייה, ובאמת זה התרבות הישראלית הלא טובה של סמוך, יהיה בסדר. אנחנו סומכים על החברות הזרות שהן עושות את הסינונים שלהן. אנחנו סומכים על זה שהם אמרו שלא יגיעו לכאן טייסים ממוצא לובי, וכל הדברים האלה במשך תקופה מסוימת, כן, הכל בסדר.
1: ואגב, כנראה שהטייס האומני הזה הוא לא הראשון שלא היה אמור להגיע אלינו וכן הגיע.
2: אני אומר לך, עשרות ומאות ואולי אלפים של טייסים שלא היו אמורים להגיע, שהגיעו לארץ, שהם ממוצא איראני, שהם ממוצא לובי, שהם ממוצא עיראקי, שכל המדינות האלה שאנחנו לא רוצים שיגיעו לפה, הגיעו. וזאת התקלה בצד שלנו, וזו תקלה קשה מאוד מאוד. וזה שבנס אנחנו, המטוס הזה הצליח להינצל בגלל העובדה שהנושאים הישראלים, ואני לא אחזור על כל
1: הסיפור. ממש בנס, כן.
2: זה ממש בנס, אבל צריך שחוקרים את זה, להתייחס לזה כאילו זה קרה.
1: לחלוטין. אהרון לפידות, מומחה תעופה, המון המון תודה.
2: Я
1: спросил нашего собеседника о том, как он оценивает эту историю с точки зрения контроля за тем, кто прилетает в Израиль, кто не прилетает в Израиль. Кто должен был знать, что пилот, который был уволен из оманской авиакомпании, летит в Израиль и так далее? Ошибки с двух сторон, говорит наш собеседник. Прежде всего, грубая ошибка Fly Dubai. Они не должны были трудоустраивать пилота, который был уволен из двух арабских авиакомпаний, не только оманской, но и марокканской. Это ошибка с одной стороны. С другой стороны, он не должен был получать право принимать участие в управлении самолетом, который летит в Израиль, говорит наш собеседник. Это грубейшая ошибка Fly Dubai, но за ошибки Fly Dubai мы не ответственны. Мы не можем контролировать их действия и не можем нести за них ответственность. За что мы, да, не можем нести и должны нести ответственность, и что мы, да, должны контролировать, это наши действия. Уже более 3 лет в налоговом управлении лежит список пилотов, которые, прежде всего, список пилотов, которые из стран, которые не могут прилетать в Израиль. Но дело не только в этом. За 48 часов до полета в управление, в налоговое управление поступают данные о экипажах самолетов, которые летят, иностранных компаний, которые летят в Израиль. Почему налоговое управление? Это связано с разного рода финансовыми вопросами, в которые я сейчас не буду вдаваться. Но после того, как они получают эту информацию, служба безопасности Министерства транспорта и общая служба безопасности Шабак должны проверять пилотов и должны проверять, из каких стран, какое гражданство пилотов есть, какое гражданство они имеют, из каких стран они летят и не находятся ли они в черном списке. Наш собеседник сказал, что трудно ответить на вопрос, есть ли какой-то четкий протокол. Но, судя по всему, нету. Четкий протокол, который определяет, как должны действовать израильские структуры, кто проверяет, кто ответственный, кто должен дать окончательный ответ в конечном счете на вопрос о том, соответствует ли пилот требованиям, которые предъявляются и так далее. На все это ответа нету. судя по всему, и нету сейчас, никто не контролирует, мы полагались на удачу, а в то же самое время десятки, если не сотни пилотов, которые не должны были бы прибывать в Израиль, прилетают сюда рейсами иностранных компаний. Сейчас мы играем в любимую израильскую игру, перебрасываем ответственность от одного к другому, как это происходит в волейболе, когда перебрасывают мяч от одной команды к другой. То же самое происходит сейчас от Министерства транспорта к Общей службе безопасности «Шабак». В то время как только чудо, буквально чудо, говорит наш собеседник, спасло нас от гигантской трагедии. И при этом, по словам Арона Лапидота, мы не имеем права, и тут я с ним на все 200% согласен, мы не имеем права относиться к этому, обращать внимание на это чудо, мы должны относиться к этому теракту как к свершившемуся. Только так, говорит наш собеседник, можно сделать настоящие выводы, которые позволят избежать повтора такой ситуации в будущем. С нами в эфире был Арон Лапидот, авиационный эксперт. Восемь часов 53 минуты, последняя тема нашей программы. Вчера состоялся футбольный матч между сборными Ирландии и Израиля. С разрешения Европейской Федерации футбола УЕФА сборная Израиля, игроки сборной Израиля вышли на матч с черными повязками в память о жертвах 7 октября. Сама игра закончилась со счетом 1-1. Альберт Соломонов, тренер по футболу международной категории ПРО и комментатор. Доброе утро.
3: Доброе утро, Габи.
1: 1-1 сыграли. Давайте скажем, прежде всего, два слова о футболе, потом поговорим обо всем, что вокруг. Матч закончился в ничью. Надо сказать, что с точки зрения усилий, которые прикладывала сборная, она выглядела иначе, чем за несколько дней до этого в первом матче с ирландцами.
3: Да, совершенно верно. Первый матч с ирландцами был такой блэкаут. Мы не попали в игру, за 15 минут пропустили 3 гола. В этой игре играли более лучше, хотя состав он был, я вам напомню, перед игрой вдруг был вирус в сборной Израиля, 8 человек заболело, 4 травмированных, играли люди, которые даже не должны были выходить в предыдущих матчах на замену. В итоге у них была более лучшая мотивация, они сыграли более собрано, в итоге должны были выигрывать, но, увы, этого не произошло.
1: Иногда мотивация это важнее качества бывает, даже такое, то есть...
3: Иногда да, но куда уж более мотивация, чем предыдущие игры с Ирландией. Тут вообще не надо было мотивировать, надо было выходить и просто рвать соперника.
1: К сожалению, не оказалось. Пенальти в наши ворота был? Для меня был такой вопросительный знак. Складывается вообще, что был?
3: И, да, если бы не вар, пенальти не было бы, но пенальти был. Да, был там контакт 100%.
1: И это первое очко, которое сборная Израиля заработала в Лиге наций, по-прежнему ни одной победы. Что дальше?
3: Второе очко с Косово.
1: А, второе очко, простите, да. И что дальше?
3: Дальше нам предстоит еще матч с Австрией и с Косово, где только чудо нам поможет выйти и остаться в этой категории. Скорее всего, мы выйдем в третью категорию.
1: И что это означает, с кем мы будем играть?
3: Это значит, что будем Азербайджан, Литва, Мальта, Андорра и так далее.
1: Не самые лучшие времена.
3: Мы вернемся туда, где были до недавнего времени.
1: Не самые лучшие времена для израильского футбола. Давайте поговорим о том, что было вокруг. Прежде всего, УЕФА разрешила израильтянам выйти на поле с черными повязками.
3: Да, израильтянам, да, и это понятна причина. А ирландцам почему разрешили, вот это я не понимаю. Габи, я начну с конца,
1: пожалуйста.
3: В итоге, да. Угу. Я заношу четко и однозначно УЕФА в ту же категорию, которую... По мне заношу ООН и Гаагский суд и так далее. Для меня это...
1: Настолько
3: даже хуже. УЕФА всегда, вспомните, всегда были коррупционные дела, коррупционные моменты, неприятные моменты. Сейчас они показали свое лицо, со сборной Израиля делали, не давали готовиться, переносили матчи, на пресс-конференции забрали просто микрофон у человека, который я много лет лично знаю, у Пшехатского, просто забрали микрофон. Ну, это не делается, не положено, есть футбольная этика. Приезжает команда на выездной матч, им дают готовиться. Тут нам не давали ни в гостинице, ни по дороге в аэропорт. Ну, такого никогда не было и не будет. Это только лишь потому, что сборная Израиля, я в этом убежден.
1: Поэтому такие инциденты со сборной Израиля были в прошлом?
3: Были, но все жизнь относительно. Знаете, если мы будем сравнивать, то вот сейчас вот все нехорошее вот вылилось. Просто-напросто все мёд. Они делали все, что можно и все, что нельзя. Начиная с тренера исландского сборной Ирландии, который говорит о том, что не нужно говорить. Хотя это могло сыграть нам на руку в первой игре, как бы, да? Но, увы, этого не произошло. Да, да, ситуация крайне неприятная. Нам не давали готовиться.
1: Что значит, что не давали готовиться? Лишали возможности тренироваться? Что значит, не давали готовиться?
3: Например, с отдыхом пытались, где можно помешать, пытались помешать выйти на разминку, Между первым и вторым таймом, когда команда шла в раздевалку, они там придумали, что наш игрок какой-то хотел плюнуть в них, потом они извинились. Они искали вещи, чтобы нервировать наших футболистов. Это неправильно. Это футбольная этика, спортивная этика вот такого не предполагает, такого не бывает. И плюс еще, я хочу вернуться к УЕФА, дайте мне одну причину, чтобы Ирландия одела черные повязки. Вот, давайте начнем с этого. Кто-то может не обратить на это внимание, для кого-то минус, а вот почему?
1: Но вам скажут сейчас, что если израильская сборная надевает черные повязки в память о жертвах об израильтянах, и Ирландия надевает черные повязки в память о жертвах в Газе, да, то есть как бы и в УЕФА скажут, что есть баланс.
3: Ага, я понял. Ну, тогда мы понимаем тогда вот этот список, который
1: более того, в УЕФА, да. Более того, Ирландия заявила, что они надевают черные повязки в память о всех жертвах этой войны. То есть они не делают дифференциации.
3: То бишь, а израильтянах тоже?
1: Да, формально. Они утверждали, по крайней мере.
3: Ну, не надо обманывать. Это их утверждение, это чисто формально. Их отношение к нам они показали.
1: Альберт, хочу вас спросить, ведь Ирландия не единственный наш противник. Играли с Косово, да? Там такие же были инциденты или там все было спокойней?
3: Не, всегда такие инциденты бывают. Всегда это бывает, но мы к этому привыкли. А тут на уровне сборной, на уровне государства это совершенно другое. Там, если какой-то болельщик сделал, то или группа болельщиков, да, или пропалестинцы вот эти вот, то это другое дело. Это спонтанные такие вот акции или не спонтанные. А тут это идет от них, а тут это идет с Федерации футбола, от сборной. Это хуже всего.
1: Ну что ж, сыграли в ничью. Я надеялся на победу, но сыграли в ничью. Остается надеяться на какие-то чудеса, которые произойдут в матче с Косово и с Австрией. Посмотрим.
3: Мы 40 лет, Моисей водил нас в пустыне. Вот скоро будет 40
1: лет. Нам пора уже. Больше 40 лет прошло с тех пор.
3: Не, почти 40 лет. 40 еще нет, вот скоро. Надеюсь, что один к одному это произойдет.
1: Надеюсь. Альберт Соломонов, тренер по футболу. Огромное спасибо за участие в программе.
3: Всего доброго.
1: Тренер по футболу международной категории ПРО и комментатор. 8 часов 59 минут, уважаемые радиослушатели, эта программа «Тема дня» подошла к концу. Дрор Ротштейн за пультом, Лена Черкасова, продюсер и Дима Сногинов, продюсер, Олег Лотц, редактор, микрофона Габи Вольфсон. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль», Таня Барская. В 11 утра церемония на горе Герцля. Оставайтесь на Канрека, берегите себя, хорошего дня, всего доброго.

0: Израиле 9 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. 3 года со дня трагедии 7 октября. Министр обороны на тот момент Йоав Галланд заявил в эфире КАН Хадашот на радиостанции Решет Бет, что соглашение об освобождении заложников могло быть достигнуто примерно за 9 месяцев до итоговой сделки в начале прошлого года. В интервью Ари Гулану Галланд воздержался от прямого ответа на вопрос о том, какими соображениями руководствовался премьер-министр. Однако отметил, что ему было ясно. Нетаньяу опасается, что Бен-Гвир и Смотрич развалят правительство. Я цитирую. «Я говорю это совершенно ясно. Мы могли бы вернуть заложников на много месяцев раньше. Мы могли бы завершить этот этап гораздо раньше. И, к слову, в результате того, что эту сделку обеспечил президент Трамп, и это произошло поздно, спустя 8-9 месяцев после того, как это уже можно было сделать, он потребовал за это свою цену. И цена заключалась в том, что главная цель в Газе не самая срочная. Срочно были заложники. Но главная цель – отстранение Хамаса от власти – так и не была нами достигнута». Конец цитаты. Гади Мозес, один из основателей кибуца Нир-Оз, был похищен в сектор Газа 7 октября и освобожден спустя 482 дня. В интервью Ари Голану в эфире КАН Хадашот на радиостанции Решет Бет Мозес заявил, что жители приграничных с Газой районов живут в постоянном страхе под непрекращающийся шум танков и самолетов. По его словам, Цааль игнорирует гражданских лиц и не информирует их о том, что происходит внутри сектора. Я цитирую. «Мы боимся. У нас здесь нет никакой безопасности. И армия не обеспечивает нам никакой безопасности. И государство не дает нам никаких гарантий того, что подобное не повторится. И я говорю премьер-министру максимально честно. Немыслимо, чтобы человек, а он герой, этот человек, спавший самолет Fly Dubai, встретился с премьер-министром через 2 часа после своего возвращения. А я, пробывший в заложниках 482 дня, должен ждать 3 года, чтобы премьер-министр услышал то, что я хочу сказать. Он слышал, но не слушал». В своем интервью Гади Мозес призвал премьер-министра раскрыть карты и объяснить, что произошло 7 октября. По его словам, Нетаньяу прекрасно знает, что случилось, и именно поэтому выступает против создания Государственной следственной комиссии. В резиденции президента накануне вечером состоялась специальная премьера документального фильма «Смена», который будет показан сегодня в эфире телеканала КАН-11 в рамках программы расследований «Зман Эмет». Фильм впервые демонстрирует кадры с камер наблюдения из больницы Сорока в Бейершеве, сделанные в часы трагедии 7 октября. Президент Герцог высоко оценил работу медперсонала во главе с директором больницы профессором Шломи Кодышем, который оказывал помощь сотням раненых под обстрелами и отметил исключительную важность документирования их труда. Я цитирую. «Этот фильм – замечательная и важная картина. Это исторический документ. Вы в нем, вы его часть. Вы должны подумать о том, как на это будут смотреть через 500 или 1000 лет. Я считаю, что это настолько аутентичный и потрясающий документ, что я благодарен Богу за то, что когда Шломи обратился ко мне буквально несколько дней назад, я сказал всем команде. Несмотря на то, что у нас предстоит сумасшедшая неделя поминальных мероприятий, я хочу провести это событие здесь, сегодня вечером, потому что нет более достойного способа начать эту тяжелую неделю трехлетия страшной трагедии, чем показ этого фильма». Палестинские источники сообщают, что сегодня утром силы Цааля вошли на территорию кампуса университета Бирзаит к северу от Рамалы и разрушили памятник студентам, погибшим в терактах и в ходе инцидентов, связанных с безопасностью. Об этом передает обозреватель КАН Хадашот Шимон Миджан. Прогноз погоды. Небольшое понижение температуры. Во вторник ожидается дальнейшее незначительное похолодание. На юге и востоке страны местами пройдут дожди. В среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате до 24 градусов, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28 и в Эйлате до 32 градусов сегодня днем. Этот выпуск завершен. Его подготовила и провела Яна Брискман. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции КАН-РЕКА в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו. בשבעה באוקטובר הכל השתנה פה, כולנו השתננו. השבר גדול מנשוא, עיניים שיבשו מדמעות, הנשמה שאינה יודעת את נפשה, אבל אין לנו ברירה. ניקח נשימה עמוקה ונכריז בקול, אנחנו כאן חיים.
2: מדור ראשון נלחשת התקווה מתוך חלום.
3: Трагедия 7 октября 2023 года. 3 года. Масштабное кровавое нападение террористической организации «Хамас» на южные районы Израиля. На Израиль. Это стало самым тяжелым днем в истории современного израильского государства. Об этом мы говорим с вами сегодня. Об этом мы вспоминаем сами. Сегодня в эфире КАН-РЕКА «Личные истории людей», которые оказались 7 октября в Афакиме, в кибуцах Отефаза, на фестивале «Нова». Свидетельство тех, кто спасал близких под огнем. Много часов скрывался от террористов, участвовал в поисках погибших, пропавших без вести. Разговор о том, как сохраняется память в искусстве, в фотографии, в личных воспоминаниях. Оставайтесь с радиостанцией КАН-РЕКА. Мы начинаем наш специальный эфир.

0: И начнем мы разговор с Офакимом. Город-герой, как называют его до сих пор очень многие, есть за что. Офаким оказался одним из 7 израильских населенных пунктов, пострадавших в те тяжелые для еврейского государства дни. В течение 2 суток многие люди не могли просто выйти из дома. В 7 утра в субботу, 7 октября, Офаким содрогнулся от беспорядочных хлопков, показавшихся многим похожими на звуки ракетных обстрелов или фейерверков. Через полчаса после вторжения боевиков на юг Израиля был пущен ракетный залп. Мы сегодня говорим с Виктором Рахмиловым, жителем города Офаким. В тот день, в день атаки Хамас, он получил 7 огнестрельных ранений. У него своя история. Виктор, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Спасибо, что согласились поговорить. Я более чем уверена, что тот день вы не можете забыть, как и все, но у вас действительно история особая. Вы спасали семью, вы делали все, чтобы спасти свою дочь Натали тогда. И в тот момент, когда вы поняли, что что-то происходит уже не то, когда ракетные атаки были не единичными, но просто безостановочными. Все стали понимать, что что-то происходит уже совсем неупорядоченное.
1: Да, ну, конечно, воспоминания свежи, хоть и прошло 3 года. Говорят, время лечит, но на самом деле... Время это, ну, наверное, все-таки плохой доктор, потому что все это еще свежо в памяти, все это ощущается физически, а все это, ну, психологически еще, как говорится, нужно побольше времени, наверное, чтобы боль прошла, чтобы люди восстановились. Вот. Ну, вчера у нас в Офакиме прошел как бы день памяти. И было тяжело смотреть на семьи погибших, на раненых, которые были в тот день ранены. Вы же знаете, что по статистике 1200 погибших гражданских, более 6000 раненых. Вот. Но это цифры, конечно, колоссальные. Учитывая тот фактор, что Израиль – это небольшое государство, 10 миллионов жителей, я всегда говорю в сравнении, если бы это произошло, не дай бог, там, в другой стране, там, в России, допустим, которая в 15 раз превышает Израиль по численности населения, то это 30 тысяч погибших и 180 тысяч раненых в один день. Да. Если это в масштабах Китая и Индии, так это 300 тысяч погибших и более 1 000 000 раненых в один день. Это, конечно, катастрофические цифры. И очень больно, когда весь мир ополчился против нашего государства. Вот, ведь когда мы говорим, что антисемитизм, там, он как бы... Такой он местечковый. Нет, на самом деле сегодня, на мой взгляд, мир сошел с ума. У людей просто вот поменялись приоритеты. Сегодня весь мир не хочет признавать трагедии. Так же, как и ведь на самом деле то, что произошло во Вторую мировую войну, да, Холокост. Ведь сегодня же, тогда треть... Население еврейского было уничтожено, там более 6 миллионов евреев. И опять сегодня есть, как говорится, деятели, политические деятели, да, и просто страны, которые не хотят этого признавать. Вот, ну, опять-таки, нам не привыкать. История всегда показывала, что еврейский народ, он... это особый народ, мы, как говорится, идем во главе прогресса, мы прогрессируем, и весь мир... И весь мир пользуется нашими, как говорится, разработками, нашими умственными как бы способностями, но при этом никто не хочет признавать эту нацию, никто не хочет жить по соседству с этой нацией. Вот. Ну, это обидно, конечно. Но я думаю...
0: Это мы в этом убеждаемся изо дня в день, из месяца в месяц, и последние 3 года тем более. Виктор, тогда, когда все начало происходить, вы приняли решение, насколько я помню, отвезти к старшей дочери вашу жену и младшую дочь, у которой началась паника от сирены и так далее.
1: Да, на самом деле, ну, вот знаете, Ну, я часто об этом говорю. Ну, когда говорят, что я там спас семью, да, конечно, я спас семью. Я спас жену, двух дочерей. Буквально за 3 минуты до того, как начали расстреливать людей в Афакиме, я успел вывести жену и младшую дочь Эмили. Вот, вернулся за Натали, которая не согласилась сначала ехать, потому что у нее началась, в общем-то, истерика и... Да.

0: она, и никто не думал о том, что в городе есть террористы. Вот, это все началось, чтобы вы понимали, не в 7 утра, а в 6.30 утра. В 6.30 начались обстрелы.
1: В 6.29 начались обстрелы.
0: Ракетные обстрелы. Буквально в 6.34 уже первые погибшие в Афакиме. Вот, ну, когда говорят, что там прорвали забор безопасности там к 6 утра там, или там к 5 утра, ну, я думаю, что забор безопасности был прорван намного раньше, потому что им нужно было еще сконцентрироваться по картам своим. Каждая группировка, которая была, у них все было распределено, они должны были въехать в Афакима.
1: Достичь своих целей.
0: Да, конечно, они должны были приехать, они должны были дождаться обстрела и начать расстрел людей. Это все было спланировано, вот, и я считаю, что, конечно, комиссия, о которой говорят уже 3 года, что должна быть комиссия, ну, на мой взгляд, неважно, какая это будет комиссия, там она будет общественная, политическая, но она должна быть для того, чтобы уже сказать, наконец, людям правду, вот, потому что все-таки я считаю, что есть ответственные за этот провал, и есть люди, которые просто, как говорится, ну, подставили народ свой, вот, и я думаю, что они должны понести в полной мере, как говорится, наказание, ответственность за это. Не просто там ушел в отставку или еще что-то.
1: Да, я понимаю.
0: Вот. Это колоссальная трагедия.
1: Виктор, мы говорим ведь о районе Мишора-Гефен, который пострадал больше всего там.
0: Да, да, они вошли буквально в один район, вот, они были сосредоточены на улицах Акрами, Магорен и Тамар.
1: Да.
0: Это 3 небольшие улицы, ну, на улице Акрамим живу я, и, кстати, живет вот бывший депутат КНЕС Роберт Тивяев, который тоже буквально за 5 минут вывез семью свою. Вот, и...
1: Но вы когда возвращались уже за Натали, за другой вашей дочкой, которая, ну, была, естественно, страшна, которая не могла выйти из дома, вы уже тогда, когда въезжали на вашу улицу, получили 3 пули.
0: Да, да, я когда вот как раз, чтобы вы понимали, от моего дома до дома старшей дочери, куда я увез супругу с младшей дочкой, буквально 6 минут времени езды. На полпути, то есть это через 3 минуты, как мы отъехали, она звонит и говорит, плачет и говорит там «Аба, има, папа, мама, тут стреляют». Вот, и, ну, чтобы вы понимали, уже все, это было понимание, что террористы. И у меня была, значит, камера в машине, которая зафиксировала всю эту историю. Вот, и на камере слышно, как я говорю Гале, супруге, я говорю, послушай, это террористы. Она говорит, да не может быть, откуда в Афакиме террористы. Я говорю, слушай, я слышу четко стрельбу калашей. И это террористы, я давай быстро я вас оставлю и вернусь за ней. Вот, ну, я же на самом деле не только их спасал, я и спас тут очень много соседей,
1: да.
0: Потому что когда, в общем, 10 террористов в течение 6-7 минут меня обложили и обстреливали со всех сторон, сначала машину, потом, когда машина была вся прострелена, мы побежали.
1: Да, вы приняли единственное решение выскочить уже и бежать.
0: Да, и вот по нам выпустили, чтобы было понимание, около 300 пуль, как бы, да, и машина вся была решето, там, 80 пробоин, вот, и чудом, ну, на самом деле, здесь было божественное чудо, потому что стреляли в нас практически с нулевого расстояния, то есть с 10-15 метров, вот, очередями, и то, что я живой, дочь живая, ну, это чудо.
1: У вас тогда вот попало еще 4 пули, дочь задела пуля в лоб.
0: Да, это когда уже побежали, да, да. Я еще 4 пули поймал, вот, ну, опять-таки я... Когда меня прооперировали, я же, во-первых, первой помощи не было, там 4.5 часа скорая не могла въехать, это район боевых действий, вот, и, ну, просто чудеса со всех сторон, я 4.5 часа кровоточил, в общем, и при этом, при полной, как говорится, потере крови, все, ну, Бог сказал так, не твое время, поживи еще, вот, ну, слава Богу, живы.
1: Живы.
0: Да, ну вот, и потом ко мне подходили соседи, говорили, мы когда выбегали из домов, значит, чтобы бежать в бомбоубежище, видели, что ты кричишь, террористы там тебя обстреливают, и мы обратно как бы забегали в дома, Вот, и то, что 10 человек были заняты только мной и моей дочерью, это, конечно, спасло много жизней в эти 6 важных очень минут, потому что в это время очень много...

0: много людей пытались выскочить из домов в бомбоубежище. И когда они видели все это происходящее, они опять забегали в дома. Вот. Но несмотря на это, конечно, большая трагедия. В Афакиме погибло 43 человека, еще 10 жителей Афакима погибли в Ждероте, там те, которые ехали на экскурсию на Мертвое море, вот, отдыхать. Ну, 53 человека для такого города, это, конечно, большая трагедия.
1: Огромное, огромное вообще количество людей, если вы говорите, вот действительно, для одного города относительно небольшого, и количество жертв, количество трагедий за какие-то несколько буквально часов, за час. Это действительно страшно, учитывая, что прошло достаточно много времени, пока в город вошли представители уже сил безопасности.
0: Ну да, это тоже, понимаете, много вопросов к этому. У нас база Гевати находится, ну, Гевати — это боевое подразделение Цахала. Она находится буквально в 15 километрах от Афакима. Понятно, что это суббота, но всегда на базе, даже в субботу, есть около 70-80 бойцов. Вот. И первые, как говорится, официальные армейские подразделения, там, полицейские, пришли в Афакима аж через 3 часа. Ну, понимаете, это очень много. А в кибуце вообще через 10 часов, там, 9 часов. Вот. То есть люди просто был такой... подвиг, самоотверженный подвиг людей с оружием табельным, у которых у людей было оружие, там это охранники, которые гражданские, это полицейские, которые были в домах у себя в субботу, это ребята, солдаты, которые приехали на субботу домой. И вот эти вот ребята, эти герои, которые даже не жители нашего района, соседних районов, которые прибежали на выстрелы и защищали людей, которых они не знают абсолютно. И вот среди погибших 15 человек, это как раз вот эти молодые ребята, которые встали на защиту нашего района.
1: Конечно, конечно.
0: Вот, и это герои, тут нет слов вообще, как бы даже не обсуждается. Это люди, которых нужно увековечить, я не знаю, в названиях улиц. Это люди, которым, ну, вот просто нужно поклоняться и вот вписать их в историю государства Израиля.
1: Да, думаю, что вы правы. Возможно, так и случится. Спасибо большое вам за разговор, Виктор. Спасибо
0: да,
1: вам.
0: Да, спасибо вам. Я желаю, конечно, мирного неба, мирных, как говорится, дней всему нашему еврейскому народу, нашему государству, чтобы, наконец, как говорится, весь мир проснулся и понял, где на самом деле белое, где черное, где зло, где добро. Вот. И еврейский народ очень миролюбивый народ. Вот. Если с нами дружат, то мы дружим очень ответственно и
1: это
0: правильно.
1: Верно. Да будет так. Спасибо большое, Виктор Ахмилов, Афаким. Спасибо вам большое. Хорошего, спокойного вам дня.
0: Спасибо
1: Всего
0: вам.
1: Доброго.
0: До свидания.
1: Продолжаем наш эфир разговором с фотографом Эдуардом Штерном. Здравствуй, Эдик. Доброе утро.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Мы говорим с тобой сейчас по понятным причинам. Сегодня многие не дома, и поэтому и извиняемся перед нашими радиослушателями за этот шум на фоне. Ты был одним из тех, кто... фактически с самого начала вслед за представителями службы ЗАКа входил в кибуцы, именно делая то, что называется документированием. В кибуцы, кибуц за кибуцем, дом за домом. И это на самом деле очень страшно, если понять, что тебе нужно было делать. Потому что потом ты видел уже и работу археологов, которые просто вынуждены были просеивать все, чтобы находить то, что называется ДНК, для передачи дальше и для захоронения.
2: Да, это археологи начали... Доброе утро, во-первых, всем. Да, археологи начали работать практически при нас. То есть мы... Изначально была система работы одна. То есть мы шли следом за ЗАКой, фотографировали, документировали то, что на иврите называется фраза «тиют», все, что происходило в каждом доме. Потому что сначала с нами шли жители, ой, я извиняюсь, но тут очень шумно. Сначала с нами шли именно люди, которые говорили, кто в каком доме живет, и что именно, кто пропал, уже на то число знали в основном, кого убили, кого захватили. и искали тела, те тела, которых еще не нашли, и начали понимать, что в тех домах, которые сожгли, могли быть остатки людей, которые не смогли найти. Вот тогда уже подключились израильские археологи и начали практически просеивать. Были несколько домов, которые были полностью взорваны, были дома, которые и взорваны, и догорели настолько, что там вообще ничего не было. И тогда как раз именно при нас так получилось, что уже подсоединились археологи, они просто просеивали, они находили, извините за подробность, остатки зубов.
1: По этим зубам
2: они уже искали, вызывали жителей кибуца, не у всех было. Жители кибуца, которые остались целые, они же в основном тогда были переселены кто в отеле, кто где. Вызывали семьи, и у этих семей брали ДНК. И, увы, это было именно так.
1: Разумеется. Это было все рядом со службами безопасности, которые, как Эдик, вы мне и говорили, с утра, когда вы приезжали, выдавали вам СИМ, ну, то есть то, что материал, который вы должны были им сдавать потом. После...
2: Да, все кадры, это не было, что кадры можно было распространять, то есть мы видели тут и там, извините, так называемых независимых журналистов, которые появлялись на, как мы потом назвали это очень некрасиво, фототуры. Они приезжали, их сажали в красивый автобус, кормили, привозили к двум-трем разрушенным домам, разрешали фотографировать, и потом это называлось «Мы вам показали». Ошибка Израиля, вот глобальная ошибка Израиля, это что не показали сразу же, что было на самом деле, как было плохо и страшно. И до сих пор, даже сейчас, после этого фильма «Наза», мы все равно обсуждаем, показывать ли самые хорошие кадры из того, что происходило, или не показывать.
1: Те кадры,
2: самые
1: которые снимали...
2: Которые снимали мы, которые
1: вот
2: снимали
1: они вошли
2: видео.
1: В тот самый фильм, который не все видели, не все готовы видеть, и не всему миру это все-таки так и не показали.
2: Да, они вошли. То есть это туда вошли, во-первых, на камерные камеры самих террористов, а с нашей стороны потом, что после того, что они вот производили, что они делали, после этого было видно со всех наших кадров. Но до сих пор, кроме ограниченного числа людей, и то выборочные кадры, которые не очень шокируют, до сих пор мы всему миру почему-то не хотим показать.
1: Когда вам приходилось работать рядом с представителями ЗАГСа, я помню такой рассказ, то, что там приходилось видеть, что захоронения касались целых машин, точнее того, что от них оставалось, гражданских машин, принадлежащих самим кибуцникам.
2: Там не только было кибуцников, да, я поправлю, да, это было, просто были люди, которые бежали и прятались в машине. Прежде всего, это были ребята, которые были...
1: С фестиваля «Нова» приехали, да-да-да.
2: То есть мы, когда приехали, кроме кибуцов, мы проезжали практически каждый день той самой дорогой смерти, пока еще не растащили ни машины, ни все остальное. То есть работа ЗАГСа началась в первую очередь даже до кибуцов там, пока были эти машины. И очень много людей были убиты именно в машинах, и, соответственно, кроме всего, туда в эту машину очень часто бросали взрывчатку, ну, то есть гранату, и, соответственно, машина выгорала полностью. И когда в машине было очень много остатков, и нельзя было вычистить. В чем заключается работа ЗАГСа? ЗАГСа вычищает еврейскую кровь, еврейские остатки до последней капельки для того, чтобы это не осталось, чтобы это можно было захоронить.
1: Захоронить, конечно.
2: Это то, что они делали по домам. Соответственно, в том случае, что произошло, им приходилось делать то же самое в машинах. В некоторых машинах это нельзя было сделать, и было принято решение, что некоторые машины просто взяли и захоронили именно вот по еврейскому традиции, потому что там было слишком много остатков крови, пришлось хоронить целиком машины.
1: Воспоминания эти, Эдик, я думаю, вас не оставят никогда. Это страшно. Вы видели очень много того, что никому не стоит в этой жизни видеть, в частности, представителям ЗАГСа тоже. Спасибо большое, не будем больше вас отвлекать. Спасибо за то, что поделились воспоминаниями. Спасибо.

0: Училась в классе для особо одаренных детей. Была большой любительницей музыкальных фестивалей. Посещала их во многих городах мира. 7 октября Рэйчел приехала на фестиваль под открытым небом возле кибуца Ре-Им. Когда туда ворвались террористы, она была убита. Рахель Рэйчел Дов, 25 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: Говорим о тех, кто был свидетелем катастрофы 7 октября, кто потерял близких. И сейчас в нашем эфире Михаил Зильберман, отец Рэйчел, Рахель Дов, которая погибла на фестивале в Ре-Им. И об этой истории и о своем участии, об участии супруги Михаила Полины, я прошу его сегодня рассказать. Михаил, здравствуйте. Наши соболезнования вашей семье, вам, вашей супруге. Когда я видела ваше видеоинтервью, которое вы дали уже достаточно давно каналу «Дождь», смотреть это спокойно чужому даже человеку было невозможно.
2: Мы знали, что она поедет на фестиваль. Она ездила на обычные фестивали очень много. Мы знали, что она на каком-то фестивале, мы не знали точно где. В субботу утром я встал раньше жены, увидел первый WhatsApp ее. Это было в районе 7 утра. Написала: нас бомбят, мы убегаем. Ну, живем в Израиле, как бы ничего необычного. Я разбудил жену, пытались дозвониться до нее, не могли ее найти, она не отвечала. А потом, знаете, около 10 утра я в Телеграме в одном из арабских каналов увидел свою дочь, фотографию, сидит в машине с пулевым отверстием входным в районе грудной клетки. Я в армии служу ховеш, медбратом.
1: Санитаром, да.
2: Да, примерно себе представлял, что такое пулевое ранение, сколько времени есть у нее. И с этого момента мы поняли, что надо ехать. А в том, что они пытались выехать, их было 3 человека в машине, была Рэйчел, был ее бойфренд и был их друг с Америки. Они уже почти выехали с Мессибы с этой и просто увидели на горизонте людей на мотоциклах, которые стали их обстреливать. И ее бойфренд, он был за рулем, он пытался сделать ю-тюр, но развернулся в обратную сторону. В момент, когда они разворачивались в обратную сторону, они получили очередь в его машину. Рэйчел получил эту пулю в грудь, сзади был их друг американский, 2 пули у него получилось тоже в спину, ниже спины. А Рэйчел вышел, совершенно ничего с ним не случилось, они просто отъехали 400 метров с этой Миссиби и стали прятаться под машины. Просто влезли под машины. Дело в том, что в какой-то момент там упала связь у всех, но у их американского друга был американский телефон, и он работал. И мы начали ехать с далекого Кирапьяма, с севера. И всю дорогу, которую мы ехали, мы общались с ним, он говорит: мы прячемся под машиной. Они слышат выстрелы вокруг них. Страха ничего не возможно сделать. Они просто оставались там.
1: То есть они поняли, что лучше поставить машину как есть.
2: И просто спрятаться под машиной, да. Потом уже доехали в какой-то момент до Сестерин. Там в районе было много махсонов, было много этих блокпостов. Жена моя просто прорывала их, потому что не было каких-то вариантов. Мы спешили к дочери.
1: Вы получили в тот момент точку, куда надо ехать, да?
2: Да, да. Он был с нами на беспроводной связи, он выслал локейшн, точку, где они находятся, и мы пытались туда добраться. С 1,5 километров этого момента, как мы стали продвигаться в Сицилии, мы стали видеть все эти вещи там. Сначала мы видели джип военный, сказали, что мештеры полицейские. Уже даже мы обрадовались, что тут, когда подъехали к нему, мы просто увидели, что он просто весь изрешеченный, с 2 трупами полицейских. Мы проехали дальше, мы проехали через кибуц Нир-Оз, мы видели все эти тела вдоль дороги, горящие машины с трупами, горящий танк. Это было что-то...
1: В эти же часы в этих кибуцах еще были террористы в каких-то?
2: Да.
1: Где вы проезжали?
2: Да. Мы слышали, это уже были, как бы, может быть, на вышелках, это было не на центральном, не в центре кибуца, мы проехали туда, видели, опять же, кучу трупов. Всех подряд, людей, детей, сожженных. Там мы встретили Цевет Маглан. Там. И Поля, жена моя, она вся в слезах, она говорит: надо спасти людей, там дети. Он говорит: там очень много их, они там бегают с места на место, найти их невозможно. Но что она ему говорит: посмотри, у меня есть локейшн живой, вот я с ним на связи. Ну, когда он это увидел, он связался с другой группой, которая была на бронированных машинах, и они туда подъехали. И они вытащили бойфренд

0: Второй эшелон, который был живой, вытащили американца, который был раненый. Но спасали не только живых. Там был очень, они были под очень сильным обстрелом. Мы когда стали ехать, я понимал, что если мы до него не доберемся в течение часа-полтора, как их называется, шатдаун. Я понимал, что нереально. Поэтому я встал плакать где-то в районе 10-11 утра, потому что я понял, что мы уже едем в лучшем случае спасти.
1: Что вы просто не успеваете помочь.
0: Да, да. Все, потом мы созвонились с его бойфрендом, он увидел, что его когда вывозили, ему сказали, что Рэйчел вывезли на вертолете. И у нас началась двухдневная масса.
1: Да, то есть вам не сказали, в какую больницу и вообще куда?
0: Ничего. Да, мы были уверены, что она в больнице, потому что то, что ему сказали, что ее тоже эвакуировали.
1: Транспорт, да.
0: Да, и у нас было 2 дня 48 часов хождения по больницам. Потом в какой-то день мы просто вернулись домой, и где-то около 10 утра, как говорится, нам постучали в дверь. Нашли ее в машине, тяжело было очень опознать, она была трое суток в машине. Поля ее опознала только по уху, по дырке ухи, так сказать. У нее были туннели. И все. Это вот такая короткая история наша.
1: Очень длинная история, на самом деле.
0: Очень любила фестивали. Больше половину года она проводила по фестивалям, она была везде. Она закончила армию, уехала, как все израильтяне, гулять. Работала в Америке полтора года, вернулась. Она была очень нацелена на учебу, но и за зарабатывание денег. Причем и то, и другое у нее получалось прекрасно. И фестивали. Это то, что она любила. Танцевать. И мы такая же семья, которая она, в принципе, она выросла с нами на таких же фестивалях. И поэтому был у меня вопрос, что мы ее учили танцевать. И погибла она на танцуя, может.
1: Возвращаясь в этот ужасный день, я просто представляю вот это шаг за шагом ваши километры, которые вы ехали, прорывались. Я видела фотографии во время видеоинтервью вашего маршрута, вот эти зигзаги, объезды бесконечные, потому что по прямой просто невозможно было это сделать.
0: Да, потому что все дороги официальные были закрыты к тому времени уже. И мы ехали просто по полям. По полям мы ехали, мы видели хамамот, как теплицы. Полная тишина, ветер, теплит, видно какой-то трактор, и видно только тапки, просто тапки брошенные, было понятно, что там были какие-то тайландцы. И это было настолько сюрреалистично все. И ощущение, да, страха того, что могут убить, да.
1: Но об этом вы думали тогда меньше всего?
0: Меньше всего, ехали. Потом это уже было, да, потому что поле рвалось, она знала куда. В едином порыве, как сказать, не думаешь, ни о чем, просто хотелось до нее доехать.
1: Нас слушают очень много людей, которые живет и в нашей стране, и не в нашей. Среди тех, как, знаете, у практически каждого есть кто-то, кого как минимум зацепила эта ситуация, да, это катастрофа,
0: да.
1: Можете вы что-то посоветовать родителям или близким, родным тех, у кого вот что-то похожее произошло? Потому что это страшно. Я до сих пор сама в шоке только от вашего того видеоинтервью, которое я забыть не могу. Я к нему вчера вернулась и еще раз пересмотрела все это.
0: Не знаю, как насколько это тяжело продолжать жить. Я знаю, что Рэйчел хотела бы, чтобы мы продолжали жить, продолжали танцевать. Помнили я такой веселый, какая она была. Нельзя дать удовольствие такое нашим врагам, просто погрязнуть в каком-то диковине, в каком-то депрессии. Надо жить.
1: Мы продолжаем наш эфир, и с нами Татьяна Ерголин, которая тогда, 3 года назад, как и все, попала под обстрел. Помнит этот день лучше многих, разумеется, потому что находилась в тот момент в кибуце Бейри. Таня, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Вы давно жили в тот момент, к тому моменту, к 7 октября 23 года в этом кибуце?
2: Я не жила в кибуце, я там работала.
1: Работала. И работаете?
2: Да.
1: Продолжаете там работать. Это касается службы безопасности?
2: Да, служба безопасности, Тфусбери, типография.
1: Типография, это самая знаменитая. Что касается вашей работы, вы заступили когда на нее? К утру?
2: Именно на Тфус я пришла почти 8 лет назад. А так я в кибуце работала в охране самого кибуца почти 20 лет.
1: То есть вы и кибуц знаете, и, конечно, и всех его жителей
2: всех
1: очень хорошо.
2: И абсолютно всех. И у меня там были очень близкие подруги, к сожалению.
1: Были, я понимаю. Я понимаю. Седьмое число. Вы, ваша смена в данном случае, да, была тоже?
2: Да.
1: Где вы были, когда начался первоначально обстрел только?
2: Я была на заводе, на своем месте рабочем, на... называется Дальпак Кабала. Это было прям в холле завода. Да. Когда начались обстрелы, как бы мы привычные, обстрелы у нас были часто к тому времени. Я сначала не поняла, что что-то не так.
1: Только потом обстрелы, они стали просто непрекращающимися.
2: Они, да, в течение буквально где-то минут 20, один за одним, без перерыва, один за одним. И вот это уже было что-то новое, да. Такого у нас не было.
1: Ну, разумеется, все, кто являются жителями, в частности, кибуца Бейри, знали и знают, что надо делать в этих ситуациях, тем более, когда вы поняли, что это не обычный обстрел и не единичные ракеты.
2: Мы не сразу все поняли. Я была сразу на связи со многими из кибуца, что мой начальник, который, к сожалению, впоследствии погиб, Йоси Шараби.
1: Да-да-да.
2: Он был со мной на связи, мы все время были на связи друг с другом. До последнего практически.
1: И вот. К шести вы только фактически успели заступить, да, в шесть утра?
2: Я приехала в шесть утра, да.
1: Да, вот именно смена начиналась именно так.
2: В шесть утра, да.
1: 6:29 это начало.
2: Начались обстрелы.
1: Да.
2: В шесть где-то 45-47 я услышала очень сильный взрыв.
1: То есть где-то недалеко совсем уже?
2: Где-то совсем недалеко. Я подумала вообще, что где-то вот совсем недалеко. И подошла у нас в холле огромная стеклянная стена. И подошла к этим стеклам, окнам, посмотреть, как бы, не видно ли чего-то. Потому что мне таки показалось, что это снаружи, но очень близко. И я увидела, как открываются ворота наши кибуца. Они были закрытые, желтые.
1: Желтые, да-да-да, отрезят.
2: Те самые, что все видели в телевизоре, я видела своими глазами. Заезжает синяя машина. И тут же на нее наскакивают несколько человек в зеленом, начинают стрелять. Один запрыгивает в окно, в будку охранника, которая там была. И что он там делает, там-то не, ну, близко, но не настолько, чтобы это все рассмотреть в деталях. И они были одеты в зеленое. Я сначала подумала, что это вообще, наоборот, наши.
1: Ну, многие так начинали думать, да. Когда видели в зеленой форме издалека кого-то, пока не понимая,
2: пока
1: что
2: не
1: они видят. Да.
2: Да, потому что к тому времени у меня уже пришло от Йоси сообщение, что есть проникновение террористов в наш регион, то есть еще не было про кибуц ничего.
1: Угу.
2: Вот. И вот это я увидела, и они начали стрелять прямо по машине.
1: По частной машине?
2: Я про это вот голубой... Да. Частной машине. Я тогда думала, что наоборот, что в машине это террористы, а стреляют на
1: что-то. Понятно.
2: И, вот. И я сразу пыталась дозвониться до нашего офицера безопасности кибуца Ари Крауник. Он мне уже не ответил.
1: Угу.
2: И тут приходит сообщение от Йоси, что есть проникновение террористов в кибуц.
1: Уже в кибуц?
2: Уже в кибуц, да.
1: Он, я когда вам это написал, он уже видел количество тех,
2: нет,
1: кто...
2: Нет, никто ничего понять не мог вообще. Сначала думали, что это как бы... что-то локальное такое, ну, пара-тройка, сейчас их там армия придет, и не поняли, сколько их было. Как... Вот, и сразу следом, я вижу, заезжают на мотоцикле. Вот тут я вообще как бы не поняла, что это, говорю, если кто-то заезжает еще едут. И не поняла, кто это, они как бы одеты в черные.
1: Ну да, мы помним эти видео.
2: Да, это я, то, конечно, что я все видела ролики своими глазами, и, в общем-то, я практически вот то, что видела, то и рассказывала по телефону.
1: Угу. И что было дальше? Как быстро развивались дальше события? Потому что нужно было
2: очень
1: постараться оповестить
2: потому,
1: всех остальных.
2: Как бы я пыталась дозвониться до Равшата Арика. Он не отвечал. Я все сообщала своему начальнику непосредственно Йоси. Он говорит, да, мы знаем, есть проникновение в кибуц. Вот. И они уже прям начали проходить вперед. И он мне говорит, еще никто ничего не понимал, понимаете? Вообще никто. Как бы масштаб всего этого мы не понимали. Он мне говорит, сходи, пожалуйста, внутрь, там в одном из помещений, внутри я забыл свое этот переговорное устройство, чтобы у нас была связь. Когда хоть что-то затихнет, я подскочу, его заберу.
1: Угу.
2: Я пошла принести это устройство, потом оказалось, когда мы уже просматривали камеры после всего, что в это время террористы первый раз зашли на ТВУС, пришли в ТВУС. Я вернулась буквально через минуту после того, как они подумали и поняли, видимо, что никого нет, и пошли дальше. То есть, если бы не просьба Йоси, я бы с вами сейчас не разговаривала.
1: Ну, то есть, если бы вы не вышли, а они в тот момент в эту типографию зашли как раз.
2: Они в тот момент
1: как раз.
2: И зашли да. первый раз, да. Угу. То есть, получается, что Йоси меня спас.
1: Ну да, можно так сказать.
2: Да, вот. Я вернулась с этим переговорником, положила, говорю, Йоси, он у меня, мы все время были на телефоне с ним. И я подхожу опять к окну посмотреть, что происходит. Поняла, да, что желательно там не стоять. Никто не понял. Да. Поворачиваю голову там в сторону и вижу, едет машина нашего Арика в Шапса. И тут начали в нее стрелять со всех сторон. Выстрелы. Просто вот круговые, вообще непонятно откуда. Он такой ощущение, что отовсюду, даже сверху. И помню, я кричу Йоси в телефон. Йоси, стреляют в Арика, стреляют в Арика. И вижу, что его машина уже, она неуправляемая. Она как бы теряет скорость, скользит. И прямо у меня перед глазами вот так вот. И помнишь, если меня спрашивает, он жив? У меня в голове нет, у него шансов нет. Я ему говорю, я не знаю, но машину он не управляет.
1: Кошмар.
2: Вот эта машина останавливается, из нее никто не выходит. То есть я понимаю, что Арик...
1: Жители кибуца, разумеется, в этот момент старались, тоже не зная всего, как и вы, в общем, да, да. по большому все счету, зная мама. Еще меньше, потому еще что меньше. Не видели всего этого. Старались, естественно, закрыться, но кто-то старался да. выйти, вот Китата Кананут, собственно, ваша.
2: Китата Кананут, да, они выходили, и многие из них погибли. У нас несколько членов Китата Кананут погибли в той самой Мирпадшей Найн знаменитой, в зубной поликлинике.
1: Да, да, да.
2: Они были работниками нашей типографии, мы их очень, до сих пор очень нам их не хватает. Сахар Цемах.
1: В кибуце вот погибло, конечно, огромное количество людей.
2: 102 человека. У нас
1: да, 102 есть. Человека. Это общее количество жителей Бейри до октября. Примерно.
2: 1200.
1: Ну вот, можно просто посчитать, 200. Какая огромная часть всех вас.
2: Из них 10 детей.
1: Да, именно так. Страшная история.
2: Всех детей я знала лично, все росли у меня на глазах. Для меня это просто личная потеря.
1: Как сейчас в кибуце вы видите? Потому что, конечно, жители всех тех южных кибуцев, поселков были эвакуированы, кто-то вернулся к жизни, восстановлению, кто-то нет, кто-то вернулся уже в отстраиваемые новые какие-то районы кибуцев уже, а не в свой бывший дом, которого и нет, или он в том состоянии, или мне многие рассказывали, что мы не готовы просто вернуться жить либо вообще в кибуц, либо в свой дом. Тот.
2: У нас есть такие, да, но большая часть жителей кибуца вернется. У нас в кибуце сейчас строятся два больших жилых района. Один практически достроен, второй в завершающих стадиях. Но кибуц — это большая община. Да, наш кибуц, по крайней мере, да. Mm-hmm. И они хотят вернуться все вместе. Запланированное возвращение всей общины уже в новоотстроенный кибуц. Это июнь следующего года. Они вернутся
1: как
2: все
1: это
2: вместе.
1: Будет хорошо, когда вернутся да. именно все вместе. Потому да. что каждый кибуц — это семья, это всем известно. Где бы кибуц ни находился.
2: Очень больно, видите, выпуск, очень больно. Хотя сейчас намного лучше, чем раньше. А первый месяц это было вообще. Просто.
1: Согласна.
2: Я ходила, и мне хотелось плакать.
1: Да. Таня, спасибо, что поговорили. И спустя 3 года вам сложно об этом говорить. Поэтому
2: да.
1: спасибо огромное еще раз за разговор. Еще. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Всего вам хорошего. Спасибо.
2: До свидания.
1: До свидания.

0: Малик Карим. Родился в Дербенте в семье кавказских евреев. Вырос в Израиле. Жил в городе Димона. Работал следователем в полицейском отделении Бершевы. Был патриотом страны. Гордился своей работой. Мечтал о карьерном росте. В ночь на 7 октября старший сержант Малик Карим дежурил на музыкальном фестивале у кибуца Реим. Утром 7 октября террористы Хамаса открыли огонь по фестивальной площадке, заблокировав дорогу на выезд. Тех, кто пытался уехать, расстреливали в упор. Малик перекрыл дорогу террористам полицейской машиной. Он и еще несколько полицейских вели из нее огонь, сдерживая натиск боевиков. Малик Карим до последней минуты удерживал оборону, но был убит. Малик Карим, 32 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.
1: С нами сейчас Яна Карим, вдова полицейского Малика Карима, который погиб 7 октября, 8 в квартире семьи Малик в Димоне раздался стук в дверь. Тот стук, который никто не хочет услышать. Что происходило? Где был Малик? Кем он работал? Давайте вспомним эту жизнь и то, что держит все время с собой, со своей семьей Яна Карим. Ян, здравствуйте. Мы с вами уже встречались в эфирах, вот столько уже прошло с того времени, и я очень хорошо помню, как вы рассказывали, что у него были планы, и вот он не успел даже рассказать, он готовился к чему-то вот перед 7 еще октября.
2: У него были планы на продвижение по службе. Он был следователем, это была его последняя, так сказать, звание, последняя должность, на которой он работал. Он собирался продвигаться по службе. Куда именно, он нам не сказал. Лишь в тот вечер, когда перед работой мы с ним сидели, разговаривали, он сказал, что «Ешло машу мяньен», но он расскажет, когда пройдет экзамены какие-то, вступительные или что.
1: Ян, когда была та самая ночь с 6 на 7, он, как и многие полицейские, был на дежурстве на фестивале у кибуца Реим.
2: Да, да, он был на дежурстве, это не была его основная работа. Он пошел туда, мы не знали, что он идет именно как бы возле Газы. Он нам сказал, что это будет недалеко от Уфакима. Ну, опять же, это недалеко, но кто знал, что это будет под носом у врага, так сказать. И до последнего момента, тоже когда это произошло, я не понимала, где он, какой фестиваль, что происходит, где его искать. Я ничего не знала. Я пыталась найти в интернете музыкальные фестивали, которые должны были быть. Я ничего не могла найти, ничего не могла понять, где он. Также обращалась в полицию неоднократно, то, что мой муж тоже полицейский, он пошел на работу мне. Ничего конкретно никто не говорил. Целую субботу мы его проискали.
1: То есть вы практически как минимум полдня не знали ничего, или вы уже...
2: Абсолютно. Нет, мы знали,
1: весь день,
2: что он...
1: Ну, вы знали, весь что день. Он на работе.
2: Да, мы знали, что он на работе. Последний раз он с нами поговорил дважды с утра. Последний звонок был где-то 8-10 утра.
1: То есть когда там уже все начало происходить.
2: Да, это был именно тот момент, когда они уже были боемца уже вот этого всего. Они перекрыли дорогу с другими полицейскими и просто удерживали вот этот наплыв террористов, давая мирному населению убежать.
1: Это вот как это раз был, потом показывали это ролики
2: был,
1: даже.
2: Это был тот
1: были,
2: момент, да, да, да.
1: Были он видеоролики, когда можно было видеть, что полицейские перекрывают трассу.
2: Да, да, там был Малик, и он присутствует на этом видео, и он в этот момент тоже кричал, он кричал, что война, я не могу разговаривать. Я говорю, ну, я говорила, иди домой, когда ты придешь домой, естественно, но телефон прервался. Звонок прервался, и с тех пор уже звонок, телефон был выключен. Он был недоступен, мы звонили, телефон был отключен. Я лично понимала, что что-то случилось, но я не понимала, что это настолько может быть.
1: Понимание стало приходить даже на следующий день больше. В течение субботы очень немногие поняли, что вообще происходит именно.
2: Честно говоря, когда к нам пришли в субботу вечером, пришел мэр города и тоже начальник полиции города Димона, пришли скорая помощь тоже, мы не поняли, что произошло. Я, честно говоря, первая моя реакция была внутри, то, что он может быть ранен, да. Я никак не могла подумать, что придут все вот именно оповещать, что он погиб. И я все-таки надеялась где-то глубоко в душе, что маленький процент того, что он жив. Но так как мы знаем, что обычно это говорят по телефону, звонят. Если кто-то ранен, то говорят, что он ранен, в больнице все хорошо. Но, к сожалению, к нам пришли с другой вестью в тот вечер.
1: А когда его нашли вообще? Потому что не ко всем местам можно было добраться. Тем, я имею в виду представителям армии.
2: Да. Когда его нашли, я вам скажу, что, видимо, нашли его сразу в субботу, но потому что нам сообщили о том, что он погиб, его опознали, и как бы, в субботу его и нашли, его коллеги, которые пошли уже, ну, как так сказать, когда уже террористы более ослабли, туда зашла армия, и Малика опознали. И в тот момент уже сообщили в полицию, и нам вечером тоже это сообщили.
1: Вы мне однажды рассказывали, что, Ян, да. что на похоронах один человек к вам подошел, сказал, что я один из тех, кого спас Малик. Вот как раз, видимо, да. это были те, кто прятались за машинами на трассе, где сражались
2: да,
1: полицейские.
2: Да, парень лет 22 где-то подошел ко мне, сказал, что благодаря твоему мужу я сейчас здесь стою, спасибо большое. Ну, конечно, для меня это большая честь, то, что мой муж спас много людей, и то, что он герой Израиля. Это, естественно, мы не забываем об этом, и никогда о нем не забудем. Мои дети всегда, каждый день вспоминают про папу. Это естественно. И, с одной стороны, я рада, что он не попал в плен, что над ним не издевались, что... Он погиб героем.
1: Да, он и был героем и для вас, и для детей, и до 7 октября, конечно.
2: Он был, да.
1: И остался героем. Ян, перед интервью я вас спросила, если хотите, чтобы в нашем эфире прозвучала какая-то песня какого-то исполнителя, которую, может быть, Малик любил, и вы мне назвали определенную конкретную песню Эминема. Почему да. ее?
2: Эта песня, вы знаете, я недавно просматривала его социальные сети. Ну, я периодически это делаю, вспоминаю, как, что он писал, что, о чем он думал, пытаюсь понять, найти какие-то ключи, может быть, не знаю. Ну, я видела, он сделал пост, картинка, он на работе, это было где-то в 2 часа ночи, он был на дежурстве, и он написал эту фразу «Когда я уйду» на английском. И я не могла долго понять, почему он эту написал фразу.
1: И «When I'm gone» — это подразумевается, когда я уйду и когда меня не станет. Это тоже.
2: Да, когда меня не станет. Меня, честно говоря, эта фраза очень впечатлила, я не могла понять, почему он написал эту фразу. Но потом одна знакомая подсказала мне, которая... дружила с ним с детства, она говорит, это Эминема песня, он любил слушать эту песню. Я говорю, да, точно, он же правда слушал эту песню.
1: Да, в этой песне есть такие слова, если переводить на русский. «Когда меня не станет, не оплакивай меня, живи дальше. Радуйся да. каждый раз, когда услышишь звук моего голоса. И знай, что я смотрю на тебя с небес и улыбаюсь. И что
2: это
1: мне
2: правда.
1: Не больно».
2: Да. Это сакраментальные слова были, и это... У меня мурашки по коже.
1: Да, у меня было точно будто... такое же ощущение, когда я прочитал эти строки, и когда вы мне рассказали об этой песне. Давайте мы услышим эту песню. Яна, вам спасибо за этот разговор и за память о Малике Кариме, о полицейском, который погиб 7
2: спасибо октября. Спасибо вам, что не забываете героев.
1: Вы их не забываете, это важно. Спасибо большое. В нашем эфире песня Эминема «Когда меня не станет, когда я уйду».
3: Yeah, it's my life, my own words, I guess.

0: Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию «Канрека». В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. 3 года со дня трагедии 7 октября. Командир бригады Гулани полковник Аюб Каев в своем послании к военнослужащим бригады отмечает, что 7 октября – это день провала и огромной боли. Но в то же время день, когда бойцы и командиры, оправившись от внезапного удара, бросились в огонь и своими телами защищали мирных граждан. Память о 7 октября – это не только взгляд в прошлое. Она обязывает нас честно посмотреть на то, что произошло, извлечь уроки и исправить ошибки без страха и отговорок. Подчеркнул комбриг Гулани. Йоав Галланд, занимавший пост министра обороны 7 октября, заявил сегодня утром в эфире «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет», что соглашение об освобождении заложников могло быть достигнуто примерно за 9 месяцев до итоговой сделки. Однако Нетаньяу опасался, что министры Бен-Гвир и Смотрич развалят правительство. Вот что он заявил, я цитирую. «Я говорю это совершенно ясно. Мы могли бы вернуть заложников на много месяцев раньше и завершить этот этап. И, к слову, в результате того, что эту сделку обеспечил президент Трамп с опозданием на 8-9 месяцев, он потребовал за это свою цену. И цена заключалась в том, что главная цель в Газе – отстранение Хамаса от власти – так и не была нами достигнута. Что касается публикации о предупреждениях, полученных Нетаньяу до 7 октября, Галланд отметил, что информация по вопросам безопасности, поступающая к премьер-министру, не является его личным политическим активом, а представляет собой актив безопасности государства Израиль. В Казбешхема бойцы спецподразделения Дувдеван вчера задержали 2 террористов, занимавшихся торговлей оружием. Пресс-секретарь ЦАЛ сообщил, что спецоперация была завершена всего за несколько минут. 3 помощницы воспитателя в детском саду в районе Ашарон подозреваются в применении насилия к младенцам и малышам. На видеозаписях зафиксировано, как они грубо поднимают детей, бросают их на пол, таскают за уши и швыряют в них различные предметы. Корреспондент Канада Гринберг сообщает, что полиция Кфарсабы начала расследование после того, как в больницу Мейер был доставлен 11-месячный ребенок с травмой уха. Все 3 помощницы воспитателя задержаны, и сегодня утром полиция обратится в суд с ходатайством о продлении срока их содержания под стражей. В Тель-Авиве минувшей ночью полиция задержала туриста из США, который бродил возле режимного объекта и вызвал подозрения. Об этом сообщила полиция. Задержанный был доставлен на допрос, и сегодня он предстанет перед судом для рассмотрения вопроса о продлении срока его содержания под стражей. Корреспондент Кан Уриселла передает, что турист пытался сфотографировать комплекс Кирья и заявил, что прибыл с целью совершения теракта. Не исключено, что мужчина психически неуравновешен. В Рамле женщина-пешеход в возрасте около 30 лет получила тяжелые травмы в результате наезда автомобиля. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшую в больницу Шамир Асафаруфе. Пассажиры автомобиля, совершившего наезд, получили легкие травмы. Медицинская помощь была оказана на месте. И в завершение выпуска прогноз погоды. Небольшое понижение температуры. Во вторник ожидается дальнейшее незначительное похолодание. На юге и востоке страны местами пройдут дожди. В среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате до 24 градусов. В Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бейершеве 28 и в Элате до 32 градусов сегодня днем. Это были все новости к данной минуте. Следующий выпуск новостей слушайте на волнах радиостанции Канрека в 11 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
1: Кан, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בישראל.

0: Специальный выпуск программы «Государственный день памяти, трагедии, героизма» 7 октября. Сегодня в эфире «Канрека. Личная история людей», оказавшихся 7 октября 2023 года в Афакиме, кибуц Ахотефаза, на фестивале «Нова». Свидетельство тех, кто спасал близких под огнем, много часов скрывался от террористов, участвовал в поисках погибших и пропавших без вести. Разговор о том, как сохраняется память в искусстве, фотографии, в личных воспоминаниях. 3 года назад, 7 октября, Израиль пережил самое массовое убийство в своей истории. Как передает израильская вещательная корпорация КАН, общее число жертв войны на данный момент составило 2347 человек. Кроме того, в результате резни 7 октября, других терактов, многочисленных ракетных обстрелов, погибло 1029 мирных жителей, среди них 63 ребенка и подростка до 18 лет. К списку павших в войнах Израиля военнослужащих и сотрудников сил безопасности за последние годы добавилось 1318 имен. В это число входят военнослужащие армии обороны Израиля, полицейские, оперативники Шабак, сотрудники управления тюрем, работники пожарных и спасательных служб, офицеры безопасности, члены отрядов быстрого реагирования. Игаль Зингер – один из немногих выживших полицейских, которые работали в тот день возле кибуца Реим, около фестиваля «Нова». И он же спас сотни человек. Так получилось. В какой-то момент, как говорит Игаль, я услышал, девушка-полицейский по рации говорит, что террорист направляет на меня оружие, и через несколько секунд тишина. Потом я услышал арабскую речь по ее рации. Что происходило тогда? Мы поговорили с Игалем Зингером. Мы продолжаем наш эфир. И с нами Игаль Зингер. К 7 октября 2023 года, насколько я знаю, он служил в главном исследовательском отделении Южного округа, криминалист по специальности, который занимался анализом цифровых улик в киберпреступлениях. И, как многие, насколько я помню, очень многие рассказаны полицейских, вы просто, Игаль, работали на фестивале «Нова» к тому моменту. Это была ваша смена сверхурочно.
1: Да, совершенно верно. Я работал там ночью в пятницу.
0: Да, с пятницы на субботу. Ничего не предвещало, как я понимаю, хотя многие потом задавались вопросом, почему дали разрешение именно там проводить. Но не об этом сейчас речь. И вы были со многими знакомыми вам или нет, коллегами, полицейскими, которые тоже были на фестивале, охраняли фестиваль. То, что происходило там, к утру, то есть это был фестиваль, прекрасные молодые люди.
1: Да, все было хорошо. Фестиваль проходил замечательно, буквально до 6:30, когда начался вот этот обстрел ракетный, который мы вообще не ожидали. Ни с того ни с сего начался этот отстрел. Ну и, конечно, мы начали выводить людей. Мы получили приказ выводить всех как можно быстрее. И в какой-то момент закрыли все дороги. И я нашел с моим коллегой проселочную дорогу. И по ней мы выехали и вывезли за собой много машин, которые ехали за нами.
0: По-моему, там почти около 500 человек вам удалось таким образом вывести машины за машиной.
1: Ну, да, никто когда не ехали? Считал, но примерно, потому что было много машин, да.
0: То есть это тот случай, когда действительно через проселочные дороги, через поля, но не через ту страшную трассу, да, 232, откуда многие старались
1: да,
0: вырваться.
1: Да, эта трасса уже была закрыта к да. тому времени, и мы выехали проселочными полями.
0: Когда вам, как специалисту, как полицейскому, стало понятно, что нужно выезжать не через трассу, и что есть действительно такое вторжение, что надо действительно спасать и очень быстро людей отсюда?
1: Ну, я не знаю, в какой точно момент это пришла эта мысль, но я понял, что надо спасаться и спасать людей, потому что все, кто остались там, они практически у них выжить не было много шансов.
0: И если говорить о том, когда начинался обстрел в 6:29, вот то самое время обстрела для южных округов, для Южного округа, к сожалению, дело привычное, но не в том количестве, в котором это началось.
1: Да, было очень много ракет, которые выходили. хаотично во всех направлениях, и такого мы никогда не встречали до того момента.
0: Как быстро вы поняли, что... Ну, вы, естественно, получали уведомление, что есть вторжение, и как быстро пришло понимание того, что вторжение, оно действительно слишком много с той стороны границы?
1: Ну, мы слышали выстрелы, стрельбу из оружия, и стрельба эта приближалась к нам. Мы не знали в тот момент, до последнего момента мы не знали, насколько масштабно это вторжение. Но мы поняли, что есть вторжение, нужно уходить оттуда. А насколько оно масштабное, это было тяжело понять на тот момент.
0: Постфактум понимание, наверное, да. Пришло. Вы мне когда-то рассказывали, что вы услышали даже, как по рации девушка полицейская говорит, что террорист направляет на меня оружие в какой-то момент. Вы услышали это?
1: Да.
0: Много было.
1: Тяжелый случай, но да, это было так. Я по рации слышал, что... Убили кого-то там, да, полицейских, которые говорили последние свои слова по рации, и мы поняли, что нужно туда возвращаться, но, конечно, мы не смогли туда дойти. По дороге назад, когда мы вышли, мы взяли оружие и хотели вернуться, но по дороге нас обстреляли на ЦУМе-3М, и там я получил свое ранение, да. И оттуда я уже не смог, меня увезли на автомобиле. Ицик Базука подъехал как раз в последний момент, когда я был уже ранен, потерял много крови. Ицик Базука и Якир Блюхман подъехали, и там было 5 человек в машине, и они нас спасли всех, кто были ранены, кто были под обстрелом, нас вывезли, и я попал в Сороку, и меня уже там прооперировали и спасли мою жизнь.
0: Когда вы впервые после того, как вас ранили, вернулись туда, на это место? Куда сложно вообще возвращаться или приезжать впервые даже тем, кто тогда не был там? Вам тем более было непросто?
1: Ну, где-то через несколько месяцев, когда было расследование полицейское, мы туда приехали.
0: Началось, да.
1: Да, когда было расследование, мы приехали, конечно, подали показания, объяснили все, как было, но это взяло несколько месяцев, пока я смог вернуться туда.
0: В тот момент, в те минуты, когда вы на патрульном автомобиле вели вот эту целую колонну гражданских машин по проселочной дороге, это вы ехали в сторону Нитевота, как я понимаю?
1: Да.
0: Тоже это было просто... Редкая удача, потому что, не знаю, знали вы в тот момент или нет, что происходило в Сдероте и Афакиме, с другой стороны, вообще.
1: Ну, мы точно ничего не знали, но знали, что много разных,
0: инцидентов, которые...
1: Инцидентов, да. Много инцидентов по всей территории, но мы не знали точно, где что происходит. Мы ехали, осторожно продвигались, конечно, были готовы ко всему, но на наше счастье никого мы не встретили по этой проселочной дороге и спокойно доехали до Нитевота.
0: А как вы вообще смогли сориентироваться, имея вот локацию, выбрав эту проселочную дорогу? Других путей, понятно, уже не было, получается, да? И террористы, кроме самой дороги, этой трассы 232, они устраивали вообще засады, как я знаю.
1: Да. Но они засаду устраивали на перекрестках главных. А проселочные дороги были свободны, и мы доехали до Нитевота.
0: С кем-то из тех, кого вы возили, вам удалось встретиться? Или они вас находили, возможно, потом сами?
1: Не, ну вы понимаете, за мной ехало 2-3 машины, а дальше уже никто не видел, что мы их вели. И люди просто ехали один за другим
0: уже сами.
1: И догадывались,
0: да,
1: куда ехать, да.
0: Именно
1: нет,
0: так.
1: Я никого не встречал. Людей, которые ехали за мной, я не встречал.
0: Как ваша семья провела тогдашний тот день?
1: Пока... Ну, им было, конечно, тяжело. Жена моя приехала в Сороку и встретила меня. Когда я вышел после операции, мне спросили, кому ты хочешь позвонить, сообщить, что ты жив-здоров. Конечно, я сказал номер жены, и врач позвонил ей и сказал, что я ранен, что я... Уже после операции, и она приехала, конечно, для нее это был тяжелый день, и для детей тоже. Но, слава богу, мы пережили это, я уже вернулся на работу, я работаю. И слава Богу, все уже хорошо, и мы после этого, конечно, мы уже не вернемся до в то состояние, которое было у нас до 7 октября 23 года, но мы стараемся жить дальше, как можно, насколько это возможно, и живем, наслаждаемся жизнью, так как многие люди не смогли этого больше делать, а мы продолжаем жить.
0: У вас отдельно взяло достаточное количество времени восстановиться после ранения, конечно. И, насколько я помню, мы с вами тоже говорили, вам, разумеется, как и любому нормальному, адекватному человеку, было очень непросто после всего, что вы там вообще видели, помнили, и как многие другие, нужно было хотя бы немного восстановиться и вернуться в нормальное состояние психологически, конечно.
1: Да, естественно, мне помогли врачи и психологи, и возвращение на работу помогает, это часть от моего, от моей реабилитации. Я считаю, что вернуться на работу мне это помогло вернуться к обычной жизни.
0: Понимаю вас, понимаю, Игаль. Огромное спасибо за разговор. Я стараюсь все-таки вас беречь и не говорить еще больше, потому что и то достаточно того, что вы вспомнили сегодня. И еще раз спасибо за то, что вы успели так сориентироваться и спасти столько ребят вот таким
1: спасибо
0: действием
1: вам,
0: своим
1: спасибо.
0: Огромным. Спасибо большое.
1: Большое.
0: Берегите
1: Всего
0: себя.
1: Доброго.
0: Хорошего дня.
1: До свидания. Спасибо.
0: До свидания. Продолжаем наш эфир и говорим о службе ЗАКа. Служба ЗАКа в нашей стране вообще первые, кто входит в места гибели людей, в каких бы ситуациях это ни происходило. Добровольцы ЗАКа, волонтеры занимаются сбором останков, тел, убирая все следы трагедии, то, что происходило 7 октября, и то, что сделали добровольцы, представители этой службы в течение не только первых дней, но месяцев, это, на мой взгляд, подвиг, и об этом стоит продолжать вспоминать. Мы говорили с нашим сегодняшним собеседником некоторое время назад, достаточно давно, это волонтер службы ЗАКа Евгений Левин. Здравствуйте, Женя.
2: Здравствуйте.
0: Вы как давно вообще являетесь добровольцем этой службы?
2: Я доброволец этой службы с 2014 года.
0: Вы, конечно, при вашем опыте видели многое из того, что видеть не стоит никому, но то, что произошло 7 числа, где вы были в тот день сами?
2: Это день рождения моей дочери, и мы ехали на север отмечать день рождения. Как раз в эти часы, в самые утренние. 7 октября.
0: То есть вы просто были в дороге?
2: Да, да.
0: Когда вы, естественно, как и все, просто стали получать уведомления и об обстрелах для начала, потому что все остальное стало становиться понятным только гораздо позже. Вот эти масштабы.
2: Понятным оно стало становиться примерно около 10 утра, а вначале шли массовые обстрелы. Но учитывая, что мы ехали против... удалялись от зоны, то,
0: да,
2: соответственно, вначале мы относились к этому спокойно, тем более, что полной информации на тот момент не было, мы были за рулем, я не все сразу видел. Но когда стали получать пресс-сообщения, когда появилась информация об автобусе в Сдроте, который был расстрелян, о минибусе в Сдроте, который был расстрелян,
0: это первая информация.
2: Да, когда женщины там остановились, минимус на остановке. Это была первая информация, которая была подробная и показывала, что произошло что-то гораздо больше, чем обычно. Уж не говоря про массовость обстрелов, которые просто не стихали. Но мы были уже не в зоне, в которой были тревоги.
0: Когда вы туда приехали, вы и те, кто также являются представителями этой службы, волонтерами?
2: И первые волонтеры ЗАКа приехали туда примерно после обеда 7 числа, ближе к вечеру начали появляться. Я появился там 9 числа в 8 утра в Берри.
0: Сразу в кибуце. Вы потом
2: да, сразу,
0: были
2: сразу
0: в разных кибуцах.
2: Успели. Я побывал, ну, наверное, почти наверное, во всех кибуцах. Да. Почти во всех кибуцах. И у Гдат-Аза я тоже был на территории базы, рядом с базой. На территории мероприятия, которое происходило, тоже был.
0: Ну, конечно, конечно.
2: Так что...
0: Я вообще...
2: Во всех этих местах.
0: Я слышала, что вообще, конечно, и среди добровольцев и представителей службы ЗАГС не все смогли оставаться там по понятным причинам.
2: Да, это было абсолютно добровольно, никого не принуждали туда ехать. Все, кто приезжали, это те люди, которые настаивали, чтобы ехать туда. Угу. Естественно, со всеми проводились беседы, мы все проходили... Потом уже встречи с психологами, со специалистами. Проводили специальные мероприятия. Хосен, то, что называется. Это все было, да.
0: Вы как раз говорите о том, что первый кибуц, который вы увидели, это был Бейри, но там просто было все страшно.
2: Да, первый кибуц был Бейри. На тот момент там еще ничего не было убрано, подобрано.
0: Конечно.
2: То есть это как раз вот первые дни. Там еще были террористы, нас несколько раз останавливали, когда начиналась стрельба, и когда замечали террористов.
0: Вы в Бейри произошло страшное, как и, конечно, в других кибуцах и поселках. Вот из того, что вы бы сейчас вспомнили, я не имею в виду какие-то страшные самые подробности, что тогда бросалось в глаза просто? В тот момент?
2: Ну, во-первых, бросалось в глаза количество вооружений и количество террористов, что там были. То есть это было буквально везде. Они были очень подготовленными, их было много, они были тяжело вооружены, имеется в виду и РПГ, и минометы, и тяжелые пулеметы большие, то есть там было все. Это не было стайка людей с пистолетами или с автоматами. Разрушения, которые там были, это были разрушения от тяжелого оружия и от пожаров, и от всего чего угодно. Машины выгорали так, что оставались просто лужи металла на дороге.
0: Они очень быстро ржавели после этого, после
2: потому что это была очень большая температура, да.
0: Да.
2: Осталось, все, что было алюминиевое, пластик выгорало, там вообще его не было, пластика. Детали, которые были алюминиевые, оставались просто лужами на асфальте, там, где раньше стоит машина. А кузова быстро ржавели, да, их. Ну, это уже потом. Но в тот момент это все было сгоревшее, черное, под сажей.
0: Мы с вами, когда говорили в прошлый раз, вы сказали, что поскольку вот вы достаточно долго провели время в этих кибуцах, разных кибуцах, там вообще и на трассе, то вот у вас даже, как вы сказали, перемешались кибуцы, потому что это было постоянно, долго, и, ну, слишком много ужаса, слишком много этих картинок, вот этих
2: это,
0: перед глазами.
2: И сейчас я тоже не могу сказать, в каком кибуце что именно было, хотя какие-то определенные моменты, естественно, есть. За день мы могли побывать в двух кибуцах, иногда в одном кибуце. Это менялось, и назначения шли, когда мы приезжали на место, тогда уже говорили, куда можно заходить, куда нельзя заходить.
0: Почему нельзя?
2: Да. Во-первых, было очень много всего заминировано.
0: Понятно.
2: Во-вторых, в первые дни еще были бои, и террористов иногда находили в неожиданных местах, и неожиданно, и как бы тогда это, естественно, все оставалось, и нас выводили оттуда, или начинался вдруг обстрел, останавливалась ситуация.
0: Угу.
2: Обстрелы тогда следовали один за одним, и как бы это было меньше.
0: Я помню, да.
2: Села заминированные были тогда. Мы прекращали работу в этом районе, пока не приходили специалисты, чтобы
0: конечно
2: это разминировать.
0: когда...
2: Заминированные зоны мы находили и через полтора месяца после событий.
0: Сколько времени вы сами там провели на юге?
2: Я там провел октябрь, ноябрь и половину декабря.
0: 2,5 месяца.
2: Это очень долго.
0: Очень много времени среди того, что вам пришлось увидеть. Я просто помню даже сама, как вы мне рассказывали, то, что пришлось увидеть, и то, что, например, касалось детских комнат, скажем.
2: Да, да.
0: То есть это страшно. Мы знаем, что как много детей погибло.
2: Это как, кстати, детская комната, и не одна, она из головы никуда не пропала.
0: Ну и просто то, что они делали, эти боевики с пожилыми, с разными, с людьми разного возраста совершенно, которых они успевали поймать, с животными. Это эти картинки, эти фотографии, они, к сожалению, есть...
2: Террористов не интересовало ни пол, ни возраст, ни принадлежность, и ни национальность тех, кого они убивают. Они убивали всего подряд. Включая животных, птиц и так далее.
0: Жень, у вас среди тех, кто жил на юге или живет, есть семьи, которых вы знаете лично, где кто-то пострадал или погиб?
2: Да, есть знакомые.
0: Есть. Но из тех, кто приезжали из службы ЗАКа, это не обязательно те, кто живет тоже на юге страны?
2: Не, в ЗАКа приезжали со всех сторон.
0: Со всех сторон. Со всех сторон Израиля, да.
2: Да, абсолютно верно. ЗАГКа приезжали все, кто мог приехать, и все, кто могли выдержать потом то, что мы видели. Потому что были люди, которые приезжали один раз, и второй раз говорили, к сожалению, мы не можем приехать.
0: Это страшно просто понимать. Да, понимать даже, вот я разговариваю с вами, я даже не то чтобы пытаюсь представить, Мы знаем, чем занимается ЗАГКа, но когда это совмещено с тем, что мы знаем о том, что делали террористы, что они делали с людьми, с детьми, с женщинами, с пожилыми людьми, как это происходило, ну, просто это совершенно неимоверная жестокость.
2: Это действительно

0: На первой ступени ЗАГСа собрала все, что мы смогли собрать, и потом к нам присоединились археологи, и они буквально, археологи буквально просеивали пепел, просеивали все, что там можно. Они получили с собой оборудование, и благодаря этому были найдены еще останки, были определенные люди, и это очень сильно помогло в итоге.
1: Понятно.
0: Совсем что делалось.
1: Жень, спасибо большое. Я понимаю, что вам тяжело, и будет тяжело еще много лет об этом говорить, и тем более вспоминать, потому что забыть это вряд ли получится, даже отдаляя срок от того года. Спасибо большое еще раз вам за этот разговор.
0: Не за что.
1: Спасибо.
0: До свидания.
1: До свидания. Всего хорошего.
2: Одну из песен, о которой я хочу вспомнить, она принадлежит, можно сказать, волонтерам ЗАГСа. Автор этой песни исполнил ее вместе со своим маленьким сыном. Волонтеры организации ЗАГСа записали песню, которая, если сказать мягко, берет за душу. Она посвящена войне, она посвящена именно нападению террористов Хамаса на Израиль. Ее автором стал волонтер ЗАГСа Хаим Отмазгин, который исполнил вместе с сыном, которого зовут Йони. Музыку написал к этой песне Ханан Бен-Ари, известный израильский певец. Согласно сюжету, отец уходит для выполнения страшного святого дела, сбора тел, того, что осталось от них, от людей, которые хотели жить после той катастрофы, которую устроили боевики Хамаса, террористы на юге нашей страны. И после этого мужчина должен рассказать всему миру о том, что он видел, какие ужасы он видел, какие зверства. А сын хочет, чтобы отец вернулся домой, вернулся не только в физическом смысле, но и чтобы остался тем же человеком, каким он уходил, поскольку, к несчастью, некоторые волонтеры и резервисты, это правда, которые занимались сбором тел, были вынуждены обращаться за психиатрической помощью. Вот такая песня, которую мы сегодня сейчас услышим.

0: Мы продолжаем наш специальный эфир и вспоминаем хронику страшных событий и Сдерот. Вспоминаем пенсионеров, которые в момент нападения ждали автобус, чтобы поехать отдыхать на Мертвое море, местные жители, оказавшиеся в эпицентре трагедии. Утром 7 октября 2023 года туристический микроавтобус отправился с запада Негева в сторону Мертвого моря, чтобы совершить поездку для группы пенсионеров из бывшего Советского Союза, некоторые из которых пережили Холокост. Микроавтобус забрал пенсионеров из Афакима, Нетивота и затем из Сдерота. Из-за спущенного колеса микроавтобус остановился на въезде в Сдерот, возле городской библиотеки. В этот момент прозвучали сигналы ракетных атак. С нами в эфире подруга одной из погибших, их было 13 погибших пенсионеров. Эмилия Фельдман, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Эмилия. Мы с вами встречались уже в нашем эфире. Вы подруга и остаетесь, я думаю, до сих пор.
1: Да, конечно.
0: Зины, Зинаиды Белиной.
1: После такой песни тяжело даже говорить. Ой,

0: Я помню, вы мне рассказывали, что и вы вообще-то собирались в ту поездку, но этого не случилось.
1: Не я собиралась, моя подружка.
0: Подруга ваша, еще одна ваша общая подруга. Да.
1: Мы трое дружили, и она тоже всегда с ней ездила. Я как-то, у меня муж так, своей машины, мы как-то больше. А подруга-то тоже случайно только не поехала.
0: И тогда, как мы помним вот эту историю, о которой я начала рассказывать, у микроавтобуса спустило колесо, они остановились на въезде в Сдерот, около библиотеки.
1: Сирены, да, сильные. И у нас обычно маматы были открыты раньше, но потом люди превратили их в туалет, и мэри решила их автоматически закрывать, когда начинается тревога, открывать. А это что-то, тревога началась, и не открылся мамат, который рядом стоял. И она, видно, звонила туда, в Арию. Она же не знала, что это такое случилось. И не открылось бомбоубежище почему-то, по каким-то техническим причинам, видно. Может бы, если бы открылось, они бы все забежали, может бы варвары эти проехали, и люди бы остались живыми. Но никто это ничего не знает.
0: Вот именно в тот момент в двух пикапах террористы ворвались в Сдерот.
1: Да, она стояла, говорила ж по телефону. Она даже, мама к ней звонила. Мама ночевала у нее. Мама ее отдельная квартира. А это Галина Григорьевна к ней. Она забрала маму навсегда на празднике. И мама была с мужем. И когда началась тревога, она позвонила маме и говорит: «Мама, ты не переживай, — говорит, — это обстрелы, мы сейчас уезжаем на Мертвое море, приедем и вечером пойдем на Симхат-Тору в синагогу». Она всегда ходила. Она насчет праздников была такой очень человек. Вообще это уникальный был человек. Она очень умная была, образованная. Она и школу с отличием кончила, и институт с отличием. И тут она, ну, вначале, как все, работала на таких работах непрестижных. А потом она на хороших местах работала, бухгалтером. Но она любила очень путешествовать. Это была ее страсть. Я даже в том интервью говорила, что мы ее называли министр туризма. Она предлагала: давай поедем туда. Она вот мне как раз в декабре предлагала лететь с ней в Дубай. Она все время была на колесах. И она вот организовывала иногда поездки и сама участвовала в них.
0: И эта поездка тоже она организовала?
1: Да, да, это она организовала, там должны были еще. Она ходила в наш клуб, мы ходим же в клуб пенсионеров, леди и джентльмена, так она там девочек сагитировала. Но когда начались вот эти обстрелы, все ждали-ждали, и потом такой обстрел, и все пошли по домам. А так бы тоже погибли бы эти девчонки наши тоже. Мы до сих пор ее помним, вспоминаем. Мне хочется сказать большое спасибо Хали Накшонову, Алон Давиде, Ире Бубер, что они помнят о Зиночке. И вот когда мы просим транспорт на ее могилу, она же похоронена в Ранане, это же далеко, и они всегда не отказывают, дают, с нами едут, участвуют во всех мероприятиях, помогают. Недавно, в прошлом году, женился сын Зины. Жизнь продолжается, и они тоже с нами, выделили нам машину с подругой, с нами поехали, поздравили сына. Очень большое внимание уделяют семьям погибшим в нашем городе. Я это тоже тронута очень. Мы каждый год ездим вот на 7-е, видно, и в этом году попозже тоже поедем. У сына уже есть продолжение, внучка родилась. А тот сын, который жил в Ранане, жена боится теперь здесь жить, они пока временно живут на Кипре. И там тоже растет девочка, и ждут они еще пополнения. Так что жизнь продолжается, внуки растут, дети. Муж, конечно, очень плохо себя чувствует. Он один, одинокий, один живет. Ну, конечно, дети его навещают. Мама тоже очень в плохом состоянии, но она держится, она молодец, она у нас герой. Она живет в Кириат-Гате с сыном и невесткой. За ней есть должный уход, но она молодец. Мы с ней на связи всегда, держится.
0: Эмилия, вы помните свои вот те первые минуты, когда начались обстрелы, же не прекращались по всему югу?
1: Да, да, да, я помню, что это было очень, ну, как всегда, началось как всегда. Это мы точно. Сразу в бомбоубежище побежали, мы же не думали, что это террористы на нас напали. Мне об этом сообщила моя дочка. Моя дочка живет в Вилле сразу, когда спускаешься с дороги, где террористы первые вошли. К ней вошли террористы во двор. У нее калитка почему-то не сработала, она на электричестве, у нее не работала. Я еще и говорила перед этим, что надо сделать калитку. И папа вот говорил, мой муж. Она, да ладно. Но никто же не думал. И вот они вошли в ее двор и ходили. И она мне тихо говорила, мама, у нас ходят террористы, арабы. Я не знаю, что случилось. Прячьтесь. Вот она мне это сообщила. А потом она прислала фотографию на этой остановке. Вот она первая как-то, где она взяла, не знаю, кто-то ей, видно, с ее подруг переслал. И я уже поняла, что Зины нет. Хотя мама думала, может, ее забрали в плен, все. Хотя она не лежала, вот где все эти женщины лежали. Она, говорят, ну, как рассказали мне потом, начала бежать в сторону библиотеки, и они ей в затылок. С первого раза она как-то, видно, не попали или что, со второго раза, и она упала за маматом, она там лежала.
0: Да.
1: И долго ее труп не могли что-то найти. В общем, долго-долго они не знали судьбу мамы. Дети ездили по моргам, а потом уже сообщили, что так и так, что Зины нет.
0: Страшная история, одна из очень многих.
1: Я даже сейчас говорю, я не могу. Мы все инвалиды, мы все больные, мы все ходим по врачам. У меня дочка до сих пор вечером боится ехать на своей машине куда-то. Должен ее, к ней кто-то садиться ехать. Не только моя дочка, все. Вот мы сидим с женщинами в клубе, разговариваем, боятся. Что может это повториться.
0: Это просто. Можно понять, конечно.
1: Просто у людей такой страх, это ужас был. Это был ужас.
0: Да.
1: Дай Бог, чтобы такого никогда не было. У меня сейчас вот мои внуки служат в армии. У меня в боевых войсках мой внук один, от дочки в Ашдоде, которая живет. И от второй дочки служит девочка в армии. И дай Бог, чтобы наши дети не видели больше таких ужасов, чтобы они жили в мирной, в хорошей стране. Всем я пожелаю только счастья, мира, добра.
0: Да, да. Амин. Пусть так и будет.
1: Да, чтобы было мирное небо и солнце светило над нами. И над всей планетой, чтобы не было войны.
0: Спасибо большое вам, Эмилия, за воспоминания. Спасибо за этот разговор. Спасибо. Всего
1: спасибо
0: вам доброго. Вам. Всего
1: спасибо
0: хорошего.
1: Вам.
0: Мы вспоминали о том, что происходило в Сдероте 7 октября, о трагедии с расстрелом, с убийством 13 пассажиров микроавтобуса, которые ехали отдыхать на Мертвое море. Лилия Гиллер, Яков Мортов, Владимир Попов, Софья Попова, Люда Фурман, Игорь Курцер, Татьяна Шнитман, Берта Шамаева, Надежда Справчикова, Наталья Тамаева, Валерий Фридман, Михаил Джабраилов и Зинаида Белина, о которой мы вспоминали с ее подругой Эмилией Фельдман сейчас. Эта песня стала очень популярной, как и многие из тех, которые появились за последний месяц. Песня стала не только сама по себе известна, появился и клип. Он на фестивале «Нова», самый страшный молодежный международный фестиваль музыки. так получилось. Ноам Коэн был фотографом, который снимал этот фестиваль. Очень много фотографируя. Он снимал это, и вместе с Мауром Ашкенази они записали песню в память обо всех убитых на музыкальном фестивале в Рейм. Маур Ашкенази, Ноам Коэн, песня «Ноама».
2: בתוך המכונית יורים עלינו מחבלים אני לא אשכח אף פעם

0: חצי, אני לא נרדם. אני לא אשכח את לזר באוטו מלא בדם, וכבר בא לי לשחרר מזה ולהרגיש אחרת, אבל ברגל שלי עדיין יש קליה למזכרת. פתאום כולם מרחמים עליי, נמאס לי, באים כדי לשמוע סיפורים אבל ברסמי. אין לי חשק לדבר על זה יותר, אבל אם אתם באמת רוצים לשמוע מה עברתי, אני לא אשכח שאני מתכסה גופות כדי למנוע מהרסיסים לחדור לי אל הגוף. אני לא אשכח את הבחור שהתפלל לאלוהים וכל אדם שלא אף לי על הפרצוף. אני לא אשכח את הריח השרוף של האנשים ואת האשן שממלא את כל החדר. אני לא אשכח שמעתי אנשים שצועקים צהל בא, ואז הגיעו מחבלים על טנדר. אני פוקח את העיניים וקולט שאני חי, אני מזיז את הגופות של חברים שלי מעל.
1: Мы продолжаем наш специальный эфир и говорим еще о памяти, о том, как правильно относиться к памяти и какой эта память может быть. И с нами Эмиль Тывосов, замечательный фотограф, который в данном случае свои воспоминания воплотил в фотовыставке под названием «Выйти из тьмы». Она посвящена событиям именно 7 октября 2023 года. Выставка, которая родилась из тяжелого периода. Переживаем этот период все, переживаем до сих пор и будем переживать. Здравствуйте, Эмиль. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
1: Спасибо, что согласились поговорить. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что вы пережили очень много и видели очень много после 7 октября.
2: Ну, как вам сказать, мы все время видим что-то такое происходящее, и отсматриваем всякие вещи. Я 20 лет отработал, больше 20 лет отработал на телевидении в новостной, как новостной видеооператор. И как бы то, что я сделал на самом деле, это память, во-первых, для того, чтобы не забыли, не простили или и не дали бы забыть это то, что произошло 7-го, 10-го.
1: Сами вы где были в тот день?
2: Ну, в тот день я уже в новостях не работал. Я закончил работать в 22-м году. Тоже не самым лучшим образом. Я был дома как бы 7-го, 10-го. Писал всем своим друзьям, которые живут на границе с Газой. Как бы это был мой... То есть это тот район, в котором я больше 20 лет отработал как новостной оператор. И некоторые, после того, как я им писал, ответили. Один не ответил. То есть у меня даже это сообщение еще в телефоне есть. Это Руи.
1: Да.
2: Он тоже был оператором, и когда он меня ответил, так я перестал писать остальным, потому что я понял, что что-то не то происходит. И как бы даже очень близкий мне написал, потом узнал, что есть те, которые остались живы. Два оператора погибли, это Руи и Нив. И как бы выставка, в принципе, как задумка это была, как бы не дать забыть остальным, что такое происходило. И не знаю, у меня такое чувство, что наше правительство как бы пыталось и пытается это поменять имя, поменять, забыть все, переписать немножко историю. Меня это лично, меня это не устраивает.
1: Что вы ориентировались, Эмиль, когда думали, или вообще еще тогда не думали о будущей фотовыставке, но собирали материал как профессионал? Где вы были? Какие материалы вам удалось собрать?
2: Смотрите, у меня вся выставка — это 18 фоторабот и одна картина, которую написала моя жена, как бы это последняя картина в выставке. И начал я снимать год назад. И как бы идея была не показывать до конца кровь, и ну не, это не документальная съемка, это все фотографии, которые я как бы срежиссировал у тебя в студии в Бершеве. И, кстати, хотел бы сказать спасибо людям, которые приняли участие в съемках, потому что это от 1,5 лет и до 70, то есть 30 человек, которые, когда слышали идею, сразу сказали «да». И, ну, как бы это проект, который, он вообще без, ну, то есть бесплатный, то есть я там и денег не предлагал, ничего, то есть они... Бейтнадвуд, это по-русски...
1: Это добровольно, да.
2: Добровольно, да, да, как добровольцы. И вам это очень большое спасибо всем. И из этого всего получилось 18 фотографий. То есть я год над этим работал, закончил снимать только в августе этого года. Вот сейчас пришли фотографии, готовые уже к выставке. Я сегодня поеду ее развешивать. В музей, музей фотографий в Бершеве. Они тоже как бы помогают во всем. И как бы понравилась и идея, и то, что мы... Просто чтобы не люди не забывали как бы то, что произошло, потому что это катастрофа. Как бы, живем здесь на самом деле от катастрофы к катастрофе, но просто это забыть нельзя. Там очень много семей и людей, погибших и раненых. И я как бы вижу их не, довольно-таки часто, молодые парни, девушки. Хотелось бы это как-то увековечить и... Не, чтобы просто не забывали. Но вообще сама идея, как бы она родилась из-за двух моих друзей, которые там погибли. Я, к сожалению, не смог поехать на похороны их. В какой-то момент встретил их родителей и с ними поговорил. Ну, как-то так.
1: Понятно. Выставка открывается 6 октября.
2: Да, завтра.
1: Завтра. Где именно?
2: Это музей фотографии в Бершеве, Цельмания. И будет продолжаться там до где-то полтора месяца, где-то до середины ноября. Потом она переедет в другое место. По всей видимости, это будет какой-то проект, который я сам не думал, что он может вырасти до... таких размеров.
1: Понятно. Еще раз напомню, музей фотографии Цельмания в Бершеве открывается уже 6 октября, то есть завтра.
2: Да, завтра в 5 часов вечера.
1: Эмиль Тывосов, спасибо большое за этот разговор. Фотовыставка «Выйти из тьмы», посвященная событиям 7 октября 2023 года. Спасибо вам за этот разговор.
2: Спасибо большое. До свидания.
1: До свидания. Вы знаете, уважаемые радиослушатели, сегодня я взяла с собой в этот эфир и думаю, что и в 7 октября, когда мне предстоит тоже вести 2 часа этого специального эфира, я взяла с собой то, что было со мной на площади заложников, когда я там была последний раз, в тот день, когда вернули последнюю, как говорили, партию заложников, живых заложников. Это кулон и браслет желтый, где написано «Верните домой». Вы же помните, как это было. Думаю, что у многих сохранились они. И настроение это остается, когда ты вспоминаешь свои ощущения и свои надежды, как были надежды на возвращение Рыжиков. Я, конечно, говорю о семье Бибасов.
3: Шири Бибас и ее сыновья Ариэль и Кфир жили в кибуце Нироз. С будущим мужем Ярденом Шири была знакома с детства. Он работал в строительной индустрии, она бухгалтером кибуца. Их маленькие сыновья Ариэль и Кфир стали всеобщими любимцами. 7 октября боевики Хамаса прорвали границу Израиля и атаковали кибуц, убив 117 его жителей, включая родителей Шири. Ее саму с детьми и мужа Ярдена похитили в Газу. Ярден провел в плену больше года и вернулся в рамках сделки по заложникам. Ничего не зная о судьбе жены и детей. Шири, Ариэль и Кфир были убиты вскоре после похищения. Когда их тела удалось вернуть в Израиль, экспертиза установила, что дети, вероятно, были задушены. Затем тела изуродовали, чтобы инсценировать гибель от бомбежек. Шири Бибас – 32 года. Ариэль Бибас – 4 года. Кфир Бибас – 9 месяцев. Их убил Хамас.
1: Песня эта была написана к первому дню рождения Кфира Бибаса. Ярден Бибас, чью жену и двоих детей похитили и убили террористы Хамаса, написал пост и успел покинуть дом из-за военной операции в Газе через несколько месяцев после рождения. Ты успел попробовать свою первую настоящую пищу, научился ползать, успел отметить 4-й день рождения братика Ариэля. Ты не успел отпраздновать свой первый день рождения. Так как же я могу отметить тебе день рождения? Меня зовут Джинджи.

0: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей, у микрофона Яна Брискман. Третий день памяти жертв трагедии 7 октября. В эти минуты на горе Герцль в Иерусалиме начинается государственная мемориальная церемония памяти военнослужащих и всех, кто находился в рядах сил безопасности 7 октября, павших в войне. В 14:00 состоится церемония поминовения гражданских лиц, убитых в ходе враждебных действий. Форум Генерального штаба собрался сегодня утром на базе Зиким, чтобы отметить 3 года со дня трагедии 7 октября. В мероприятии также приняли участие семьи павших на базе Зиким и бойцы, получившие ранения в том бою. Начальник Генштаба Замир заявил, что по прошествии 3 лет государство Израиль оказалось в иной реальности в сфере безопасности. Однако даже колоссальные достижения в военных действиях не перечеркивают провал 7 октября и не снимают с армии ответственности за него. Рая Дани потеряла своего мужа Лирана, павшего в Газе примерно через 3 месяца после начала войны. В специальном эфире с Асафом Либерманом в программе «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет» Дани поговорила о горе утраты с Джоном Полином, отцом Херша, который был похищен 7 октября и убит в плену. Вот что она сказала. «Невозможно объяснить, насколько всепоглощающим является это горе. Мы вроде бы выглядим как люди, которые живут и функционируют, и внешне мы кажемся такими же до, но мы уже не те. Мы как народ любим превращать каждого павшего в героя. Они этого достойны, но с другой стороны, это слишком просто. Мы говорим о реальных людях с мечтами. Мы обязаны, просто обязаны говорить о них как о людях». 27 июля, 2 года назад, ракета, выпущенная Хизбаллой, упала на футбольном поле в Маджель-Шамсе. Погибли 12 детей и подростков. Одной из них была Изель Нашаа Таюб, которой на момент гибели было всего 12 лет. Ее отец, Нашаа Таюб, рассказал Асафу Либерману в эфире «Кан Хадашот» на радиостанции «Решет Бет», что Изель мечтала стать известной баскетболисткой. Занятия спортом были ее любимым времяпрепровождением, в том числе и в день трагедии. Вот что он сказал. «Мы были дома и собирались уходить. Я, мама и ее брат. Мы сказали ей, поехали с нами, прокатимся к озеру, к фруктовым садам. Она ответила, нет, я иду с подругами, мы идем на площадку. Знаете, как тяжело вспоминать то объятие перед нашим уходом. Она побежала к нам, как будто предчувствовала, что сегодня что-то случится. Она подбежала к нам, обняла меня, обняла маму и обняла брата». Попытка захвата самолета авиакомпании «Fly Dubai» Хамам Аль-Хамами, подозреваемый в нападении на командира экипажа, заявил следователям, что планировал эту атаку еще до того, как устроился на работу в авиакомпанию. Об этом сообщили агентству Reuters 2 израильских источника, знакомых с ходом расследования. Другой источник подтвердил, что второй пилот намеревался разбить самолет в аэропорту Бен-Гурион. Он добавил, что Аль-Хамами ранее уже совершал рейсы в Израиль и еще тогда планировал угнать самолет и разбить его. Однако отказался от своих намерений, возможно, из-за того, что на борту находился знакомый ему человек. Об этом передает корреспондент Кан Итамар Маргалит. И в заключение выпуска прогноз погоды. Небольшое понижение температуры. Во вторник ожидается дальнейшее незначительное похолодание. На юге и востоке страны местами пройдут дожди. В среду ожидается небольшое потепление. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме и Цфате до 24 градусов. В Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Бершеве 28 и в Иллате до 32 градусов сегодня днем. И, как я уже сказала, в эти минуты на горе Герцль начинается мемориальная церемония. Мы будем транслировать эту церемонию в прямом эфире. И я передаю слово тель-авивской студии. Олег Клоц, пожалуйста.
1: Да, спасибо, Яна. Мы здесь в студии вместе с нашей коллегой Сашей Коган. Давайте пока сделаем небольшую паузу, затем продолжим.
2: Кан, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

11:05 в Израиле. Добрый день. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Через некоторое время на участке Гдолей-Уман на горе Герцль начнется государственная церемония памяти павших в войне, возрождения всех павших в войне железные мечи, всех павших 7 октября. Эта церемония касается военнослужащих и представителей службы безопасности. Церемония, посвященная гражданским лицам, пройдет в 2 часа. А вот та церемония, которая будет сейчас с участием руководителей государства, вот она начнется начинается прямо сейчас.

0: למקרה שאני מת, כדאי שאשאיר הוראות הפעלה או הספד כלשהו על עצמי. אני מבקש לא לשקוע...
1: Это был фрагмент песни «Если завтра я умру», а сейчас звучит завещание старшего сержанта Леви Лившица, благословенная его память, а также записи сержанта Шир Биттен, благословенная его память, и по сути это, в общем, завещание того, что Леви Лившиц написал, что нужно сделать, если он погибнет, такие четкие указания и инструкции.

0: אימא, זאת שיר, זה מהטלפון של אחת החדשות שהייתי, הטלפון שלכם.
1: Это запись сержанта Шер Битон. Она пользуется одним из телефонов парамедиков, которые рядом на базе. Мы слышим выстрелы на фоне. Это голосовое сообщение, которое она оставила.
2: Шер, девочка моя, что это за звуки? Я только хочу знать, как ты. Будь со мной на связи. Что это за звуки выстрелов? Не знаю, мама. Мой телефон в комнате.
1: Я в защищенном помещении. Мы не знаем, что тут происходит. Падают ракеты, пока с нами все в порядке. Я в защищенной комнате. На сцену выходят Ури и Аси, Асаф Битон, родители сержанта Шир Битон.
2: Шир, наша девочка, наша любимая. Я слышу твой голос, и это так больно, так больно.
1: Здравствуйте всем. Мы Ури и Асаф, родители Шир Битон, которая служила медиком в Северной бригаде дивизии Газа. Вы слышали сообщение, которое она оставила нам из защищенного укрытия на базе Нахалёз в первые минуты проникновения террористов. На заднем плане уже слышна стрельба, но Шер позвонила, чтобы нас успокоить. Мы тогда не знали, что это будут ее последние слова, которые она нам скажет. Мы были в защищенной комнате, а наша девочка в аду.
2: Она побежала в свою комнату за оружием, наша нежная и милая наша девочка, 1.5 метра ростом. В комнате ей удалось ликвидировать террориста. Она сражалась до последнего момента. А я была уверена, что она не отвечает, потому что она лечит раненых. Потом я стала писать ей: «Шир, девочка моя, я умоляю, дай мне знак». Я не думала, что с ней что-то может случиться.
1: Оперативный штаб и медпункт Шир и Ирин Мари Пелет, благословенную память, это единственные места на базе, которые сгорели. Все это говорится на фоне фотографии комнаты Шир. Ты видишь комнату, продолжает отец, и понимаешь, что такое зло. Наша девочка красивая, умная, с улыбкой, отличница, которая любила танцевать, волонтер, родила в МАДе, мечтала стать врачом, лежит там у входа на полу. Более 40 часов она лежала на военной базе внутри государства Израиль.
2: Я смотрю на то, что осталось от комнаты, и говорю: прости. Прости, Шир, что никто не смог вытащить тебя оттуда. Никто не мог, чтобы не мог спасти тебя. Прости, что ты осталась в такой ситуации. Мне, как матери, тяжело думать о том, что моя маленькая девочка осталась одна со всем этим, а мы не могли ей помочь. Это разрывает мне сердце. Никто не говорил ей, что делать. Никто с ней не разговаривал в эти минуты. Никто не успокоил ее, не говорил, что все будет хорошо. Никто не подал ей руку, никто не обнял ее. Она была одна до последней секунды.
1: Одним словом, упущение, наше упущение как родителей и упущение всего мира, того, кем она могла бы стать. Мы следуем ей во всем. Мы прошли курс медиков, как Шир, а Ури также руководитель бригады и водитель скорой помощи.
2: Нашу девочку, нашу Шир не смогли спасти, но мы каждый день пытаемся спасать жизни. Если бы мы знали, что завтра она умрет, это очень тяжелый вопрос, я бы прежде всего попросила у нее прощения. Если бы я только знала, что завтра ты умрешь, Шир, я бы сказала тебе, что я не хотела бы никакую другую дочь. Все, что ты делала, мы гордимся тобой во всем, до последней секунды.

0: Президент государства, господин Герцог, его супруга, госпожа Михаэль Герцог. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху, его супруга Сара Нетаньяху. Спикер Кнессета, депутат Кнессета Амир Охана. Глава Верховного суда, судья Ицхак Амит, его супруга Ривка Амит. Начальник генштаба, генерал-лейтенант Яль Замир, его супруга, госпожа Орна Замир. Генеральный инспектор полиции Израиля, генерал-инспектор Даниэль Леви, глава Моссада. Господин Роман Гофман, глава общей службы безопасности Шабак Давид Зини, глава управления тюрем Коби Якоби, командир пожарной и спасательной службы Израиля, генерал-майор Яль Каспи, гендиректор Министерства обороны, генерал-майор запаса Амир Барам.
1: Председатель организации «Яд Лебаним» господин Эли Тахар, представительница организации «Вдов и сирот Цал», адвокат Заава Гросс-Мейдан, председатель Всемирной сионистской организации господин Яков Агоэль, председатель правления еврейского агентства генерал-майор запаса Дорон Альмок, председатель организации инвалидов Цал, адвокат Идан Клейман, заместитель генерального директора и управления и руководитель управления семей увековечивания памяти наследствия и наследия Министерства обороны господин Арье Муалем, председатель общественного совета по увековечиванию памяти солдат профессор Шлома Мор Йосеф, мэр города Иерусалима, министры, депутаты, уважаемая публика.
0: Прошло 3 года с момента жестокого нападения на Израиль 7 октября в праздник Симхат Тора и войны, начавшейся вслед за ним, войны Возрождения. 3 года, за которые жизнь стольких многих семей изменилась. И наши тоже. Я Ави, отец Риф, показывает фотографию Рифа, сержант Риф, хорош, боец подразделения госбригады команды, спавший в бою на юге сектора Газа в апреле 2024 в возрасте 20 лет. Когда-то я был Ави, сегодня я Ави, отец Рифа.
1: Я Мирьям, жена лейтенанта Иври Дикштейна, командира взвода 51-го батальона Галани, павшего в бою в Ливане в ноябре 2024 года в возрасте 21 года. Почти 2 года прошло с тех пор, как Иври погиб, но я все еще представляюсь его женой, не вдовой. Навсегда я буду женой Иври. Сначала войны, я знала, что время для Иври не такое, как для нас всех. Он шел по миру и нес то, о чем знал.
0: Ави говорит следующее. За месяц до того, как Риф погиб, я нашел в кармане его форму записку, которую он написал. Почему я рискую свою жизнь? Это делали до меня и будут делать после меня. Ради той пожилой женщины, которая говорит мне спасибо и плачет, я готов пожертвовать своей жизнью. И ради моей семьи, чтобы они сидели спокойно и без тревоги, и знали, что за ними стоит огромная армия, которая будет их защищать, пока мы стоим на ногах. Риф. Мой ребенок.
1: Начиная с 7 октября погибли 1318 сотрудников сил безопасности. Это наши героини и герои, которые пожертвовали своими жизнями, чтобы мы могли здесь жить. Во время нападения в боях на юге и на севере, в секторе Газа, Ливане, Иудеи и Самарии, все они защищали наш дом и наше государство. Мы помним их, всех женщин и всех мужчин.
0: Уважаемая публика, просим встать для церемонии памяти, просим публику оставаться стоять до окончания молитвы Эль-Малир Хамим.

0: משמר יעבור לדום. משמר דום. משמר יחטיף את נשקו. אחטף, שק.
1: את אבוקת הזיכרון ידליקו גברת עדי בוזגלו, אלמנתו של רב סרן שחר נתנאל בוזגלו, זכרו לברכה.
2: פאקל פעמית, זאת גספשה עדי בוזגלו, דבר מיור שחר נתנאל בוזגלו, בלגוסלוויני ופעמית, כמדיר רוטה וולקן 7-го בטליון, 7-й בריגады. 7 октября, всего через 3 дня после возвращения из медового месяца, Шахар собрал вокруг себя танковый экипаж и присоединился к боевым действиям в приграничной с Газой районе. Шахар продолжал сражаться и вести своих солдат, пока не пал в бою в городе Газа в ходе операции «Колесницы Гедона-2». Накануне Рош-Ашана 5786 года, 22 сентября 2025. Через 5 месяцев после его гибели родился его первенец Иври.
3: רב סמל במילואים מאיה חטר, לוחם צמא באוגדה 91.
4: Госпожа Майя Хатар, вдова старшего сержанта запаса Майера Хатара, благословенная его память, бойца инженерной техники 91-й дивизии инженерных войск, который пал в бою на юге Ливана 19-го Адара 5786 года, 8 марта 2026 года, когда была необходимость эвакуировать танк. Майер Хатар, первый павший из Мадж-дель-Шамса, он оставил после себя жену и двоих дочерей. Ему было 38 лет.
2: Сейчас церемония зажжения факела. Военные команды звучат. Ясмин Хатар зажигает факел, вдова старшего сержанта запаса Майера Хатара. И Ади Бузагло, вдова майора Шахара Натанеля Бузагло, командира роты «Вулкан» 77-го батальона 7-й бригады.
0: Мишмар яхтиф эт нишко. Ахтеф, шек. Мишмар яциг эт нишко. Ацек, шек. Мишмар яабор ленуах. Амот, нуах.
2: Сейчас молитву «Искор» прочитает майор Далет из инженерных войск. Он был дважды ранен во время войны. В первый раз, будучи командиром роты 605-го батальона, он был смертельно тяжело ранен во время оперативной деятельности в Рафехе. В ходе той же операции погибли сержант Ишай Леким Орбах и старший сержант Ям Фрид, благословенная их память. После реабилитации Далет вернулся в ЦАЛЬ к боевым действиям, был назначен командиром боевого подразделения в бригаде Яалом. В мае этого года он снова был тяжело ранен, на этот раз в бою в Ливане. Далет потерял зрение. После серии операций врачам удалось спасти один его глаз. Сейчас Далет находится на реабилитации и намерен вернуться к службе.
5: Искор ам Исраэл, эт банав убнотав, анеманим ваамитсим, хаале цва агана ли Исраэл.
2: Да помнит народ Израиля, своих верных и отважных сынов и дочерей, солдат армии обороны Израиля, всех бойцов подпольных организаций, боевых бригад, сражениях народа, сотрудников разведывательного сообщества, служб безопасности, полиции, управления тюрем, пожарные и спасательные службы, которые рисковали своей жизнью в войне за возрождение Израиля, и всех тех, кто был убит в стране и за ее пределами убийцами из террористических организаций. Да помнит Израиль, да благословится их потомством и да скорбит по сиянию юности, красоте, героизма, святости воли и самопожертвованию погибших в тяжелой битве. Да будут павшие воины к Израилю увенчаны победой и навечно запечатлены в сердце Израиля из поколения в поколение.
4: Раздается команда военному караулу. Главу из псалмов прочтет главный раввин ЦАЛа, бригадный генерал Эйаль Карим.
6: נחתם לדוד, שומרני אל כי חסיתי בך. אמרת לה, אדוני, אדוני, אתה טובתי בלליך. לקדושים אשר בארץ אמה ולאדירי כל חפצי ועם. ירבו עצבותם אחר מערו, בלסיך נסקהם מדם ובלסה את שמותם על שפתי. אדוני, מנת חלקי וחוסי, אתה תומך גורלי. חבלים נפלו.

שעל אנו מתפללים לילוי נשמותיהם בגני עדן תהם.

0: המשמר יציג את נשקו. אציג, שיק.
1: בבקשה לשבת.
0: המשמר יעבור לנוח. בזמן
1: הלוויה של עברי.
2: Во время похорон Иври на базу, где я служу, пришел курьер с букетом цветов, шоколадом и запиской от Иври. Доставку Иври заказал до того, как вышел в бой. Я получила ее, когда вернулась с его похорон.
3: Моя дорогая жена, ну, пишу тебе с далекого севера и надеюсь, что в последний раз. Мне здесь хорошо, я делаю что-то значимое для нашего народа. Прошу тебя улыбаться и держать голову высоко. Со мной все хорошо, не беспокойся обо мне. Люблю тебя больше всего на свете. Побалуй себя шоколадом, насладись красотой букета. Твой навсегда Иври.
2: Я была офицером ЦАЛа до того, как Иври погиб, и решила продолжить свою службу. Решение продолжать носить форму – часть моего пути, ежедневно исполнять то завещание, которое оставил мне Иври – держать голову высоко.
3: Сержант Ариэлла Бен Симхон, супруга полковника Бен Симхона, вдова полковника Бен Симхона, рассказывает о том, как они жили, какая она была, их боевая семья. Мы обязаны идти этим путем. В общем, его подразделение было частью Гевати, и в ходе ночного действия дрон попал в его танк, и весь экипаж танка погиб. Он был самым израильским, самым сионистским, если можно так сказать. Вместе бы, если бы не, это не случилось, он бы занимался образованием, это давало смысл его жизни, и я сейчас это пытаюсь реализовать, говорит полковник Бен Симхона. Я выбирал, когда я выбирала памятник на надгробную плиту, я долго думал, что там написать. Это очень сложно, это непросто. Когда я получила фотографию, я... Речь идет о тех камнях, которые в зале памяти выложены в Иерусалиме. Она рассказывает о том, как эти камни расположены и какие чувства это вызывает у нее. Лили Дамари, мать Ора Дамари, сама офицер ЦАЛя, он служил в инженерных войсках. Он нашел там свое место, силу к жизни, и он хотел быть первым и идти во главе всех. К сожалению, инженерные войска будут нас продолжать и после, сопровождать и после его гибели. 28 февраля во время операции «Рык льва» в субботу его вызвали в часть. И с 28 февраля по 8 марта, когда произошла трагедия, он был в Газе. Я справляюсь с тем, что я меньше разговариваю, больше делаю. Я занимаюсь тем, чтобы увековечить имя Ора всеми возможными способами. Пусть будут помнить тот свет, который Ор распространял.

0: устранял его улыбку, его упорство и его любовь. Ким, моя сестра, была бойцом пограничной охраны, рассказывает офицер, который здесь называется Алиф. Она после того, как начался весь этот балаган на фестивале Нова и начали падать ракеты, она и еще двое ее подруг решили спрятаться в защищенном этом сооружении, то, что называется Мигунит. Она пыталась спасти свою подругу, которая застряла в Мигуните и не была готова выйти. Она занималась своей подругой, которая там плохо себя почувствовала, и в итоге она была убита вместе с другими молодыми людьми и девушками, которые в этом бункере, так сказать, находились. Сегодня день ее памяти, и не случайно я пришел сюда и вижу здесь этот самый камень, этот самый кирпич в стене памяти. Я представляю, как она смотрит на меня и говорит: у меня получилось. Фотографии родителей и родственников погибших, которые продолжают идти по тому пути, по которому шли их дети и родственники.
1: Сейчас еще одна часть церемонии. Речь президента государства Ицхака Герцога.
2: Уважаемые, дорогие, мы собрались сегодня здесь для того, чтобы помнить, для того, чтобы переживать ту боль, которая не оставляет нас. За последние 3 года мы обнимаем пострадавших, обнимаем семьи тех, кто погиб. Мы пытаемся услышать, ежедневно мы пытаемся услышать, научиться у них. Мы пытаемся уважать и помнить. Мы хотим узнать о том, что было в той жизни, которая оборвалась для ваших близких и родных. Вместе со всем Израилем мы пытаемся вспомнить то, что уже невозможно вернуть. Человек, говори со своим народом и скажи: вот земля, которая дана тебе Всевышним. В 800 метров до Газы было от девушек-наблюдательниц до Газы, до забора, который граничил с Газой. Они были глазами нашей страны, глазами ЦАЛа. Это была группа смелых девушек, которые были подругами, у которых была... У которых была одна жизнь на всех вместе. Они вместе были все время. Они всегда, пока мы спали, они были нашими глазами. Они знали, что происходит там, в 800 метрах от них. Они все время следили за тем, что происходит. Мы слышали истории, которые они рассказывали своим семьям. Мы слышали и узнали, что они заранее понимали, что что-то происходит. Они предупреждали о том, что может случиться 7 октября, но никто их не услышал. Да, они предупреждали, они понимали, они видели, что готовится нечто серьезное, что готовится трагедия. Сейчас мы понимаем, что, в общем-то, мы знали, что может произойти, и это история всей нашей страны. Девушки написали на стене. Там было написано, посмотрите, как она идет, как она проходится здесь, как будто бы Газа не возле нас. Так и случилось. Они, эти девушки, наши девушки, видели, как террористы проникают в Израиль через заградительное сооружение. Они видели, как террористы ломают это заградительное сооружение. Они говорили и предупреждали. Они были первыми, кто предупредил перед похищением. Многие из них погибли в Нахаль-Оз. Мы несколько минут назад слышали родителей Шир Битон, да будет благословена ее память. Еще многие сотни погибли в этот же день. Все они были героями. Если бы я только мог, я бы рассказал все эти истории. 15 из наблюдательниц погибли в одной базе.
1: 15 из тех, кто погиб в этой базе, были наблюдательницами, да?
2: Другие были похищены в Газу. 7 девушек, наблюдательниц, были похищены. 6 из них вернулись домой. Все они делали свою работу.
1: Кроме Ноа Марциано, которая была убита в плену Хамаса. Мы не можем видеть, предсказать будущее, но мы должны со всей смелостью смотреть на то, что было раньше. Они имели право осознавать, что будет тот, кто будет прислушиваться к их предостережениям. За последние 3 года мы так много видели. Мы видели семьи, которые справляются с потерей, с надеждой, которая не реализовалась, с той реальностью, от которой невозможно исцелиться. Мы видели, как граждане покидали свои дома. Мы видели семьи, которые были выселены, весь народ, вся нация пыталась справиться с тем, что происходило. Но мы при этом видели те силы, которые исходят из этого народа. Мы видели израильтян, которые вышли из чувства боли, встали из этого чувства боли и вместе протянули друг другу руки. Люди, которые не спрашивали, что для них могут сделать, спрашивали, что могут сделать они. Мы видели смелых бойцов, героев. За последние 3 года мы, как народ, видели глубочайшие пропасти, видели зияющие вершины, возвращение домой похищенных, восстановление жизни и захоронение погибших. Сотрудники служб безопасности, военные, защищают нашу Родину. Они выполняют свои задания упорно и постоянно, и последовательно, из минуты в минуту, из часа в час. И они заслуживают того, чтобы их ценили. Мы выражаем им слова поддержки, все мы. И мы надеемся на их скорейшее возвращение, безопасное возвращение домой. В этой кампании мы, к сожалению, потеряли очень многих прекрасных молодых людей, а также и тех, кто построил семьи, кто уже прожил достаточно отрезок жизни, со всех частей Израиля, из всех социальных слоев, из всех общин Израиля, из всех лагерей
0: и тех, кто жили разными жизнями. И если бы я мог, я бы перечислял здесь имена всех, и для того, чтобы постоянно их вспоминать и рассказывать истории героизма и жизни. И если бы я мог назвать имена всех пострадавших, всех раненых, и я отсюда посылаю пожелания и молитвы от всего народа Израиля за скорейшее выздоровление. Мы должны упорно и смело расследовать, как произошло то, что произошло. Никакой отрезок времени, по прошествии времени, мы не можем скрыть то, что произошло. Нам нужно... Мы не можем игнорировать предостережения. Мы должны обратить внимание также не только на наших врагов, но также и на то, что происходит у нас внутри, в доме. Мы должны обращать внимание на сигналы, которые предостерегают нас. Понятно, что мы можем не соглашаться друг с другом и обсуждать важные вещи. Но мы должны помнить, что тот, кто с тобой не согласен сегодня, он будет с тобой и завтра в одной стране. Люди, которые не согласны друг с другом, должны будут вместе защищать страну. Придет день после того, как война закончится. У нас будут обеспеченные спокойные границы. Придет тот день, в котором мы сможем сосредоточиться на внутренних проблемах. Так как мы говорили только еще на прошлой неделе в ходе праздника Суккот. Время мира и время войны. Мои дорогие, любимые, уважаемые гости, Ави Хескель говорил о том, что ждет народ Израиля. В нашем гимне говорится, что мы смотрим на Сион, и мы знаем, что нас ждет, мы можем думать о том, что нас ждет. Все это зависит только от нас. Мы должны готовиться к тому, что будет. Только вместе мы можем достичь того, что чего мы хотим, потому что это наша совместная страна. На стене защищенной комнаты в Нахалёз наблюдательницы написали следующее. «Все будет хорошо. Мы еще воспарим, мы еще расцветем». Я читаю эти строчки, я думаю о тех, кто их написал, смелые военнослужащие, которые думали о жизни, которая их ждет. После этих трех лет нельзя возвращаться к этим словам, как будто ничего не произошло. Нужно черпать из них любовь к жизни. Все еще расцветет, все еще взойдет. Мы должны смотреть вперед, мы должны жить надеждой, но при этом брать на себя ответственность и делать все, что можно, чтобы эта надежда сможет быть здесь и дальше, в нашей любимой стране. Любимые семьи, дорогие семьи, вечно мы будем помнить павших. Мы должны расследовать и поправлять то, что сломано. Да будет память павших в тот горький день 7 октября и также в той войне, которая после этого началась. Да будет их память благословенных находиться в сердце народа и переходить из поколения в поколение. Это была речь президента Израиля Ицхака Бужегерцога. Thank you. Президент проходит к своему месту, пожимает руки премьер-министру Нетаньяху, спикеру Кнессета, министрам.
2: Спасибо господину президенту. Я тот отец, который любил баловать своего сына. Из тех, кому всегда говорили, что они слишком балуют своих детей. А я говорил, что от баловства не умирают. И я оказался прав. Риф умер не от баловства. Почему я скучаю больше всего? По нашим совместным поездкам в тишине. Иногда мы злились друг на друга. Иногда просто слушали музыку. Просто ехать и положить руку на бедро своего ребенка. Это я буду помнить всегда. Вечером 6 октября в кибуце Бэри праздновали праздник кибуца, 77-й день рождения нашего кибуца. А в Нахаль-Оз готовились к празднованию 70-летия, которое должно было состояться на следующий день. Люди пели, дети бегали. Никто не представлял, что произойдет следующим утром.
0: Илай Ботнер, автор, сын кибуца, для него праздник кибуца всегда был одним из главных моментов года, из личной памяти, из мысли обо всех детях, которым уже не доведется праздновать, и родилась песня «Праздник кибуца», песня о доме, которая была, и невинности момента перед тем, как все произошло.

0: אני מתכבדת להזמין את ראש הממשלה מר בנימין נתניהו לשאת דברים.
1: Сейчас с речью выступит премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
2: משמר יעבור לנוח, עמוד נוח.
1: Премьер-министр Израиля поднимается на сцену и сейчас выступит со своей речью.
3: מכובדי הרבים,
1: уважаемые присутствующие,
3: וראשם, אחיי ואחיותיי למשפחת השכול,
1: главное, мои братья и сестры семьи
3: משפחות הנופלים
1: במלחמה, семьи погибших в этой войне.
3: נופלים שהם נפילים, ענקי המעש, ענקי הרוח.
1: Те, кто пал, те, кто являются гигантами дел, гигантами мыслей. Вместе со всем своим народом, я и моя супруга Сара склоняет голову в памяти наших сыновей и дочерей, которые защищали Родину. Мы поддерживаем каждую семью, которой больно. Я знаю, что нельзя полностью излечить от боли и от скорби. То, что было, никогда не вернется к тому, что было. Тот, кто ушел от нас, к нам не вернется больше. Как недавно сказал Хаим Хапшуш, отец бойца бронетанковых войск Наве Хапшуш, да будет благословен на его память, мы скорбим не только о том, что было, но также и о том, что чего больше не будет. Но при этом он добавил, куда бы я ни направился, те, кто пали, будут часть нашего пути. Мы продолжим любить нашу страну, мы продолжим путешествовать по нашей стране. Мы продолжим охранять нашу страну, заботиться о ней. И это действительно так. Охранять дом от тех зверей, которые нас окружают. Мы будем делать это вместе, плечом к плечу.
3: Нוצרים,
1: מוסלמים, евреи, друзы, беды, христиане, черкесы и представители других групп. Вчера я слышал одну из историй о взаимоподдержке, взаимопомощи. Во время боя в секторе Газа один из солдат получил пулю в шею, и пуля вышла через щеку, и его товарищ, боец, боец-друз закрыл просто дырку, закрыл это отверстие и спас жизнь своего друга, пока не поступила медицинская помощь. В течение нескольких часов он держал эту рану. Наследие, у нас есть потрясающее наследие героизма и традиции наших павших. Они освещают нам путь из поколения в поколение. Уважаемые граждане Израиля, даже через 3 года после того, как началась война, государство Израиля крепче, чем когда-либо. И сейчас мы помним ужасные часы нападения 7 октября, бойни 7 октября вокруг сектора Газа. Все это показало то самое зло, ужасное, зверское зло наших врагов. Дети и младенцы, пожилые люди и просто граждане были целью уничтожения, издевательства и похищения. Мы никогда не были как наши враги и никогда такими не будем. Мы прикладываем все, прилагали все усилия, пока не вернули всех похищенных до последнего.
3: ישבנו לתוקפנו.
1: Параллельно с этим мы
3: вели
1: мощную войну против наших врагов на семи фронтах. Мы это делали, потому что мы понимали, что это ужасная резня. Это только начало, это только старт программы иранской оси по уничтожению государства Израиль. Лагерь зла пытался нас задушить огненным кольцом. Они должны были выпустить нас, нашу кровь. Тысячи смертельных ракет были направлены на наши города. Но превыше всего ядерное оружие, ядерные бомбы, которые должны были уничтожить нашу страну, стереть ее с лица земли. Именно это, в этом выглядела тройственная программа Ирана, но совместно с совместными силами мы ее этап за этапом раскололи, уничтожили. Общими силами с нашими павшими героями мы действовали инициативно, активно. Наши львы отрубили щупальцы террора. Мы отбили наших врагов на километрах от наших границ. Мы построили зоны, упреждающие на территории Газа, в Ливане и в Сирии. Мы находимся на вершине, еще на какой вершине? Мы находимся на горе Хеврон, в Бафоре, в горной гряде Алитая. Там мы уничтожили инфраструктуры. Мы нанесли сильный удар по баллистической программе, по ядерной программе Ирана, по ученым, которые над этой программой трудились. Когда мы сидели вместе, я, министр обороны, начальник генерального штаба, глава Моссада и Шабака, когда мы уничтожали, пытались утвердить программу, окончательную программу перед началом проекта «Рык Льва», мы не можем передать следующим поколениям необходимость заниматься этой смертельной опасностью, потому что тогда просто не будет следующих поколений. Благодаря смелости наших бойцов мы сняли угрозу, которая нам угрожала, немедленного уничтожения миллионов граждан, уничтожения государства. Мы достигли огромных успехов, но перед нами стоит множество задач. Мы намерены их дополнить и выполнить. В Газе не будет никакой власти Хамаса. Каждый, кто принимал участие в нападении на нас, каждый, кто удерживал наших похищенных, ему недолго осталось жить. Мы его достанем, как достали других. Каждый день мы сводим счеты с этими низкими убийцами. В Ливане мы продолжим носить удары по Хизбалле и формировать шансы для заключения мира со страной, большая часть граждан которых к этому стремится. Что касается Ирана, то мы не дадим ужасному режиму угрожать нашему существованию. Этот режим слаб, как он не был слаб вообще с момента своего создания. В конце концов, он просто исчезнет с лица земли. Дорогие семьи, в боях праздника Симхат Тура и после этого наши сыновья и дочери, бойцы армии обороны Израиля, сотрудники службы безопасности своими телами задержали продвижение наших врагов, и они двигались вперед на суше, в воздухе, на море, на суше, на земле и под землей. Возле нашей границы, вдалеке от наших границ, их сила вызывает удивление. Лидеры со всего мира говорят мне: вы встали из пропасти 7 октября и победили врагов, дали человечеству надежду, что силы зла можно победить. И многие из них добавляют: хорошо бы, чтобы и у нас выросли такие особые молодые люди. Но есть и другие лидеры, которая
3: шаа-шаа,
1: изо дня в день нас пускает клевету в нашу сторону и пытается нас
3: бойкотировать.
1: Израиль находится, ведет войну, которая является необходимой и самой справедливой, а вы должны стыдиться своей лжи. Правда в том, что мы защищаем и вас тоже. Правда в том, что мораль, что нет примера в мировой истории высокоморальности наших военнослужащих. Мы ожидаем от наших солдат, чтобы они были хорошими бойцами и хорошими людьми. И это ожидание идет прежде всего, исходит оно от нас. Именно таким путем шел полковник Асав Хамами, гибор Израиля. Он был командир южного подразделения бригады Газы. Он стремился в бой 7 октября. Он действовал смело. Асав Хамами погиб в этом бою. Его тело было похищено в Газу. Ну и когда мы его вернули, он был похоронен в Израиле. Я поговорил с его родителями, Илоном и Кларой, и супругой Сапир. Я слышал о посыле, который оставил Асав. Будьте хорошими. Будьте хамами.
3: גם רב סרן במילואים, אראל בירנשטוק,
1: סרן סרג'נט זפס אראל בירנשטוק,
3: שנפל לפני חודשיים בקרב בדרום לבנון,
1: два года назад, два месяца назад в бою в Южном Ливане. Он работал над сочетанием смелости и отличных человеческих качеств.
3: מהכתוב בספר שמואל א'.
1: Он свое вдохновение черпал из книги Шмуэль Алеф. У хороших людей, которые действуют и днем, и ночью. Уважаемые граждане страны, уважаемые семьи. В Израиле мы знаем, с кем мы воюем и за что мы воюем. Против тех, кто хочет нас уничтожить. Во имя того, чтобы обеспечить наше будущее, обеспечить вечность Израиля. И это понимание будет нас сопровождать при решении задач в будущем. Будут угрозы, будут важные моменты, в которых мы выстоим. Мы используем возможности для того, чтобы расширить границы мира в нашем регионе. Мы всегда будем помнить. Наша стойкость, в основе нашей стойкости лежат лучшие наши братья и сестры, сыновья и дочери, которые отдали жизнь за нашу страну, а также на тех, кто постоянно действует для того, чтобы обеспечить безопасность Израиля. Я желаю полного выздоровления тех, кто пострадал от этой войны, кто получил ранения в душе и ранения физические. Когда я вижу раненых в реабилитационных отделениях по всей стране, я просто удивлен теми глубинами, которые есть в их душах и их силой воли. Навер Розенфельд, боец подразделения ОКЕЦ, получил ранение в Газе. Он получил серьезное ранение, но он не отказался от того, чтобы восстановиться и вернуться к жизни. А также предложить позвать жену свою подругу.
3: Берех ми Барзель.
1: Он преклонил перед ней колено из железа, которое, в общем, сопровождалось железной волей. Я обязуюсь перед всеми гражданами Израиля, чтобы мы не собьемся с того, чтобы добиться поставленной цели. Мы будем победителями, мы победим наших врагов, будем достойными героев войны за возрождение, которым будет помнить всегда. Это было глава правительства Бенямин Нетаньяху.
4: Туда ли Роша Мемшала?
1: Спасибо, глава правительства. Так много слов нам оставили павшие, слова полных отдачи, любви и света, которые стали завещанием жизни. Купите набор для караоке для моих друзей из Димона, из тех денег, которые я накопил. Вы сильные люди, сказал Шимон Иешуа Асулин, это его записка.
5: וקפוץ מדי פעם לשמוח
1: איתכם. אני вообще неплохо наверху, но иногда буду
5: לעולם תעשו טוב,
1: с вами радоваться.
5: תרבו בטוב ובאהבה גדולה.
1: всегда делайте что-то хорошее.
5: ובעבודה קשה. תאתגרו את עצמכם. קחו משימות. מצאו במה אתם טובים ותנו לעולם ממנו.
1: разные важные дела. А вот что говорил Нир Хадад, который погиб в бою в феврале 3 февраля 24-го. года. Ставьте перед собой задачи и будьте просто хорошими людьми. А сейчас будет церемония возложения венков.
4: Зер Мединат Исраэль. Это Зер Яниах, Несия Медина, Марицкий
1: Герцог. Венок от государства Израиля возлагает президент Израиля господин Исхак Герцог.

0: משטרת ישראל, את עזר יניח, המפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי.
1: От полиции Израиля венок возлагает генеральный инспектор полиции Даниэль Леви.
2: זר המשפחות השכולות וארגון יד לבנים.
1: את עזר יניח, יושב ראש האורגניזציה יד לבנים, возлагает венок глава организации
2: Элитар. זכרו לברכה.
1: Его брат полковник Йоси Тар, благословенный ему память, пал в Ливане 20 июля 1981 года. Его сын, сержант Рой Тар, благословенный его память, пал 3-го Хешвана 1762 года, 20 октября 2001 года во время службы бойцом в бригаде «Нахаль». Его второй сын, Йосеф Хайтар, благословенный его память, высокопоставленный командир Шабака, названный в честь своего дяди, был одним из первых сотрудников сил безопасности, сражавшегося с террористами Хамаса во время резни в Симхат Тора. Йоси пал в героическом бою возле кибуца Мефальсим, спасая многих жителей 22-го Тишрея 1784 года, 7 октября 2023 года. Венок также возлагает царь Иуда Шварца, родители сержанта Сегева Шварца, благословенная его память, бойца 50-го батальона бригады «Нахаль». Сегев соединял все оттенки общества и был полон радости, страданий и чувствительности. Он пал в бою на базе Суфа 7 октября 2023 года. Сегев принял на себя осколки гранаты, которую террористы бросили, которая взорвалась рядом с ним. Он был смертельно ранен и спустя короткое время погиб и пал в бою.

0: זר המשפחות השכולות וארגון אלמנות ויתומי צה"ל.
1: Венок Казимир Павшик и организация вдов и сирот Цаля возложен председательница организации Доказава Гроссмейдан. Вдова майора Йосефа Дадона Мейдана, благословенная его память, заместитель командира танкового батальона 401-й бригады, он упал при исполнении своих обязанностей на заключительном этапе операции «Мир Галилея» 11 Тамуза 5744 года, 11 июля 1984 года. Возглавляет венок господин Адван Аль-Кришат, сын старшего сержанта Салим Аль-Кришат, благословенный его память, следопыт северной бригады дивизии ГАЗа из корпуса пограничной обороны. Он пал во время оперативной деятельности на севере сектора ГАЗа 14-го Ниссана 5784 года до 2 апреля 2024 года. Старший сержант Салим Аль-Кришат, житель бедуинского поселения из племени Абурабия, добровольно вернулся на службу в ЦАР во время войны. Он оставил после себя жену, 12 детей, обоих родителей, 4 братьев и сестер. Когда он погиб, ему было 42 года. Венок от Министерства обороны возлагает генеральный директор Министерства обороны генерал-майор запаса Амир Бар-Ам.

0: Зер Шерут Батеасор. Это Зер Яниах, Ницар Батеасор.
1: Венок от управления тюрем возлагает комиссар управления тюрем Коби и Коби.

0: זר הסגל הדיפלומטי, את הזר תניח, שגרירת גואטמלה,
1: Венок от дипломатического корпуса возлагает посол Гватемалы отцом Арбало. Ее будет сопровождать руководитель церемонии Министерства иностранных дел господин Геляскель.

0: חתימה כזאת, שהם הלכו למין בניין כזה.
1: וידאו זאפיס, נגרו דייטי רסקזו את הסוואיך השושניה את того, что происходило 7 октября. Они рассказывают, кто здесь спрятался, куда делся папа, что он пошел защищать родину, он пошел в армию, и они стали что-то выполнять, пошли в дом. Отец мой был первым, и там была очень старая бомба, и она взорвалась. Мы с ним иногда разговариваем, я ему рассказываю, что происходит. Когда я говорю с ним, то мне лучше становится. Я прежнему надеюсь, что папа вернется, потому что его очень не хватает. Он погиб в Кисуфим. Ему было 22 года. 51-е подразделение
2: Галани.
1: Я сначала не поняла, когда пришли из армии, но потом стало все понятно. Он был очень талантливым. Он играл, он пел. Отец жил здесь, 7-го он узнал, что есть война, и он отправился в кибуц Бери, и он там погиб, его выстрелили. Когда нам мне сообщили, что он погиб, и каждое утро ты понимаешь, что его больше нет. Но нужна надежда для того, чтобы продолжать жить. Нужно продвигаться.
0: בשבילי לאוקטובר בבוקר הוא היה שם במסיבת הנובה ושמר
1: Мой отец 7 октября, рассказывает Даниэль, был на фестивале Нова, он там работал, когда прорвались террористы. Он охранял, он был полицейским. Я не думал, что это может произойти. Я думал, что, может быть, я сплю, и мне все это снится. Почему бы все это вообще должно было происходить? Я больше всего мне не хватает его песен, говорит Даниэль Красик, это сын старшего сержанта Виталия Красика. Я буду рад радоваться, и я знаю, что бы ни произошло, я всегда смогу продолжить. Я буду его помнить, говорит Даниэль Красик. А сейчас песня, дайте спокойно.

Майя Дадон и военным ансамблем. И спасибо замечательным детям Кэрен, Даниэлю, Теле, Ури и Геффину. Они рассказывали сейчас в том видео, которое показывали в ходе церемонии на наших экранах, о своих погибших родителях. Будем надеяться, что и дальше они смогут расти в тишине. Подходит к концу официальная церемония памяти погибших в войнах Возрождения, войне «Железные мечи», всех павших 7 октября 2023 года, военнослужащих и сотрудников сил безопасности. И мы этим завершаем трансляцию этой церемонии у нас на волнах Канрека. Хеноз за пультом, продюсер Елена Черкасова, в студии были Саша Коган и Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции Канрека, да будет благословенна память павших. Скорейшего выздоровления раненым.

В Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. День памяти жертв трагедии 7 октября. Президент государства Ицхак Герцог выступил с речью на церемонии на горе Герцля в Иерусалиме. Он подчеркнул, что за эти три года, прошедшие с момента тех страшных событий, Израиль знал немало падений, но и немало взлетов. Герцог подчеркнул. Мы потеряли много наших дорогих людей, наших сыновей и дочерей. Это была прекрасная молодежь. Погибло много людей в возрасте, которые уже создали семьи, построили дома, общины. Память о погибших обязывает нас со всей твердостью и решимостью провести тщательное расследование. Мы должны понять, как такое вообще могло с нами случиться. И время не сможет заштриховать это, ибо таков наш долг, указал он. В своей речи герцог также особо отметил наблюдательниц Цагаля в Нахаль-Оз. Он сказал, что они стали глазами нашей армии и всего государства. Они видели, что происходит, докладывали об этом, но к ним никто не прислушался, заявил Ицхак герцог. Глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, выступая на государственной траурной церемонии, что сегодня, спустя три года после убийственной резни 7 октября, Израиль силен как никогда. Он, в частности, сказал. В Газе не будет власти Хамаса. Все те, кто участвовали в нападении на нас, в похищении наших граждан, понесут наказание. В Ливане мы продолжим наносить удары по Хизбалле. А что касается Ирана, мы не позволим террористическому режиму в Тегеране угрожать нашему существованию. Этот режим сейчас наиболее слаб с момента его становления, и дни его сочтены, указал премьер-министр. Государственная церемония на горе Герцля в Иерусалиме в честь памяти павших гражданских лиц 7 октября. Президент государства Ицхак Герцог призвал в своей речи к национальному единству, что, по его словам, приобретает особую важность в преддверии выборов. Он отметил, что единство важнее существующих между нами разногласий. В этом же выступлении герцог напомнил и о тех, кто пережил серьезную душевную травму, связанную с событиями 7 октября. Он указал на необходимость оказания помощи таким людям. Нельзя оставлять их наедине с их бедой, подчеркнул он. К другим темам. В районе Хеврона возле населенного пункта Бани-Наим была предотвращена попытка автомобильного теракта против наших военнослужащих. Среди солдат Цагали никто не пострадал. По троим палестинцам, которые находились в машине, был открыт огонь. В результате все трое получили тяжелые ранения. Цагаль проводит расследование всех обстоятельств данного инцидента. Поступила информация о том, что на открытом пространстве возле фермы Ханина в округе Бениамин был замечен подозрительный палестинец, вооруженный ножом. Он также пытался поджечь транспортное средство. По нему был открыт огонь. Корреспондент Кан Кармела Менаше передает, что этот палестинец был схвачен военнослужащими Цагаля. Пока не ясно, в каком он находится состоянии. Согласно другим сообщениям, ему удалось бежать. Преподаватель математики из университета Бар-Илан обвиняется в планировании террористической атаки против арабов. Речь идет о жителе Птахтиквы 60 лет. Его имя пока запрещено к публикации. В обвинительном заключении говорится о том, что около трех лет тому назад он планировал совершить массовый теракт, целью которого было убийство, а также изгнание сотен израильских арабов. По его плану, вооруженные еврейские демонстранты должны были ворваться при поддержке военных в арабские населенные пункты и в районы с совместным проживанием. Обвиняемый также угрожал председателю партии Зеут Моше Фейглину по той причине, что тот отказался от встреч и от сотрудничества с ним. Корреспондент Кан Верет Пельман передает, что прокуратура просит суд продлить срок ареста задержанного до конца расследования.
И о погоде, понижение температуры. Завтра температура еще немного понизится. Возможны дожди в южных и восточных районах. В Иерусалиме сегодня днем 24 градуса, в Тель-Авиве 27, в Хайфе 26, в Галилее 24, в Бершеве 28 и в Эйлате сегодня днем 32 градуса. Высота волн в Средиземном море от 30 до 40 сантиметров. Температура воды 28 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.

0: потому что оно касается начальника генерального штаба, он упоминается там, и нету никаких причин для того, чтобы это расследование не упоминалось, кроме как то, что это неудобно действующему начальнику генерального штаба. Это не единственный случай, говорит Орен Соломон. Во время войны было много планов, которые представляло политическое руководство, требовало от армии. Армия это каким-то образом потихоньку, аккуратно рассасывала, и эти планы снимались с повестки дня. Достаточно вспомнить опять же вопрос о оккупации сектора Газа, говорит наш собеседник. И нету другого объяснения того, что, кроме что этот план не был реализован, несмотря на то, что армия, несмотря на то, что политическое руководство было в этом заинтересовано, кроме как то, что армия возражала, и в обсуждениях, которые проходили, этот вопрос аккуратно снимался с повестки дня. Я очень надеюсь, говорит Орен Соломон, что хотя бы в этом отношении уроки извлечены, и мы сумеем вернуться к нормальной системе отношений между армией и государством, там, где решение принимает государство, а не армия, правительство, а не армия, а армия решение выполняет. До сих пор это не так. Я очень надеюсь, говорит наш собеседник, что эта ситуация изменится, и мы вернемся к нормальной системе отношений, к нормальному функционированию руководящих систем, что, собственно говоря, обезопасит нас от новых бед, потому что то, что происходит сегодня и в контексте ситуации в секторе Газа, и в контексте отношений между звеньями власти, это не менее чем угроза безопасности государства. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом командующий военными действиями, руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Часов 35 минут в Израиле. Я очень надеюсь, что о политической системе мы еще поговорим в нашей программе. А пока поговорим об экономике. Война потребовала нового взгляда и на наши бюджетные нужды, и на финансовый порядок приоритетов. Как государство адаптирует финансовую систему к новой реальности? Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционного дома Мейтав, с нами сейчас в эфире. Господин Забежинский, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Три года тому назад началась самая тяжелая, затяжная и, естественным образом, самая дорогая война в истории государства. Как изменился экономический порядок приоритетов? То есть в чем мы урезаем, в чем мы увеличиваем расходы? Как все это повлияло на нашу экономику?
1: Ну, во-первых, нужно сказать, что, на удивление, экономика оказалась относительно устойчивой для таких потрясений. Я думаю, что если бы опросили много экономистов, в том числе и меня, и сказали бы, что вот будет такого рода событие, которое продолжится 3 года, то, скорее всего, прогнозы были бы гораздо менее хуже, чем на самом деле.
0: И раз вы уже с этого начали, хотя я планировал об этом поговорить потом, но раз вы с этого начали, давайте на этом остановимся на секунду. У вас есть объяснение тому, что мы, тьфу-тьфу, я стучу по дереву, достаточно спокойно пережили этот кризис?
1: Да, я думаю, что можно объяснить это. Во-первых, правительство потратило очень много денег, то есть было вложено очень много денег, которые поддержали экономику людей, которые потеряли работу, потеряли дом, были переселены. В армию, естественно, очень много денег ушло, которое в конечном итоге переходит тоже частично, по крайней мере, для тех, кто находится на сборах, для солдат, военная промышленность. То есть фактор того, что правительство так много денег закачало в экономику, это, естественно, большой поддерживающий фактор. Второй я бы назвал то, что нас не было

0: активных действий военных именно на территории Израиля. Это играет критическую роль, то есть это было на границах, но вот сама территория Израиля фактически продолжала функционировать.
1: Несмотря конечно, на то, что ракетные обстрелы из Газы, из Ливана, из Ирана и так далее.
0: Да, да, но это все-таки были короткие эпизоды или затрагивающие маленькую территорию. То есть большая часть Израиля могла функционировать относительно бесперебойно. Третий фактор я бы назвал, израильская экономика, она все-таки очень сильно опирается на технологический сектор. Он является двигателем ее. И люди, которые работают в этом секторе, они, в общем, могут работать в любых условиях практически. То есть, если у них есть там комната и компьютер, они могут продолжать работать из дома или откуда-то еще. И поэтому в этом секторе мы видели, ну, практически бесперебойную деятельность. И, наверное, конечно, нужно указать то, что все-таки Израиль страна, которая, ну, таких войн не было, но конфликты короткие или какие-то еще события, они случаются здесь периодически, поэтому люди просто более устойчивы к этому и более, так сказать, менее свойственны им, наверное, впадать в какую-то панику, истерию, а стараться продолжать более-менее вести свою обычную жизнь.
1: Окей, поговорили о причинах того, что израильская экономика перенесла достаточно стойко этот кризис. Какие шаги, что должно измениться структурно в израильской экономике в результате этой войны? Какие выводы мы должны сделать на экономическом уровне?
0: Ну, во-первых, важный очень фактор еще, я его не назвал, но нужно его назвать, что до войны экономика была в достаточно хорошей ситуации, именно с точки зрения, что не было здесь каких-то провалов, например, больших долгов у правительства. И это позволило правительству именно вот начать тратить много денег, брать деньги взаймы, то есть деньги-то ниоткуда не берутся, они берутся взаймы, естественно. Но кто-то должен дать эти деньги, то есть кто-то должен доверять правительству. И более-менее правильная политика правительства в области вот госбюджета, она позволила довести то, что один из важных показателей вот в этой области экономической, это отношение между долгом и валовым национальным продуктом, до уровня 60%. Это достаточно низкий показатель сегодня в мире, и он позволил правительству взять долги. И я думаю, что это должно служить уроком на будущее, потому что на сегодняшний день это отношение, оно уже не 60%, а 70%. И если военные расходы будут расти высокими темпами, так как планируется, без того, что правительство найдет какие-то источники финансирования, то есть налоги или сокращение расходов, то следующий раз, когда будет событие, будем надеяться, что нет, но, как говорится, всегда нужно быть готовым, если будет событие подобного рода потрясения, не факт, что будет так легко набрать эти долги и под небольшие проценты. Это очень важный фактор, который нужно учитывать вот с точки зрения устойчивости страны именно для такого рода потрясений.
1: Война стоила от 300 до 400 миллиардов шекелей. Это какая-то такая совершенно непостижимая гигантская сумма. И как правительство ее покрывает? Как правительство с этим справляется?
0: Долги, как я уже сказал, это большая часть расходов была покрыта долгами, то есть взяты судно, правительство выпускает облигации, чтобы брать судно, не идет в банк, плюс повышение налогов, вот в последнем бюджете было не такое уж маленькое повышение налогов, сокращение расходов тоже было, но оно было незначительное, тут много, честно говоря, можно было что сделать, правительство потратила много довольно-таки денег на нужды, которые, ну, не помогают ни обороне, ни экономике.
1: Вы имеете в виду политические?
0: Да, политические цели, это, к сожалению, тоже было. Вот такие пути. То есть нету легких путей. Нужно понимать, что чтобы оплачивать такого рода расходы, в конечном итоге нужно или увеличивать экономический рост, для этого делать какие-то реформы, которые увеличивают этот рост. Как правило, это не самые популярные шаги.
1: Например, можете привести пример такой реформы, которая была бы необходима с вашей точки зрения для повышения интенсивности экономического роста?
0: Да, естественно, увеличить участие в рынке труда секторов, которые на сегодняшний день участвуют меньше.
1: А как это можно сделать?
0: Это можно сделать при помощи экономических реформ. Например, в начале 2000-х годов, когда была ситуация бюджетная тоже плохая, довольно-таки после войны, и был еще спад большой, то, что называется, дотком. Правительство урезало всякие пособия и пенсии для людей, которые не работают. И после этого мы довольно, ну, плюс там какие-то курсы переквалификации, целый пакет.
1: Вы имеете в виду то, что делал Нетаньяу в 2003 году, будучи министром финансов?
0: Да. Как раз это именно я имею в виду. Люди, они везде люди, неважно, кто они и чем они занимаются, и во что они верят, в конечном итоге они, так сказать, реагируют на стимулы. Если эти стимулы заставляют их идти работать, то они начинают идти работать. Если эти стимулы заставляют их учиться, значит, они должны учиться, осваивать специальности. Это самое главное, то, что вот в экономической области можно сделать, то, что Израиль действительно находится в ситуации, при которой одна часть общества работает довольно много, а другая часть общества работает меньше и живет на пособие.
1: Но это, как всегда, сталкивается с политическими интересами, которые на повестке дня. Еще один вопрос. Насколько положение макро, о котором вы говорили, как о достаточно удовлетворительном, особенно на фоне трехлетней войны, контактирует, если можно так сказать, коррелирует с положением микро, когда люди ходят в магазин и видят рост цен на бензин на бензоколонках и так далее?
0: Ну, тут надо сказать, что вот вначале цены действительно выросли в Израиле быстрее, чем в других странах. А если мы посмотрим на последний год в особенности, то инфляция в Израиле гораздо меньше, чем инфляция в большинстве развитых стран. В основном благодаря усилению шекеля. То есть надо помнить, что это довольно серьезный фактор. То есть импортные товары, поездки за границу, все это, если не удешевилось, то, по крайней мере, цены не выросли. То есть, естественно, что людям тяжело. Я, как я уже сказал, налоги были увеличены в начале года, но, тем не менее, относительно, особенно если мы примем в расчет действительно вот эту ситуацию, войну, которая была вот только недавно, иранская война, относительно ситуация у домохозяйств, она относительно благополучная. Но, понятное дело, что много людей нуждаются, много людей не могут, то, что называется, от получки до получки дожить, но это всегда так будет, я говорю, поэтому относительно...
1: Судя по всему, это не связано напрямую с войной, да, то есть с последствиями войны.
0: Нет, это не связано напрямую с последствиями войны. Израиль — это, так сказать, часть большого мира, и поэтому события, которые происходят вокруг, в мире, повышение цен на нефть или какие-то еще колебания, или там на сегодняшний день, например, большой фактор в увеличении цен — это вот та самая революция искусственного интеллекта, которая требуется больших очень инвестиций, поэтому подорожали многие материалы, которые используются, так что мы, естественно, это тоже подвержены этим влиянию.
1: Да. Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционного дома Мейтав. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
0: Спасибо, до свидания.
1: Мы продолжаем программу. Политическая система осталась единственной, не ответившей на вопросы, будем откровенными, и не задавшей себе вопросов. Комиссия не создана, никакая комиссия, не только Государственная следственная комиссия, никакая комиссия не создана. А завершающаяся предвыборная кампания почти не коснулась основ и политических причин того, что произошло 7 октября. Не будем забывать, политику, приоритеты в конечном счете определяет правительство. Ари Шавит с нами в эфире, публицист и политический обозреватель. Ари Шавит, шалом.
2: Шалом, эрев тов.
1: Анахну 22 ямим лисьюм абхирот. Ве такенут им они туэ, 7 באוקטובר, ке нисайон להבין ולהפיק לקחים, כמעט לא קיים במערכת הבחירות הזאת.
2: אני לא יודע אם כמעט לא קיים, כי כן משתמשים בו, אבל אני מוכרח להגיד לך, בוא נדבר בכנות בינינו. אני מאוד עצוב שאחרי מה שעברנו כאן, וכשכולנו הבנו שצריך להיות כל כך אחרת, מכל הכיוונים, ההבנה הזו לא באה לידי ביטוי במערכת הבחירות. מערכת הבחירות הזו דומה הרבה יותר מדי למערכת הבחירות הקודמת ולמערכות הבחירות הקודמות.
1: זה המשך אותו דיון ביבי כן, ביבי לא, זהו.
2: נכון, אבל מה ש... מדאיג פה. אריג. זה בדיוק.
1: אתה נקטע.
2: סליחה. פוליטיקת הזהויות היא כל כך חזקה, שאפילו אירוע טראומטי, אירוע כמעט מיתולוגי, כמו השבעה באוקטובר, נבלה בתוכה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אפילו רעידת אדמה כזו לא, היא לא יותר חזקה מהחלוקה השבטית ומהפוליטיקה הגושית. וזה בעיניי, זה עצוב וזה מדהיג. זאת אומרת, אני באמת קיוויתי, אולי הייתי תמים, שבמובן הזה, אחרי שאומה מקבלת קריאת השכמה, כמו זו שקיבלנו, כל כך טרגית ונוראה, קיוויתי שנתעורר, ולצערי לא זה המוצא.
1: יכול להיות שאנחנו נמצאים במערכת הבחירות של אחרי מלחמת יום הכיפורים? גם שם לא היה בעצם שינוי גדול, אפטר שוק בא 4 שנים אחרי זה, ב-77.
2: קודם כל, כתמיד שאלה אינטליגנטית, ושאין עליה תשובה קלה, ההבדל הוא שבמערכת הבחירות של אחרי מערכת של מלחמת יום כיפורים הייתה חודשים ספורים אחרי המלחמה. פה היו לנו 3 שנים לאבד את החוויה, ללמוד ממנה, להשתנות. זאת אומרת, היית מצפה שבשלב הזה כבר האפטר שוק יבוא לידי ביטוי. אני חושב שיכול להיות שאתה צודק, בין היתר, בגלל הדמות הכל כך עוצמתית ומפלגת של בנימין נתניהו. זאת אומרת, הנוכחות של נתניהו התגלתה כגם לתומכה וגם למתנגדיו ככל כך חזקה שהיא כמעט מבטלת את האפקט של השבעה באוקטובר, ויכול להיות שאחרי שהוא יפרוש או
1: יופרש, כן.
2: או בדיוק, אני מאחל לו בריאות טובה ואריכות ימים, אבל אם מבחינה פוליטית הסיפור הזה יסיים, יכול להיות שאז התובנות של השבעה באוקטובר יבלו ביטוי. נכון לעכשיו זה לא קורה, וזה בעיניי מדהיג.
1: יכול להיות שאנחנו באמת חברה כל כך מפולגת וכל כך כל כך שבטית בבסיס, אפילו לא בגלל ויכוחים כאלה או אחרים, אלא בבסיס, שאפילו שבעה באוקטובר לא משנה את זה.
2: נכון, תשמע, זה, אני, אתה יודע, אני כתבתי ספר אחד גדול ועוד איזה 2 ספרים קטנים על הפילוג הפנימי של ישראל, ועם כל, אני מודאג מאוד מאיראן ומאויבינו. בסופו של דבר, אני אומר לך, ביום שאחרי הבחירות, 2 דברים שהכי מדהיגים אותי, זה הפילוג הפנימי והבידוד הבינלאומי. אנחנו, אחרי השבעה באוקטובר, מבחינה צבאית חוללנו מהפך עצום. הגענו להישגים גדולים. בתמצית, מלחמת השבעה באוקטובר, ניצחנו אותה במזרח התיכון.
1: אתה קובע שזה הצלחה, שזה ניצחון.
2: אני אומר, אני עושה את הבחנה. בגדול, זה לא ניצחון מלא ובוודאי לא מוחלט, אבל סך הכל ההישגים הם כאלו, ניצחנו במזרח התיכון, הפסדנו בעולם, וההפסד הזה הוא מאוד מסוכן. לנצח בח'אן יונס ולהפסיד בניו יורק ווושינגטון זה לא ניצחון. אבל הקרב הגדול מכולם הוא הקרב עם עצמנו. כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לנצח בתוכנו. ופה מה שהוביל לאסון של המלחמה זה הפילוג הפנימי, בוודאי בשנת הטירוף שקדמה למלחמה, אבל בעשור הפילוג שקדם למלחמה, והעובדה שהפילוג הזה לא נרגע, אלא במובנים מסוים אפילו הוחרף, שעברנו התהליכים של הקצנה, היא מאוד מדהיגה. אני באמת מקווה שבצורה אחרת, בלי שנדבר עכשיו פוליטיקה,
1: כן.
2: אחרי הבחירות תהיה התעשתות משני הצדים, כדי ליצור פה משהו חדש,
1: ובמובן הזה, ארי שביט, במובן הזה, אולי, וזו שאלה כמעט אפיקורסית, אולי טוב שלא הוקמה ועדת חקירה, כי לא היינו עומדים בזה בכלל?
2: לא, אני חושב הייתה צריכה לקום ועדת חקירה. אני בעמדה, אם אתה מדבר אפיקורסית, שאני קשוב, אני מאלה שחושבים שצריך ועדת חקירה ממלכתית, אבל כן. אני מבין שכיוון שמערכת המשפט הפכה חלק מהוויכוח הפנימי, אני תמכתי בלהגיע לאיזו הסכמה מוקדמת על הרכב הוועדה הממלכתית, כדי ששני חלקי העם יוכלו לחיות איתה בשלום ובאמון. העובדה שאין לנו אימון במוסדות שלנו, צד אחד לא מאמין בנבחרים וצד שני לא מאמין בשופטים, היא בלב המשבר הפנימי. ולכן חלק מההחלמה והפתרון שאני מקווה שנגיע, זה גם שנגיע להסכמות רחבות, אנחנו כן נהיה חייבים ועדת חקירה, אבל כמו שאני אומר, ממלכתית מוסכמת.
1: יש לתאים עדיין...
2: כזו שיהיה לאמון של רוב העם.
1: יש לתאים עדיין 3.5 שנים אחרי להקים ועדת חקירה, יש לזה טעם בכלל?
2: יש טעם, כיוון שעניין הוא כל כך חמור, דרך אגב, אני חושב שחלק מהדברים שצריכים לחקר זה לא רק השיבה באוקטובר, היו פה מחללים מול עניין איראן, השאלה של העשור של התרדמה, דרך אגב, באופן פרדוקסלי, יש פה התמודדות בין ראש הממשלה לבין הממסד הביטחוני, אבל מהקורסה אני אומר לך, בגדול, אלו אחרים ואלו אחרים. זאת אומרת, ראש הממשלה ודאי אחרי, אבל גם הממסד הביטחוני לאורך שנים אחרי. ולכן יש פה דבר לחקור אותו. יחד עם זאת, אני בהחלט חושב שלתוך המרקחה הזו אפשר להכניס את מה שקרה במלחמה, וזה מה שכרגע תיארתי. היו הישגים גדולים, קודם כל, ההתאוששות של צהל, הגבורה המדהימה של החיילים, העוצמה של החברה הישראלית, יש פה הישגים עצומים, ומצד שני, התוצאות, קודם כל, אסור היה שיקרה 7 באוקטובר, והתוצאות הן עדיין רחוקות מלהיות מסורות.
1: כמו שאמרת, ניצחנו בח'אן יונס, הפסדנו בוושינגטון, וזה בעייתי ומסוכן.
2: בדיוק.
1: ארי שביט, ים תודות. תודה רבה.
2: תודה לך, כל טוב, ימים טובים.
1: Bye-bye. Аминь. Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, насколько он чувствует присутствие 7 октября в предвыборной кампании, потому что, по моему личному впечатлению, эта предвыборная кампания практически не касается этого вопроса. Есть соприкосновение, есть упоминание, говорит Ари Шавит, но в целом я должен сказать, что мне очень грустно, когда я смотрю на эту предвыборную кампанию, потому что даже после такого удара, который мы перенесли 7 октября, даже после той встряски, которая произошла, и политика племен, если можно так сказать, или политика идентификации, она настолько глубоко укоренилась в нашем сознании и в нашей жизни, что даже 7 октября не в состоянии вывести нас из этого, и мы остаемся каждый в своем клане и каждый в своей группе, отстаивая интересы, без какого бы то ни было влияния со стороны 7 октября. И это очень и очень тревожная тенденция, говорит наш собеседник. Меня больше всего беспокоит после этих выборов два раскола. Внутренний раскол и международный раскол. И международный статус Израиля, говорит наш собеседник. Есть очень много военных достижений, безусловных, военных, очевидных совершенно, военных достижений. Я могу сказать, что... мы в большой степени добились реализации своих интересов на большой части фронтов, не везде, но, по крайней мере, в большой части. И с этой точки зрения, говорит Ари Шавит, есть темы, которые остались открытыми, но когда мы побеждаем в Хан-Юнисе, а статус наш в Вашингтоне и Лондоне находится в упадке, это очень опасная тенденция. Кроме того, говорит Ари Шавит, внутренний раскол также очень и очень опасен. В большой степени война, которая началась 7 октября, стала результатом внутреннего раскола, во всяком случае, стала результатом противоречий, которые были, этого безумного года, который мы пережили. Я не исключаю, что после того, как закончится эта предвыборная кампания и будут ее результаты, нам предстоит очень долгий путь для того, чтобы восстановить и вернуть взаимопонимание, по крайней мере, между группами населения, возможности разговаривать друг с другом, чего сейчас в ходе этих выборов практически нет. Влияние человека, который находится у руля, раскалывающее влияние, могу я сказать, также очень велико, когда он покинет политическую систему, имеется в виду, разумеется, Бениамин Нетаньяху. Я желаю ему долгого, крепкого здоровья и долгих лет жизни, говорит наш собеседник. И, возможно, что-то изменится. Трудно сравнивать эту предвыборную кампанию с предвыборной кампанией после войны судного дня. Тогда предвыборная кампания началась через несколько месяцев после войны. Сейчас прошло 3 года, и мы должны были бы уже понимать, делать выводы и на основе этих выводов проводить предвыборную кампанию. К сожалению, этого нет. Что касается следственной комиссии, то я как раз из тех, говорит наш собеседник, кто считает, что да, должна быть государственная следственная комиссия, но она должна быть сформирована таким образом, отмечает Ариш Шавит, чтобы она пользовалась доверием всего общества, а не только одной группы населения. Я не знаю, возможно ли это, отмечает он, но я считаю, что именно что ситуация, при которой нету доверия к институтам общества, в том числе к судебной системе, это очень опасная тенденция. Сейчас еще не поздно, говорит наш собеседник, можно создать государственную следственную комиссию по согласию между всеми сторонами. Для этого необходимо желание, для этого необходима готовность. Я очень надеюсь, что после выборов это то, что произойдет, а не будет продолжение вот этого перетягивания каната, которое мы наблюдаем. С нами в эфире был Ари Шавит, политический обозреватель и журналист. Сейчас 16 часов 58 минут. На этом мы заканчиваем программу на следующий день после 7 октября. В последний час мы лишь коснулись вопросов, которые этот тот день нам задал. Место для подробного обсуждения этих вопросов. Следственная комиссия, о которой мы говорили с Ари Шавитом. Следственная комиссия, которая очень хочется надеяться, что будет создана. Она должна была быть создана уже давно. Я благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении этой программы. За пультом в иерусалимской студии Рами Феликс, продюсеры Мила Сталинская и Яна Брискман, редактор Олег Клоц. У микрофона был Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в этот час. Всего вам самого доброго и до новых встреч.

0: В Иерусалиме 17 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Попытка теракта на авиарейсе компании «Fly Dubai». Председатель партии «Амха Исраэль» Офир Винтер заявил, что мы оказались всего лишь в шаге от одного из страшнейших терактов в истории государства. В ходе пресс-конференции, проходившей неподалеку от международного аэропорта, Винтер в частности подчеркнул, что вновь, как и после трагедии 7 октября, ситуацию спасли простые граждане страны. «Мы вновь сталкиваемся с тем же явлением. Один говорит, что он не знал, что его не разбудили, другой хочет уволить главу Шабака, третья снимает с себя любую ответственность». И опять нет того, кто бы признал свою ответственность. Признался бы в том, что совершил ошибку. Вместо этого все занимаются какими-то пропагандистскими фальшивыми спинами, отметил Офир Винтер. Острая словесная перепалка на вчерашнем заседании кабинета между министром Орит Струк и главой Шабака Давидом Зини. Струк сказала, что Зини пытается представить ситуацию на территориях таким образом, что будто бы ответственность за насилие лежит только и исключительно на еврейских поселенцах и ни в коей мере не на палестинцах. На это Зини ответил, что не палестинцы поджигают дома в Иудее и Самарии. Орит Струк, в свою очередь, напомнила о том, что осуждение действий экстремистских групп из числа поселенцев постоянно звучит от руководителей поселенческого движения, и от нее в том числе. Она напомнила, что постоянно говорит об этом, в том числе и в различных радиопередачах и радиоинтервью. Данное сообщение передала корреспондент Кан Гили Коэн. Глава правительства Бениамин Нетаньяху заявил, выступая на церемонии, посвященной павшим 7 октября гражданским лицам, что железный кулак Израиля будет обрушен на всех тех, кто пытается занести на нас руку. По его словам, мы защищаем не только себя, но и весь свободный мир. Он, в частности, подчеркнул. Когда извергается вулкан террора и ненависти, у этого фундаменталистского явления нет никаких границ. У террора нет границ. Он не обходит стороной ни Великобританию, ни Францию, ни Голландию, ни многие другие страны, указал премьер-министр. Корреспондент Кан Дикла Аарон передает, что речь Нетаньяху была прервана на короткое время после того, как Яков Гудо, потерявший 7 октября сына Тома, выкрикнул в адрес Нетаньяху: «Ты не защитил моего сына 7 октября. Ты не защитил 1200 израильтян, которые были убиты». Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид не присутствовал сегодня на траурных государственных церемониях на горе Герцля в Иерусалиме. В его окружении подчеркивают, что Лапид подвергает резкой критике как самого Нетаньяху, так и министров правящего кабинета за то, что они отказываются взять на себя ответственность за события 7 октября. Вместо этого они обвиняют военное руководство и противятся созданию государственной следственной комиссии. Председатель партии Еш Атид намерен прибыть на траурную церемонию послезавтра. Эту церемонию организуют семьи, потерявшие в тех событиях своих близких, а также семьи заложников. К другим темам. Нобелевская премия по медицине в этом году будет вручена трем ученым, исследователям в оптогенетике. Они сделали открытие в методах, которые позволяют управлять нервными клетками человеческого мозга с помощью ионных каналов. Премия будет разделена поровну между Карлом Дейсортом из американского Гарвардского университета и двумя учеными из Германии – Питером Хегменом из Берлинского университета и Джорджем Нагелем из университета Вюрцбург. Корреспондент Кан и Тамар Маргалит передают, что, по мнению специалистов, их открытия позволяют проложить дальнейший путь к постижению тайн человеческого мозга. И в заключение о погоде. Завтра понижение температуры, возможны кратковременные дожди на юге и на востоке страны. В среду и в четверг – потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве – 26, в Хайфе – 25, в Галилее – 23, в Бершеве – 28 и в Эйлате завтра днем ожидается 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Мирушалаем.
1: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Особый случай», программа, которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в Иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Сегодня 5 октября. Сегодня в нашей стране отмечается Государственный день памяти жертв трагедии 7 октября. Поэтому наша программа сегодня будет немного отличаться от обычных эфиров и будет посвящена этой теме. 3 года войны. Отдел семей, увековечения памяти и наследия при Министерстве обороны опубликовал данные о павших в войнах Израиля в ходе войны Возрождения. 1318 погибших прибавились к числу павших в войнах Израиля с утра праздника Симхат Тора 7 октября 2023 года. Это 24-е Тишрея 5784 года. В их числе павшие бойцы Цааля, полиции Израиля, службы общей безопасности Шабак, управление тюрем, пожарные и спасательные службы, координаторы безопасности и члены отрядов быстрого реагирования, сражавшиеся в секторе Газа на юге, на севере, в Ливане, а также в Иудее и Самарии. Да будет благословенна их память. Более 7150 человек пополнили ряды семей, потерявших своих близких. Среди них 2143 скорбящих родителя, 355 вдов, 880 сирот и 3772 брата и сестры. Сегодня в программе «Между жизнью и жизнью. История матери, спасших 4 детей 7 октября». «Цена безопасности. Физические раны часто заживают быстрее душевных. Как научиться жить заново?» Интервью со специалистом, который помогает военнослужащим, получившим душевную травму. «Государственная помощь. Сражение после боя. Как работает отдел реабилитации Министерства обороны?» И неофициально об официальном. Пресс-секретарь Цааля о том, что не попадало в новостные ленты СМИ. Есть у нас? И моя первая собеседница сегодня – это Мишель, жительница кибуца Керем-Шалом. 7 октября 2023 года она провела в защитном помещении огромное количество часов. Вместе с ней находились ее маленькие несовершеннолетние дети. Мишель, да. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это довольно сложная такая ситуация, в которую вы попали. Это произошло 3 года назад. 6:29 утра. Вы находитесь в кибуце Керем-Шалом. Опишите этот день, насколько вы его помните.
1: Я была 10 дней после родов 4-го ребенка. Мы спали, я услышала телефон, что звонит, что есть тревоги по Израилю. Я сначала подумала, что вообще по северу. Проснулись, увидели тревоги в Бат-Ям-Холон, сразу побежали в Мамад, начались тревоги. 15 минут после тревог начались обстрелы с автомата, и мы уже поняли, что мы в другой ситуации. И эта ситуация длилась 38 часов.
0: То есть 38 часов вы находились в защищенном помещении, так называемый МАМАД. А в какой момент вы действительно понимаете, что это не еще один так называемый обстрел из сектора Газа, а что речь идет о нечто другом,
1: это
0: более масштабном?
1: Это была такая интересная история, потому что у нас началась обстрелы от автомата, от калачников. И до новостей, в новостях еще разговаривали про ракетные обстрелы, и мы уже слышали автоматы. И я сказала мужу, мне кажется, что стреляют. Он говорит, ну, наверное, один пробует, там, бывают. И 5 минут после этого начали уже приходить телеграмма, там, что в Сдороте творится, и в Афаким. И на следующие пару минут мой муж получает сообщение от китайского НОТ, что у кого есть оружие, берут оружие и идут на встречное место.
0: В ту минуту вы понимаете, что это нестандартная ситуация, каковы ваши действия?
1: Мы понимаем, что это необычная ситуация, но мы не понимаем, какая, в какой Ну, какая она уже необычная? Потому что необычно может быть один террорист, что зашел в кибуц, такое тоже было в прошлом. Но еще большинство вот всех событий мы еще не понимаем. Мы уверены, что ну там один. Мы не понимаем, что случилось.
0: И когда вы слышите автоматную очередь, но вы, в принципе, находитесь уже в защитном помещении, которое мы знаем, что, к сожалению...
1: Да, это все было как один плюс один. Нам сказали закрыть двери, мы слышим автомат, мы видим эти тендеры по Сдероту. Это все как пазль был. Мы собирали пазли, чтобы понять, что случилось.
0: И все это время, пока вы находитесь в защищенном помещении, вы куда-то пытаетесь звонить, получить более подробную информацию, не знаю, там, в полицию Израиля, что было тогда?
1: Я пыталась звонить к нашей главной по Цевет Херум Яшувим, не могу по-русски.
0: Центр экстренной связи, да.
1: Да, и она говорит, ситуация тяжелая, и включает телефон. Ну, тогда уже мы поняли, что ситуация тяжелая.
0: Что в этот момент происходит именно с вами и с вашими детьми? То есть понятно, что взрослый человек начинает разбираться и начинает плюс-минус понимать ситуацию. Понятно, что задним числом мы все прекрасно уже понимаем, что на тот момент произошло. Но вы, находясь в комнате с маленькими детьми, как вы пытались им это объяснить, если вы сами не все понимали?
1: Смотрите, у меня были очень маленькие дети. Ему было 2 годика, 3 годика, 10 дней. Только старшей было 6 лет. Ей мы рассказывали, что ты слышишь, эти бумы, это все наша армия, это самая сильная армия, мы знаем, что это неправда, мы знаем, что каждый момент может в наш дом зайти. Но все эти часы мы рассказывали девочке 6-летней, что все хорошо, что Кольве Седер, что это наша армия, что ты слышишь, это наши танки.
0: Хотя на самом деле, как мы понимаем, это было не так, потому что вы находились это там 38 часов.
1: Это было не так, и я все время думала, что я ей скажу, если они зайдут к нам домой. Потому что я ворола все это время.
0: А террористы пытались проникнуть к вам домой или этого
1: нет,
0: не было?
1: Нет, этого не было. Они бегали на улице. Мы слышали этот арабский язык, мы слышали обстрелы, но они не пытались зайти домой.
0: Они не знали, что вы там находитесь, я так понимаю.
1: И они даже не пробовали новых домов, потому что эти двери, они очень-очень тяжело взрывные. Их почти невозможно войти. У нас новый дом, новая вилла. Очень тяжело зайти в нее.
0: Окей, и проходит вот эти вот 38 часов. Кто первый приходит к вам на помощь? То есть в какой момент вы принимаете решение, что вам нужно покинуть помещение? Ведь сидеть 38 часов – это то еще себе занятие.
1: Нам сказали вообще не выходить, даже не брать стакан воды сначала. Где-то в 9 часов вечера нам сказали, что кто хочет покурить в салоне или взять себе что-то покушать, может выйти до 5 минут.
0: В 9 часов вечера 7 октября?
1: Да. Да, но пока мы выходим, пьем стакан воды и возвращаемся в Мамад. И также все остальное. И в 4 утра нам звонят, что начинается эвакуирование. И ждите звонка. Проходит час, проходит 2, проходит 3, нету звонка. В 6:45 нам звонят, что будьте готовы, одевайте туфли. Мы опять готовы, опять стоим, ждем. Говорят опять, ситуация нелегкая, ждите дальше. В 11 часов утра также пытаемся эвакуировать, будь готовы. Самое главное, заберите с собой. Опять стоим, ждем, ничего нового. И потом опять пришло сообщение, что не выходит. В 4 часа дня уже приходит, после обеда, извините, приходит группа солдатов. Стоят уже у нас дома, спрашивают, если кому-то надо медицинская помощь, если все хорошо, сколько людей мы тут. И говорят, быть готов стоять уже на улице и ждать разрешения идти дальше. Мы стоим на улице, и начинается ракетный обстрел. У нас все это время не было электричества, так целый дом не работал. Так когда начинается этот ракетный обстрел, мы просто бежим в Мамад от звуков ракет.
0: И все это время ведь детей нужно еще чем-то кормить? Или все-таки была возможность выходить?
1: Первый день мы ели, у нас было в Мамаде, как призы на Цевадом, на тревоге. Это были конфетки на палочке, там разные мармеладки. Так это, что мы ели в первый день, 7 числа. Уже вечером мы смогли выйти, ну так тоже очень быстро, так принесли буханку хлеба или коробку корнфлекса, и это что ели.
0: То есть, если я правильно понимаю, вы смогли эвакуироваться, или точнее, вам помогли эвакуироваться аж 9 октября 2023 года.
1: И, ну, уже, можно сказать, что уже к 12 шло, я не помню точно час, где-то 11:40 с чем-то.
0: Сколько времени вы пробыли не дома, не в кибуце?
1: Не дома мы были, мы вернулись 25 июля этого года, 26 года.
0: И все это время вы проживали где-то в другом месте?
1: Мы сначала уехали за границу, потом пожили как в Ашкелоне. Итак.
0: Вот принять решение вернуться вновь в тот самый кибуц, в тот самый дом, насколько это решение было простым или сложным?
1: Это было очень сложное решение. Мы сначала переехали в Ашкелон и сказали, что не вернемся. Но с каждым днем, что проходило, мы понимали, что мы не дома, что мы хотим домой, что мы скучаем по людям, что мы скучаем по жизни, потому что до 7 октября здесь был рай.
0: Сегодня вы находитесь в своем доме. Вот что происходит после того, как вы вернулись? Слышите ли вы какую-то стрельбу, самолеты,
1: мы танки? Мы слышим танки каждый день, пару раз в день. А много раз присылают в группах безопасности, что ночь будет не тихая, что будет обстрелы от вертолетов армейских. Мы слышим, что наша армия работает, и работает неплохо.
0: А к этому вообще можно привыкнуть, вот к такого рода жизни?
1: Я хочу вас сказать, что да, если в первые дни я прыгала от каждого взрыва танка или там обстрела, сегодня даже не просыпаюсь ночью. Когда слышу утром, что была тяжелая ночь, я даже не знаю, про что они говорят.
0: Есть ли опасения, что, не дай бог, конечно, 7 октября может повториться?
1: Я как человек не верю, что молния бьет в одно место два раза. Я думаю, что будет что-то, если мы не решим наши проблемы, так скажем. Но я уверена, что это будет не у нас.
0: Ну что ж, мы в любом случае желаем вам всего-всего самого хорошего. И большое спасибо вам, что вы смогли сегодня присоединиться к нашему эфиру и рассказать вашу историю.
1: Спасибо большое.
0: Мишель Брайтер, жительница кибуца Керем Шалом. Спасибо вам за участие в нашей программе. Следующая наша собеседница – это заместитель главы управления по вопросам реабилитации при Министерстве обороны. О том, каким именно способом помогает ведомство тем, кто пережил 7 октября, тот, кто принимал активное участие в боевых действиях, каким образом это ведомство пытается им помочь, мы поговорим именно с ней. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, мы будем останавливаться для перевода, и вы все сможете понять. Циви Фельдман, Заганит Роша Гафа Шикум, Бемисрада Битахон, Шалом Лах. אז אנחנו בעצם נתחיל עם פעילות האגף שלך על מהו אחראי, מה הצירים המרכזיים ומה עוסק האגף.
2: אז אגף השיקום במשרד הביטחון למעשה מטפל מאז הקמת המדינה בכל פצועי צה"ל וכל למעשה כל החיילים שלנו, מה שנקרא הילדים של כולנו, כשאנחנו שולחים אותם לצבא, וגם שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר ועוד כוחות ביטחון, כאשר חס וחלילה מישהו מהם נפצע או נהיה חולה במהלך השירות, למעשה יכול להגיש בקשה להכרה בפציעה שלו או בנכות שנוצרה לו, ולאחר מכן להיות מטופל באמצעות אגף השיקום לאורך חייו, וזאת אחרי שהוא עובר ועדה רפואית שקובעת אחוז נכות.
0: Я попросил мою собеседницу рассказать, за что отвечает ее департамент и каковы его основные направления. Департамент реабилитации Министерства обороны со дня основания государства занимается поддержкой и лечением всех раненых солдат ЦАЛЯ и сотрудников сил безопасности. По сути, это все наши солдаты. Для всех нас это наши дети, которых мы отправляем в армию, а также полицейские, сотрудники управления тюрем и других структур. Если, не дай бог, кто-то из них получает ранение или заболевает во время службы, он может подать заявление на признание своего ранения или возникшей инвалидности. После этого департамент реабилитации заботится о нем на протяжении всей жизни. Это происходит после прохождения медицинской комиссии, которая устанавливает процент инвалидности. Анахну мдабрим рак ал анше абитахон о гам амишпахот шалаем.
2: אז אגף השיקום למעשה פועל על פי חוק הנכים, זה חוק מאוד מאוד מיושן, שבאמת המיקוד שלו הוא נכי צהל, שזה למעשה הפצועים עצמם, אנחנו כן מבינים, ועוד יותר אחרי 7 לאוקטובר, כמה משמעותי הטיפול בבני המשפחה, כמה השיקום של אותו פצוע למעשה תלוי ביכולת של המשפחה להכיל את הפציעה, להיות מספיק חזקים עבורו, כדי שהוא יוכל להשתקם מהפציעה, ולכן אנחנו גם משקיעים לא מעט בטיפול בבני המשפחה, כמובן של המעגל הראשון, זה ההורים, בן בת הזוג, הילדים, ועוד יותר עכשיו, אחרי החלטת הממשלה של מור יוסף,
0: Следующий вопрос, который я задал, говорит о том, что, то есть я пытался прояснить, да, мы говорим, говорили мы только о самих сотрудниках сил безопасности или также о членах семьи. Ципи Фельдман отвечает, что департамент реабилитации работает на основании закона об инвалидах. Это довольно старый закон, но в центре внимания которого находятся именно инвалиды ЦААЛИ, то есть сами раненые. Однако мы все больше и больше понимаем, особенно после 7 октября, насколько важна поддержка членов их семей. Успех реабилитации раненого во многом зависит от способности его семьи справиться с травмой и быть для него опорой. Поэтому мы вкладываем немало ресурсов в поддержку членов семей, в первую очередь ближайшего окружения. Родителей, супругов, детей. Тем более сейчас, после решения правительства, которое предполагает еще больше расширения помощи семьям. Ожидается, что это вступит в силу в ближайшем будущем. כשאנחנו מדברים בעצם על עזרה שהאגף שלך נותן, על איזה בדיוק עזרה אנחנו מדברים? איזה סוג של עזרה?
2: שבאמת מדברת עוד יותר על הרחבה של המענים לבני המשפחה, וככה זה צפוי להיכנס בעתיד הקרוב. אז באגף השיקום בעצם ניתן איזשהו ליווי בכמה מישורים. המיקוד מן הסתם הוא שיקום, מה המשמעות של שיקום, לחזור בעצם לאיזושהי נקודה שהיא אולי הכי קרובה שאפשר, לא תמיד אפשר ממש לחזור לאותה נקודה, אבל באמת לחזור לנקודה הכי קרובה שאפשר עבור אותו פצוע, ולכן התמיכה והליווי מתמקדים בעצם בשלושה מישורים. אז פעם אחת זה באמת ההיבטים הרגשיים של המשמעויות של הפציעה, של החיזוק של אותו פצוע, וכמובן גם הליווי והככה הסללה לכיוון של עולמות של תעסוקה אולי, אם צריך עכשיו לחפש עבודה אחרת מזו שעבדתי בה קודם לפני שיצאתי לשירות המילואים, וגם עולמות ההשכלה, אם לפני שנפצעתי הייתי עצמאי כחשמלאי ו... ואחרי שנפצעתי אני בכלל כבר לא יכול לעסוק בזה, צריך לחפש לעצמי באמת כיוונים אחרים, אז גם במישור הזה של השכלה ותעסוקה, זה מישור מאוד מאוד מרכזי. מישור נוסף הוא כל העולם הרפואי, למעשה כל מה שנוגע לפציעה, אם זה חזכה מישהו שהוא קטוע ועכשיו צריך פורטזה, אם זה כיסאות גלגלים, אם זה כל הציוד הרפואי, הטיפולים הרפואיים והבדיקות הרפואיות, וכמובן התרופות וכל מה שנוגע לעולם הרפואי, מי שמוכר על ידי אגף השיקום למעשה מקבל את כל הנושא הרפואי באמצעות אגף השיקום. והמישור השלישי, שהוא מישור גם ככה מרכזי ומאוד בולט, הוא כל הנושא הרווחתי-כלכלי. כלומר, גם איזה שהם תגמולים קבועים חודשיים שהם באמת ככה מאוד מאוד סמליים, אבל לא מבוטלים. וגם יש הרבה מאוד אלמנטים כלכליים אחרים של עזרה כלכלית שניתנת למי שהוא מוגדר כנכה צה"ל.
0: Когда мы говорим о помощи, которую предоставляет ваш департамент, о чем именно идет речь? Какой это вид помощи? Наша собеседница Ципи Фельдман говорит, что департамент обеспечивает сопровождение по нескольким направлениям. Главная цель – это, разумеется, реабилитация. Что это значит? Вернуть человека к состоянию, максимально близкому к тому, что было до ранения. Это не всегда возможно в полной мере, но мы стремимся к максимальному результату. Поддержка оказывается в трех основных сферах. Первая – это эмоциональная поддержка, работа с последствиями травмы и психологическая помощь. Сюда же входит сопровождение в сфере трудоустройства, если человек больше не может по причине ранений выполнять свою прежнюю работу. Ну и образование, например, если до резервистской службы человек работал электриком, а теперь из-за травмы не может заниматься и ищет новые пути. Второе направление – это медицинское. Если нужна ампутация или протезирование, инвалидные коляски, медицинское оборудование, лечение, анализы, лекарства – все медицинские нужды подопечного покрываются нами. Третье важное направление – это социально-экономическая поддержка. Это включает в себя ежемесячные фиксированные выплаты, пусть и символические, но тем не менее значимые, а также множество других видов финансовой помощи. כאשר אנחנו מדברים על הכרה, בטח יש איזה שהם תבחינים, וגם הזכרת בתחילת השיחה ועדה שצריכה לאשר, או ועדות כנראה שקיימות בתוך האגף, בטח לאור ולאחר אירועי 7 באוקטובר, יש לכם לא מעט עבודה. על אלו בדיוק דברים אנחנו מדברים, מה הנטל של ההוכחה?
2: אז אתה צודק שבאמת ההיקפים הם מאוד מאוד גדולים. אם ערב השביעי לאוקטובר האגף טיפל בערך בכ-60,000 פצועים ופצועות מכל מלחמות ישראל, וגם מימי שגרה שלא עלינו חיילים נפצעו, היום אנחנו כבר מדברים על יותר קרוב ל-90,000 פצועים ופצועות, שמתוכם בערך 25,000 זה כבר מה שנקרא מעכשיו, מהשלוש שנים האחרונות, והמספרים הולכים וגדלים. ואם היינו רגילים לממוצע, נגיד אחרי רפורמת נפש אחת, של בערך 6,000 בקשות הכרה בשנה, היום אנחנו כבר מדברים על 17,000, 18,000 בקשות שנכנסות אלינו, וזה באמת היקפים מאוד מאוד גדולים. מבחינת המשמעות של הכרה, למעשה מי שנפצע במהלך שירות צבאי, אז הרבה יותר פשוט, כלומר מי שנפצע במעמד מבצעי, תוך כדי שירות, מילואים או סדיר או קבע, אז באמת הרבה יותר קל להגיד, הפציעה שקרתה לו נגרמה עקב ובזמן שירותו הצבאי, ובאמת כבר היום עם המנגנונים ושיתופי הפעולה עם צהל, אין באמת צורך להוכיח, כלומר פיזיות. אז אני רגע עוד מתמקדת בפיזיות, בסדר? מי שעובר בבית חולים, מי שמגיע לרם 2 של הצבא, אז באמת העברת המקל היא מאוד מאוד ברורה ופשוטה. איפה זה מתחיל קצת להיות יותר מורכב? קודם כל שאין לה פציעה באמת נפשית, וגם כשהדיווח לא נעשה באמצעות המנגנונים המקובלים, כלומר לא היה פה איזשהו מעבר בחדר מיון, לא דיברתי עם רם 2 בצהל, לא עברתי את כל המנגנונים האלה, אלא באמת השתחררתי משירות מילואים מאוד מאוד ארוך, אני נמצא עכשיו בבית, אני מבין שהחיים שלי לא חזרו למסלולם, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע כבר מה קורה איתי, ואז אני מתחיל לחפש באמת את העזרה ואת מנגנוני המדינה שיעזרו לי, ופה באמת זה קצת יותר מורכב. זאת אומרת, פה אנחנו מבקשים איזשהו אבחון פסיכיאטרי, אנחנו מבקשים להבין בעצם מה קרה איתו, מבקשים אולי אם יש איזשהם מסמכים גם מהצבא, אם יש איזושהי חוות דעת של קב"ן מהצבא. זאת אומרת, אגף השיקום הוא בקצה הרצף. יש פה לפעמים תהליך שכנראה אולי התחיל עוד בזמן השירות, ואולי אחר כך בחיים האזרחיים, ורק אז אני מגיע אגף שיקום ששם כבר באמת מטפלים באנשים שיש להם נכות, שההכרה היא בהכרה באיזושהי פציעה, שהיא פציעה שתלווה אותו כנראה לאורך חייו, ולכן במובן הזה אני אומרת שזה קצה הסקאלה הטיפולית, ויש בדרך עוד הרבה מאוד מענים לפני שמגישים בקשה להכרה לנכות, אם זה תוכנית עמית של האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, אם זה כל המנגנונים שצהל מפעיל, קבנים והיחידה לתגובות קרב, וגם שם לפעמים כשיש באמת איזושהי התרשמות שהפציעה היא קשה, שבאמת יש פה קושי לחזור לחיים ולהשתקם, אז עוזרים בעצם להגיש בקשה אלינו, ומתחיל סבב ההכרה אצלנו, ומיד לאחר מכן הטיפול וכל המענים שאנחנו יודעים לתת. אני גם אתייחס רגע בכמה מילים באמת על הנושא של ועדה רפואית, כי ההכרה היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה, היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה ולשים איזשהו מספר.
0: כן, בדיוק, איך זה נעשה? דרך עומדנה? איך שוקלים הפציעה?
2: זה נעשה, אז אני אסביר איך זה קורה ברמה הפרקטית. אני אמנם לא רופאה ולא יושבת בעצמי בוועדות הרפואיות, אבל למעשה הוועדה הרפואית מקבלת את כל החומרים שנאספים משלב ההכרה, וגם חומרים רפואיים שאותו פצוע מביא איתו, אם זה חוות דעת, אם זה בדיקות שהוא עשה לאורך הדרך, וגם שומעות אותו. כלומר, הוא מגיע, הוא יכול להגיע לוועדה הרפואית עם בן בת זוג, הוא יכול להגיע עם עורך דין, הוא יכול להגיע עם עורך דין אפילו מסיוע משפטי שאנחנו נותנים, הוא יכול להגיע גורמים נוספים, ובעצם לבוא וגם לשתף מסיפור הפציעה שלו, ולהגיד מה הוא חווה מאז ומה הקשיים שלו, מלבד הבדיקה הפיזית, בסדר שהרופאים עושים, אם יש איזושהי פציעה פיזית, או אם יש פציעה נפשית ובאים עם חוודת של פסיכיאטר, או איזושהי מתייחסויות למה הם קשיים, ומה באמת, מה הפגיעה גורמת, ויש, אז גם יש את ההתרשמות בעצם מהשיח עם הפצוע, וגם יש את כל המסמכים האובייקטיביים הרפואיים, ובאמת יושב צוות בוועדה, שבסופו של דבר, בצורה ככה שקופה ופתוחה, מוודא איתו מה קורה בפרוטוקול השיחה, שגם פרוטוקול השיחה אחר כך זמין לאותו פצוע, בסופו של דבר היא קובעת איזשהו תג מחיר, ושמה, קובעת את אחוזי הנכות. אני כן אגיד שבאמת יש ככה הרבה שיח בזמן האחרון, על זה שלא תמיד אחוזי הנכות הם לצמיתות, מתוך איזושהי הבנה באמת שהפצועים הם מאוד מאוד צעירים, כלומר לפעמים מדובר על בחורים שנפצעו בגיל 20, ועכשיו מגיעים בגיל 22 או 21 לוועדה, והוועדה לפעמים מתרשמת שבאמת בטיפול הנכון, ובאיזשהו ניסיון לחזרה לחיים ועם מעטפת נכונה, הוא יוכל באמת להשתלב בחיים, ולא רוצים לשים את התג נכה הזה שככה יהיה לו את התווית הזאת עליו, אלא באמת איזשהו לעודד לשיקום.
0: Я спросил мою собеседницу, что когда мы говорим о признании инвалидности, наверняка существуют определенные процедуры, и она упоминала медицинские комиссии. И вот, вероятно, после событий 7 октября у них прибавилась работа, о каких масштабах идет речь и каково время доказывания. Моя собеседница отвечает, что объемы сейчас колоссальные. Если накануне 7 октября департамент заботился примерно о 60 тысяч раненых во всех войнах Израиля и пострадавших в мирное время, то сегодня мы говорим о цифре, приближающейся к 90 тысячам. Из них около 25 тысяч – это раненые только за последние 3 года, и эти цифры продолжают расти. Если раньше, после реформы, мы получали в среднем около 6 тысяч заявлений в год, то сегодня к нам поступают 17-18 тысяч запросов. Что касается процесса признания, то для тех, кто получил ранение во время военной службы, ну, срочной, сверхсрочной или резервистской, все гораздо проще. Легко доказать, что ранение было получено в период и вследствие военной службы. Сегодня, благодаря отлаженным механизмам взаимодействия с ЦАЛем, доказывать практически ничего не нужно. Я спросил мою собеседницу, идет ли речь только о физических травмах или также о психологических, психических. И вот ее ответ. Пока она говорит о физических ранениях, когда раненый попадает в больницу, когда его ставят на учет в подразделении РАМ-2, это медицинское подразделение ЦАЛя. Передача

0: на признание инвалидности существует множество других инстанций, программы Министерства обороны, армейские механизмы, военные психологи. Если там видят, что травма тяжелая, человеку помогают подать заявление нам. Она также хотела добавить, что признание инвалидности – это принципиальный шаг. Признание, что травма получена вследствие службы. Медицинская комиссия дополняет его, определяя степень тяжести и травмы. Это похоже на то, что если бы травме назначали бы так называемый ценник. И тут я спрашиваю, то есть как именно это делается через комиссию, как оценивается эта травма. Моя собеседница объясняет, что обычно, как это происходит на практике, это медицинская комиссия получает все материалы, собранные на этапе признания, а также медицинские документы, которые приносит сам пострадавший. Заключение специалистов, анализы. Комиссия выслушивает его, он может прийти с супругом, супругой или даже с адвокатом, даже от нашей бесплатной службы, или с другим сопровождающим. Он рассказывает свою историю и делится трудностями. Помимо этого, проводится физический осмотр, при физических травмах, разумеется, или рассматривается заключение психиатра. Решение основывается на беседе и объективных медицинских документах. Беседа проводится прозрачно, протокол доступен раненому, и в итоге комиссия устанавливает процент инвалидности. Моя собеседница отмечает, что сейчас много обсуждается тот факт, что процент инвалидности не всегда устанавливается пожизненно. Раненые часто очень молоды, получили травму примерно лет в 20, и приходят на комиссию в 21-22 года. Иногда комиссия видит, что при правильном лечении и поддержке человек сможет вернуться к нормальной жизни. Они не хотят сразу вешать на него пожизненный ярлык инвалида, а наоборот хотим поощрять реабилитацию. Ципи, я никуда брурапо, аз ани моделах ала сиха азот. Ципи Фельдман, сганит рош агаф шикум бе Мисрад Битахон, ани моделах ала сиха азот.
1: Тода раба, шиу лекулану псорот товот.
0: Я лишь напомню, что мы беседовали с Ципи Фельдман, который является заместителем главы управления по вопросам реабилитации при Министерстве обороны. Продолжаем программу к следующей теме. Это, безусловно, беспрецедентная долгая война. Она оставляет после себя не только физические, но и глубокие душевные раны, которые накапливаются из-за непрерывности боевых действий. Однако есть и важный сдвиг. Наше общество меняется, стигма исчезает, и сегодня бойцам больше не стыдно обращаться за помощью после пережитого на фронте. О том, как работает система психологической реабилитации, как специалисты адаптируют методы лечения прямо на ходу, и каково это каждый день возвращать к жизни тех, кто защищал нас, мы поговорим с руководителем группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Галь Кафри Дикерман. Наша беседа пройдет на иврите, но я переведу всю нашу беседу после этого. Ухен, анахну медабрим им Галь Кафри Дикерман, от бецем рош цевет типуль бехидалит гувот крав, оведет социалит у психотерапистит. Галь, шалом лах.
1: Шалом, ערב טוב.
0: בואי בעצם נתחיל מהדבר הזה שקוראים לו פוסט-טראומה. עם אילו אתגרים אתם ומאיזה כמות פניות, כמובן לאור או בעקבות אירועי 7 באוקטובר, מתמודדים?
1: אוקיי. אז קודם כל אני אגיד רק במילה לגבי היחידה לתגובות קרב. היחידה היא בעצם יחידה צבאית בחיל הרפואה, שנותנת מענה רפואי נפשי לחיילים שמשתחררים מסדיר וממילואים. זו בעצם יחידה צבאית, אבל היא היחידה שמטפלת באזרחים מתוך איזושהי אחריות ערכית גם לאחר השחרור, עבור אלו שהם השתחררו וחווים מצוקה עקב ההשתתפות שלהם בלחימה או בפעילות מבצעית. ובאמת, כמו שאמרת, מאז השבעה באוקטובר, כמות הפניות אלינו עלתה באופן משמעותי מאוד. בוא נגיד שאם עד המלחמה היו אלינו 270 פניות מטופלים בשנה, היום אנחנו מדברים על טיפול ב-5,000 מטופלים מאז פרוץ המלחמה. ובהחלט אנחנו נתקלים באתגרים מאוד גדולים ובמצוקות מאוד משמעותיות שאנשים חווים, כתוצאה מזה שהם משתתפים במלחמה ארוכה מאוד, נחשפים להרבה מאוד סיכונים, וגם מתמודדים עם מעברים בין הלחימה לבין האזרחות והתפקידים האזרחיים שלהם. ואנחנו בהחלט רואים מצוקות מאוד משמעותיות ופגיעה בתפקוד.

0: עד כמה אותו מעבר בין השירות בצבא לאזרחות, עד כמה הוא באמת מורכב?
1: חשוב להבין שבאמת האתגר הזה הוא לא רק נפשי, הוא גם פיזיולוגי. כי מעבר לחשיפה למראות קשים, לסכנות ואירועים מאוד קשים, המעברים האלו בין סביבה שבה אתה נדרש לדריכות ולעוררות ולחפש את האיומים, פתאום לסביבה האזרחית שבה אתה צריך למלא את התפקיד האזרחי שלך כהורה, כבן זוג, כעובד, זה מאוד מאוד מורכב. גם לגוף לוקח זמן להתרגל את זה, וגם הרבה פעמים אנשים ממשיכים לחוות תחושה של איום על החיים שלהם. סכנות, עוררות מאוד גבוהה, קשיים בריכוז, קשיים בשינה, וגם לפעמים תחושה של אובדן המשמעות או פגיעה בערך העצמי שלהם כתוצאה מהקשיים שהם חווים. אז זה בהחלט מעברים מאוד מורכבים, ובמלחמה הזו שהיא כל כך מתמשכת וכל כך מורכבת ומתנהלת בגזרות שונות, אנחנו בהחלט רואים את ההשפעות של המעברים האלו על המטופלים שלנו.
0: האם אותו חייל או קצין או איש קבע שעבר או חווה את הדברים הנוראים שאנחנו בעצם מקדישים להם את כל היום הזה בעצם, ונקדיש כמה שנזדקק, עד כמה באמת אותם אנשים יכולים להבין שהם סובלים מאיזושהי פוסט טראומה? במה זה מתבטא?
1: אוקיי. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם על זה שאתם מקדישים לזה את הזמן, כי זה מאוד מאוד חשוב. ובראש ובראשונה אני רוצה להגיד שאם מישהו חווה אחרי השתתפות בלחימה איזושהי מצוקה או תחושה שהדברים הם לא כמו שהם היו קודם, שווה לפנות לאיש מקצוע ולהתייעץ. אני אגיד שלא כל מי שנחשף לאירועים טראומטיים, וטוב שכך, אבל לא כולם יפתחו פוסט טראומה. אבל יש הרבה תגובות שיכולות להיות על פני רצף. ובאמת הדברים שאנחנו רואים זה אנשים שמרגישים שקשה להם יותר, כמו שאמרתי, לישון, להתרכז, אז חווים עצבנות יותר גבוהה, מתפרצים יותר בקלות. לפעמים זה מתבטא בירידה במצב הרוח, בהימנעות ממקומות, למשל אנשים שמאוד אהבו ללכת להופעות או למסעדות וכולי, והיום לא יכולים להתקרב למקומות שהם הומי אדם, כי תחושת הסכנה היא גבוהה מדי. והתפקוד שלהם מושפע מזה גם בבית, גם בעבודה, וזה באמת מאוד מאוד מורכב. אז אני חושבת שכל מי ששומע אותנו וחווה את זה, או רואה מישהו בסביבתו שחווה את זה, חשוב מאוד להוריד את הבושה והאשמה, ולהמליץ לפנות ולהתייעץ עם איש מקצוע. כי באמת אפשר לסייע ולקבל מענה, וכל התגובות, לא משנה איזה תגובות, הן תגובות נורמליות למצב לא נורמלי שהן נתקלו בו.
0: אני מבין. ואיזה באמת, או בדיוק טיפול, מקבלים אותם חיילים כאשר הם פונים אליכם?
1: אז אני אגיד קודם כל שהטיפול ליחידה שלנו הוא טיפול ללא עלות, והוא גם לא תלוי בהכרה במשרד הביטחון. יכולים לפנות אלינו ללא מגבלת זמן ממועד הפגיעה, וללא בירוקרטיה. אנחנו נותנים מענה הכי מהיר והכי מקצועי שאנחנו יכולים, גם בכמויות האלה אנחנו ממשיכים לתת מענה מאוד מאוד מהיר, וזה מאוד חשוב לנו. אנחנו רוצים לראות את האנשים, להעריך את המצב שלהם ולהמליץ להם על הטיפול המתאים. ואגב, זה נכון גם למי שלא השתתף בחרבות ברזל והיה במלחמות קודמות. אפשר לפנות אלינו לאורך כל החיים. ויש לנו שלל של טיפולים שאנחנו מציעים, אם זה טיפולים פרטניים, אם זה טיפולים קבוצתיים, וכל מיני פרקטיקות, וגם מתוך ההבנה שאדם הוא חלק ממערכת, ממשפחה, יש לדברים האלו השפעות, אז אנחנו גם התחלנו לשלב מפגשים עם בני ובנות זוג, כדי להסביר איך נראית מצוקה פוסט-טראומטית, ואיך הבית יכול לתמוך גם בטיפול וגם באדם.
0: זאת אומרת, העזרה שאנחנו מדברים עליה ניתנת גם לבני המשפחה, כי אחד שהוא בעצם סובל מפוסט-טראומה ברמה כזו או אחרת, הוא בעצם, הוא הנפגע והוא הסובל העיקרי, אבל האנשים שסובבים אותו, שאוהבים אותו, הם בעצם גם, מה שנקרא, חוטפים על הדרך.
1: נכון, הפגיעה, המצוקה הפוסט-טראומטית בהחלט משפיעה על כל המערכות של האדם, ואנחנו רואים את האדם, את המטופל שלנו, בתוך המערכת שבה הוא חי. אז נכון שהמטופלים הם הלוחמים. לוחמים שמגיעים אלינו, אבל מתוך ההבנה הזאת אנחנו פוגשים גם בני ובנות זוג שלהם, כדי להסביר גם איך זה נראה, לתת מילים לדברים שלא יודעים, אתה יודע, איך להסביר אותם. למה הוא לא ישן בלילה, למה הוא מתפרץ על הילדים, למה קשה לו לקום בבוקר. פתאום יש איזשהו מושג, ואנחנו גם רוצים לעזור לבני ובנות הזוג להרגיש שגם הם נתמכים, כדי שהם גם יוכלו לתמוך בטיפול, וגם באדם במהלך הטיפול שלו, וגם להבין שזה חלק מהמצוקה הפוסט-טראומטית, ולא משהו שקשור לרצון או לאישיות, וזה גם עוזר לבני הזוג להרגיש גם שרואים אותם, וגם פחות שחיקה כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי או מההחזקה האינטנסיבית של האדם שסובל. מפוסט-טראומה
0: או ממצוקה. כן, מובן. גל, ועוד שאלה אחרונה ברשותך, למי שמאזין עכשיו לשידור שלנו, איך בעצם אפשר ליצור קשר עם היחידה לתגובות קרב לחיילים משוחררים? מה עליו לעשות?
1: אוקיי. אז קודם כל אפשר לפנות אלינו, או בטלפון 03-640-1400, או לחפש ממש בגוגל היחידה לתגובות קרב ולהיכנס ללינק באתר צה"ל. ואני אגיד שאם מישהו שומע אותנו ומרגיש איזושהי בושה או חשש לפנות, לא צריך להישאר עם זה לבד. אפשר ללמוד לחיות עם זה, אפשר לשפר את איכות החיים ואת התפקוד, וטיפול יכול לסייע. אז אל תישארו עם זה לבד ותפנו אלינו, ואני מקווה שיבואו ימים טובים יותר.
0: כולנו בהחלט מקווים לכך, אז בכל מקרה אני מודה לך על ההשתתפות בשידור שלנו, גל כפרי דיקרמן, ראש צוות טיפול ביחידה לתגובות קרב, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, אני מודה לך.
1: אני מודה לך, תודה רבה.
0: תודה.
1: להתראות.
0: ביי ביי. Ну что ж, я переведу беседу с социальным работником и психотерапевтом Галь Кафри-Дикерман. Она также является основателем, простите, руководителем группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Моя собеседница говорит, что, в принципе, прежде всего, она хотела рассказать об отделе по работе с боевыми травмами. Это подразделение в рамках медицинского корпуса армии обороны Израиля, который оказывает психологическую помощь солдатам, демобилизующимся со срочной или резервистской службы. По сути, это военное подразделение, но они лечат гражданских лиц, исходя из их ответственности за тех, кто принимал участие в боевых действиях и теперь испытывает трудности, связанные с участием в войне или оперативной деятельности. Действительно, после 7 октября количество обращений к ним значительно возросло. Если до войны они получали порядка 270 обращений в год, то вот сейчас, с начала той самой войны, они уже оказали помощь примерно 5000. Они постоянно сталкиваются с огромными трудностями, с тяжелым переживанием, которые испытывают люди после участия в такой продолжительной войне, связанной с большим количеством рисков. Также они сталкиваются с трудностями перехода от боевых действий к гражданской жизни, те, кто обращается в этот отдел. Важно очень понимать, что это вызов не только психологический, но и физиологический. Помимо того, что люди становятся свидетелями тяжелых картин, опасностей и травмирующих событий, сам переход из среды, где от тебя требуется максимальная бдительность и готовность к опасности и постоянный поиск угроз, вот переход в гражданскую среду, где нужно выполнять функции, к примеру, там, родителя, супруга или учителя, или какого-то обычного работника, является очень сложным. И организму нужно время, чтобы к этому привыкнуть, и часто люди продолжают чувствовать угрозу своей жизни, опасности, высокую степень бдительности. У них возникают трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном. Иногда это выражается в потере смысла жизни или в снижении самооценки в результате пережитых трудностей. Это действительно очень сложные периоды. И в этой войне, которая длится уже так долго времени и на разных фронтах, они определенно видят влияние этих переходов на пациентов. Я спросил нашу собеседницу, насколько вот солдаты или резервисты, которые прошли через весь этот ужас и кошмар, и к которым прикладывается столько усилий каждый день, вот как они сами осознают, что они страдают от посттравмы, как это у них проявляется. Так, моя собеседница Галь Кафри Дикерман говорит, что, во-первых, она хочет поблагодарить нашу редакцию, что мы освещаем и посвящаем эфирное время. Это очень важно, потому что, в первую очередь, если кто-то после участия в боевых действиях испытывает дискомфорт или чувствует, что вещи уже не такие, как раньше, стоит обратиться к специалисту и проконсультироваться. Не все, конечно же, сталкиваются с травмирующими событиями, но, тем не менее, это бывает, к сожалению, довольно часто, это распространенное явление, и многие развивают посттравматическое стрессовое расстройство, которое в простонародье именуется ПТСР. Есть много реакций, которые могут проявляться непрерывно, как уже она, моя собеседница, говорила, они видят, что люди, которые чувствуют, что им стало труднее спать, концентрироваться, они испытывают большую раздражительность, легче срываются, иногда у них наблюдается ухудшение настроения. Они могут избегать определенных мест, например, те, кто раньше любил ходить на концерты или в рестораны, сейчас не могут приближаться к местам скопления людей, потому что чувство опасности слишком велико, и их функционирование нарушается дома, на работе. Это действительно очень сложно. Поэтому, конечно же, нужно обращаться за помощью. Ну и вот, если говорить о том самом лечении, которое предлагается, то моя собеседница говорит, что она хочет добавить отдельно, что в их отделении абсолютно бесплатное лечение. И оно зависит от признания, не зависит от признания Министерства обороны. Мы об этом говорили в предыдущем с моей предыдущей собеседницей. Можно обратиться к ним без ограничений по времени, с момента травмы и без бюрократии. Предоставляется самый быстрый и профессиональный ответ. Также, что особенно важно отметить, что эта помощь предоставляется также и членам семьи, супругам. Проводятся соответствующие особые встречи, поэтому как бы то самое подразделение при армии обороны Израиля оказывает эту самую бесплатную помощь. Ну и, наверное, самое время напомнить телефон группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Это 03-640-1400, если вы страдаете от посттравматического синдрома. Или ваши близкие, безусловно, можете обратиться. Также можно связаться с этим подразделением через сайт Армии обороны Израиля. Я лишь напомню, что мы беседовали с Галь Кафри Дикерман. Это социальный работник и психотерапевт, руководитель группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Продолжаем программу, и моя следующая собеседница – это Анна Уколова, майор запаса, в прошлом пресс-секретарь армии обороны Израиля. Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Поговорим неофициально об официальном. Не секрет, что как бы мы, журналисты, очень часто общаемся с официальными представителями пресс-службы армии обороны Израиля, но за всем этим стоит не только ваши погоны, есть еще и вот то, что называется жизнь после того, как вы закончили отвечать на наши вопросы, будь то это в прямом эфире или консультировать нас по тем или иным вопросам, вы возвращаетесь к своей жизни, и вам на протяжении последних 3 лет, если я правильно помню, почти 2,5 года вы были на службе, вам довелось видеть нелицеприятные картины. Вот как вам с этим?
2: Ну, я бы, наверное, сказала для начала, что это не совсем после, то есть это больше во время, потому что для меня, в принципе, последние 3 года, ну и в основном те 2,5 года, когда я была практически все время на действующей военной службе, то, ну, как бы армия, жизнь, все вот как бы личное, рабочее, армейское, оно все было вот как-то перемешано, просто немножко в процентном соотношении все менялось в зависимости от того, что происходило на поле боя. Поэтому, да, конечно, переключаться с военного на личное как бы было не совсем просто. И у меня, то есть у меня же служба не была, вот как у многих боевых, вот мы как раз говорили о том, насколько сложно переключаться от того, что ты вот сейчас находишься на боевом задании, а потом ты вдруг резко должен переключиться и вроде бы как бы стать, не знаю, родителем, женой, мужем и так далее. То есть у меня вот эти вот переключения, у меня было, наверное, немножко помягче, естественно, то есть я не участвовала прям вот в боевых боевых заданиях, то есть я была на всех границах и в секторе Газа, но у меня вот это вот переключение, оно происходило практически каждый день, то есть ты как бы сейчас ты находишься где-нибудь внутри сектора Газа с журналистами, объясняешь им, что происходит, и пытаешься подобрать правильные слова, и как-то более четко выразить на русском языке то, через что проходит сегодня наша страна, И параллельно, как бы параллельно с этим мысли о том, и, как бы, обстреливают ли сейчас мой дом, и успел ли мой ребенок забежать в бомбоубежище, не знаю, в школе или дома, там, в зависимости от
0: Ань, есть ли место, этапа войны. Простите, что перебиваю. Есть ли место для чего-то личного, для эмоций? Потому что, с одной стороны, речь идет о непрерывной работе с точки зрения информирования населения, понятно, с помощью или посредством средств массовой информации. С другой стороны, есть эмоции, потому что, да, не обязательно было находиться на линии фронта. С первых минут 7 октября все мы, к сожалению, стали свидетелями публикации всевозможных роликов, которые делали, кстати, изверги из Хамаса, ну, потому что назвать их по-людски не получается. И вы были тем человеком, который видели тот фильм, который транслировался только для зарубежных журналистов и у наших журналистов, у жителей нашей страны, если они пытаются зайти и посмотреть этот фильм, попросту нету доступа. Вот об этом я говорю. И тут есть эмоции, когда вам приходится, к примеру, подниматься в эфир зарубежных СМИ. Вот вы сохраняли вот ту вот официальную позицию или все-таки где-то хотелось что-то добавить от себя?
2: Ну, я могу сказать, что в этой ситуации я здесь просто немножко сама дозировала момент эмоций, потому что когда я выхожу в эфир, я очень четко понимаю, как бы, что это не просто я Аня, а я выступаю как представитель огромнейшей структуры, представитель тех людей, которые сейчас, может быть, погибают, и представитель всех тех, кто находится в Израиле. Поэтому здесь мне, да, нужно было очень четко ограничивать себя и эмоции свои как бы оставлять в сторону. Иногда, да, я каким-то эмоциям давала ход, если мне казалось, что это правильно на тот момент. Может быть, это вот то, что меня и как-то вот не знаю, если можно правильно так сказать, сохранила, да, то есть этот эмоциональный фон, потому что я вот как-то очень четко как бы держала себя в каких-то рамках на протяжении всего вот этого вот времени. Опять же, не могу сказать, что у меня не было моментов, когда просто душа разрывалась, и когда я, не знаю, просто вечером уходила куда-нибудь на берег моря для того, чтобы дать возможность продышаться, как бы этим эмоциям дать чувства, но тот факт, что я вот сейчас представляю страну, как бы он, конечно, меня очень сильно держал в рамках, и приходилось эмоции немножко оставлять в сторону, но, естественно, неоднократно я не просто ездила в какие-то места, я общалась с людьми, я слушала истории тех людей, которые в кибуцах были. Не только в кибуцах, да, то есть мы сейчас говорим про 7 октября, но 7 октября мы пережили самый страшный этап, конечно, был в кибуцах, но после этого последовали...
0: Ну, после 7 октября был и 8 октября, был север.
2: Да, подключился север, я очень много на севере, по северу ездила, и то есть и люди, которые оставались в кибуцах, и то есть у меня вот было немножко вот такое, я могла сегодня быть, не знаю, возле Газы, завтра быть в Кириат-Шмоне или в какой-нибудь Ханите, которую недавно обстреляли, и там все дома как бы в пепел, и потом поехать, не знаю, куда-нибудь в Тверью пообщаться с людьми, которые эвакуированы и находятся в гостиницах. То есть вот этот вот эмоциональный момент, он, конечно, присутствовал всегда, но я как-то старалась тогда находить какие-то позитивные, да, потому что несмотря на тот ужас, который мы пережили в Израиле, нет, это не несмотря, в Израиле очень теплые люди. Да, то есть, да, нужно много чего говорить про израильтян, но в моменты, в какие-то тяжелые моменты израильтяне умеют собраться и быть вместе, поддерживать, делать, волонтерить. И это, вот этот вот момент как бы того, что вот я часть такого государства, я часть вот тех людей, которые настолько умеют отдавать от себя, он очень сильно меня поддерживал, ну, если можно сказать, позитивно, да, насколько вот, но на фоне всех тех ужасов, которые происходили, вот эти позитивные люди, которые приходили, где-то танцевали,
0: Анна
2: где-то
0: Уколова.
2: Радовались, поддерживали
0: да.
2: детей.
0: К сожалению, да, наше эфирное время подходит к концу. Да, Анна Уколова, майор запаса, в прошлом пресс-секретарь армии обороны Израиля. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
2: До свидания.
0: Спасибо. Я лишь напомню, что сегодня над программой работал продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Итай Тамаров. У микрофона в Иерусалимской студии был ведущий редактор программы «Особый случай» Максим Гулер.

0: В Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Суд Великобритании приговорил к пожизненному заключению гражданина Кувейта, который намеревался совершить теракт в израильском посольстве в Лондоне. Этот человек по имени Абдал Аль-Бадри, 34 лет, прибыл к зданию израильского посольства около полутора лет тому назад. Он был вооружен двумя ножами. При нем была записка, в которой говорилось, что он готов умереть как шахид. Корреспондент Кан Йоав Загави передает, что террорист пытался перелезть через ограждение, но был схвачен сотрудниками полиции. Поступила информация о том, что силы Цагаля в буферной зоне в Сирии открыли огонь по нескольким подозрительным лицам, которые приблизились на опасное расстояние к опорному пункту Цагаля. Инцидент произошел в районе Кунейтры. Двое из этих подозрительных лиц были задержаны. Один из них получил ранение. Корреспондент Кан Итай Блюменталь передает, что это уже второй подобный случай в данном районе за последние сутки. К событиям в Йемене. Силы арабской суннитской коалиции, пользующейся поддержкой со стороны Саудовской Аравии, приступили к широкомасштабному наступлению на столицу повстанцев-хуситов Сану. Пресс-секретарь коалиции сообщил, что около сотни боевых самолетов атакуют различные объекты хуситов в районе Саны и оказывают поддержку наземным силам. Высокопоставленный источник в правительстве Йемена заявил в интервью катарскому телеканалу «Аль-Араби», что силы коалиции уже вернули под свой контроль Баль-Аль-Мандебский пролив и продвигаются сейчас в сторону города Аль-Мухай, который был захвачен хуситами в прошлом месяце. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Леран Аарони и Шимон Миджан. К другим темам. Освобожденный из хамасовского плена Максим Харкин заявил в интервью корпорации Кан, что, по его мнению, можно было освободить заложников гораздо раньше. И руководство страны должно было вести себя по-другому. «Еще находясь в плену, я понимал, что нужно было действовать иначе. Я бы согласился на все. Мы видели этих террористов. Я бы дождался освобождения последнего заложника, а потом схватил бы террористов за руку и сказал бы: «Все, мы расторгаем сделку и отныне будем действовать по-другому», — подчеркнул он. Как мы передавали, глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, выступая на церемонии, посвященной павшим 7 октября гражданским лицам, что железный кулак Израиля будет обрушен на всех тех, кто попытается занести на нас руку. По его словам, мы защищаем не только себя, но и весь свободный мир. Он, в частности, подчеркнул. Когда извергается вулкан террора и ненависти, у этого фундаменталистского явления нет никаких границ. У террора нет границ. Он не обходит стороной ни Великобританию, ни Францию, ни Голландию, ни другие страны, указал премьер-министр. Корреспондент Кан Дикла Аарон передает, что речь Нетаньяху была прервана на короткое время после того, как Яков Гудо, потерявший 7 октября сына Тома, выкрикнул в адрес Нетаньяху: «Ты не защитил моего сына 7 октября. Ты не защитил 1200 израильтян, которые были убиты». Председатель парламентской оппозиции Яир Лапид не присутствовал сегодня на траурных государственных церемониях на горе Герцля в Иерусалиме. В его окружении подчеркивают, что Лапид подвергает резкой критике как самого Нетаньяху, так и министров правящего кабинета за то, что они отказываются взять на себя ответственность за события 7 октября. Вместо этого они обвиняют военное руководство и противятся созданию государственной следственной комиссии. Председатель партии Еш Атид намерен прибыть на траурную церемонию послезавтра. Эту церемонию организуют семьи, потерявшие в тех событиях своих близких, а также семьи заложников. И в заключение о погоде. Завтра понижение температуры, возможны кратковременные дожди на юге и на востоке страны. В среду и в четверг потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 24 градуса, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Галилее 23, в Бершеве 28 и в Эйлате завтра днем 29 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
1: כאן, תאגיד השידור הישראלי, מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבות.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня Израиль начал отмечать третью годовщину резни 7 октября и начало войны, которая продолжается до сих пор. Государственный день памяти жертв резни Хамаса и павших на войне отмечается церемониями на горе Герцля с участием официальных лиц, речами, возложением венков. Эта официальная скорбь будет, конечно же, резко контрастировать с тем, что произойдет через два дня, 7 октября, на альтернативной церемонии памяти, организуемой движением Куму и семьями погибших и похищенных. Ну а о том, что происходило сегодня на церемонии Государственного дня памяти, мы хотим услышать от нашей коллеги Саши Коган, редактора и ведущей Канрека. Саша, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Арик.
0: Вам слово.
1: Итак, этот день начался в 6 часов 29 минут, ровно как тогда, три года назад, в 6 часов 29 минут началась атака Хамас. В резиденции президента и у здания Кнессета в этот момент сегодня были приспущены государственные флаги. В Кнессете возложили венки к мемориалам павших и жертв враждебных действий. Утром с обращением выступил начальник генштаба Эйаль Замир. Он заявил, что 7 октября ЦАЛ не выполнил свою главную задачу, не защитил граждан государства Израиль. И армия обязана расследовать произошедшее и убедиться, что сделанные выводы действительно реализованы. Тема ответственности и необходимости расследования стала одной из главных тем первой государственной церемонии, прошедшей на горе Герцль. Она началась в 11 часов на участке Гдолей-Гаума, там, где похоронены выдающиеся израильские политические деятели. И эта церемония была посвящена военнослужащим и сотрудникам сил безопасности, погибшим с 7 октября 2023 года и в течение всей последующей войны. Правда, премьер-министр Бенямин Нетаньяху в своей речи сделал акцент прежде всего на трех годах войны и ее военных итогах. Давайте послушаем, что он сказал. В секторе Газа не будет власти Хамаса. Все, кто были замешаны в атаке против нас, все, кто удерживал похищенных, их время сочтено. В Ливане Израиль продолжит преследовать Хизбаллу, а что касается Ирана, мы не дадим террористическому иранскому режиму угрожать нашему государству. Иранский режим находится в самом слабом состоянии с момента своего существования и скоро его прекратит. Между тем, президент Герцог в своей речи на этой церемонии напомнил, в течение долгих месяцев до нападения девушки-наблюдательницы видели происходящее по ту сторону границы, докладывали, предупреждали, но, по словам президента, никто не сложил эти предупреждения в одну единую картину. По вопросу о том, как может сложиться эта самая единая картина, президент заявил следующее. Давайте послушаем. В этой тяжелейшей войне мы потеряли

0: многих лучших наших дочерей и сыновей, молодых людей и умудренных опытом людей, которые успели к тому времени построить семьи и даже общины. Эта потеря делает необходимым решительно, мужественно и беспристрастно расследовать то, как это произошло. Прошедшее с этого времени, с этого момента время не отменяет этой обязанности, сказал президент. Он также связал уроки с 7 октября и с происходящим сегодня внутри израильского общества. На фоне избирательной кампании он предупредил об опасности глубокого раскола. Спорить необходимо, добавил президент, но человек, который сегодня с тобой не согласен, завтра все равно будет жить рядом с тобой, а его дети вместе с твоими детьми защищать эту страну, ходить в одну школу. Пример опасности раскола не заставил себя ждать. Когда глава Верховного суда Ицхак Амид возлагал венок, из зала прозвучал выкрик: «Вы не заслуживаете возлагать венок». В 14 часов дня у мемориала жертвам враждебных действий на горе Эрцен началась вторая официальная церемония. Она была посвящена гражданам, убитым 7 октября и во время последовавшей войны. И здесь президент Герцог говорил о гражданском героизме. Он назвал одним из символов 7 октября шоссе номер 232. В этот день эта дорога, по словам президента, стала дорогой крови. Но он предложил помнить ее по другим названиям – дорога героизма. Почему? Потому что именно по этой дороге в район боев ехали гражданские, военные, полицейские и спасатели. Люди, которые понимали опасность, но отправлялись туда, где находились другие израильтяне, нуждавшиеся в помощи. Когда премьер-министр начал выступать на второй церемонии, его прервал Яаков Годо, отец Тома Годо, убитого в кибуце Кисуфим. Он крикнул премьеру: «Ты не защитил моего сына и 1200 убитых 7 октября». А потом прокричал: «Позор». Нетаньяху остановился на несколько секунд, но потом продолжил выступление. Позже Яаков Годо объяснил журналистам, что для него было важно сказать эти слова, причем сказать их лично премьер-министру. По словам Годо, другие люди, которые занимали ответственные должности 7 октября, некоторые из них, по крайней мере, признали свою ответственность или ушли со своих должностей, тогда как Нетаньяху, по словам Годо, этого не сделал. Ровно час назад, в 17 часов, в резиденции президента в Иерусалиме началась встреча в рамках проекта «Салон Утеф». Она посвящена истории Умри Мирана, вернувшегося из плена, и его жены Лишай Лави Миран из кибуца Нахаль-Оз. Вечером памятные церемонии пройдут во многих городах страны. В Рехове церемония называется «Лица и имена». Свою историю там расскажет Айелет Бениамин, вдова Рона Бениамина, убитого 7 октября. Тело Рона было вывезено в Газу, а молитву «Искор» прочтет вернувшийся из плена житель города Немрод Коэн. Позже там же выступит бывший заложник Ильхана Бохбуд. В Бершиве поминальную свечу зажжет Тали Бузакашвили, вдова полковника полиции Ицхака Бузакашвили. Кадиш прочтет Свика Коэн, отец погибшего бойца Бена Коэна, опереживший события 7 октября, и затем служивший в резерве Бен Саде расскажет свою историю. Свою историю должен будет рассказать своему сыну Ор Леви, который провел в плену 491 день. Двухлетний Альмог ждал маму и папу дома. О гибели своей жены Эйнаф и матери Альмога Ор Леви узнал только после освобождения. Ор Леви сказал, что для него необходимость выяснить, что произошло 7 октября, это дать ответ своему сыну, почему он так долго ждал. И вот что он сказал: «Я хочу знать правду, хочу знать, что произошло. Только тогда я смогу понять, и только тогда я смогу ответить на вопрос Альмога, который спрашивает меня, почему так произошло. А я не знаю, почему. Прошло 3 года, 1.5 года с момента, как я вернулся, но я знаю ровно то, что знал, когда сидел в туннеле на глубине 50 метров под землей». Арик.
1: Саша Коган, наш коллега, редактор и ведущая Конрека, большое вам спасибо за этот обзор. Мероприятие 3-й годовщины 7 октября, разумеется, только начинается и будет продолжаться, как мы уже сказали, до 7 октября, когда состоится альтернативная церемония, организуемая в том числе с участием семей погибших, бывших заложников и павших на войне.
0: Спасибо.
1: Седьмого октября 2023 года Майе Изучаевой было 29 лет. Она работала менеджером проекта в инженерной фирме Вармина, а на Нове занималась любимым делом, регулярно посещала вечеринку и была там ответственна за контроль входа. В 6 часов 29 минут ее мир рухнул. Мы беседуем с Майей Изучаевой, которая спаслась с вечеринки Нова.
2: Майя Шломах. שלום.
3: אין יותר מדי שאלות חדשות שאפשר לשאול, ולכן אני פשוט אסביר.

0: מבקש ממך לספר מה קרה לך בשביל בבוקר.
1: אני הייתי סלקטורית במסיבת הנובה בשביל אוקטובר, כאשר בשש אני ירדתי מהמשמרת, שש וחצי כבר היו בשמיים מתחים אינסופיים של רקטות, משהו שהוא ממש לא רגיל, אפילו שבארץ אנחנו בשום מקום רגילים לזה, ואז בעצם אני ועוד חבר נכנסים לאוטו ומנסים להימלט מהמקום. בהתחלה חשבנו שבסך הכל אנחנו רוצים להתחמק מהפקקים. זה היה התמימות, להצלנו לצאת ראשונים, כי באמת הבנו שהאזור מתורגת, כי באמת אחרי שחיכינו משהו כמו 10-20 דקות, והבנו שהמסיבה לא הולכת לחזור. זה בכלל מה שחשבנו בהתחלה, שהפקה כל כך גדולה, אני חלק ממנה, איך זה יכול להיות שככה פתאום כמה טילים והסגרו. אבל אז אחרי 20 דקות הבנו שזה משהו מאוד לא רגיל, ופשוט התחלנו להימלט ברכב. אחרי כמה דקות של נסיעה על כביש 232, התקלנו במחבלים. אני נהגתי, האמת שהייתי באלם, כי בהתחלה חשבתי שזה איזושהי תאונה. ראיתי רכבים מפרססים, ולא כל כך הבנתי. בסוף אני יוצאת ממסיבה, ואחרי שהחבר שהיה איתי במושב, הוא צרח עליי לעצור, והוא הבין את הסיטואציה, פתאום קלטתי שבאמת יש ירי על הרכבים שנוסעים 100 מטר מלפניים, עם קלצ'ניקובים. פתאום הכל כזה, מבחינתי קפה. עצרנו ליד המיגונית של רעים, חבר שהיה איתי נכנס לבפנים, לי לקח כמה דקות, הייתי בכיפאון בהתחלה, קפאתי במקום, ואז אחרי כמה רגעים נכנסתי ביחד איתו למיגונית, והיו שם כבר 30 אנשים בתוך המיגונית הזאת, השעה כבר הייתה בערך 7:40 בבוקר של אותו יום שבת, כאשר אנחנו לא יודעים מה קורה מסביב, אנחנו שומעים שהם מתקרבים למיגונית, ובהחלטה של רגע, בהחלטה של שנייה, 3 דקות לפני שהמחבלים מגיעים לתוך המיגונית, אז החבר שאיתי פשוט מושך אותי החוצה, אל תוך קולות הירי, כנגד כל ההיגיון, מושך אותי חזרה לאוטו, צועק עליי, אנחנו לא נשארים פה, אנחנו לא נשארים פה, ואנחנו ממשיכים חזרה לכיוון המסיבה, ושם התחלנו להבין שבעצם המחבלים הם על שני הצירים, שזה לא רק חוליה אחת מצד אחד. ראינו מישהי שנורתה ברכב, ראינו רכבים מחוררים, ראינו אנשים צורחים, ופשוט התחלנו לרוץ בשדה. אחרי 20 קילומטר של ריצה תחת אש ומתחים ו-RPG ויריות ואנשים נופלים, הצלחנו להגיע בעצם למושב פטיש. אני מצליחה ליצור קשר עם אחותי, ואני מבקשת לדעת מה קורה, ובאותו סיטואציה אף אחד לא יודע מה קורה. בפטיש מנסים להגיד לנו שיש בסך הכל 60 מחבלים, 60, זה היה נשמע מטורף, והיום אנחנו מבינים שזה 3,000. ורצינו לחזור, כי היה לנו חברים בשטח המסיבה, יש לי חברה שהייתה בבודקה של הכרטיסים תקועה, יש לי חברים שהיו תקועים בקרוון השבת, אבל לא נתנו לנו לחזור. אנחנו לא הצלחנו גם לחזור למרכז, אנחנו נשארנו את הרכב שלנו שם. הצלחנו בסוף לקבל טרם, אני הייתי סלקטורית בכניסות, כמו שאמרת. אז לראות את הילדים נכנסים בצורה כזו יפים ומחייכים וקופצים וצבעונים, וכשהם יצאו משם, פתאום ראיתי אותם בפטיש וטועים, מדממים עם חטא עין, זה היה פשוט מראה סוריאליסט. אנחנו נמצאים בפטיש, אנשים שם הם שומרי שבת, והם מארגנים את הכל בשבילנו, מים ואוכל וכל מה שהיה אפשר. ארגנו לנו גם אוטובוסים להגיע לבאר שבע, ומשם באמת התחלנו את המסע, לקחנו טרמפ עם אבא של אחת הילדות שהיו באוטובוס הזה, התחלנו לנסוע עד המרכז, משם רק התחלנו להקל את ממדי האסון. בהתחלה חשבנו שאוקיי, יצאנו מזה, באיכשהו התחלנו לחפש את החברים, התחלנו לחפש את האנשים שחטופים, והממדים של האירוע פשוט נחשפו ועוד ועוד ועוד. ככה שגם עכשיו, אחרי 3 שנים, אני מוצאת את עצמי בשדה תעופה, מחכה לטיסה למיאמי, בשביל לבוא ולעשות הסברה ולספר את הסיפור. אני חושבת שזה משהו שרק התחיל שם. הממדים, אנחנו עוד לא יודעים אותם, אנחנו רואים את זה בכל העולם, לא רק אצלנו. אבל אנחנו אופטימיים. כל הכאב.
0: את אמרת שאת יוצאת עכשיו, אני מקפס אותך בשדה תעופה, את יוצאת לפעולת הסברה. באיזה פעולות את משתתפת ואיך?
1: קודם כל, בטח יצא לכם לשמוע על המיצגים של הנובה, שזו תערוכה נודדת בכל העולם, שבעצם מראה ומסבירה בדיוק איך הייתה המסיבה, לא רק איך היה הטבח, שזה מה שכולם מכירים, אלא באמת איך הייתה המסיבה נראית מלפני, וזה בעצם תערוכה שמציגה בכל העולם. זה מי שהביא אותה זה סקוטר בראון, בשיתוף פעולה עם העמותה של קהילת שבט הנובה, ובעצם כל הרעיון זה להראות את הפיגוע טרור הכי גדול שהיה אי פעם בפסטיבל מוזיקה. ישראל, לא ישראל, יהודי, לא יהודי, מנסים באמת להראות לכל העולם תראו מה קרה בפסטיבל המוזיקה. עכשיו, בפסטיבל המוזיקה, אני יכולה להגיד, בדקתי תעודות זהות לאנשים מכל העולם. אנשים מברזיל, מארגנטינה, מרוסיה, מספרד, ואנגליה, ובאמת היה שם מכל קצוות תבל. ובעצם התערוכה של הנובה זה משהו מדהים בעיניי. זה פשוט בא להראות את הדבר הזה שקרה. אין פה פוליטיקה, אין שם שום דבר, לא שזה משהו פוליטי, כן? אבל בשביל העולם, אנחנו ממש, זה אחד הכלים של ההסברה הכי חזקים שיש, בעיניי. ממש להראות, ממש ללכת דרך הפסטיבל. אני מכירה באופן אישי אנשים שהיו מחוץ למיצג והפגינו נגד רוצחי הילדים וכל השקרים וכל התעמולות, והזמנו אותם להיכנס פנימה. ולחוות את התערוכה, לחוות את הפסטיבל. וזה לא שהם הסכימו, הם פשוט היו בהלם. אמרו לי באנגלית, we didn't know about this. לא ידענו. מה זה? לא ידענו. עכשיו, התערוכה כל כך עוצמתית, אפשר לקחת טלפונים של אנשים, שבאמת, של אנשים שזה היו הרגעים האחרונים שלהם, כל לילה מטעינים את זה. ובעצם אתה ממש יכול לקחת את הטלפון מהעמדה שלו בתערוכה, להסתכל את הסרטון האחרון שבן אדם צילם. זאת אומרת, בעבר לזה שאפשר לפגוש אותי, ואפשר לפגוש עוד שורדים ומשפחות שכולות, אנשים שקשורים לאירוע, וכשפוגשים אותם ממש אחד על אחד, מסתכלים בעיניים, זה לא איזשהו סרטון בטיק טוק, עוד אחד. אתה לא יכול להתעלם מזה. וזה בעיניים כלי מאוד מאוד עוצמתי. ובאמת ראיתי בעיניים שלי אנשים שעוברים ובשוק, אומרים, אבל לא ידענו, לא ידענו.
0: מאי זושף, ראית בדיקת כרטיסים בפסטיבל נובה בקיבוצרים. תודה רבה לך ובהצלחה במשימה של הרבה מהם.
1: תודה, תודה לכם, ושיהיה לנו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, שיהיה לנו בה, באהבה, באחווה, ושיהיה לנו רק טוב.
0: תודה רבה.
1: תודה לך.
2: מאי рассказывает, что в 6 утра закончилась ее смена, и в 6.30 уже небо разорвали ракеты, выглядело это очень серьезно, но не воспринималось как что-то невероятное. Тогда всем казалось, что после того, как ракеты пролетят, можно будет вернуться к вечеринке. Вечеринка была большая, очень серьезная, была программа. Но через какое-то время стало ясно, что ситуация ухудшается, и она вместе со своим приятелем решили покинуть место проведения новые на машине, чтобы, как им казалось, успеть до пробок. Да? То, что их больше всего тогда в тот момент беспокоило, иронически замечает Майя. Через несколько минут движения на 232-м шоссе, шоссе смерти, как оно потом стало называться, они услышали стрельбу, террористы перекрыли уже это шоссе, расстреливали машины за 100 метров до них. Они развернулись, начали двигаться назад и остановились возле убежища в районе Раим, то самое убежище, которое потом получит жуткое название Мигунита Мавит, да, убежище смерти. Там уже было, по ее словам, около 30 человек. Время было 7 часов 40 минут утра. Было непонятно, что делать, но они услышали, что террористы приближаются. И буквально за несколько минут до того, как террористы ворвались в это убежище, ее приятель убедил ее бежать. Они вернулись к месту вечеринки Нова, поняли, что на машине спастись не удастся, и бежали пешком 20 километров по полю, под огнем. Добрались до поселка Патиш, где их встретили местные жители. Там, она говорит, что ее очень особенно потряс тот факт, что она видела всех этих молодых ребят и девушек, которые приходили на вечеринку, веселые, разодетые, собираясь приятно провести время. А затем она увидела их там, в Патише, раненых, истекающих кровью, испуганных, но выживших. Там, в Патише, местные жители, несмотря на то, что они, это религиозный машав, и был праздник, но, тем не менее, они сделали все возможное, накормить и помочь им, и организовать автобусы, которые доставили их в Бершеву, и там уже, оттуда она уже добралась в центр страны, где она начала искать друзей. Только тогда до нее стали доходить масштабы катастрофы. Количество погибших, пропавших без вести, в том числе ее друзей, которых она последний раз видела на вечеринке. Мы говорили с Майей за несколько минут до того, как она села в самолет, на пути в Майами, где она ведет разъяснительную работу. По ее словам, ее работа связана с выставкой «Новы», которая регулярно проводится в разных странах мира по инициативе филантропа Скутера Брауна и общественного объединения «Кейлат Шевет Нова», община «Поколение Нова». Выставка посвящена как самому фестивалю, так и ужасам, которые там произошли 7 октября. И по ее словам, она имеет потрясающий эффект на всех ее посетителей, и даже на тех, кто демонстрирует против нее. Она встретила нескольких таких людей, которые, зайдя на выставку и увидев то, что произошло, признавались, что они не знали, что это было, и существенно изменили свое мировоззрение. Это была Майя Изучаева, которая была селектором на вечеринке Нова 7 октября 2023 года. одна из самых ужасных глав трагедии 7 октября выпала на долю тех, кто должен был разбирать и опознавать тела погибших, тела убитых Хамасом, тела тех, кто стали жертвами этой ужасной трагедии в первый день. Одним из них был наш собеседник, майор резерва доктор Влад Войрис, который с 8 октября стал военным врачом в отделе опознания Израильской военно-медицинской службы. А до того и после этого он был гражданским врачом-стоматологом. Доктор Войрис, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Арик, добрый день.
2: Я правильно описал ситуацию?
3: Да, правильно. Я начинал свою карьеру как военный стоматолог, но потом уже довольно долго просто работал гражданским стоматологом, иногда ходил в резерв как стоматолог и до сих пор хожу.
2: Вы описываете, в том числе и в своей книге, которая называется «На иврите Шура Тахтуна», если можно просто сказать, подведение итога, да?
3: Да, примерно так, итоги.
2: Как это произошло? Расскажите, пожалуйста, слушателям радио Канрека, как человек, который не имел отношения к опознанию тел, к такому анализу, был абсолютно гражданским и лечил зубы солдатам в резерве, вдруг оказывается в центре этого ужаса 8 октября?
3: На самом деле, как мне сегодня кажется, это произошло довольно просто. Просто потому, что 7 октября вечером, когда погибшие начали поступать в центр опознания на базе Шура, и было понятно уже примерно о каких количествах погибших идет речь, то мои знакомые офицеры из армии просто начали звонить всем резервистам, всем резервистам, которых они знали, и спрашивать их, готовы ли они присоединиться к этой задаче. И вот так вот позвонили мне, это было 8 октября, очень рано утром, примерно в 5 или в 5:30 утра. И я после очень небольшой паузы, буквально нескольких секунд, я сказал: да, хорошо, я приеду, скажите мне только, куда приезжать. И все, и в 8 утра я уже был там.
2: Итак, 2.5 месяца вы провели в аду.
3: Ну да, можно сказать, что да, хотя ад, конечно, был разной степени интенсивности. Да, не всегда жарили на сковородках при одной и той же температуре.
2: Вы возвращались оттуда, у вас было время провести, выпускали вас, или вы вот 2.5 месяца там, на этой базе, и провели, не выходя, что называется, оттуда?
3: Нет, мы работали там посменно, и нас не только выпускали, нам говорили: идите домой, посмотрите на свою семью, на детей, отдохните, потому что быть там 24 часа в сутки – это невозможно просто, и никто не хотел, чтобы мы там так сидели. Но первые дни мы работали сменами по 12 часов, а потом, когда у нас немножко добавилось там персонала, мы перешли на смены по 8 часов. Но, опять же, первые недели это было круглосуточно.
2: Вы пишете о том, что лагерь Шура получил за первые 2 дня останки 300 солдат и 900 гражданских лиц. Как выглядела ваша работа?
3: Моя работа заключалась в опознании в основном солдат, поскольку я часть медицинских войск. Гражданскими у нас занимался отдел криминалистики полиции. Опознанием их по зубам. То есть я должен был сравнивать зубы погибшего, который лежит сейчас передо мной на столе, посредством клинической проверки, посредством рентгеновских снимков, с его данными, которые у нас имелись предсмертными. То есть это могли быть какие-то записи из стоматологических карт, снимки, которые ему когда-то кто-то сделал в клинике и так далее. И вот этим сравнением, собственно, я и занимался. Кроме этого, естественно, мы там брали пробы ДНК у каждого погибшего и отправляли их в лабораторию, которая находилась этажом выше, для того, чтобы наше опознание подтвердилось еще одним биометрическим признаком.
2: Мы помним, что бурная дискуссия была в основном со стороны тех, кто пытался каким-то образом преуменьшить преступления Хамаса, о том, что вот первые свидетельства были неправильными, и там, о том, что были десятки детей, сожженных в печах, это было неправда. И вот здесь они сионисты неправду говорили. Из общего анализа, который вы, так сказать, могли сделать на месте, как вы подводите итоги преступлений Хамаса 7 октября?
3: Из общего анализа я могу сказать, что я проверял в основном солдат, хотя гражданские лица мне тоже попадались. Я могу сказать, что там присутствовали все виды издевательства над трупами, которые человек только может себе представить, включая, я не знаю, насколько я могу вдаваться в графические подробности в эфире, но расчленение, сожжение, переезжали уже убитых солдат тяжелыми машинами, там, джипами и так далее. То есть все это было. От этого никуда не убежишь.
2: В своем интервью газете «Исраэль Айом» вы говорите о том, что на иврите нет слова, которое определяет запах массового убийства, которое существует. Это слово существует в английском и русском. О каком слове речь?
3: Это слово... Мне легче всего на сегодняшний день это слово по-научному сказать в английском. Это слово называется putrid. То есть это слово, которое обозначает запах
2: разлагающихся тел.
3: Разлагающихся тел, гнилой плоти, гнилого органического материала. Это очень неприятный запах, который любой из нас, как мне кажется, его когда-либо нюхал, даже не понимая, что мы именно это нюхаем. Но это запах, который человечеству известен с предысторических времен. И просто мы на генетическом уровне знаем, что это запах опасности, что от него нужно держаться подальше.
2: Вы решили, когда вы решили написать книгу о том, что произошло, о том, что вы пережили? И какова была ее цель?
3: Я начал писать дневник о том, что происходит именно со мной и что я вижу в Шуре уже в конце первой недели после 7 октября, когда я просто разговаривал с некоторыми своими товарищами в конце недели, и они, зная, что я человек пишущий, мне сказали, ты вот возьми и все, что ты там видишь, запиши хотя бы для себя, чтобы потом не забыть, чтобы у тебя было какое-то свидетельство того, что ты там видел. И я действительно вот в первую же пятницу после 7 октября я сел за компьютер и начал писать дневник. И продолжу его писать на протяжении всей моей службы, то есть вот все эти 2,5 месяца. Потом, когда я этот дневник прочитал, мне стало немного не по себе. Я понял, что в таком виде, естественно, публиковать его нельзя. Он был очень графический, полон деталей, которые нормальным людям читать не нужно. И поэтому я тогда взял паузу и вернулся к написанию книги только примерно через год. После этого, когда я уже понял примерно, как я могу превратить этот дневник в литературное произведение, которое нормальные люди смогут прочитать и при этом не травмироваться сами.
2: Ну что ж, доктор Влад Двойрис, майор резерва, автор книги «Шура Тахтуна» на иврите. И большое спасибо вам за этот непростой разговор.
3: Спасибо, Арик.
2: Спасибо. Конечно же, в церемониях Государственного дня памяти 7 октября Большое место уделяется военным. Начальник генерального штаба, как мы уже слышали, выступил сегодня, заявив, среди прочего, цитата, «Наш долг – проводить расследование, обеспечивать претворение в жизнь извлеченных уроков, чтобы оправдать доверие, оказанное народом. С того дня мы ведем затяжную борьбу, сражаемся на ближних и дальних рубежах, защищаем наши города и границы, наносим удары по врагам, уничтожаем средства, угрожавшие гражданам Израиля. Мы спасли и вернули заложников,

0: высокую цену. Принципиальная задача в Газе решена не была, Хамас не отстранен от власти. Давид Шарф, наш военный обозреватель, здравствуйте.
1: Арик, здравствуйте.
0: Ну, давайте начнем с заявления Йова Галланта, потому что мне оно показалось немного странным. Да? Галлант перестал быть министром обороны, был уволен Нетаньяху в ноябре 2024 года. Сделка была заключена в январе с участием того, Байдена и того же Трампа. Предусматривала она полный вывод израильских войск из Газы, прекращение войны. И вот теперь сорвалась в феврале, потому что Хамас ее не выполнял. Вот теперь Галлант утверждает, что, оказывается, ее можно было выполнить. Что вы думаете об этом?
1: Я думаю, что в контексте вот такого рода заявления всегда стоит рассматривать и в контексте политических реалий, и в том числе личностных отношений. Когда Галланд был министром обороны, он действовал и высказывался несколько иначе. Понятно, что обязанности обязывали. С другой стороны, когда Галланд не при делах, и он человек, имеющий личные обиды на премьер-министра, то и тем более в преддверии выборов, кое-какие мотивы становятся более понятными. Это контекст. Что касается, можно ли было заключить сделку, ну, скажем так, по всей видимости, раньше ее заключить можно было. Весь вопрос в условиях. И, насколько я понимаю, тех условий, которые я в этот вопрос вникал глубоко, тех условий, которые в реальности получил Израиль, это касается и освобождения заложников, и, конечно, тех или иных моментов, связанных с территориальным контролем. Так вот, тех условий, которые Израиль в итоге получил, не было ни до, ни после. Естественно, после быть не могло по определению. Так вот, все варианты, которые до, предлагали, предполагали, скажем так, я не скажу израильскую капитуляцию, так или иначе, но нечто гораздо худшее, я имею в виду с точки зрения необходимости выхода Израиля со всех контролируемых территорий, Рафех, Филадельфийский коридор и так далее. И в итоге те условия, которые Израиль получил, по факту они были самыми лучшими из всех, которые стояли на повестке дня во время войны. И, на мой взгляд, это произошло благодаря тому, что Трамп дал в заметной степени Израилю зеленый свет с одной стороны, с другой стороны показал Хамасу и Катару, что давления на Израиль не будет, ну, по крайней мере, на том уровне, какое было раньше, а с другой стороны будет давление на тот самый Катар. И, собственно, после покушения на руководство Хамаса в Катаре, вот эта вот тенденция превозобладала, и, на мой взгляд, альтернатив, которые были сопоставимы по, что называется, по качеству, за месяц и до не было. На мой взгляд, те, кто об этом говорят, но они, скажем так, чего-то утаивают.
0: И те, кто на самом деле поддерживает эту идею, они говорят, что вот можно было заключить сделку пораньше, дать любые обязательства, освободить всех заложников, спасти как минимум еще 10 по их подсчетам живыми, а затем сказать, ну так что, мы Хамасу обещание держать не собираемся и возобновить войну при поддержке Соединенных Штатов. Это реальный сценарий был?
1: На мой взгляд, при Байдене это был бы крайне проблематичный сценарий. То есть, скажем так, рассчитывать на такое при Байдене нельзя было вообще. Можно было бы, может быть, предположить, что Хамас пойдет на тот или иной шаг, и это будет повод неплохой, который, собственно, и Байден позволит использовать. Но если бы заложники были уже освобождены, я думаю, что бы давление на Израиль при администрации Байдена оказалось бы очень сильным в этом случае, потому что администрация Байдена не видела бы причин для какого-то продолжения военных действий в этом случае. Что тут можно сказать? Если Хамасу пообещал, то в международных договорах принято кое-что выполнять, по крайней мере, даже если это Хамас. При Трампе, при большем взаимопонимании с американцами, здесь трактовка тех или иных обещаний оказалась несколько иной, в хорошем смысле слова, и мы, собственно, стали свидетелями этого. И ползучее передвижение желтой линии уже после договора, и периоды, когда боевики Хамаса уничтожаются на ежедневной основе. Но я бы хотел обратить внимание, до войны с Ираном даже такой практики не существовало. То есть взаимопонимание с американцами было достигнуто в той или иной степени позже. Не все так просто. И в любом случае я не вижу еще раз никаких признаков того, а я еще раз, я вникал, что сделка, которую в итоге заключили позже, могла бы быть на тех же условиях заключена раньше. На намного худших, безусловно, на таких же, насколько я понимаю, нет.
0: Ну что ж, давайте тогда вернемся к заявлению начальника Генштаба, потому что я вот более интересную часть удержал, чтобы обсудить ее с вами. Говорит начальник Генштаба дальше: Но про новый, вот этот новый метод противодействия угрозам. Опять цитирую Эльза Мира: «Мы не позволим больше врагам

0: врагам беспрепятственно наращивать силы, будем выявлять угрозы по мере возникновения и наносить по ним решительные и мощные удары. Это говорит начальник генерального штаба обороны Израиля в 2026 году. Я, вспомнив шестидневную войну, вспомнив удары по иракскому ядерному реактору, по сирийскому ядерному реактору, не знал, тут плакать или плакать, да, то есть вот это главная находка наша военная по итогам 7 октября.
1: Да, новое — это хорошо забытое старое. В самом деле об этом есть причины говорить сегодня с иронией. Но что делать? За десятки лет многие принципы забываются и выхолащиваются. И пока, что называется, хочется сказать, за одного битого двух небитых дают. Здесь это немного неуместно. Но пока ты не обжегся, пока ты не заплатил кровью за нарушение собственных правильных принципов, вполне вероятно, и это мы наглядный тому пример, что правильные, давно проверенные идеи не приходят в голову. Сегодня, в самом деле, пресловутая и в хорошем, и в плохом смысле новая доктрина армии обороны Израиля, на самом деле даже не армии обороны Израиля, по большому счету и политического руководства, причем не важно даже, кто победит на выборах, скорее всего, это превентивные удары и контроль территории, которые можно назвать зоной безопасности, что называется, обжегшись на молоке, дуют известно куда. И, собственно, об этом говорит и Аль-Замир. То, на что базировались израильские доктрины десятки лет после образования государства Израиль, потихоньку было забыто в ущерб, что называется, в пользу принципов, лишь бы не было войны, лишь бы не было эскалации. Эскалация сложилась, несмотря на этот принцип. Ну и сегодня возвращение к забытому старому. Что я могу сказать?
0: Мой последний вопрос к вам тогда касается конфликта в кабинете. Там глава Шабака Давид Зини поспорил с министром Орит Струк вокруг все той же темы беспорядков и даже погромов, устраиваемых еврейскими экстремистами в Иудее и Самарии. Струк выступила, можно сказать, в защиту тех, кто делал, заявив, что Зини должен заниматься террором палестинцев. Зини жестко и ответил о том, что те, кто это делает, подрывают и безопасность страны, и безопасность поселенцев. Есть какие-то новые меры, которые собираются принять для того, чтобы прекратить эту волну насилия?
1: Я думаю, что меры будут предприняты, но все это идет, скажем так, все это тяжело и со скрипом, безусловно. Да, на самом деле примеров в Израиле можно привести из самых разных областей, в том числе с обычным проблема, но есть проблема как таковая, но как ее решать, не так ясно. Почему? Потому что и полиция, прокуратура, шабак, и суды как-то всегда действуют не в тесном сотрудничестве и не склонны давать результаты. Собственно, здесь нечто подобное, причем не по злому умыслу, а по инертности и бюрократичности системы. В принципе же, на мой взгляд, здесь важно то, чтобы полиция и шабак занялись ими всерьез. В меньшей степени военные, тем более солдаты срочной службы, пытались погасить эти беспорядки на местах, прибывая по вызову. Действовать должны комплексно, должны действовать планомерно. Более того, известны те или иные зачинщики. Раньше был легкий инструмент — административные аресты. Но, на мой взгляд, административный арест — это в корне неправильный метод. Хотя, казалось бы, он дает то или иное решение. Действовать нужно в рамках закона, однако действовать эффективно и целенаправленно. На мой взгляд, есть возможности при таком подходе у шабака, и у полиции, скажем так, снизить уровень проблемы, понизить ее до приемлемого. Но это не происходит по мановению волшебной палочки за 3 дня. Однако многонедельные усилия могли бы принести плоды. Желательно, чтобы за это взялись. И, естественно, тут и агентурные методы, и слежение, и присутствие. И в первую очередь именно агентурные методы. И также аресты тех, кто непосредственно совершает те или иные поступки. Соответственно, отслеживать их нужно более эффективно.
0: Давид Шарф, наш военный обозреватель. Большое спасибо за этот разговор.
1: Спасибо, Олег, всего наилучшего.
0: Сегодня прокуратура передала в окружной суд Центрального округа в городе Лод обвинительное заключение в отношении 60-летнего преподавателя математики университета Бар-Илан, обвиняемого в подготовке нападения на израильских арабов. По данным прокуратуры, обвиняемый, житель Петах-Тиквы, в течение нескольких лет планировал атаки, целью которых должны были стать сотни арабских граждан Израиля, а также палестинцы в Восточном Иерусалиме, Иудеи и Самарии. Делал он это по националистическим мотивам. Своему плану он дал название Айт, да, то есть орел. На иврите аббревиатура еврейской фразы «Ам ясе трансфер» – «Народ осуществит трансфер». Адвокат Игальёв и капитан юстиции в запасе. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: И с одной стороны, все это выглядит очень страшно. С другой стороны, глядя на его манифесты и слушая его заявления, создается впечатление, что это, так сказать, много шума из ничего. Или я ошибаюсь?
2: Я думаю, что вы не ошибаетесь по двум причинам. Первая причина – это что я предполагаю, что будет экспертиза психиатрическая, которая в результате ее... мы сможем понять, насколько этот обвиняемый может стоять перед судом на фоне его поведения, которое публиковалось уже в средствах массовой информации, и также на фоне грандиозного плана, который очень детально описан, но, тем не менее, ничего с него не, слава богу, не реализовывалось. Но, тем не менее, когда читаются факты обвинения, и когда мы понимаем, что речь идет не менее чем о профессоре, университета, то что-то здесь логически не сходится не с той точки зрения, что интеллигентный человек не может планировать какие-то преступления, а в совокупности, когда есть описание всех этих актов, которых он предпринимал, годами над ним работал, тщательное планирование, какие-то встречи, не называл себя своим именем, там, одевал маску на лицо, очки солнечные и так далее. И с другой стороны, вот это вот поведение, которое мы видели в суде, оно как бы, я не знаю, я не психиатр, но мне кажется, надо дождаться психиатрической экспертизы, чтобы понимать, насколько это психиатрические отклонения, или, не дай бог, насколько вовремя был пойман человек, который бы сделал бы очень-очень плохие вещи, назовем это своими именами.
0: Я не могу не удержаться от замечания, от того, что университет Бар-Илан уже успел выступить с заявлением, которое он осуждает действия вменяемого преподавателя, потрясенных, требует наказать его по ответственности по всей строгости закона. Но у меня на самом деле есть только одна проблема. В суде уже было предъявлено заключение, первичное заключение, о том говорится, что у этого подследственного, подсудимого, еще не подсудимого, подозреваемого, наличие бредовых идей, я цитирую, частичное осознание своего состояния, явные нарушения восприятия реальности. Университету Бар-Илан стоило бы задуматься, как такой человек мог преподавать математику столько лет.
2: Да, мне тяжело прокомментировать эти факты, потому что понятно, что, ну, во-первых, имя человека нельзя публиковать, во-вторых, я, понятно, лично с ним не знаком и не знаю, о ком идет речь, но, видите, в жизни доступаются вещи, которые, когда они происходят, мы потом очень долго задумываемся, как это вообще могло произойти, не надо далеко ходить, вспомним чудо, которое совершилось с израильтянами в полете с Дубая в Израиль, где был доступен... пилот, который, по идее, не должен был там находиться, и тоже вроде бы такая, скажем, неплохая профессия, хорошо оплачиваемая профессия, но, тем не менее, план его был террористический, точка, и не запятая. Поэтому, да, есть иногда ситуации, где объективная реальность, она превышает какие-то наши ожидания, рамки воспитания или какие-то вот другие подобные вещи. Я полностью согласен. Тяжело поверить, что человек, который... буквально до праздников давал какие-то лекции, подозреваемый, обвиняем, по факту уже обвиняем, я понимаю, не только подозреваемые в таких планах. Поэтому мне кажется, что любая дискуссия по этому поводу, она более углубленная дискуссия по этому поводу, она должна быть после того, как специалисты в сфере психиатрии смогут оценить реально адекватность этого человека и является ли это результат психиатрического состояния. И это мне тяжело прокомментировать, потому что, ну, реально я не знаю.
0: Мой последний вопрос касается одного аспекта. Обвиняемый пытался привлечь к своему заговору депутата, кандидата в депутаты Кнессета Моше Фейглина. Пытался его уговорить, затем, когда понял, что Фейглин не заинтересован, разумеется, начал ему угрожать, что он разгласит эту переписку, нанесет ему ущерб его репутации. Фейглин, как я понимаю, обратился в соответствующие органы, и это, в общем-то, то, что привело к аресту. Как юрист, в ситуации, когда кто-то из нас вдруг получает от своего знакомого подобного рода обращение, мы вправе воспринимать их как такой... странности характера, или нам следует действительно тут же обращаться в органы, чтобы потом не оказаться подследственными?
2: Смотрите, как правило, большинство преступлений, когда это на этапы идеи или подготовки, они не особо наказуемы. Но дело в том, что закон Израиля о борьбе с терроризмом предусматривает отдельное преступление, а именно там есть статья, которая говорит о подготовке к совершению террористического акта. И эта сама статья, она уже несет за собой ответственности. И не нужно доказывать, что человек непосредственно будет этим заниматься, не дай бог. Да? То есть сам факт той подготовки, он уже в данном случае достаточный. И, конечно же, любой гражданин, включая тот депутат, который обратился, он, понятно, не хочет быть соучастником даже ни на секунду планирования такого, потому что даже само планирование, оно уже наказуемо в данной ситуации. Не обязательно совершить полноценное преступление. Это касаемо именно закона о терроризме, того, что касается вот именно подготовлений такой уголовной деятельности, назовем это так, которая описана в отдельном законе. Ну и, соответственно, статья, она непростая, 15 лет лишения свободы, на секунду.
0: Да, никто из нас не забывает историю, пример Маргалит Аршефи, которая, так сказать, не донесла вовремя на Игаля Амира, и мы все знаем, чем это закончилось для нее.
2: Я, насколько помню, там были капельку другие статьи, но, возможно, я ошибаюсь, надо отдельно проверить, но, тем не менее, это, да, тоже знание по факту и часть плана, ну, конечно же, тоже наказуемо, а все, что касается терроризма, в отдельном законе и в разы больше. Поэтому, ну, на самом деле, депутат сделал правильный шаг, и любой гражданин должен был сделать такой шаг, потому что объем того, что описано, даже 1%, я не говорю о 100% того, что описано, оно уже очень опасно, никому не нужно, и, возможно, не дай бог, если такие планы бы где-то реализовывались, то это, конечно же, может...
0: Его пример другим наука. Адвокат Игаль Яофи, капитан юстиции в запасе, большое спасибо за этот анализ.
2: Спасибо, до свидания.
0: За 9 месяцев до истечения срока полномочий своего правительства премьер-министр Испании Санчес сделал заявление о проведении досрочных выборов. По его словам, цитата, «мы совершили ошибки, предстоит решить множество проблем. Среди причин, побудивших Санчеса пойти на этот шаг, острый жилищный кризис в Испании и кризис вокруг Сеуты и попытка миграции туда из Марокко, которую он в прошлом, как вы наверное, помните, дорогие слушатели, объяснял происками сионистов». О том, что ждет, каковы перспективы этого нашего испанского друга, мы беседуем с Ольгой Дойч, вице-президентом NGO Monitor и ведущим экспертом института Мисгав. Ольга Дойч, сганит на си NGO Monitor в Амитаб Хирабам Хон Мисгав. Шалом.
3: Шалом, ערב טוב.
0: טוב, אנחנו כמובן, אין כמו שמחה כמו שמחה לעיד, ואנחנו מאוד היינו שמחים לראות בנפילתו של פדרו סנצ'ס, אבל מה הסיכוי שהוא יפסיד?
3: נכון, אני מסכימה איתך, אין כמו שמחה בישראל על נפילתו של הממשלה. הוא במצוקה לא קטנה. מלך התחילה הייתה לו ממשלת מיעוט, זה בדיוק מה שהוביל לנפילה של הממשלה, כי הקואליציה שלו כבר לא הצליחה להעביר החלטות, החלטה אחרי החלטה, ולכן הוא גם הכריז על צורך לבחירות 9 חודשים לפני המועד, מועד המקורי, כי לאור מצוקת הדיור, שזה אחת המצוקות הכי אקוטיות בספרד היום, ופרשה גדולה שעוררה המון המון המון תשומת לב של הציבור, שסביב אישה בגיל 87, שאחרי מאבק משפטי לא פשוט הוציאו אותה בכוח מהדירה מוגנת שלה, הוא מכריז על הבחירות, כי הוא לא מצליח להעביר שום החלטה. יש פה הזדמנות גדולה עבור בוקס ופיפי, שזה שתי המפלגות הימניות, המאוד פרו-ישראליות, אז יש פה הזדמנות גדולה בשבילנו, לבנות ממשלה חדשה. הסיכוי הגדול שלהם הוא שיצברו את הקולות של כל האלה שמאוד מאוכזבים מכהונתו של סנצ'ס והממשלה שלו, אפילו לא כאלה ימנים, אלא אלה שמאוכזבים מזה שהממשלה לא הצליחה באמת להתמודד עם אף אחד מהפרשות שמעניינות את הספרדים, את מצוקת הדיור, יוקר המחיה, את משבר של המאגרים, כן, כל מה שקרה בסאוטה. אז אבל יש עוד זמן עד סוף נובמבר, וכמו בכל הבחירות יש חודשיים, זה המון זמן, ועוד הרבה דברים יכולים לקרות.
0: מה הסיכוי, או סיכוי מבחינתו של סנצ'ס, סיכון מבחינת הקהילה היהודית הקטנה בספרד ושלנו, שהוא ינסה להשתמש בישראל כקרדום לחפור בו, לגייס את המצביעים, מצביעי הקואליציה של, כמו שאנחנו קוראים לה, אדומה ירוקה, כלוחם הכי עקרוני באירופה נגד, נגד ישראל.
3: סיכוי גדול, סביר להניח שזה מה שהוא יעשה. א', זה יהיה המשכיות הגיונית לכל המדיניות שלו, ורטוריקה מאוד, גם רטוריקה אבל גם מדיניות מאוד אלימה ועוינת כלפי ישראל. אבל כמו שאתה אומר, זה גם תמיד האופציה הכי קלה, כן? כי האלטרנטיבה לממשלות ימניות היא תמיד הקואליציה של סוציאליסטים, קומוניסטים, פרוגרסיביים וקיצונים אסלאמיסטים, כן? ועל מנת לרצות אותם, אנחנו צפוי עכשיו לראות רטוריקה שנהיית עוד יותר עוינת כלפי ישראל. הוא כבר אישים את נתניהו וישראל במה שקרה בסאוטה, אז אני לא אופתע לראות יותר רטוריקה כזאת, וגם ניסיונות להחמיר את המדיניות כלפי ישראל, אם זה בכלל אפשרי.
0: שאלה אחרונה לסיום, אנחנו היינו יודעים שבאמריקה הלטינית, שהיא כביכול מדינות החיות של ספרד, יש נחשול ימני למעשה, כן? כל הממשלות, אם אני לא טועה, בכל מערכות בחירות ניצח ימין בכל המדינות שהיו שם בחירות עד עכשיו. יש סיכוי שהגל הזה מגיע גם לספרד, או ששם התנאים שונים?
3: אני, תמיד יש סיכוי, ואני, שוב, אני חושבת שאם שתי המפלגות הימניות, שאחד מהם היא ימין הקיצוני, אבל שתיהן מאוד פרו-ישראליות בספרד, ינצלו את ההזדמנות הזאת, וינצלו את התסכול שקיים באוכלוסייה בספרד, כולל באוכלוסייה שהיא לא בהכרח ימנית, כן? אבל התסכול והאכזבה ממשלה של סנצ'ז, אז יש סיכוי שאנחנו נראה עלייה של ימין בספרד שישנה לגמרי את המדיניות, את המערכת הבילטרלית עם ישראל, כמו בדומה למדינות אחרות, כך את סלובניה כדוגמה האחרונה, כן? שמהפך מהפך בסלובניה הוביל לשינוי של 180% ביחס לישראל. היא הפכה ממדינה אחת העויונות לאחת החברות
0: הגדולות. דוגמה נכונה. אולגה דויץ', סגנית נשיא NGO Monitor, עמיתה בכירה במכון משגב, תודה רבה, ואני הולך לתרגם את הדברים החשובים שאמרת.
3: תודה רבה וערב טוב.
0: Итак, по словам Ольги Дойч, вице-президент NGO Monitor, ведущего эксперта Института МИСГАВ, радость, конечно, наша понятна и, может быть, даже в чем-то оправдана, потому что есть хороший шанс на то, что если правые партии в Испании сделают свою работу верно, Педро Санчес действительно падет. Надо сказать, что понятно, что не Израиль был главной темой его падения, неспособность его коалиции меньшинства функционировать, неспособность принимать решения, большой скандал, связанный с жилищным кризисом в Испании, и неспособность его правительства решить, и, конечно же, тема мигрантов из Сеуты, которая тоже ставится ему в вину. Он пытается переломить эти настроения, продемонстрировать, что он готов обратиться к избирателям за новым вотумом доверия. Поэтому шансы есть, но понятно, что никто ничего не может гарантировать. На мой вопрос, может ли такое случиться, что он пытается построить свою кампанию вокруг ненависти к Израилю, говорит Ольга Дойч, да, вполне возможно. Эта пропаганда объединяет, ненависть к Израилю объединяет два элемента потенциальной коалиции избирателей, социалистов, прогрессистов, то, что мы называем красными, и исламистов, которые мы называем зелеными. Различного рода мигрантское население, которое тоже негативно относится к Израилю. Санчес позиционировал себя как не просто резкий критик Израиля, но и более агрессивный критик Израиля, использовавший самую агрессивную, грубую риторику против Израиля. И вполне возможно, что он попытается повторить эти успехи и мобилизовать своих сторонников на этой базе. И в заключение мы сравнили ситуацию в Испании с ситуацией в Латинской Америке, где побеждают правые. По словам Ольги Дойч, существует такой шанс, опять же, при условии, что правые произраильские партии сумеют воспользоваться этим моментом. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Ир Ньюман, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире «Канрека».

Злата Косовская родилась в городе Кирьят-Гат, жила в Бершеве. Получила педагогическое образование, много лет работала с детьми. Хорошо пела, увлекалась рисованием, подрабатывала, делая татуировки хной. Подобрала на улице и вырастила бездомную собаку. Друзья всегда делились с ней проблемами и неприятностями. Она готова была выслушать и утешить каждого. 7 октября Злата вместе со своим другом-музыкантом поехала на вечеринку «Сайдак» возле кибуца Нерим. Там рисовала хной всем желающим на руках и ногах. Утром 7 октября на фестивальную площадку ворвались террористы и расстреляли Злату. Злата Косовская, 28 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

Юлия Ваксер. Жила в Бершеве. Работала начальником канцелярии оперативного отдела Южного округа. Была замужем, растила двоих детей. 7 октября у Юлии был выходной, но для дополнительного заработка она записалась в охрану музыкального фестиваля возле кибуца Реим. Когда на фестивальную площадку ворвались террористы и открыли огонь, Юлия пыталась помочь собравшимся укрыться, но была застрелена. Юлия Ваксер, 37 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, להתעורר מחר.

0: Сначала ты молчим, а ты молчим.
1: תודה. תודה. אנחנו שרים לאנשים לתת להם כוח, והם, זה הנשק שלנו, לתת להם תחושה של ביטחון וכוח, ופתאום פעם ראשונה הרגשתי שאני מקבלת את זה.
2: דניאל בזגודוב, жил в городе Афула. Приложил много усилий, чтобы призваться в боевые части. Служил в элитном спецподразделении «Сайерет-Нахаль». До увольнения из армии ему оставалось 6 месяцев. Его ждала девушка, с которой они планировали свадьбу. 7 октября, когда террористы прорвали границу в районе сектора Газа, сержант Даниэль Безгодов вступил с ними в бой и был убит. Даниэль Безгодов, 22 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Йона, Огад і Міла Коен. Йона, його син Огад і його внучка Міла жили в кібуці Бієрі. Огад работал в сфере высоких технологий, а его жена Сандра была консультантом по грудному вскармливанию. 7 октября, когда боевики Хамаса открыли стрельбу в кибуце, Сандра была ранена, а их 10-месячная дочь Мила застрелена у нее на руках. Огад и его мать Йона Коэн были убиты. Йона Коэн, 73 года. Огад Коэн, 43 года. Мила Коэн, 10 месяцев. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

В этом году Ханука, конечно, будет. Это праздник, наступающий 7 декабря. И сейчас появилась новая запись среди прочих песен. Песня о том, что в нашей стране не так просто быть ребенком. Записали эту песню известные израильские певцы вместе с детьми, участниками знаменитого мероприятия на Хануку, фестиваль.

0: תאגיד השידור הישראלי מציין 3 שנים לטבח 7 באוקטובר ולמלחמה שפרצה בעקבותיו.
1: Седьмое октября. Виртуальный мемориал. Катя Гордеева, журналист.
2: Семья Куц жила в кибуце Кфар-Аза. Авив работал в консалтинговой компании. Его жена Ливнат – графическим дизайнером. Дочь Ротом служила в армии, обучала новобранцев. Сыновья, школьники Йонатан и Ифтах мечтали стать баскетболистами. 7 октября Авив планировал провести фестиваль воздушных змеев вдоль границы с Газой, чтобы показать, что израильтяне хотят мира. В этот день его семья была убита. Их застрелили в кровати, 5 обнявшихся друг с другом. Авив Куц, 54 года. Ливнат Куц, 49 лет. Ротем Куц, 19 лет. Йонатан Куц, 17 лет. Ифтах Куц, 15 лет. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

Еще одна новая песня. Она тоже вошла в проект «Братья 73-го года», «Братья зимы 73-го года». Проект этот был посвящен 50-летию.

60-летию со дня начала войны Судного дня. И тем не менее, сейчас в этом проекте песни, которые уже относят к этой войне, к железным мечам, которая началась ровно 50 лет спустя. Замечательная Лея Шаббат, певица, записала песню «Амили Маштану». Слова изменились. Она говорит о том, что в эти дни, когда мы все ищем братьев и сестер, мы все ищем себя, мы решили продолжить поиски, в том числе и в музыке, истории, эмоции, чувства, идеи, возникающие во время встреч музыкантов для этого проекта. Это тоже помогает. И когда ко мне обратились с предложением поучаствовать в проекте «Братья зимы 73-го», я думала, что не смогу. Но вот благодаря этой глубокой связи, возникшей у меня и у других моих друзей-музыкантов с теперь уже этой войной, с прошлой войной, возникло какое-то братство и в итоге очень тонкая связь между всеми песнями. Слова этой песни написал Офер Хореш. Когда я пела, я видела мысленным взором своего дядю, который был великим человеком. Может быть, он просто не успел наклониться, и его нет. За это время, я надеюсь, желаю, чтобы эта песня укрепила других, чтобы помогла хотя бы немного исцелить тех, кто в этом нуждается. «Амелим Иштану» — Лея Шаббат, написавшая музыку к этой песне. Из проекта «Братья зимы 73-го».

Давид Лысцов. Переехал в Израиль из Челябинской области в возрасте 14 лет. Жил в городе Кирьят-Ям, недалеко от Хайфы. 7 октября работал в охране музыкального фестиваля «Супернова». Когда на фестивальные площадки ворвались террористы, Давид пытался вывести людей на своем автомобиле. Боевики приблизились к машине, и он решил, что пассажирам безопаснее ее покинуть. Давид остался в салоне один и до момента гибели говорил с женой по телефону. Она слышала звук автоматных очередей. Давид Лысцов, 35 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

אני זוכרת שפחדתי

Таль-Эйлон жил в кибуце Кфар-Аза. Отец троих детей. Работал в порту, любил море. Входил в местный отряд самообороны. Во время нападения террористов 7 октября старший сержант запаса Эйлон одним из первых вышел на защиту своего кибуца. Убил троих хамасовцев, прежде чем был застрелен. Таль-Эйлон, 46 лет. Его убил хамас 7 октября 2023 года.

Идо Бенинштог. Жил в городе Рамат-Ган. Хорошо учился, был активистом скаутского движения. Призвался в боевые части, гордился службой в бригаде Галани. На одном из последних телефонных видео улыбающийся Идо говорит окружившим его молодым солдатам: «Кто бы ни напал на вас, знайте, я всегда прикрою». 7 октября, когда террористы атаковали юг Израиля, Идо оказывал помощь раненым на поле боя и был ранен сам. Он успел позвонить домой. «Папа, во мне полно осколков». Затем вскрикнул: «Кажется, я получил пулю». Последним его сообщением в семейный чат были слова: «Люблю вас. Спасибо за все». Идо Бенинштог, 19 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Йосеф Авталон родился в Казахстане. Во время службы в армии обороны Израиля познакомился с будущей женой. Попал в автомобильную аварию, лишился руки, но благодаря поддержке любящей подруги научился жить в новых обстоятельствах. После долгой реабилитации молодые поженились, открыли полиграфический бизнес. У них родились 3 дочери и сын. Йоси работал в типографии и давал много времени своему хобби – созданию архивов семейного и архива кибуца. Любил кинематограф и музыку, много читал. 7 октября, когда в кибуц Беари ворвались террористы, Йоси был убит. Йосеф Авталон, 77 лет. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Михаэль Вакнин и Ошер Вакнин. Братья Михаэль и Ошер Вакнин жили в Иерусалиме. Знаковые фигуры израильской музыкальной сцены. Основатели одной из ведущих продюсерских компаний в стране. Участвовали в организации музыкального фестиваля «Супернова» возле кибуца Раим. 7 октября на фестиваль ворвались террористы. Братья-близнецы были убиты. Михаэль Вакнин, 35 лет. Ошер Вакнин, 35 лет. Их убил Хамас 7 октября 2023 года.

אשכול בשל על השולחן ואגסים דמויי סזן

Шамиль Аббасов. Репатриировался из Азербайджана, жил в городе Бершева, работал таксистом. Был известным компьютерным игроком, входил в израильское национальное киберфутбольное сообщество, участвовал в отборочных матчах чемпионата мира. Друзья любили его за типичную израильскую открытость, доброту и яркое чувство юмора. Утром 7 октября Шамиль вез двух девушек с музыкального фестиваля возле кибуца Раим. Машина попала в засаду, которую террористы-хамасовцы устроили вдоль дороги. В попытке спасти своих пассажирок Шамиль свернул с трассы и приказал им укрыться снаружи. Его застрелили террористы. Обе девушки спаслись. Шамиль Аббасов, 33 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Йотам Бен-Басат. Жил в поселке Бат-Хефер. Был отличным теннисистом, любил футбол. Служил в боевой бригаде Дувдеван. До демобилизации ему оставалось совсем немного, и он уже запланировал поездку в Англию на футбольные матчи. 7 октября, во время массированной атаки террористов на юге Израиля, Йотам был переброшен в кибуц Бе'эри. Бойцы его отряда вступили в рукопашный бой с хамасовцами, и им удалось освободить несколько заложников. Пуля, которой был убит Йотам, прошла выше бронежилета. Йотам Бен-Басат, 24 года. Его убил Хамас 7 октября 2023 года.

Рахель Рейчел Дофф. Выросла в городе Кирьят-Ям в семье репатриантов. Окончила школу имени Рабина. Училась в классе для особо одаренных детей. Была большой любительницей музыкальных фестивалей. Посещала их во многих городах мира. 7 октября Рейчел приехала на фестиваль под открытым небом возле кивуца Реим. Когда туда ворвались террористы, она была убита. Рахель Рейчел Дофф, 25 лет. Ее убил Хамас 7 октября 2023 года.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Сегодня Израиль начал отмечать третью годовщину резни 7 октября и начало войны, которая продолжается до сих пор. Государственный день памяти жертв резни Хамаса и павших на войне отмечается церемониями на горе Герцля с участием официальных лиц, речами, возложением венков. Эта официальная скорбь будет, конечно же, резко контрастировать с тем, что произойдет через два дня, 7 октября, на альтернативной церемонии памяти, организуемой движением Куму и семьями погибших и похищенных. Ну а о том, что происходило сегодня на церемонии Государственного дня памяти, мы хотим услышать от нашей коллеги Саши Коган, редактора и ведущей Канрека. Саша, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Арик.
0: Вам слово.
1: Итак, этот день начался в 6 часов 29 минут, ровно как тогда, три года назад, в 6 часов 29 минут началась атака Хамас. В резиденции президента и у здания Кнессета в этот момент сегодня были приспущены государственные флаги. В Кнессете возложили венки к мемориалам павших и жертв враждебных действий. Утром с обращением выступил начальник генштаба Эйаль Замир. Он заявил, что 7 октября ЦАЛ не выполнил свою главную задачу, не защитил граждан государства Израиль. И армия обязана расследовать произошедшее и убедиться, что сделанные выводы действительно реализованы. Тема ответственности и необходимости расследования стала одной из главных тем первой государственной церемонии, прошедшей на горе Герцль. Она началась в 11 часов на участке Гдолей-Гаума, там, где похоронены выдающиеся израильские политические деятели. И эта церемония была посвящена военнослужащим и сотрудникам сил безопасности, погибшим с 7 октября 2023 года и в течение всей последующей войны. Правда, премьер-министр Бенямин Нетаньяху в своей речи сделал акцент прежде всего на трех годах войны и ее военных итогах. Давайте послушаем, что он сказал. В секторе Газа не будет власти Хамаса. Все, кто были замешаны в атаке против нас, все, кто удерживал похищенных, их время сочтено. В Ливане Израиль продолжит преследовать Хизбаллу, а что касается Ирана, мы не дадим террористическому иранскому режиму угрожать нашему государству. Иранский режим находится в самом слабом состоянии с момента своего существования и скоро его прекратит. Между тем, президент Герцог в своей речи на этой церемонии напомнил, в течение долгих месяцев до нападения девушки-наблюдательницы видели происходящее по ту сторону границы, докладывали, предупреждали, но, по словам президента, никто не сложил эти предупреждения в одну единую картину. По вопросу о том, как может сложиться эта самая единая картина, президент заявил следующее. Давайте послушаем. В этой тяжелейшей войне мы потеряли многих лучших наших дочерей и сыновей, молодых людей и умудренных опытом людей, которые успели к тому времени построить семьи и даже общины. Эта потеря делает необходимым решительно, мужественно и беспристрастно расследовать то, как это произошло. Прошедшее с этого момента время не отменяет этой обязанности, сказал президент. Он также связал уроки с 7 октября и с происходящим сегодня внутри израильского общества. На фоне избирательной кампании он предупредил об опасности глубокого раскола. Спорить необходимо, добавил президент, но человек, который сегодня с тобой не согласен, завтра все равно будет жить рядом с тобой, а его дети вместе с твоими детьми защищать эту страну, ходить в одну школу. Пример опасности раскола не заставил себя ждать. Когда глава Верховного суда Ицхак Амид возлагал венок, из зала прозвучал выкрик: «Вы не заслуживаете возлагать венок». В 14 часов дня у мемориала жертвам враждебных действий на горе Эрцен началась вторая официальная церемония. Она была посвящена гражданам, убитым 7 октября и во время последовавшей войны. И здесь президент Герцог говорил о гражданском героизме. Он назвал одним из символов 7 октября шоссе номер 232. В этот день эта дорога, по словам президента, стала дорогой крови. Но он предложил помнить ее по другим названиям – дорога героизма. Почему? Потому что именно по этой дороге в район боев ехали гражданские, военные, полицейские и спасатели. Люди, которые понимали опасность, но отправлялись туда, где находились другие израильтяне, нуждавшиеся в помощи. Когда премьер-министр начал выступать на второй церемонии, его прервал Яаков Годо, отец Тома Годо, убитого в кибуце Кисуфим. Он крикнул премьеру: «Ты не защитил моего сына и 1200 убитых 7 октября». А потом прокричал: «Позор». Нетаньяху остановился на несколько секунд, но потом продолжил выступление. Позже Яаков Годо объяснил журналистам, что для него было важно сказать эти слова, причем сказать их лично премьер-министру. По словам Годо, другие люди, которые занимали ответственные должности 7 октября, некоторые из них, по крайней мере, признали свою ответственность или ушли со своих должностей, тогда как Нетаньяху, по словам Годо, этого не сделал. Ровно час назад, в 17 часов, резиденции президента в Иерусалиме началась встреча в рамках проекта «Салон УТЭФ». Она посвящена истории Умри Мирана, вернувшегося из плена, и его жены Лишай Лави Миран из кибуца Нахаль-Оз. Вечером памятные церемонии пройдут во многих городах страны. В Рехове церемония называется «Лица и имена». Свою историю там расскажет Айелет Бениамин, вдова Рона Бениамина, убитого 7 октября. Тело Рона было вывезено в Газу, а молитву «Искор» прочтет вернувшийся из плена житель города Немрод Коэн. Позже там же выступит бывший заложник Эльхана Бохбуд. В Бершиве поминальную свечу зажжет Тали Бузакашвили, вдова полковника полиции Ицхака Бузакашвили. Кадиш прочтет Свика Коэна, отец погибшего бойца Бена Коэна, опереживший события 7 октября, и затем служивший в резерве Бен Саде, расскажет свою историю. Свою историю должен будет рассказать своему сыну Ор Леви, который провел в плену 491 день. Двухлетний Альмог ждал маму и папу дома. О гибели своей жены Эйнаф и матери Альмога Ор Леви узнал только после освобождения. Ор Леви сказал, что для него необходимость выяснить, что произошло 7 октября, это дать ответ своему сыну, почему он так долго ждал. И вот что он сказал. Я хочу знать правду, хочу знать, что произошло. Только тогда я смогу понять, и только тогда я смогу ответить на вопрос Альмога, который спрашивает меня, почему так произошло. А я не знаю, почему. Прошло 3 года, 1.5 года с момента, как я вернулся, но я знаю ровно то, что знал, когда сидел в туннеле на глубине 50 метров под землей. Арик.
0: Саша Кога, наш коллега, редактор и ведущая Конрека, большое вам спасибо за этот обзор. Мероприятия 3-й годовщины 7 октября, разумеется, только начинаются и будут продолжаться, как мы уже сказали, до 7 октября, когда состоится альтернативная церемония, организуемая в том числе с участием семей погибших, бывших заложников и павших на войне.
1: Спасибо.
0: Седьмого октября 2023 года Майе Изучаевой было 29 лет. Она работала менеджером проекта в инженерной фирме в Армине, а на Нове занималась любимым делом, регулярно посещала вечеринку и была там ответственна за контроль входа. В 6 часов 29 минут ее мир рухнул. Мы беседуем с Майей Изучаевой, которая спаслась с вечеринки Нова.
2: Майя, шаломах.
3: אני הייתי סלקטורית במסיבת הנובה בשביל אוקטובר, כאשר בשש אני ירדתי מהמשמרת, 6:30 כבר היו בשמיים מתחים אינסופיים של רקטות, משהו שהוא ממש לא רגיל, אפילו שבארץ אנחנו בשום מקום רגילים לזה. ואז בעצם אני ועוד חבר נכנסים לאוטו ומנסים להימלט מהמקום. בהתחלה חשבנו שבסך הכל אנחנו רוצים להתחמק מהפקקים. זה היה התמימות, להצטרף לצאת ראשונים, כי באמת הבנו שהאזור מתורגת, כי באמת אחרי שחיכינו משהו כמו 10-20 דקות, והבנו שהמסיבה לא הולכת לחזור. זה בכלל מה שחשבנו בהתחלה, שהפקה כל כך גדולה, אני חלק ממנה, איך זה יכול להיות שככה פתאום כמה טילים ויסגרו. אבל אז אחרי 20 דקות הבנו שזה משהו מאוד לא רגיל, ופשוט התחלנו להימלט ברכב. אחרי כמה דקות של נסיעה על כביש 232, התקלנו במחבלים. אני נהגתי, האמת שהייתי באלם, כי בהתחלה חשבתי שזה איזושהי תאונה. ראיתי רכבים מפרססים ולא כל כך הבנתי. בסוף אני יוצאת ממסיבה, ואחרי שהחבר שהיה איתי במושב, הוא צרח עליי לעצור והוא הבין את הסיטואציה, פתאום קלטתי שבאמת יש ירי על הרכבים שנוסעים 100 מטר מלפניים, עם קלצ'ניקובים. פתאום הכל כזה מבחינתי קפה. עצרנו ליד המיגונית של רעים, חבר שהיה איתי נכנס לבפנים, לי לקח כמה דקות, הייתי בכיפאון בהתחלה, קפאתי במקום, ואז אחרי כמה רגעים נכנסתי ביחד איתו למיגונית, והיו שם כבר 30 אנשים בתוך המיגונית הזאת, השעה כבר הייתה בערך 7:40 בבוקר של אותו יום שבת, כאשר אנחנו לא יודעים מה קורה מסביב, אנחנו שומעים שהם מתקרבים למיגונית, ובהחלטה של רגע, בהחלטה של שנייה, 3 דקות לפני שהמחבלים מגיעים לתוך המיגונית, אז החבר שאיתי פשוט מושך אותי החוצה, אל תוך קולות הירי, כנגד כל ההיגיון, מושך אותי חזרה לאוטו, צועק עליי, אנחנו לא נשארים פה, אנחנו לא נשארים פה, ואנחנו ממשיכים חזרה לכיוון המסיבה, ושם התחלנו להבין שבעצם המחבלים הם על שני הצירים, שזה לא רק חוליה אחת מצד אחד, ראינו מישהי שנורתה ברכב, ראינו רכבים מחוררים, ראינו אנשים צורחים, ופשוט התחלנו לרוץ בשדה. אחרי 20 קילומטר של ריצה תחת אש ומתחים ו-RPG ויריות ואנשים מפלים. הצלחנו להגיע בעצם למושב פטיש. אני מצליחה ליצור קשר עם אחותי, ואני מבקשת לדעת מה קורה, ובאותו סיטואציה אף אחד לא יודע מה קורה. בפטיש מנסים להגיד לנו שיש בסך הכל 60 מחבלים. 60, זה היה נשמע מטורף. מהיום אנחנו מבינים שזה 3,000. ורצינו לחזור, כי היה לנו חברים בשטח המסיבה. יש לי חברה שהייתה בבודקה של הכרטיסים תקועה, יש לי חברים שהיו תקועים בקרוון השבת, אבל לא נתנו לנו לחזור. אנחנו לא הצלחנו גם לחזור למרכז, אנחנו נשארנו את הרכב שלנו שם. הצלחנו בסוף לקבל טרם, אני הייתי סלקטורית בכניסות, כמו שאמרת. אז לראות את הילדים נכנסים בצורה כזו יפים ומחייכים וקופצים וצבעונים, וכשהם יצאו משם, פתאום ראיתי אותם בפטיש וטועים, מדממים עם חטאיים, זה היה פשוט מראה סוריאליסט. אנחנו נמצאים בפטיש, אנשים שם הם שומרי שבת, והם מארגנים את הכל בשבילנו, מים ואוכל וכל מה שהיה אפשר. ארגנו לנו גם אוטובוסים להגיע לבאר שבע, ומשם באמת חלנו את המסע, לקחנו טרם עם אבא של אחת הילדות שהיו באוטובוס הזה, התחלנו לנסוע עד המרכז, משם רק התחלנו להקלט במדעי האסון. בהתחלה חשבנו שאוקיי, יצאנו מזה, באיכשהו התחלנו לחפש את החברים, התחלנו לחפש את האנשים שחטופים, והממדים של האירוע פשוט נחשפו ועוד ועוד ועוד. ככה שגם עכשיו, אחרי 3 שנים, אני מוצאת את עצמי בשדה תעופה, מחכה לטיסה למיאמי, בשביל לבוא ולעשות הסברה ולספר את הסיפור. אני חושבת שזה משהו שרק התחיל שם. הממדים אנחנו עוד לא יודעים אותם, אנחנו רואים את זה בכל העולם, לא רק אצלנו. אבל אנחנו אופטימיים. כל הכאב.
2: את אמרת שאת יוצאת עכשיו, אני תופס אותך בשדה תעופה, את יוצאת לפעולת הסברה. באיזה פעולות את משתתפת ואיך?
3: קודם כל, בטח יצא לכם לשמוע על המיצגים של הנובה, שזו תערוכה נודדת בכל העולם, שבעצם מראה ומסבירה בדיוק איך הייתה המסיבה, לא רק איך היה הטבח, שזה מה שכולם מכירים, אלא באמת איך הייתה המסיבה נראית מלפני, וזה בעצם תערוכה שמציגה בכל העולם. זה מי שהביא אותה זה סקוטר בראון, בשיתוף פעולה עם העמותה של קהילת שבט הנובה, ובעצם כל הרעיון זה להראות את הפיגוע טרור הכי גדול שהיה אי פעם בפסטיבל מוזיקה. ישראל, לא ישראל, יהודי, לא יהודי, מנסים באמת להראות לכל העולם, תראו מה קרה בפסטיבל המוזיקה. עכשיו, בפסטיבל המוזיקה, אני יכולה להגיד, בדקתי תעודות זהות לאנשים מכל העולם. אנשים מברזיל, מארגנטינה, מרוסיה, מספרד, ואנגליה, ובאמת היה שם מכל קצוות תבל. ובעצם התערוכה של הנובה זה משהו מדהים בעיניי. זה פשוט בא להראות את הדבר הזה שקרה. אין פה פוליטיקה, אין שם שום דבר, לא שזה משהו פוליטי, כן? אבל בשביל העולם, אנחנו ממש, זה אחד הכלים של ההסברה הכי חזקים שיש, בעיניי. ממש להראות, ממש ללכת דרך הפסטיבל. אני מכירה באופן אישי אנשים שהיו מחוץ למיצג והפגינו נגד רוצחי הילדים וכל השקרים וכל התעמולות, והזמנו אותם להיכנס פנימה ולחוות את התערוכה, לחוות את הפסטיבל. וזה לא שהם הסכימו, הם פשוט היו בהלם. אמרו לי באנגלית, we didn't know about this. לא ידענו. מה זה? לא ידענו. עכשיו, התערוכה כל כך עוצמתית, אפשר לקחת טלפונים של אנשים, שבאמת, של אנשים שזה היו הרגעים האחרונים שלהם, כל לילה מטעינים את זה. ובעצם אתה ממש יכול לקחת את הטלפון מהעמדה שלו בתערוכה, להסתכל את הסרטון האחרון שבן אדם צילם. זאת אומרת, בעבר לזה שאפשר לפגוש אותי, ואפשר לפגוש עוד שורדים ומשפחות שכולות, אנשים שקשורים לאירוע, וכשפוגשים אותם ממש אחד על אחד, מסתכלים בעיניים, זה לא איזשהו סרטון בטיק טוק עוד אחד. אתה לא יכול להתעלם מזה. וזה בעיניי כלי מאוד מאוד עוצמתי. ובאמת ראיתי בעיניים שלי אנשים שעוברים ובשוק, אומרים, אבל לא ידענו, לא ידענו.
2: מה איזו שייף? ראית בדיקת כרטיסים בפסטיבל נובה בקיבוץ חיים. תודה רבה לך ובהצלחה במי שמה שרבו מהם.
3: תודה לכם, ושיהיה לנו רק בשורות טובות לכל עם ישראל, שיהיה לנו בה, באהבה, באחווה, ושיהיה לנו רק טוב.
2: תודה רבה.
3: תודה לך.
0: מאיה рассказывает, что в 6 утра закончилась ее смена. И в 6.30 уже небо разорвали ракеты, выглядело это очень серьезно, но не воспринималось как что-то невероятное. Тогда всем казалось, что после того, как ракеты пролетят, можно будет вернуться к вечеринке. Вечеринка была большая, очень серьезная, была программа. Но через какое-то время стало ясно, что ситуация ухудшается, и она вместе со своим приятелем решили покинуть место проведения новые на машине, чтобы, как им казалось, успеть до пробок. Да? То, что их больше больше всего тогда в тот момент беспокоило, иронически замечает Майя. Через несколько минут движение на 232-м шоссе, шоссе смерти, как оно потом стало называться, они услышали стрельбу, и террористы перекрыли уже это шоссе, расстреливали машины за 100 метров до них. Они развернулись, начали двигаться назад и остановились возле убежища в районе Раим, то самое убежище, которое потом получит жуткое название Мигунита Мавит, да, убежище смерти. Там уже было, по ее словам, около 30 человек. Время было 7 часов 40 минут утра. Было непонятно, что делать, но они услышали, что террористы приближаются. И буквально за несколько минут до того, как террористы ворвались в это убежище, ее приятель убедил ее бежать. Они вернулись к месту вечеринки Нова, поняли, что на машине спастись не удастся, и бежали пешком 20 километров по полю, под огнем. Добрались до поселка Патиш, где их встретили местные жители. Там, она говорит, что ее очень особенно потряс тот факт, что она видела всех этих молодых ребят и девушек, которые приходили на вечеринку, веселые, разодетые, собираясь приятно провести время. А затем она увидела их там, в Патише, раненых, истекающих кровью, испуганных, но выживших. Там, в Патише, местные жители, несмотря на то, что они это религиозный машав, и был праздник, но, тем не менее, они сделали все возможное накормить и помочь им, и организовать автобусы, которые доставили их в Бершеву, и там уже, оттуда она уже добралась в центр страны, где она начала искать друзей. Только тогда до нее стали доходить масштабы катастрофы. Количество погибших, пропавших без вести, в том числе ее друзей, которых она последний раз видела на вечеринке. Мы говорили с Майей за несколько минут до того, как она села в самолет, на пути в Майами, где она ведет разъяснительную работу. По ее словам, ее работа связана с выставкой Новы, которая регулярно проводится в разных странах мира по инициативе филантропа Скутера Брауна и общественного объединения Кейлат Шевет Нова, община поколения Нова. Выставка посвящена как самому фестивалю, так и ужасам, которые там произошли 7 октября. И по ее словам, она имеет потрясающий эффект на всех ее посетителей и даже на тех, кто демонстрирует против нее. Она встретила нескольких таких людей, которые, зайдя на выставку и увидев то, что произошло, признавали, что они не знали, что это было, и существенно изменили свое мировоззрение. Это была Майя Изучаева, которая была селектором на вечеринке Нова 7 октября 2023 года. Одна из самых ужасных глав трагедии 7 октября выпала на долю тех, кто должен был разбирать и опознавать тела погибших, тела убитых Хамасом, тела тех, кто стали жертвами этой ужасной трагедии в первый день. Одним из них был наш собеседник, майор резерва доктор Влад Войрис, который с 8 октября стал военным врачом в отделе опознания Израильской военно-медицинской службы. А до того и после этого он был гражданским врачом-стоматологом. Доктор Бойри, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Арик, добрый день.
0: Я правильно описал ситуацию?
4: Да, правильно. Я начинал свою карьеру как военный стоматолог, но потом уже довольно долго просто работал гражданским стоматологом. Иногда ходил в резерв как стоматолог и до сих пор хожу.
0: Вы описываете, в том числе и в своей книге, которая называется «На иврите Шурат Ахтуна», если можно по-русски сказать, «Подведение итога», да?
4: Да, примерно так, итоги.
0: Как это произошло? Расскажите, пожалуйста, слушателям радио Канрека, как человек, который не имел отношения к опознанию тел, к такому анализу, был абсолютно гражданским и лечил зубы солдатам в резерве, вдруг оказывается в центре этого ужаса 8 октября?
4: На самом деле, как мне сегодня кажется, это произошло довольно просто. Просто потому, что 7 октября вечером, когда погибшие начали поступать в центр опознания на базе Шура, и было понятно уже примерно о каких количествах погибших идет речь, то мои знакомые офицеры из армии просто начали звонить всем резервистам, которых они знали, и спрашивать их, готовы ли они присоединиться к этой задаче. И вот Так вот позвонили мне, это было 8 октября, очень рано утром, примерно в 5 или в 5:30 утра. И я после очень небольшой паузы, буквально нескольких секунд, я сказал, да, хорошо, я приеду, скажите мне только, куда приезжать. И все, и в 8 утра я уже был там.
0: Итак, 2.5 месяца вы провели в аду.
4: Ну да, можно сказать, что да, хотя ад, конечно, был разной степени интенсивности, да, не всегда жарили на сковородках при одной и той же температуре.
0: Вы возвращались оттуда, у вас было время провести, выпускали вас, или вы вот 2.5 месяца там, на этой базе, и провели, не выходя, что называется, оттуда?
4: Нет, мы работали там посменно, и нас не только выпускали, нам говорили, идите домой, посмотрите на свою семью, на детей, отдохните, потому что быть там 24 часа в сутки – это невозможно просто, и никто не хотел, чтобы мы там так сидели. Но первые дни мы работали сменами по 12 часов, а потом, когда у нас немножко добавилось там персонала, мы перешли на смены по 8 часов. Но, опять же, первые недели это было круглосуточно.
0: Вы пишете о том, что лагерь Шура получил за первые 2 дня останки 300 солдат и 900 гражданских лиц. Как выглядела ваша работа?
4: Моя работа заключалась в опознании в основном солдат, поскольку я часть медицинских войск. Гражданскими у нас занимался отдел криминалистики полиции. Опознанием их по зубам. То есть я должен был сравнивать зубы погибшего, который лежит сейчас передо мной на столе, посредством клинической проверки, посредством рентгеновских снимков, с его данными, которые у нас имелись предсмертными. То есть это могли быть какие-то записи из стоматологических карт, снимки, которые ему когда-то кто-то сделал в клинике и так далее. И вот этим сравнением, собственно, я и занимался. Кроме этого, естественно, мы там брали пробы ДНК у каждого погибшего и отправляли их в лабораторию, которая находилась этажом выше, для того, чтобы наше опознание подтвердилось еще одним биометрическим признаком.
0: Мы помним, что бурная дискуссия была в основном со стороны тех, кто пытался каким-то образом преуменьшить преступления Хамаса, о том, что вот первые свидетельства были неправильными, и там, о том, что были десятки детей, сожженных в печах, это было неправда, и вот здесь они сионисты неправду говорили. Из общего анализа, который вы, так сказать, могли сделать на месте, как вы подводите итоги преступлений Хамаса 7 октября?
4: Из общего анализа я могу сказать, что я проверял в основном солдат, хотя гражданские лица мне тоже попадались. Я могу сказать, что там присутствовали все виды издевательства над трупами, которые человек только может себе представить, включая, я не знаю, насколько я могу вдаваться в графические подробности в эфире, но расчленение, сожжение, переезжали уже убитых солдат тяжелыми машинами, там, джипами и так далее. То есть все это было. От этого никуда не убежишь.
0: В своем интервью газете «Исраэль Айом» вы говорите о том, что на иврите нет слова, которое определяет запах массового убийства, которое существует. Это слово существует в английском и русском. О каком слове речь?
4: Это слово... Мне легче всего на сегодняшний день это слово по-научному сказать в английском. Это слово называется «putrid». То есть это слово, которое обозначает запах
0: разлагающихся тел.
4: Разлагающихся тел, гнилой плоти, гнилого органического материала. Это очень неприятный запах, который любой из нас, как мне кажется, его когда-либо нюхал, даже не понимая, что мы именно это нюхаем. Но это запах, который человечеству известен с предысторических времен, и просто мы на генетическом уровне знаем, что это запах опасности, что от него нужно держаться подальше.
0: Когда вы решили написать книгу о том, что произошло, о том, что вы пережили? И какова была ее цель?
4: Я начал писать дневник о том, что происходит именно со мной и что я вижу в Шуре уже в конце первой недели после 7 октября, когда я просто разговаривал с некоторыми своими товарищами в конце недели, и они, зная, что я человек пишущий, мне сказали: «А ты вот возьми и все, что ты там видишь, запиши хотя бы для себя, чтобы потом не забыть, чтобы у тебя было какое-то свидетельство того, что ты там видел». И я действительно вот в первую же пятницу после 7 октября я сел за компьютер и начал писать дневник. И продолжил его писать на протяжении всей моей службы, то есть вот все эти 2,5 месяца. Потом, когда я этот дневник прочитал, мне стало немного не по себе. Я понял, что в таком виде, естественно, публиковать его нельзя. Он был очень графический, полон деталей, которые нормальным людям читать не нужно. И поэтому я тогда взял паузу и вернулся к написанию книги только примерно через год. После этого, когда я уже понял примерно, как я могу превратить этот дневник в литературное произведение, которое нормальные люди смогут прочитать и при этом не травмироваться сами.
0: Ну что ж, доктор Влад Войрис, майор резерва, автор книги «Шура Тахтуна» на иврите. И большое спасибо вам за этот непростой разговор.
4: Спасибо, Арик.
0: Спасибо. Конечно же, в церемониях Государственного дня памяти 7 октября большое место уделяется военным. Начальник генерального штаба, как мы уже слышали, выступил сегодня, заявив, среди прочего, цитата: «Наш долг — проводить расследование, обеспечивать претворение в жизнь извлеченных уроков, чтобы оправдать доверие, оказанное народом. С того дня мы ведем затяжную борьбу, сражаемся на ближних и дальних рубежах, защищаем наши города и границы, наносим удары по врагам, уничтожаем средства, угрожавшие гражданам Израиля. Мы спасли и вернули заложников, преобразовали себя и разработали новые методы противодействия угрозам». Ну, а экс-министр обороны Йоав Галант сегодня сделал не менее шумное заявление. Он заявил, что генерал-майор Ницан Алон, генерал-майор запаса Ницан Алон, который возглавлял штаб по возвращению заложников, был прав, утверждая, что их можно было вернуть гораздо раньше. Давайте послушаем, что он сказал.
5: Я
0: говорю это очень ясно. Мы могли вернуть похищенных на многие месяцы раньше, могли гораздо раньше завершить этот этап. И, кстати, в результате того, что Трамп стал тем, кто обеспечил эту сделку в итоге, она произошла на 8-9 месяцев позже, чем надо было, он потребовал и получил за нее высокую цену. Принципиальная задача в Газе решена не была, Хамас не отстранен от власти. Давид Шарф, наш военный обозреватель, здравствуйте.
6: Арик, здравствуйте.
0: Давайте начнем с заявления Йоава Галанта, потому что мне оно показалось немного странным. Да? Галант перестал быть министром обороны, был уволен Нетаньяху в ноябре 2024 года. Сделка была заключена в январе с участием того Байдена и того же Трампа. Предусматривала она полный вывод израильских войск из Газы, прекращение войны. И вот теперь сорвалась в феврале, потому что Хамас ее не выполнял. Вот теперь Галант утверждает, что, оказывается, ее можно было выполнить. Что вы думаете об этом?
6: Я думаю, что в контексте вот такого рода заявления всегда стоит рассматривать и в контексте политических реалий, и в том числе личностных отношений. Когда Галант был министром обороны, он действовал и высказывался несколько иначе. Понятно, что обязанности обязывали. С другой стороны, когда Галант не при делах, и он человек, имеющий личные обиды на премьер-министра, то и тем более в преддверии выборов, кое-какие мотивы становятся более понятными. Это контекст. Что касается, можно ли было заключить сделку, ну, скажем так, по всей видимости, раньше ее заключить можно было. Весь вопрос в условиях. И, насколько я понимаю, тех условий, которые я в этот вопрос вникал глубоко, тех условий, которые в реальности получил Израиль, это касается и освобождения заложников, и, конечно, тех или иных моментов, связанных с территориальным контролем. Так вот, тех условий, которые Израиль в итоге получил, не было ни до, ни после. Естественно, после быть не могло по определению. Так вот, все варианты, которые до, предлагали, предполагали, скажем так, я не скажу израильскую капитуляцию, так или иначе, но нечто гораздо худшее, я имею в виду с точки зрения необходимости выхода Израиля со всех контролируемых территорий, Рафиах, Филадельфийский коридор и так далее. И в итоге те условия, которые Израиль получил, по факту они были самыми лучшими из всех, которые стояли на повестке дня во время войны. И, на мой взгляд, это произошло благодаря тому, что Трамп дал в заметной степени Израилю зеленый свет с одной стороны, с другой стороны показал Хамасу и Катару, что давления на Израиль не будет, ну, по крайней мере, на том уровне, какое было раньше, а с другой стороны будет давление на тот самый Катар. И, собственно, после покушения на руководство Хамаса в Катаре, вот эта вот тенденция превозобладала, и, на мой взгляд, альтернатив, которые были сопоставимы по, что называется, по качеству, за месяц и до не было. На мой взгляд, те, кто об этом говорят, но они, скажем так, чего-то утаивают.
0: И те, кто на самом деле поддерживает эту идею, они говорят, что вот можно было заключить сделку пораньше, дать любые обязательства, освободить всех заложников, спасти как минимум еще 10, по их подсчетам, живыми, а затем сказать, ну так что, мы обещали, мы Хамасу обещание держать не собираемся и возобновить войну при поддержке Соединенных Штатов. Это реальный сценарий был?
6: На мой взгляд, при Байдене это был бы крайне проблематичный сценарий. То есть, скажем так, рассчитывать на такое при Байдене нельзя было вообще. Можно было бы, может быть, предположить, что Хамас пойдет на тот или иной шаг, и это будет повод неплохой, который, собственно, и Байден позволит использовать. Но если бы заложники были уже освобождены, я думаю, что бы давление на Израиль при администрации Байдена оказалось бы, ну, очень сильным в этом случае, потому что администрация Байдена не видела бы причин для какого-то продолжения военных действий в этом случае. Что тут можно сказать? Если Хамасу пообещал, то в международных договорах принято кое-что выполнять, по крайней мере, даже если это Хамас. При Трампе, при большем взаимопонимании с американцами, здесь трактовка тех или иных обещаний оказалась несколько иной, в хорошем смысле слова, и мы, собственно, стали свидетелями этого. И ползучее передвижение желтой линии уже после договора, и периоды, когда боевики Хамаса уничтожаются на ежедневной основе. Но я бы хотел обратить внимание, до войны с Ираном даже такой практики не существовало. То есть взаимопонимание с американцами было достигнуто в той или иной степени позже. Не все так просто. И в любом случае я не вижу еще раз никаких признаков того, а я еще раз, я вникал, что сделка, которую в итоге заключили позже, могла бы быть на тех же условиях заключена раньше. На намного худших, безусловно, на таких же, насколько я понимаю, нет.
0: Ну что ж, давайте тогда вернемся к заявлению начальника Генштаба, потому что я вот более интересную часть удержал, чтобы обсудить ее с вами. Говорит начальник Генштаба дальше про новый, вот этот новый метод противодействия угрозам. Опять цитирую Аль-Замира: «Мы не позволим больше врагам беспрепятственно наращивать силы, будем выявлять угрозы по мере возникновения и наносить по ним решительные мощные удары». Это говорит начальник Генерального штаба армии обороны Израиля в 2026 году. Я, вспомнив шестидневную войну, вспомнив удары по иракскому ядерному реактору, по сирийскому ядерному реактору, не знал, тут плакать или плакать, да, то есть вот это главная находка наша военная по итогам 7 октября.
6: Да, новое — это хорошо забытое старое. В самом деле об этом есть причины говорить сегодня с иронией. Но что делать? За десятки лет многие принципы забываются и выхолащиваются. И пока, что называется, хочется сказать, за одного битого двух небитых дают. Здесь это немного неуместно. Но пока ты не обжегся, пока ты не заплатил кровью за нарушение собственных правильных принципов, вполне вероятно, и это мы наглядный тому пример, что правильные, давно проверенные идеи не приходят в голову. Сегодня, в самом деле, пресловутая, в хорошем и в плохом смысле, новая доктрина армии обороны Израиля, на самом деле даже не армии обороны Израиля, по большому счету и политического руководства, причем не важно даже, кто победит на выборах, скорее всего, это превентивные удары и контроль территории, которые можно назвать зоной безопасности, что называется, обжегшись на молоке, дуют известно куда. И, собственно, об этом говорит и Аль-Замир. То, на что базировались израильские доктрины десятки лет после образования государства Израиль, потихоньку было забыто в ущерб, что называется, в пользу принципов «лишь бы не было войны, лишь бы не было эскалации». Эскалация сложилась, несмотря на этот принцип. Ну и сегодня возвращение к забытому старому. Что я могу сказать?
0: Мой последний вопрос к вам тогда касается конфликта в кабинете. Там глава Шабака Давид Зини поспорил с министром Орит Струк вокруг все той же темы беспорядков и даже погромов, устраиваемых еврейскими экстремистами в Иудее и Самарии. Струк выступила, можно сказать, в защиту тех, кто делал, заявив, что Зини должен заниматься террором палестинцев. Зини жестко и ответил о том, что те, кто это делает, подрывают и безопасность страны, и безопасность поселенцев. Есть какие-то новые меры, которые собираются принять для того, чтобы прекратить эту волну насилия?
6: Я думаю, что меры будут предприняты, но все это идет, скажем так, все это тяжело и со скрипом, безусловно. Да, на самом деле примеров в Израиле можно привести из самых разных областей, в том числе с обычным проблема, но есть проблема как таковая, но как ее решать, не так ясно. Почему? Потому что и полиция, прокуратура, шабак, и суды как-то всегда действуют не в тесном сотрудничестве и не склонны давать результаты. Собственно, здесь нечто подобное, причем не по злому умыслу, а по инертности и бюрократичности системы. В принципе же, на мой взгляд, здесь важно то, чтобы полиция и шабак занялись ими всерьез. В меньшей степени военные, тем более солдаты срочной службы, пытались погасить эти беспорядки на местах, прибывая по вызову. Действовать должны

0: тех, кто непосредственно совершает те или иные поступки, соответственно, отслеживать их нужно более эффективно.
1: Давид Шаров, наш военный обозреватель, большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо, Олег, всего наилучшего.
1: Сегодня прокуратура передала в окружной суд Центрального округа в городе Лод обвинительное заключение в отношении 60-летнего преподавателя математики университета Бар-Илан, обвиняемого в подготовке нападений на израильских арабов. По данным прокуратуры, обвиняемый, житель Петах-Тиквы, в течение нескольких лет планировал атаки, целью которых должны были стать сотни арабских граждан Израиля, а также палестинцы в Восточном Иерусалиме, иудеи и Самарии. Делал он это по националистическим мотивам. Своему плану он дал название Айт, то есть орел. На иврите аббревиатура еврейской фразы «Ам ясе трансфер» – «Народ осуществит трансфер». Адвокат Игорь Алёв, капитан юстиции в запасе. Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: И, с одной стороны, все это выглядит очень страшно. С другой стороны, глядя на его манифесты и слушая его заявления, создается впечатление, что это, так сказать, много шума из ничего. Или я ошибаюсь?
2: Я думаю, что вы не ошибаетесь по двум причинам. Первая причина – это что я предполагаю, что будет экспертиза психиатрическая, которая в результате ее мы сможем понять, насколько этот обвиняемый может стоять перед судом на фоне его поведения, которое публиковалось уже в средствах массовой информации, и также на фоне грандиозного плана, который очень детально описан, но, тем не менее, ничего с него не, слава богу, не реализовывалось. Но, тем не менее, когда читаются факты обвинения, и когда мы понимаем, что речь идет не менее чем о профессоре университета, то что-то здесь логически не сходится не с той точки зрения, что интеллигентный человек не может планировать какие-то преступления, а в совокупности, когда есть описание всех этих актов, которых он предпринимал, годами над этим работал, тщательное планирование, какие-то встречи, не называл себя своим именем, там, одевал маску на лицо, очки солнечные и так далее. И с другой стороны, вот это вот поведение, которое мы видели в суде, оно как бы, я не знаю, я не психиатр, но мне кажется, надо дождаться психиатрической экспертизы, чтобы понимать, насколько это психиатрические отклонения или, не дай бог, насколько вовремя был пойман человек, который бы сделал бы очень-очень плохие вещи, назовем это своими именами.
1: Я не могу не удержаться от замечания, от того, что университет Бар-Илан уже успел выступить с заявлением, которое он осуждает действия вменяемого преподавателя, потрясенных, требует наказать его под ответственности по всей строгости закона. Но у меня на самом деле есть только одна проблема. В суде уже было предъявлено заключение, первичное заключение, о том говорится, что у этого подследственного, подсудимого, еще не подсудимого, подозреваемого, наличие бредовых идей, я цитирую, частичное осознание своего состояния, явные нарушения восприятия реальности. Университету Бар-Илан стоило бы задуматься, как такой человек мог преподавать математику столько лет.
2: Да, мне тяжело прокомментировать эти факты, потому что понятно, что, ну, во-первых, имя человека нельзя публиковать, во-вторых, я, понятно, лично с ним не знаком и не знаю, о ком идет речь, но, видите, в жизни доступаются вещи, которые, когда они происходят, мы потом очень долго задумываемся, как это вообще могло произойти, не надо далеко ходить, вспомним чудо, которое совершилось с израильтянами в полете с Дубая в Израиль, где был доступен пилот, который, по идее, не должен был там находиться, и тоже вроде бы такая, скажем, неплохая профессия, хорошо оплачиваемая профессия, но, тем не менее, план его был террористический, точка, и не запятая. Поэтому, да, есть иногда ситуации, где объективная реальность, она превышает какие-то наши ожидания, рамки воспитания или какие-то вот другие подобные вещи. Я полностью согласен. Тяжело поверить, что человек, который буквально до праздников давал какие-то лекции, подозреваемый, обвиняем, по факту уже обвиняем, я понимаю, не только подозреваемые в таких планах. Поэтому мне кажется, что любая дискуссия по этому поводу, она более углубленная дискуссия по этому поводу, она должна быть после того, как специалисты в сфере психиатрии смогут оценить реально адекватность этого человека и является ли это результат психиатрического состояния. И это мне тяжело прокомментировать, потому что, ну, реально я не знаю.
1: Мой последний вопрос касается одного аспекта

0: Обвиняемый пытался привлечь к своему заговору депутата, кандидата в депутаты КНС Моше Фейглина, пытался его уговорить, затем, когда понял, что Фейглин не заинтересован, разумеется, начал ему угрожать, что он разгласит эту переписку, нанесет ему ущерб его репутации. Фейглин, как я понимаю, обратился в соответствующие органы, и это, в общем-то, то, что привело к аресту. Как юрист, в ситуации, когда кто-то из нас вдруг получает от своего знакомого подобного рода обращение, мы вправе воспринимать их как такой странности характера, или нам следует действительно тут же обращаться в органы, чтобы потом не оказаться подследственными?
1: Смотрите, как правило, большинство преступлений, когда это на этапе идеи или подготовки, они не особо наказуемы. Но дело в том, что закон Израиля о борьбе с терроризмом предусматривает отдельное преступление, а именно там есть статья, которая говорит о подготовке к совершению террористического акта. И эта сама статья, она уже несет за собой ответственность. И не нужно доказывать, что человек непосредственно будет этим заниматься, не дай бог. Да? То есть сам факт той подготовки, он уже в данном случае достаточный. И, конечно же, любой гражданин, включая тот депутат, который обратился, он, понятно, не хочет быть соучастником даже ни на секунду планирования такого, потому что даже само планирование, оно уже наказуемо в данной ситуации. Не обязательно совершить полноценное преступление. Это касаемо именно закона о терроризме, того, что касается вот именно подготовлений такой уголовной деятельности, назовем это так, которая описана в отдельном законе. Ну и, соответственно, Татьяна непростая, 15 лет лишения свободы на секунду.
0: Да, никто из нас не забывает историю, пример Маргалит Аршефи, которая, так сказать, не донесла вовремя на Игаля Амира, и мы все знаем, чем это закончилось для нее.
1: Я, насколько помню, там были капельку другие статьи, но, возможно, я ошибаюсь, надо отдельно проверить, но, тем не менее, это, да, тоже знание по факту и часть плана, ну, конечно же, тоже наказуемо, а все, что касается терроризма, в отдельном законе и в разы больше. Поэтому, ну, на самом деле, депутат сделал правильный шаг, любой гражданин должен был сделать такой шаг, потому что объем того, что описано, даже 1%, я не говорю о 100% того, что описано, оно уже очень опасно, никому не нужно, и, возможно, не дай бог, если такие планы бы где-то реализовывались, то это, конечно же, может...
0: Его пример другим наука. Адвокат Игорь Яев, капитан юстиции в запасе, большое спасибо за этот анализ.
1: Спасибо, до свидания.
0: За 9 месяцев до истечения срока полномочий своего правительства премьер-министр Испании Санчес сделал заявление о проведении досрочных выборов. По его словам, цитата, «мы совершили ошибки, предстоит решить множество проблем. Среди причин, побудивших Санчеса пойти на этот шаг, острый жилищный кризис в Испании и кризис вокруг Сеуты и попытки миграции туда из Марокко, которую он в прошлом, как вы, наверное, помните, дорогие слушатели, объяснял происками сионистов». О том, что ждет, каковы перспективы этого нашего испанского друга, мы беседуем с Ольгой Дойч, вице-президентом NGO Monitor и ведущим экспертом института Мисгав. Ольга Дойч, сганит на си NGO Monitor в Амитаб Хирабе Мухамед Мисгав. Шалом.
2: Шалом, эрев тов.
0: טוב, אנחנו כמובן, אין כמו שמחה כמו שמחה לעיד, ואנחנו מאוד היינו שמחים לראות בנפילתו של פדרו סנצ'ס, אבל מה הסיכוי שהוא יפסיד?
2: נכון, אני מסכימה איתך, אין כמו שמחה בישראל על נפילתו של הממשלה. הוא במצוקה לא קטנה. מלכתחילה הייתה לו ממשלת מיעוט, זה בדיוק מה שהוביל לנפילה של הממשלה, כי הקואליציה שלו כבר לא הצליחה להעביר החלטות, החלטה אחרי החלטה, ולכן הוא גם הכריז על צורך לבחירות 9 חודשים לפני המועד המקורי, כי לאור מצוקת הדיור, שזה אחת המצוקות הכי אקוטיות בספרד היום, ופרשה גדולה שעוררה המון המון המון תשומת לב של הציבור, שסביב אישה בגיל 87, שאחרי מאבק משפטי לא פשוט הוציאו אותה בכוח מהדירה מוגנת שלה, הוא מכריז על הבחירות, כי הוא לא מצליח להעביר שום החלטה. יש פה הזדמנות גדולה עבור בוקס ופיפי, שזה שתי המפלגות הימניות, המאוד פרו-ישראליות, אז יש פה הזדמנות גדולה בשבילנו, לבנות ממשלה חדשה. הסיכוי הגדול שלהם הוא שיצברו את הקולות של כל האלה שמאוד מאוכזבים מכהונתו של סנצ'ז והממשלה שלו, אפילו לא כאלה ימנים, אלא אלה שמאוכזבים מזה שהממשלה לא הצליחה באמת להתמודד עם אף אחד מהפרשות שמעניינות את הפרדים, את מצוקת הדיור, יוקר המחיה, את משבר של המאגרים, כן, כל מה שקרה בסעוטה. אז אבל יש עוד זמן עד סוף נובמבר, וכמו בכל הבחירות יש חודשיים, זה המון זמן, ועוד הרבה דברים יכולים לקרות.
0: מה הסיכוי, או סיכוי מבחינתו של סנצ'ס, סיכון מבחינת הקהילה היהודית הקטנה בספרד ושלנו, שהוא ינסה להשתמש בישראל כקרדום לחפור בו, לגייס את המצביעים, מצביעי הקואליציה של, כמו שאנחנו קוראים לה, אדומה ירוקה, כלוחם הכי עקרוני באירופה נגד, נגד ישראל?
2: סיכוי גדול, סביר להניח שזה מה שהוא יעשה. א', זה יהיה המשכיות הגיונית לכל המדיניות שלו, ורטוריקה מאוד, גם רטוריקה אבל גם מדיניות מאוד אלימה ועוינת כלפי ישראל. אבל כמו שאתה אומר, זה גם תמיד האופציה הכי קלה, כן? כי האלטרנטיבה לממשלות ימניות היא תמיד הקואליציה של סוציאליסטים, קומוניסטים, פרוגרסיביים וקיצונים אסלאמיסטים, כן? ועל מנת לרצות אותם, אנחנו צפוי עכשיו לראות רטוריקה שנהיית עוד יותר עוינת כלפי ישראל. הוא כבר אישים את נתניהו וישראל במה שקרה בסעוטה, אז אני לא אופתע לראות יותר רטוריקה כזאת, וגם ניסיונות להחמיר את המדיניות כלפי ישראל, אם זה בכלל אפשרי.
0: שאלה אחרונה לסיום, אנחנו היינו יודעים שבאמריקה הלטינית, שהיא כביכול מדינות החיות של ספרד, יש נחשול ימני למעשה, כן? כל הממשלות, אם אני לא טועה, בכל מערכות בחירות ניצח ימין בכל המדינות שהיו שם בחירות עד עכשיו. יש סיכוי שהגל הזה מגיע גם לספרד, או ששם התנאים שונים?
2: תמיד יש סיכוי, ואני, שוב, אני חושבת שאם שתי המפלגות הימניות, שאחד מהם מימין הקיצוני, אבל שתיהן מאוד פרו-ישראליות בספרד, ינצלו את ההזדמנות הזאת, וינצלו את התסכול שקיים באוכלוסייה בספרד, כולל באוכלוסייה שהיא לא בהכרח ימנית, כן? אבל התסכול והאכזבה ממשלה של סנצ'ז, אז יש סיכוי שאנחנו נראה עלייה של ימין בספרד שישנה לגמרי את המדיניות, את המערכת הבילטרלית עם ישראל, כמו בדומה למדינות אחרות. כך את סלובניה כדוגמה האחרונה, כן? שמהפך מהפך בסלובניה הוביל לשינוי של 180% ביחס לישראל. היא הפכה ממדינה אחת העויונות לאחד החברות הגדולות.
0: דוגמה נכונה. אולגה דויץ', סגנית נשיא NGO Monitor, עמיתה בכירה במכון משגב, תודה רבה, ואני הולך לתרגם את הדברים החשובים שאמרת.
2: תודה רבה וערב טוב.
0: Итак, по словам Ольги Дойч, вице-президента NGO Monitor, ведущего института МИСГАВ, радость, конечно, наша понятна и, может быть, даже в чем-то оправдана, потому что есть хороший шанс на то, что если правые партии в Испании сделают свою работу верно, Педро Санчес действительно падет. Надо сказать, что понятно, что не Израиль был главной темой его падения, неспособность его коалиции меньшинства функционировать, неспособность принимать решения, большой скандал, связанный с жилищным кризисом в Испании, и неспособность его правительства решить, и, конечно же, тема мигрантов из Сеуты, которая тоже ставится ему в вину. Он пытается переломить эти настроения, продемонстрировать, что он готов обратиться к избирателям за новым вотумом доверия. Поэтому шансы есть, но понятно, что никто ничего не может гарантировать. На мой вопрос, может ли такое случиться, что он пытается построить свою кампанию вокруг ненависти к Израилю, говорит Ольга Дович, да, вполне возможно. Эта пропаганда объединяет, ненависть к Израилю объединяет два элемента потенциальной коалиции избирателей – социалистов, прогрессистов, то, что мы называем красными, и исламистов, которые мы называем зелеными. Различного рода мигрантское население, которое тоже негативно относится к Израилю. Санчес позиционировал себя как не просто резкий критик Израиля, но и более агрессивный критик Израиля, использовавший самую агрессивную, грубую риторику против Израиля. И вполне возможно, что он попытается повторить эти успехи и мобилизовать своих сторонников на этой базе. И в заключение мы сравнили ситуацию в Испании с ситуацией в Латинской Америке, где побеждают правые. По словам Ольги Дович, существует такой шанс, опять же, при условии, что правые произраильские партии сумеют воспользоваться этим моментом. Ну, а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Юсеф Мирзаев, звукооператор Ер Ньюман, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание. До встречи в эфире «Канрека».

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире «Особый случай», программа, которая затрагивает острые правовые и социальные вопросы в Израиле. У микрофона в иерусалимской студии Максим Гуллер. Вначале напомню, что вы можете связаться с редакцией программы «Особый случай», оставив сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666. Можете написать нам также на электронную почту, адрес которой special@kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Вы также можете писать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Обратите внимание, что обычные звонки на этот номер не принимаются. Только сообщения в письменном виде, особые случаи, вопросы и комментарии. Сегодня 5 октября. Сегодня в нашей стране отмечается Государственный день памяти жертв трагедии 7 октября. Поэтому наша программа сегодня будет немного отличаться от обычных эфиров и будет посвящена этой теме. 3 года войны. Отдел семей увековечения памяти и наследия при Министерстве обороны опубликовал данные о павших в войнах Израиля в ходе войны Возрождения. 1318 погибших прибавились к числу павших в войнах Израиля с утра праздника Симхат Тора 7 октября 2023 года. Это 24-е Тишрея 5784 года. В их числе павшие бойцы Цааля, полиции Израиля, службы общей безопасности Шабак, управление тюрем, пожарные и спасательные службы, координаторы безопасности и члены отрядов быстрого реагирования, сражавшиеся в секторе Газа на юге, на севере, в Ливане, а также в Иудее и Самарии. Да будет благословенна их память. Более 7150 человек пополнили ряды семей, потерявших своих близких. Среди них 2143 скорбящих родителя, 355 вдов, 880 сирот и 3772 брата и сестры. Сегодня в программе «Между жизнью и жизнью. История матери, спасших 4 детей 7 октября». «Цена безопасности. Физические раны часто заживают быстрее душевных. Как научиться жить заново?» Интервью со специалистом, который помогает военнослужащим, получившим душевную травму. «Государственная помощь. Сражение после боя. Как работает отдел реабилитации Министерства обороны?» И неофициально об официальном. Пресс-секретарь Цааля о том, что не попадало в новостные ленты СМИ. Есть у нас? И моя первая собеседница сегодня – это Мишель, жительница кибуца Керем-Шалом. 7 октября 2023 года она провела в защитном помещении огромное количество часов. Вместе с ней находились ее маленькие несовершеннолетние дети. Мишель, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Это довольно сложная такая ситуация, в которую вы попали. Это произошло 3 года назад. 6:29 утра. Вы находитесь в кибуце Керем-Шалом. Опишите этот день, насколько вы его помните.
1: Я была 10 дней после родов 4-го ребенка. Мы спали, я услышала телефон, что звонит, что есть тревоги по Израилю. Я сначала подумала, что вообще по северу. Проснулись, увидели тревоги в Бат-Ям-Холон, сразу побежали в Мамад, начались тревоги. 15 минут после тревог начались обстрелы с автомата, и мы уже поняли, что мы в другой ситуации. И эта ситуация длилась 38 часов.
0: То есть 38 часов вы находились в защищенном помещении, так называемый МАМАД. А в какой момент вы действительно понимаете, что это не еще один так называемый обстрел из сектора Газа, а что речь идет о нечто другом
1: это
0: и более масштабном?
1: Это была такая интересная история, потому что у нас начались обстрелы от автомата, от калачников. И до новостей, в новостях еще разговаривали про ракетные обстрелы, и мы уже слышали автоматы. И я сказала мужу, что мне кажется, что стреляют. Он говорит, ну, наверное, один пробует, там, бывают. И 5 минут после этого начали уже приходить телеграмма, там, что в Сдороте творится, и в Афаким. И на следующие пару минут мой муж получает сообщение от Китат Хоненот, что у кого есть оружие, берут оружие и идут на встречное место.
0: В ту минуту вы понимаете, что это нестандартная ситуация, каковы ваши действия?
1: Мы понимаем, что это необычная ситуация, но мы не понимаем, какая, в какой Ну, какая она уже необычная? Потому что необычно, может быть, один террорист зашел в кибуц, такое тоже было в прошлом. Но еще большинство вот всех событий мы еще не понимаем. Мы уверены, что ну там один. Мы не понимаем, что случилось.
0: И когда вы слышите автоматную очередь, но вы, в принципе, находитесь уже в защитном помещении, которое мы знаем, что, к сожалению...
1: Да, это все было как 1+1. Нам сказали закрыть двери, мы слышим автомат, мы видим эти тендеры по здороту. Это все как пазл был. Мы собирали пазлы, чтобы понять, что случилось.
0: И все это время, пока вы находитесь в защищенном помещении, вы куда-то пытаетесь звонить, получить более подробную информацию, не знаю, там, в полицию Израиля, что было тогда?
1: Я пыталась звонить к нашей главной по Цевет Херум Яшувим, не могу так по-русски.
0: Центр экстренной связи, да.
1: Да, и она говорит, ситуация тяжелая, и включает телефон. Ну, тогда уже мы поняли, что ситуация тяжелая.
0: Что в этот момент происходит именно с вами и с вашими детьми? То есть понятно, что взрослый человек начинает разбираться и начинает плюс-минус понимать ситуацию. Понятно, что задним числом мы все прекрасно уже понимаем, что на тот момент произошло. Но вы, находясь в комнате с маленькими детьми, как вы пытались им это объяснить, если вы сами не все понимали?
1: Смотрите, у меня были очень маленькие дети. Ему было 2 годика, 3 годика, 10 дней. Только старшей было 6 лет. Ей мы рассказывали, что ты слышишь, эти бумы, это все наша армия, это самая сильная армия, мы знаем, что это неправда, мы знаем, что каждый момент может в наш дом зайти. Но все эти часы мы рассказывали девочке 6-летней, что все хорошо, что Коль Веседер, что это наша армия, что ты слышишь, это наши танки.
0: Хотя на самом деле, как мы понимаем, это было не так, потому что вы находились это там 38 часов.
1: Это было не так,
0: часов.
1: И я все время думала, что я ей скажу, если они зайдут к нам домой. Потому что я ворола все это время.
0: А террористы пытались проникнуть к вам домой или этого
1: нет,
0: не было?
1: Нет, этого не было. Они бегали на улице. Мы слышали этот арабский язык, мы слышали обстрелы, но они не пытались зайти домой.
0: Они не знали, что вы там находитесь, я так понимаю.
1: И они даже не пробовали новых домов, потому что эти двери, они очень-очень тяжело взрыванные. Их почти невозможно войти. У нас новый дом, новая вилла. Очень тяжело зайти в нее.
0: Окей, и проходит вот эти вот 38 часов. Кто первый приходит к вам на помощь? То есть в какой момент вы принимаете решение, что вам нужно покинуть помещение? Ведь сидеть 38 часов – это то еще себе занятие.
1: Нам сказали вообще не выходить, даже не брать стакан воды сначала. Где-то в 9 часов вечера нам сказали, что кто хочет покурить в салоне или взять себе что-то покушать, может выйти до 5 минут.
0: В 9 часов вечера 7 октября?
1: Да. Да, но пока мы выходим, пьем стакан воды и возвращаемся в мамаду. И также все остальное. И в 4 утра нам звонят, что начинается эвакуирование. И ждите звонка. Проходит час, проходит 2, проходит 3, нету звонка. В 6:45 нам звонят, что будьте готовы, одевайте туфли. Мы опять готовы, опять стоим, ждем. Говорят опять, ситуация нелегкая, ждите дальше. В 11 часов утра также пытаемся эвакуировать, будь готовы. Самое главное, заберите с собой. Опять стоим, ждем, ничего нового. И потом опять пришло сообщение, что не выходит. В 4 часа дня уже приходит, после обеда, извините, приходит группа солдатов. Стоят уже у нас дома, спрашивают, если кому-то надо медицинская помощь, если все хорошо, сколько людей мы тут. И говорят, быть готов стоять уже на улице и ждать разрешения идти дальше. Мы стоим на улице, и начинается ракетный обстрел. У нас все это время не было электричества, так целый дом не работал. Так когда начинается этот ракетный обстрел, мы просто бежим в мамад от звуков ракет.
0: И все это время ведь детей нужно еще чем-то кормить? Или все-таки была возможность выходить?
1: Первый день мы ели, у нас была в мамаде, как призы на цевадом, на тревоге. Это были конфетки на палочке, там разные мармеладки. Так это что мы ели в первый день, 7 числа. Уже вечером мы смогли выйти, то так тоже очень быстро, так принесли буханку хлеба или коробку корнфлекса, и это что ели.
0: То есть, если я правильно понимаю, вы смогли эвакуироваться, или точнее, вам помогли эвакуироваться аж 9 октября 2023 года.
1: Ну,
2: уже, можно сказать, что уже к 12 шло. Я не помню точно час, где-то 11:40 с чем-то.
0: Сколько времени вы пробыли не дома, не в кибуце?
2: Не дома мы были. Мы вернулись 25 июля этого года, 26 года.
0: И все это время вы проживали где-то в другом месте?
2: Мы сначала уехали за границу, потом пожили как в Ашкелоне. Итак.
0: Вот принять решение вернуться вновь в тот самый кибуц, в тот самый дом, насколько это решение было простым или сложным?
2: Это было очень сложное решение. Мы сначала переехали в Ашкелон и сказали, что не вернемся. Но с каждым днем, что проходило, мы понимали, что мы не дома, что мы хотим домой, что мы скучаем по людям, что мы скучаем по жизни, потому что до 7 октября здесь был рай.
0: Сегодня вы находитесь в своем доме. Вот что происходит после того, как вы вернулись? Слышите ли вы какую-то стрельбу, самолеты, танки?
2: Мы слышим танки каждый день, пару раз в день. А много раз присылают в группах безопасности, что ночь будет не тихая, что будет обстрелы от вертолетов армейских. Мы слышим, что наша армия работает, и работает неплохо.
0: А к этому вообще можно привыкнуть, вот к такого рода жизни?
2: Я хочу вас сказать, что да, если в первые дни я прыгала от каждого взрыва танка или там обстрела, сегодня даже не просыпаюсь ночью. Когда слышу утром, что была тяжелая ночь, я даже не знаю, про что они говорят.
0: Есть ли опасения, что, не дай бог, конечно, 7 октября может повториться?
2: Я как человек не верю, что молния бьет в одно место два раза. Я думаю, что будет что-то, если мы не решим наши проблемы, так скажем. Но я уверена, что это будет не у нас.
0: Ну что ж, мы в любом случае желаем вам всего-всего самого хорошего. Большое спасибо вам, что вы смогли сегодня присоединиться к нашему эфиру и рассказать вашу историю.
2: Спасибо большое.
0: Мишель Брайтер, жительница кибуца Керем Шалом. Спасибо вам за участие в нашей программе. Следующая наша собеседница – это заместитель главы управления по вопросам реабилитации при Министерстве обороны. О том, каким именно способом помогает ведомство тем, кто пережил 7 октября, тот, кто принимал активное участие в боевых действиях, каким образом это ведомство пытается им помочь, мы поговорим именно с ней. Наша беседа пройдет на иврите, но, безусловно, мы будем останавливаться для перевода, и вы все сможете понять. Циви Фельдман, сганит рош агафа шикум бемисрад абитахон, шалом лах. אז אנחנו בעצם נתחיל עם פעילות האגף שלך על מה הוא אחראי, מה הצירים המרכזיים, במה עוסק האגף.
3: אז אגף השיקום במשרד הביטחון למעשה מטפל מאז הקמת המדינה כל פצועי צה"ל וכל למעשה כל החיילים שלנו, מה שנקרא הילדים של כולנו, כשאנחנו שולחים אותם לצבא, וגם שוטרים, אנשי שירות בתי הסוהר ועוד כוחות ביטחון, כאשר חס וחלילה מישהו מהם נפצע או נהיה חולה במהלך השירות, למעשה יכול להגיש בקשה להכרה בפציעה שלו או בנכות שנוצרה לו, ולאחר מכן להיות מטופל באמצעות אגף השיקום לאורך חייו, וזאת אחרי שהוא עובר ועדה רפואית שקובעת אחוז הנכות.
0: Я попросил мою собеседницу рассказать, за что отвечает ее департамент и каковы его основные направления. Департамент реабилитации Министерства обороны со дня основания государства занимается поддержкой и лечением всех раненых солдат ЦАЛЯ и сотрудников сил безопасности. По сути, это все наши солдаты. Для всех нас это наши дети, которых мы отправляем в армию, а также полицейские, сотрудники управления тюрем и других структур. Если, не дай бог, кто-то из них получает ранение или заболевает во время службы, он может подать заявление на признание своего ранения или возникшей инвалидности. После этого департамент реабилитации заботится о нем на протяжении всей жизни. Это происходит после прохождения медицинской комиссии, которая устанавливает процент инвалидности. Анахну мдабрим рак ал анше абитахон о гам амишпахот шалаем.
3: אז אגף השיקום למעשה פועל על פי חוק הנכים, זה חוק מאוד מאוד מיושן, שבאמת המיקוד שלו הוא נכי צהל, שזה למעשה הפצועים עצמם. אנחנו כן מבינים ועוד יותר אחרי 7 לאוקטובר כמה משמעותי הטיפול בבני המשפחה, כמה השיקום של אותו פצוע למעשה תלוי ביכולת של המשפחה להכיל את הפציעה, להיות מספיק חזקים עבורו, כדי שהוא יוכל להשתקם מהפציעה, ולכן אנחנו גם משקיעים לא מעט בטיפול בבני המשפחה, כמובן של המעגל הראשון, זה ההורים, בן בת הזוג, הילדים, ועוד יותר עכשיו, אחרי החלטת הממשלה של מור יוסף,
0: Следующий вопрос, который я задал, говорит о том, что, то есть я пытался прояснить, да, мы говорим, говорили мы только о самих сотрудниках сил безопасности или также о членах семьи. Ципи Фельдман отвечает, что департамент реабилитации работает на основании закона об инвалидах. Это довольно старый закон, но в центре внимания которого находятся именно инвалиды ЦАЛИ, то есть сами раненые. Однако мы все больше и больше понимаем, особенно после 7 октября, насколько важна поддержка членов их семей. Успех реабилитации раненого во многом зависит от способности его семьи справиться с травмой и быть для него опорой. Поэтому мы вкладываем немало ресурсов в поддержку членов семей, в первую очередь ближайшего окружения. Родителей, супругов, детей. Тем более сейчас, после решения правительства, которое предполагает еще больше расширения помощи семьям. Ожидается, что это вступит в силу в ближайшем будущем. כשאנחנו מדברים בעצם על עזרה שהאגף שלך נותן, על איזה בדיוק עזרה אנחנו מדברים? איזה סוג של עזרה?
3: שבאמת מדברת עוד יותר על הרחבה של המענים לבני המשפחה, וככה זה צפוי להיכנס בעתיד הקרוב. אז באגף השיקום בעצם ניתן איזשהו ליווי בכמה מישורים. המיקוד מן הסתם הוא שיקום, מה המשמעות של שיקום, לחזור בעצם לאיזושהי נקודה שהיא אולי הכי קרובה שאפשר, לא תמיד אפשר ממש לחזור לאותה נקודה, אבל באמת לחזור לנקודה הכי קרובה שאפשר עבור אותו פצוע, ולכן התמיכה והליווי מתמקדים בעצם בשלושה מישורים. אז פעם אחת זה באמת ההיבטים הרגשיים של המשמעויות של הפציעה, של החיזוק של אותו פצוע, וכמובן גם הליווי והככה הסללה לכיוון של עולמות של תעסוקה אולי, אם צריך עכשיו לחפש עבודה אחרת מזו שעבדתי בה קודם לפני שיצאתי לשירות המילואים, וגם עולמות ההשכלה, אם לפני שנפצעתי הייתי עצמאי כחשמלאי ו... ואחרי שנפצעתי אני בכלל כבר לא יכול לעסוק בזה, לצריך לחפש לעצמי באמת כיוונים אחרים, אז גם במישור הזה של השכלה ותעסוקה, זה מישור מאוד מאוד מרכזי. מישור נוסף הוא כל העולם הרפואי, למעשה כל מה שנוגע לפציעה, אם זה חס וחלילה מישהו שהוא קטוע ועכשיו צריך פרוטזה, אם זה כיסאות גלגלים, אם זה כל הציוד הרפואי והטיפולים הרפואיים והבדיקות הרפואיות, וכמובן התרופות וכל מה שנוגע לעולם הרפואי, מי שמוכר על ידי אגף השיקום למעשה מקבל את כל הנושא הרפואי באמצעות אגף השיקום. והמישור השלישי, שהוא מישור גם ככה מרכזי ומאוד בולט, הוא כל הנושא הרווחתי כלכלי, כלומר גם איזה שהם תגמולים קבועים חודשיים שהם באמת ככה מאוד מאוד סמליים, אבל לא מבוטלים, וגם יש הרבה מאוד אלמנטים כלכליים אחרים של עזרה כלכלית שניתנת למי שהוא מוגדר כנכה צה"ל.
0: Когда мы говорим о помощи, которую предоставляет ваш департамент, о чем именно идет речь? Какой это вид помощи? Наша собеседница Ципи Фельдман говорит, что департамент обеспечивает сопровождение по нескольким направлениям. Главная цель – это, разумеется, реабилитация. Что это значит? Вернуть человека к состоянию, максимально близкому к тому, что было до ранения. Это не всегда возможно в полной мере, но мы стремимся к максимальному результату. Поддержка оказывается в трех основных сферах. Первая – это эмоциональная поддержка, работа с последствиями травмы и психологическая помощь. Сюда же входит сопровождение в сфере трудоустройства, если человек больше не может по причине ранений выполняет свою прежнюю работу. Ну и образование, например, если до резервистской службы человек работал электриком, а теперь из-за травмы не может заниматься и ищет новые пути. Второе направление – это медицинское. Если нужна ампутация или протезирование, инвалидные коляски, медицинское оборудование, лечение, анализы, лекарства – все медицинские нужды подопечного покрываются нами. Третье важное направление – это социально-экономическая поддержка. Это включает в себя ежемесячные фиксированные выплаты, пусть и символические, но тем не менее значимые, а также множество других видов финансовой помощи. כאשר אנחנו מדברים על הכרה, בטח יש איזה שהם תבחינים, וגם הזכרת בתחילת השיחה ועדה שצריכה לאשר, או ועדות כנראה שקיימות בתוך האגף, בטח לאור ולאחר אירועי 7 לאוקטובר, יש לכם לא מעט עבודה. על אלו בדיוק דברים אנחנו מדברים, מה הנטל של ההוכחה?
3: אז אז אתה צודק שבאמת ההיקפים הם מאוד מאוד גדולים. אם ערב השביעי לאוקטובר האגף טיפל בערך בכ-60 אלף פצועים ופצועות מכל מלחמות ישראל, וגם מימי שגרה שלא עלינו חיילים נפצעו, היום אנחנו כבר מדברים על יותר קרוב ל-90 אלף פצועים ופצועות, שמתוכם בערך 25 אלף זה כבר מה שנקרא מעכשיו, מהשלוש שנים האחרונות, והמספרים הולכים וגדלים. ואם היינו רגילים לממוצע, נגיד אחרי רפורמת נפש אחת, של בערך 6,000 בקשות הכרה בשנה, היום אנחנו כבר מדברים על 17,000, 18,000 בקשות שנכנסות אלינו, וזה באמת היקפים מאוד מאוד גדולים. מבחינת המשמעות של הכרה, למעשה מי שנפצע במהלך שירות צבאי, אז זה הרבה יותר פשוט. כלומר, מי שנפצע במעמד מבצעי, תוך כדי שירות, מילואים או סדיר או קבע, אז באמת הרבה יותר קל להגיד, הפציעה שקרתה לו היא נגרמה עקב ובזמן שירותו הצבאי. ובאמת כבר היום עם המנגנונים ושיתופי הפעולה עם צהל, אז אין באמת צורך להוכיח, כלומר, פיזיות. אז אני רגע עוד מתמקדת בפיזיות, בסדר? מי שעובר בבית חולים, מי שמגיע לרם 2 של הצבא, באמת העברת המקל היא מאוד מאוד ברורה ופשוטה. איפה זה מתחיל קצת להיות יותר מורכב? קודם כל שאין לה פציעה באמת נפשית, וגם כשהדיווח לא נעשה באמצעות המנגנונים המקובלים, כלומר, לא היה פה איזשהו מעבר בחדר מיון, לא דיברתי עם רם 2 בצהל, לא עברתי את כל המנגנונים האלה, אלא באמת השתחררתי משירות מילואים מאוד מאוד ארוך, אני נמצא עכשיו בבית, אני מבין שהחיים שלי לא חזרו למסלולם, אני לא מרגיש טוב, אני לא יודע כבר מה קורה איתי, ואז אני מתחיל לחפש באמת את העזרה ואת מנגנוני המדינה שיעזרו לי, ופה באמת זה קצת יותר מורכב. זאת אומרת, פה אנחנו מבקשים איזשהו אבחון פסיכיאטרי, אנחנו מבקשים להבין בעצם מה קרה איתו, מבקשים אולי אם יש איזה שמסמכים גם מהצבא, אם יש איזושהי חוות דעת של כוון מהצבא. זאת אומרת, אגף השיקום הוא בקצה הרצף. יש פה לפעמים תהליך שכנראה אולי התחיל עוד בזמן השירות, ואולי אחר כך בחיים האזרחיים, ורק אז אני מגיע אגף שיקום ששם כבר באמת מטפלים באנשים שיש להם נכות, שההכרה היא בהכרה באיזושהי פציעה, שהיא פציעה שתלווה אותו כנראה לאורך חייו, ולכן במובן הזה אני אומרת שזה קצה הסקאלה הטיפולית, ויש בדרך עוד הרבה מאוד מענים לפני שמגישים בקשה להכרה לנכות, אם זה תוכנית עמית של האגף לחיילים משוחררים במשרד הביטחון, אם זה כל המנגנונים שצהל מפעיל, קבנים והיחידה לתגובות קרב, וגם שם לפעמים כשיש באמת איזושהי התרשמות שהפציעה היא קשה, שבאמת יש פה קושי לחזור לחיים ולהשתקם, אז עוזרים בעצם להגיש בקשה אלינו, ומתחיל סבב ההכרה אצלנו, ומיד לאחר מכן הטיפול וכל המענים שאנחנו יודעים לתת. אני גם אתייחס רגע בכמה מילים באמת על הנושא של ועדה רפואית, כי ההכרה היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה, היא רק איזושהי הכרה עקרונית, כלומר היא אומרת אנחנו מכירים בך כמישהו שבאמת הפציעה נגרמה לו עקב השירות הצבאי, ואז הוועדה הרפואית משלימה במובן הזה שהיא אומרת עד כמה עמוקה הפציעה או עד כמה עמוקה הנכות. זה כמו, קצת כמו לשים את תג המחיר על הפציעה ולשים איזשהו מספר.
0: כן, בדיוק, איך זה נעשה? דרך אומדנה? איך שוקלים הפציעה?
3: זה נעשה, אז אני אסביר איך זה קורה ברמה הפרקטית. אני אמנם לא רופאה ולא יושבת בעצמי בוועדות הרפואיות, אבל למעשה הוועדה הרפואית מקבלת את כל החומרים שנאספים משלב ההכרה, וגם חומרים רפואיים שאותו פצוע מביא איתו, אם זה חוות דעת, אם זה בדיקות שהוא עשה לאורך הדרך, וגם שומעות אותו. כלומר, הוא מגיע, הוא יכול להגיע לוועדה הרפואית עם בן בן זוג, הוא יכול להגיע עם עורך דין, הוא יכול להגיע עם עורך דין אפילו מסיוע משפטי שאנחנו נותנים, הוא יכול להגיע עם גורמים נוספים, ובעצם לבוא וגם לשתף מסיפור הפציעה שלו, ולהגיד מה הוא חווה מאז ומה הקשיים שלו, מלבד הבדיקה הפיזית, בסדר שהרופאים עושים, אם יש איזושהי פציעה פיזית, או אם יש פציעה נפשית ובאים עם חוות דעת של פסיכיאטר, או איזושהי מתייחסויות למה הם הקשיים, ומה באמת, מה הפגיעה גורמת. אז גם יש את ההתרשמות בעצם מהשיח עם הפצוע, וגם יש את כל המסמכים האובייקטיביים הרפואיים, ובאמת יושב צוות בוועדה, שבסופו של דבר, בצורה ככה שקופה ופתוחה, מוודא איתו מה קורה בפרוטוקול השיחה, שגם פרוטוקול השיחה אחר כך זמין לאותו פצוע. בסופו של דבר היא קובעת איזשהו תג מחיר ושמה, קובעת את אחוזי הנכות. אני כן אגיד שבאמת יש ככה הרבה שיח בזמן האחרון על זה שלא תמיד אחוזי הנכות הם לצמיתות, מתוך איזושהי הבנה באמת שהפצועים הם מאוד מאוד צעירים, כלומר לפעמים מדובר על בחורים שנפצעו בגיל 20 ועכשיו מגיעים בגיל 22 או 21 לוועדה, והוועדה לפעמים מתרשמת שבאמת בטיפול הנכון ובאיזשהו ניסיון לחזרה לחיים ועם מעטפת נכונה, הוא יוכל באמת להשתלב בחיים, ולא רוצים לשים את התג נכה הזה שככה יהיה לו את התווית הזאת עליו, אלא באמת איזשהו לעודד לשיקום.
0: Я спросил мою собеседницу, что когда мы говорим о признании инвалидности, наверняка существуют определенные процедуры, и она упоминала медицинские комиссии. И вот, вероятно, после событий 7 октября у них прибавилась работа, о каких масштабах идет речь и каково время доказывания. Моя собеседница отвечает, что объемы сейчас колоссальные. Если накануне 7 октября департамент заботился примерно о 60 тысяч раненых во всех войнах Израиля и пострадавших в мирное время, то сегодня мы говорим о цифре, приближающейся к 90 тысячам. Из них около 25 тысяч – это раненые только за последние 3 года, и эти цифры продолжают расти. Если раньше, после реформы, мы получали в среднем около 6 тысяч заявлений в год, то сегодня к нам поступают 17-18 тысяч запросов. Что касается процесса признания, то для тех, кто получил ранение во время военной службы, ну, срочной, сверхсрочной или резервистской, все гораздо проще. Легко доказать, что ранение было получено в период и вследствие военной службы. Сегодня, благодаря отлаженным механизмам взаимодействия с ЦАЛем, доказывать практически ничего не нужно. Я спросил мою собеседницу, идет ли речь только о физических травмах или также о психологических, психических. И вот ее ответ. Пока она говорит о физических ранениях, когда раненый попадает в больницу, когда его ставят на учет в подразделении РАМ-2. Это медицинское подразделение ЦАЛя. Передача полномочий проходит очень четко. Сложности начинаются, во-первых, когда травма не физическая, а психическая. Во-вторых, когда о ней не было заявлено через стандартные механизмы. К примеру, через тот же уже вышеупомянутый РАМ-2. Это неотложная помощь. Человек просто демобилизовался после длительных сборов, вернулся домой и понимает, что не может вернуться к нормальной жизни, чувствует себя плохо и начинает искать помощи у государства. Здесь процесс в этом случае сложнее. Мы запрашиваем психиатрическое заключение, военные документы, например, заключение армейского психолога. Департамент реабилитации находится в самом конце этой цепочки. До того, как подать заявление на признание инвалидности, существует множество других инстанций, программы Министерства обороны, армейские механизмы, военные психологи. Если там видят, что травма тяжелая, человеку помогают подать заявление нам. Она также хотела добавить, что признание инвалидности – это принципиальный шаг. Признание, что травма получена вследствие службы. Медицинская комиссия дополняет его, определяя степень тяжести и травмы. Это похоже на то, что если бы травме назначали бы так называемый ценник. И тут я спрашиваю, то есть как именно это делается через комиссию, как оценивается эта травма. Моя собеседница объясняет, что обычно, как это происходит на практике, это медицинская комиссия получает все материалы, собранные на этапе признания, а также медицинские документы, которые приносит сам пострадавший. Заключение специалистов, анализы. Комиссия выслушивает его, он может прийти с супругом, супругой или даже с адвокатом, даже от нашей бесплатной службы или с другим сопровождающим. Он рассказывает свою историю и делится трудностями. Помимо этого, проводится физический осмотр, при физических травмах, разумеется, или рассматривается заключение психиатра. Решение основывается на беседе и объективных медицинских документах. Беседа проводится прозрачно, протокол доступен раненому, и в итоге комиссия устанавливает процент инвалидности. Моя собеседница отмечает, что сейчас много обсуждается тот факт, что процент инвалидности не всегда устанавливается пожизненно. Раненые часто очень молоды, получили травму примерно лет в 20, и приходят на комиссию в 21-22 года. Иногда комиссия видит, что при правильном лечении и поддержке человек сможет вернуться к нормальной жизни. Они не хотят сразу вешать на него пожизненный ярлык инвалида, а наоборот, хотим поощрять реабилитацию. ציפי, הנקודה ברורה פה, אז אני מודה לך על השיחה הזאת. ציפי פלדמן, סגנית ראש אגף שיקום במשרד הביטחון, אני מודה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, שיהיו לכולנו בשורות טובות.
0: Я лишь напомню, что мы беседовали с Ципи Фельдман, которая является заместителем главы управления по вопросам реабилитации при Министерстве обороны. Продолжаем программу к следующей теме. Это, безусловно, беспрецедентная долгая война. Она оставляет после себя не только физические, но и глубокие душевные раны, которые накапливаются из-за непрерывности боевых действий. Однако есть и важный сдвиг. Наше общество меняется, стигма исчезает, и сегодня бойцам больше не стыдно обращаться за помощью после пережитого на фронте. О том, как работает система психологической реабилитации, как специалисты адаптируют методы лечения прямо на ходу, и каково это каждый день возвращать к жизни тех, кто защищал нас, мы поговорим с руководителем группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Галь Кафри Дикерман. Наша беседа пройдет на иврите, но я переведу всю нашу беседу после этого. Ухен, анахну медабрим им Галь Кафри Дикерман. От бецем рош цевет типул бехидалит гувот крав, оведет социалит у психотерапистит. Галь, шалом лах.
4: Шалом, ערב טוב.
0: בואי בעצם נתחיל מהדבר הזה שקוראים לו פוסט-טראומה. עם אילו אתגרים אתם ומאיזה כמות פניות, כמובן לאור או בעקבות אירועי 7 לאוקטובר, מתמודדים?
4: אוקיי. אז קודם כל אני אגיד רק במילה לגבי היחידה לתגובות קרב. היחידה היא בעצם יחידה צבאית בחיל הרפואה, שנותנת מענה רפואי נפשי לחיילים שמשתחררים מסדיר וממילואים. זו בעצם יחידה צבאית, אבל היא היחידה שמטפלת באזרחים, מתוך איזושהי אחריות ערכית גם לאחר השחרור, עבור אלו שהם השתחררו וחווים מצוקה עקב ההשתתפות שלהם בלחימה או בפעילות מבצעית. ובאמת, כמו שאמרת, מאז השבעה באוקטובר, כמות הפניות אלינו עלתה באופן משמעותי מאוד. בוא נגיד שאם עד המלחמה היו אלינו 270 פניות מטופלים בשנה, היום אנחנו מדברים על טיפול ב-5,000 מטופלים מאז פרוץ המלחמה.

0: זה נראה, לתת מילים לדברים שלא יודעים, אתה יודע, איך להסביר אותם. למה הוא לא ישן בלילה, למה הוא מתפרץ על הילדים, למה קשה לו לקום בבוקר. פתאום יש איזשהו מושג, ואנחנו גם רוצים לעזור לבני ובנות הזוג להרגיש שגם הם נתמכים, כדי שהם גם יוכלו לתמוך בטיפול, וגם באדם במהלך הטיפול שלו, וגם להבין שזה חלק מהמצוקה הפוסט-טראומטית, ולא משהו שקשור לרצון או לאישיות, וזה גם עוזר לבני הזוג להרגיש גם שרואים אותם, וגם פחות שחיקה כתוצאה מהטיפול האינטנסיבי או מהחזקה האינטנסיבית של האדם שסובל. מפוסט-טראומה
1: או ממצוקה. כן, מובן. גל, ועוד שאלה אחרונה ברשותך, למי שמאזין עכשיו לשידור שלנו, איך בעצם אפשר ליצור קשר עם היחידה לתגובות קרב לחיילים משוחררים? מה עליו לעשות?
0: אוקיי. אז קודם כל אפשר לפנות אלינו, או בטלפון 03-640-1400, או לחפש ממש בגוגל, היחידה לתגובות קרב, ולהיכנס ללינק באתר צהל, ואני אגיד שאם מישהו שומע אותנו ומרגיש איזושהי בושה או חשש לפנות, לא צריך להישאר עם זה לבד, אפשר ללמוד לחיות עם זה, אפשר לשפר את איכות החיים ואת התפקוד, וטיפול יכול לסייע, אז אל תישארו עם זה לבד ותפנו אלינו, ואני מקווה שיבואו ימים טובים יותר.
1: כולנו בהחלט מקווים לכך, אז בכל מקרה אני מודה לך על ההשתתפות בשידור שלנו, גל כפרי דיקרמן, ראש צוות טיפול ביחידה לתגובות קרב, עובדת סוציאלית ופסיכותרפיסטית, אני מודה לך.
0: אני מודה לך, תודה רבה.
1: תודה. להתראות. ביי ביי. Ну что ж, я переведу беседу с социальным работником и психотерапевтом Галь Кафри-Дикерман. Она также является основателем, простите, руководителем группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Моя собеседница говорит, что, в принципе, прежде всего, она хотела рассказать об отделе по работе с боевыми травмами. Это подразделение в рамках медицинского корпуса армии обороны Израиля, который оказывает психологическую помощь солдатам, демобилизующимся со срочной или резервистской службы. По сути, это военное подразделение, но они лечат гражданских лиц, исходя из их ответственности за тех, кто принимал участие в боевых действиях и теперь испытывает трудности, связанные с участием в войне или оперативной деятельности. Действительно, после 7 октября количество обращений к ним значительно возросло. Если до войны они получали порядка 270 обращений в год, то вот сейчас, с начала той самой войны, они уже оказали помощь примерно 5000. Они постоянно сталкиваются с огромными трудностями, с тяжелым переживанием, которые испытывают люди после участия в такой продолжительной войне, связанной с большим количеством рисков. Также они сталкиваются с трудностями перехода от боевых действий к гражданской жизни, те, кто обращается в этот отдел. Важно очень понимать, что это вызов не только психологический, но и физиологический. Помимо того, что люди становятся свидетелями тяжелых картин, опасностей и травмирующих событий, сам переход из среды, где от тебя требуется максимальная бдительность и готовность к опасности и постоянный поиск угроз, вот переход в гражданскую среду, где нужно выполнять функции, к примеру, там, родителя, супруга или учителя, или какого-то обычного работника, является очень сложным. И организму нужно время, чтобы к этому привыкнуть, и часто люди продолжают чувствовать угрозу своей жизни, опасности, высокую степень бдительности. У них возникают трудности с концентрацией внимания, проблемы со сном. Иногда это выражается в потере смысла жизни или в снижении самооценки в результате пережитых трудностей. Это действительно очень сложные периоды. И в этой войне, которая длится уже так долго времени и на разных фронтах, они определенно видят влияние этих переходов на пациентов. Я спросил нашу собеседницу, насколько вот солдаты или резервисты, которые прошли через весь этот ужас и кошмар, и к которым прикладывается столько усилий каждый день, вот как они сами осознают, что они страдают от посттравмы, как это у них проявляется. Так моя собеседница Галли Кафри Дикерман говорит, что, во-первых, она хочет поблагодарить нашу редакцию, что мы освещаем и посвящаем эфирное время. Это очень важно, потому что, в первую очередь, если кто-то после участия в боевых действиях испытывает дискомфорт или чувствует, что вещи уже не такие, как раньше, стоит обратиться к специалисту и проконсультироваться. Не все, конечно же, сталкиваются с травмирующими событиями, но, тем не менее, это бывает...

0: сожалению, довольно часто, это распространенное явление, и многие развивают посттравматическое стрессовое расстройство, которое в простонародье именуется ПТСР. Есть много реакций, которые могут проявляться непрерывно, как уже она, моя собеседница, говорила, они видят, что люди, которые чувствуют, что им стало труднее спать, концентрироваться, они испытывают большую раздражительность, легче срываются, иногда у них наблюдается ухудшение настроения. Они могут избегать определенных мест, например, те, кто раньше любил ходить на концерты или в рестораны, сейчас не могут приближаться к местам скопления людей, потому что чувство опасности слишком велико, и их функционирование нарушается дома, на работе. Это действительно очень сложно. Поэтому, конечно же, нужно обращаться за помощью. Ну и вот, если говорить о том самом лечении, которое предлагается, то моя собеседница говорит, что она хочет добавить отдельно, что в их отделении абсолютно бесплатное лечение. И оно зависит от признания, не зависит от признания Министерства обороны. Мы об этом говорили в предыдущем с моей предыдущей собеседницей. Можно обратиться к ним без ограничений по времени, с момента травмы и без бюрократии. Предоставляется самый быстрый и профессиональный ответ. Также, что особенно важно отметить, что эта помощь предоставляется также и членам семьи, супругам. Проводятся соответствующие особые встречи, поэтому как бы то самое подразделение при Армии обороны Израиля оказывает эту самую бесплатную помощь. Ну и, наверное, самое время напомнить телефон группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Это 03-640-1400, если вы страдаете от посттравматического синдрома. Или ваши близкие, безусловно, можете обратиться. Также можно связаться с этим подразделением через сайт Армии обороны Израиля. Я лишь напомню, что мы беседовали с Галь Кафри Дикерман. Это социальный работник и психотерапевт, руководитель группы психотерапии в подразделении по лечению боевого стресса. Продолжаем программу, и моя следующая собеседница – это Анна Уколова, майор запаса, в прошлом пресс-секретарь Армии обороны Израиля. Анна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Поговорим неофициально об официальном. Не секрет, что как бы мы, журналисты, очень часто общаемся с официальными представителями пресс-службы Армии обороны Израиля, но за всем этим стоит не только ваши погоны, есть еще и вот то, что называется жизнь после того, как вы закончили отвечать на наши вопросы, будь то это в прямом эфире или консультировать нас по тем или иным вопросам. Вы возвращаетесь к своей жизни, и вам на протяжении последних 3 лет, если я правильно помню, почти 2,5 года вы были на службе, вам довелось видеть нелицеприятные картины. Вот как вам с этим?
1: Я бы, наверное, сказала для начала, что это не совсем после, то есть это больше во время, потому что для меня, в принципе, последние 3 года, и в основном те 2,5 года, когда была практически все время на действующей военной службе, то, ну, как бы армия, жизнь, все вот как бы личное, рабочее, армейское, оно все было вот как-то перемешано, просто немножко в процентном соотношении все менялось в зависимости от того, что происходило на поле боя. Поэтому, да, конечно, переключаться с военного на личное как бы было не совсем просто. И у меня же службы не было, вот как у многих боевых, вот мы как раз говорили о том, насколько сложно переключаться от того, что ты вот сейчас находишься на боевом задании, а потом ты вдруг резко должен переключиться и вроде бы как бы стать, не знаю, родителем, женой, мужем и так далее. То есть у меня вот эти вот переключения, у меня было, наверное, немножко помягче, естественно, то есть я не участвовала прям вот в боевых заданиях, я была на всех границах и в секторе Газа, но у меня вот это вот переключение, оно происходило практически каждый день, то есть ты как бы сейчас ты находишься где-нибудь внутри сектора Газа с журналистами, объясняешь им, что происходит, и пытаешься подобрать правильные слова, и как-то более четко выразить на русском языке то, через что проходит сегодня наша страна. И параллельно, как бы параллельно с этим, мысли о том, как бы обстреливают ли сейчас мой дом, и успел ли мой ребенок забежать в бомбоубежище, не знаю, в школе или дома, там, в зависимости от
0: Ань, есть ли места, этапа войны. Простите, что перебиваю, есть ли место для чего-то личного, для эмоций? Потому что, с одной стороны, речь идет о непрерывной работе с точки зрения информирования населения, понятно, с помощью или посредством средств массовой информации. С другой стороны, есть эмоции, потому что, да, не обязательно было находиться на линии фронта. С первых минут 7 октября все мы, к сожалению, стали свидетелями публикации всевозможных роликов, которые делали, кстати, изверги из Хамаса, ну, потому что назвать их по-людски не получается. И вы были тем человеком, который видели тот фильм, который транслировался только для зарубежных журналистов и у наших журналистов, у жителей нашей страны, если они пытаются зайти и посмотреть этот фильм, попросту нету доступа. Вот об этом я говорю. И тут есть эмоции, когда вам приходится, к примеру, подниматься в эфир зарубежных СМИ. Вот вы сохраняли вот ту вот официальную позицию или все-таки где-то хотелось что-то добавить от себя?
1: Ну, я могу сказать, что в этой ситуации я здесь просто немножко сама дозировала момент эмоций, потому что когда я подхожу в эфир, я очень четко понимаю, что это не просто я, Аня, а я выступаю как представитель огромнейшей структуры, представитель тех людей, которые сейчас, может быть, погибают, и представитель всех тех, кто находится в Израиле. Поэтому здесь мне, да, нужно было очень четко ограничивать себя и эмоции свои как бы оставлять в сторону. Иногда, да, я каким-то эмоциям давала ход, если мне казалось, что это правильно на тот момент. Может быть, это вот то, что меня и как-то вот не знаю, если можно правильно так сказать, сохранила, да, то есть этот эмоциональный фон, потому что я вот как-то очень четко как бы держала себя в каких-то рамках на протяжении всего вот этого вот времени. Опять же, не могу сказать, что у меня не было моментов, когда просто душа разрывалась, и когда я, не знаю, просто вечером уходила куда-нибудь на берег моря для того, чтобы дать возможность продышаться, как бы этим эмоциям дать чувства, но тот факт, что я вот сейчас представляю страну, как бы он, конечно, меня очень сильно держал в рамках, и приходилось эмоции немножко оставлять в сторону. Но, естественно, неоднократно я не просто ездила в какие-то места, я общалась с людьми, я слушала истории тех людей, которые в кибуцах были. Не только в кибуцах, да, то есть мы сейчас говорим про 7 октября, но 7 октября мы пережили самый страшный этап, конечно, был в кибуцах, но после этого последовали...
0: Ну, после 7 октября был и 8 октября, был север.
1: Да, подключился север, я очень много на севере, по северу ездила, и то есть люди, которые оставались в кибуцах, то есть у меня вот было немножко вот такое, я могла сегодня быть, не знаю, возле Газы, завтра быть в Кириат-Шмоне или в какой-нибудь Ханите, которую недавно обстреляли, и там все дома как бы в пепел, и потом поехать, не знаю, куда-нибудь в Тверью пообщаться с людьми, которые эвакуированы и находятся в гостиницах. То есть вот этот вот эмоциональный момент, он, конечно, присутствовал всегда, но я как-то старалась находить какие-то позитивные, да, потому что несмотря на тот ужас, который мы пережили в Израиле, в Израиле очень теплые люди. Да, то есть, да, нужно много чего говорить про израильтян, но в моменты, в какие-то тяжелые моменты израильтяне умеют собраться и быть вместе, поддерживать, делать, волонтерить. И это вот этот вот момент, как бы того, что вот я часть такого государства, я часть вот тех людей, которые настолько умеют отдавать от себя, он очень сильно меня поддерживал, ну, если можно сказать, позитивно, да, насколько вот, но на фоне всех тех ужасов, которые происходили, вот эти позитивные люди, которые приходили, где-то танцевали,
0: Анна
1: где-то
0: Уколова.
1: Радовались, поддерживали детей.
0: К сожалению, да, наше эфирное время подходит закончится. К концу. Да, Анна Уколова, майор запаса, в прошлом пресс-секретарь армии обороны Израиля. Большое вам спасибо за участие в нашей программе.
1: До свидания.
0: Спасибо. Я лишь напомню, что сегодня над программой работал продюсер Мирьям Гилевич. За звукорежиссерским пультом был Итай Тамаров. У микрофона в Иерусалимской студии был ведущий редактор программы «Особый случай» Максим Гулер.

0: 16:05 в Израиле. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире программы на следующий день после 7 октября. Тот день стал личной трагедией для друзей и близких погибших, похищенных и пострадавших. Но он стал шоком и для тех, кого эта катастрофа не задела напрямую. Звуки сирен, разорвавшие праздничное утро, стали, или, по крайней мере, должны были стать пробуждающим сигналом, предупреждением не только о ракетных обстрелах, не только о проникновении террористов, но и о крахе систем, представлений, концепций, которыми мы жили долгие годы. В ближайший час мы поговорим лишь о нескольких составляющих нашей общественной жизни и общественной дискуссии, тех составляющих, содержание которых требовало пересмотра. Начнем мы с отношения Израиля к палестинской проблеме. Долгое время казалось, что проблема эта превратилась в тот самый осколок в ягодице, о котором в 2013 году говорил Нафтали Беннет. Осколок, который опасно удалять, и лучше переносить периодические приступы боли. Как изменился этот подход после 7 октября? Есть ли основания для его изменения? Если да, то в какую сторону? Доктор Мордехай Кейдар с нами в эфире, исследователь ислама и Ближнего Востока, университет Бар-Илан. Доктор Мордехай Кейдар, шалом.
1: Шалом, ברכה.
0: במשך שנים רבות דיברנו על סכסוך ישראלי-פלסטיני כעל משהו קבוע, בלתי פתיר, כמשהו שאולי אפילו אפשר, עדיף לא לנסות לפתור, אלא עדיף לנהל. האם 7 באוקטובר שינה משהו בתפיסה הזאת לדעתך?
1: זה שינה לגבי אלו שחשבו שיש עניין להקים מדינה פלסטינית. למה? היום כולם מבינים שמדינה פלסטינית, אם היא תקום, היא עלולה להפוך למדינת חמאס. או בבחירות, כמו שקרה בינואר 2006, שחמאס זכו בבחירות לרשות המחוקקת הפלסטינית במרבית המושבים, או באמצעות השתלטות אלימה, כמו שקרה בעזה ביוני 2007. ולכן, אלה שתמכו במדינה הפלסטינית בכל עד השבעה באוקטובר 2023, היום כבר לא מדברים על זה.
0: ואלה שהיו בטוחים שאפשר פשוט לנהל את העסק הזה בלי לנסות לפתור אותו?
1: זה גם כן חלום, בגלל שהדבר הזה מתישהו עלול להתפוצץ, ואנחנו לא צריכים את הדבר הזה. צריך לפתור אותו באופן נכון, ולא באופן לא נכון. והאופן הנכון זה תוכנית האמירויות, שאני מנסה לדחוף כבר הרבה שנים, להקים אמירות בחברון עבור השבטים של חברון, עוד אמירות ברמאללה, בשביל השבטים של רמאללה, עוד אמירות ביריחו, ועוד אחת בשכם, בג'נין, בטולקרם, בקלקיליה, בכל מקום. המשפחות שולטות, כמו באמירויות במפרץ. כי זה אותו סוג של שלטון שמשפחה שולטת, וככה זה עובד.
0: אבל עוד לפני שאנחנו ניגשים לפתרון מעשי, אני רוצה פשוט לחדד. בשבעה באוקטובר קרסו בעצם שתי קונספציות. אחת, אתה מדבר על מדינה פלסטינית, שתיים, קונספט של ניהול הסכסוך. שניהם קרסו לחלוטין.
1: תראה, ניהלנו סכסוך עם מדינת עזה.
0: נכון.
1: נתנו להם לעבוד, נתנו להם כספים, ואילנו עין וכל מיני דברים. נתנו להם אוכל ומים ותקשורת ופינוי רפואי וכל הדברים הללו. וחשבנו שהם, יש להם מדינה, הם ישמרו על המדינה שיש להם מכל משמר, לא יעשו שום דבר שמסכן את המדינה שלהם, וככה להם יש מדינה, ולנו יש מדינה דה פקטו, גם אם לא מכירים בה וגם אם לא מכירים בנו.
0: מה אתה חושב על רעיון של הסיפוח?
1: הסיפוח של הקרקע הוא אולי בסדר, אני אבל לא רוצה את התושבים שעליה. למה? כי אני רוצה לשמור על מדינה עם רוב יהודי רציני, לא בשוליים או ודאי לא מיעוט. ולכן צריך למצוא דרך איך לשמור בידינו כמה שיותר שטח עם כמה שפחות ערבים. וזה בדיוק תוכנית האמירויות.
0: מול מי תעשה אותה?
1: מול המשפחות המקומיות.
0: זה לא מה שניסינו באגודות הכפריים בשנות ה-80 של מאה הקודמת?
1: לא. זה משהו דומה, אבל שונה. זה שהם התכוונו לכפרים, אני מתכוון לערים. יש קשר לזה, כי הקשר הוא שזה בנוי על החמולות. כי רק חמולות, אתה יכול לדבר איתם בצורה, תראה מה היום בעזה. היום בעזה מי שעובד איתנו זה חמולות. משפחות זולות. זה הדבר היחיד שעובד טוב בעולם הערבי.
0: אנחנו נמצאים עכשיו על סף שינוי דורות ברשות הפלסטינית, אבו מאזן כנראה ילך בדרך הטבע, מישהו שיחליף אותו יכול להיות פרטנר לתוכנית הזאת? מישהו שיקח...
1: לא. לא, מכיוון שכל מי שיחליף אותו מדכא את המשפחות כדי ליצור אתוס לאומי פלסטיני. איפה הבעיה? האתוס הלאומי הפלסטיני ייכשל בדיוק כמו שנכשלו האתוס הלאומי הסורי והעיראקי והלובי והסודני והתימני וכל אותם אתוסים מיובאים מחוץ לארץ. הרי זה לא מקורי, הלאומיות היא לא מקומית, הלאומיות זה משהו שהגיע מאירופה, ממזרח אירופה, מערב אירופה. זה הלאומי, הרעיון הלאומי הוא רעיון זר למזרח התיכון. פה הרעיון היחיד שעובד טוב זה הרעיון השבטי, מבוסס על המשפחה. כן. לא על הלאום. ולכן צריך ללכת איתו ולא נגדו, כי כל פעם שאתה הולך נגדו, זה מתפוצץ לך בפרצוף.
0: שאלה אחרונה, עזה. עזה זה גוף בפני עצמו. גם שם אתה מתכוון לניהול של משפחות. ראינו מה קרה לחמולות שניסו לצאת נגד החמאס.
1: זה מכיוון שנזכרנו בחמולות מאוחר מדי, כשחמאס כבר משולטים בשטח. צריך להקדים את הדבר הזה ולהשליט אותם לפני שחמאס משתלטים על השטח.
0: אז חמאס כבר שולט, מה עושים?
1: במקומות שבהם שולט צריך לחמש את החמולות ולאפשר להם להילחם כנגד חמאס.
0: כלומר, מה שאתה בעצם מציע זה קנטונים, זה סוג של קנטוניזציה ביהודה ושומרון ועזה.
1: כן, תשמע, בזמנו נפגשתי עם ליברמן כשהוא היה שר הביטחון במשרד שלו בקריה. חבר משותף הפגיש בינינו כדי לדבר על הנושא הזה, בדיוק הנושא של האמירויות. כשדיברתי איתו, הוא קם באמצע השיחה, הלך לארון הספרים שמאחורי הגב שלו, והוריד משם ספר שהוא כתב שנים קודם, ובו הוא פתח והראה לי בדיוק מה הוא כתב על תוכנית הקנטונים. ולאחרונה די התפלאתי לשמוע אותו מדבר על להביא את ירדן.
0: על אופציה ירדנית, זה לא נראה לך ריאלי או לא נראה לך טוב?
1: אם ליברמן היה מבין משהו במזרח תיכון, הוא היה יודע לא לדבר על זה, מכיוון שזה מצחיק גם את הירדנים. מה, הירדנים יעשו משהו בשביל לפתור לנו את הבעיה הפלסטינית? יש להם מספיק פלסטינים משלהם שהם לא רוצים אותם. אז מה, עוד יבואו ליהודה ושומרון בשביל מה, לטפל בפלסטינים שהם שונאים אותם ממילא?
0: דוקטור מרדכי קידר, אוניברסיטת בר אילן, המון תודה. יום טוב.
1: בבקשה.
0: להתראות. ביי ביי. יא ספרסיל נושב סביסדניקה או... о том, что изменилось 7 октября. С одной стороны, прежде всего, принцип управления конфликтом, тот самый принцип, который мы исповедовали, который мы продвигали на протяжении... Мы, правительство Израиля имеется в виду, причем разные правительства Израиля продвигали на протяжении последних, 13 лет, с 2014 года, 9 лет с 2014 года. Насколько этот принцип действительно прекратил свое существование 7 октября? Я полагаю, говорит наш собеседник, что этот принцип изначально был нежизнеспособным, потому что любая попытка только управлять конфликтом без каких бы то ни было активных шагов для его решения обречена на то, чтобы произошел взрыв, говорит доктор Мордехай Кейдар. Он также говорит о том, что с другой стороны концепция, согласно которой мы хотим аннексировать Иудею Самарию, не имеет под собой основания, потому что, возможно, мы действительно хотим, аннексировать землю, однако, аннексируя землю, мы получаем в кавычках, в подарок, и большое число палестинцев, которым нужно предоставлять гражданство или, по крайней мере, обеспечивать гражданские права. Мы не хотим менять демографический состав государства Израиль, говорит наш собеседник. Именно поэтому, с его точки зрения, необходимо продвигать тот план, о котором он говорит достаточно давно, план кантонизации Иудеи и Самарии, создавая так называемые эмираты в Хевроне, в Ерихоне, в Бейт-Лехеме и в Шхеме и в других местах. По сути дела, это некое самоуправление, которая позволит стабилизировать ситуацию и создать некое самоуправление на местах, не рискуя таким образом безопасностью государства и не меняя демографический состав. Если бы это предложение было принято уже давно, мы могли бы находиться на продвинутом этапе его реализации. Это чем-то напоминает то, что было в 80-х годах прошлого века, когда речь шла о объединении лидеров деревень, назовем это так, Агудота Кафрим, и то, что в итоге не сработало и не оказалось неэффективным. По словам нашего собеседника, это, возможно, было бы похоже, но сейчас ситуация иная, потому что люди, о которых я говорю, и те, кто могли бы взять власть в этих местных эмиратах, это иные люди, гораздо более сильные, гораздо более влиятельные и, кстати говоря, гораздо более вооруженные, чем были в 80-х годах прошлого века. В секторе Газа также могло бы это быть, если бы мы опирались на кланы раньше, чем Хамас захватил власть. К сожалению, мы этого не делали вовремя, и поэтому в Газе сложилась та ситуация, которая сложилась. Там необходимо будет каким-то образом очистить территорию от Хамаса, после чего опять же передать власть местным кланам. По словам доктора Мордехая Кейдара, смена централизованной власти в палестинской администрации ничего, по сути дела, не изменит. Это очередная попытка навязать национальную концепцию, которая чужда, по его утверждению, народам Ближнего Востока. Эта национальная концепция провалилась в Сирии, эта национальная концепция провалилась в Ливане, эта национальная концепция провалилась в Ираке, во всех этих странах. По сути дела, страны расколоты по этническому принципу. И те же самые Эмираты на разных основаниях, на разных основах, однако существуют в каждой из этих стран. Наш собеседник напоминает беседу, которая у него была с бывшим министром обороны, нынешним главой партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом. Беседа, когда обсуждался возможный вопрос кантонизации, поэтому, говорит наш собеседник, я очень удивился, когда он сейчас начал говорить о Иордании, в том плане, чтобы передать часть Иудеи и Самарии, районы A и B под иорданский контроль. Иордании это совершенно не нужно. Можно подумать, что им не хватает своих палестинцев. Тем более, когда об этом кто-то говорит вслух, то совершенно очевидно, что это само по себе уже сжигает идею и делает ее нереализуемой, считает доктор Мордехай Кейдар, исследователь ислама и Ближнего Востока в университете Бар-Илан. Часов 19:19 мы продолжаем программу. Провал, допущенный армией и силами безопасности, не был тактическим. Он был концептуальным, причем зревшим не один год. Маленькая и умная армия, как тогда говорили, фокусировала внимание на Иране и Хизбалле. Силы безопасности, делавшие упор на технологическое превосходство, все это взорвалось 7 октября. Какие выводы были сделаны? Какие выводы еще предстоит сделать? С нами в эфире бригадный генерал запаса Орен Соломон, бывший руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Таталов бамилуем Орен Соломон шалом.
2: שלום
0: גבי, צהריים טובים. אני פונה אליך באמת כעד מומחה, כמישהו שגם לחם בשבעה באוקטובר ומישהו שגם חקר בשבעה באוקטובר. אם אנחנו מנסים עכשיו להסתכל ככה ממעוף הציפור ולנסות לבודד כישלון המרכזי של מערכת הביטחון באותו יום, על מה היית שם אצבע?
2: על שני דברים, צד אדום וצד כחול, ואני אסביר. לא הבנו את האויב. זה עניין עמוק, זה לא עניין פשוט, ואצלנו לא נערכנו מספיק בהיערכות המבצעית הנדרשת, תוכניות, מוכנות כוחות ועוד ועוד. זאת אומרת, לשאלה שלך יש שני צדדים, את הצד של האויב לא הבנו, ואת הצד שלנו לא נערכנו נכון, ומכאן אפשר כמובן להסביר את הפרטים ואת התחומים המקצועיים, מה לא הבנו, מי זה האויב שלנו, מה הוא עשה וכולי.
0: מה לא הבנו, אורן סולומון? מה מוטיבציה, יכולות, מה לא הבנו?
2: נכון, אז זהו. תראה, מה שבעצם אנחנו מבינים, הנה, זו שאלה מצוינת ששאלת, זה שבדיעבד אנחנו רואים חלק מתוכניות המלחמה של חמאס, שהחל מ-2016 חמאס מתכנן מתקפה רחבה של כל המערכים שלו על עוטף עזה, על היישובים. זאת אומרת, תמיד חמאס רצה להשמיד את ישראל, תמיד חמאס רצה לעשות פיגועים ועשה פיגועים, נכון? צוק איתן הוא יצא במנהרות, פשיטות, כולנו ידענו, לא צריך להיות שום קצין מודיעין, כולנו ידענו שלחמאס יש יכולות והוא רוצה לפשוט ממנהרות. אלא שמ-2016 הוא מתכנן תוכנית מלחמה מסודרת, שאגב מגיעה אלינו ב-2018.
0: חומת יריחו, אתה מדבר.
2: נכון מאוד, חומת יריחו 2018 וחומת יריחו 2022, ואנחנו מתעלמים ממנה. למה? כי אנחנו חושבים שחמאס מתאמן, אבל בעיקר עושה מה שנקרא רוצה לחזק את המשילות, את האחיזה שלו השלטונית בעזה, לתת לקבל תמורות כלכליות, פרויקטים, עבודה לאנשים בעזה. הוא לא באמת מתכוון לעשות תוכנית מלחמה, ו-2017 נכנס סינואר כראש בעצם הלשכה המדינית של חמאס. איך ראשי המערכת הביטחון מתארים אותו, גבי? אתה בטוח תזכור את המילה פרגמטי. נכון? קופץ לך? בדיוק. הם מתארים את סינואר, וואו, סינואר נכנס, הוא פרגמטי. אפשר לדבר איתו, אפשר לעשות איתו ביזנס. ניתן לו פועלים, הוא ירגיע את השטח, כי הוא לא באמת רוצה, הוא הבין אחרי הכלא הישראלי שהוא רוצה את זה. זה חוסר הבן המוחלט.
0: בוא נעצור שנייה פה, אורן סולומון. עברו 3 שנים. תפיסתית, אנחנו שינינו כיוון, אנחנו מבינים יותר, אנחנו מכוונים יותר להבין.
2: חצי קלאץ'. זו שאלה נכונה. 3 שנים אחרי, אנחנו מבינים רק חלקית. אם היינו מבינים מלא, לא היינו משאירים את חמאס בעזה. לא היינו קובעים קו צהוב, לא היינו קובעים להם שיקום, לא כלום. אין שום עתיד לעזתים ולחמאס בעזה. הרי מה אומר תוכנית 15 הנקודות של טראמפ? חמאס יתפרק מנשקו, יצעיר בדף שהוא לא יבצע יותר פיגועים, ונממן מיליארדים לשקם את עזה.
0: היום צבא רוקיע ברגליים, הוא אומר, הם מתחמשים, הם משתקמים.
2: אז בדיוק, זאת אומרת, מה עכשיו? אם היינו לומדים, הרי היינו מאמינים לכל הצהרה שלהם? לא היינו מאמינים, האמונה היחידה זה שחמאס לא יהיה שם, או שיקבל כדור בראש, או שירים ידיים ייכנס לכלא, או שיעלה על אוניות ונגלה אותו משם, נכון? זה הבנה היחידה, כי זה האויב שלנו, אין יכולת לשנות אותו, לפחות לא בדור הקרוב. ואת זה לא הבנו, כי עובדה שאנחנו נמצאים בקו צהוב, שזה כולה 700-800 קילומטר מהקו היישובים הראשון שלנו, ואנחנו עוד שמחים ואומרים, לקחנו לו 60% מהרצועה. מה זה משנה? ב-40% יש 50,000 פעילי חמאס, מאומנים היטב, תאבי נקם, מחומשים, לומדים ומפיקים לקחים. אז מה עשינו? זה בדיוק חוסר ההבנה שאני מדבר עליה לאויב.
0: ואני עובר לצד שני, כן, בדיוק.
2: נכון, בדיוק. ואכן, והצד השני, כשאתה אומר, רגע, תגיד, אז התקדמנו? אני אשאל אותך, תגיד, אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש, נניח, דרום לבנון כולה מול חיזבאללה? אתה חושב שיש תוכניות לכיבוש שטח מאוד גדול בסוריה, בהנחה ותתפרץ משם המתקפה? או שבעצם אין חשש למתקפה כזאת? לא, התשובה היא לא, זה לא סוד מדינה. על עזה יש תוכנית מתקפה, אבל היא מאוד מאוד בעייתית, כי טוב, בכל זאת, על עזה אנחנו כבר שם 3 שנים, אז יש תוכנית, ולכן הנה, זה רק מראה שעוד לא השתחררנו, עוד לא עשינו את כל הצעד הנדרש ללמידה והפנמה מלאה של הלקחים היסודיים ביותר, ומי שם אפשר לדבר על לקחים אחרים. בואו נדבר על הלקחים שעולים אצלי בתחקיר ובאוגדת עזה שנלחמה שם, עד היום, 3 שנים אחרי, היא לא הוצגה בצהל, מפקדי אוגדת עזה שהיו עכשיו ב3 שנים האלה עם המחתים לא יודעים מה היה בקרב, כי אף אחד לא הציג להם את התחקיר ואת הלקחים. אז איזה למידה? אפשר לעמוד יפה בתקסים ולתת פרסים ולומר, אבל באמת באמת בפנים לא למדנו, ולצערי הרב זה פגיעה בביטחון המדינה, וחלילה יכול לעלות לנו בחיים.
0: אני רוצה להספיק לשאול אותך על ממשק בין מדיני לבין צבאי. מי מקבל החלטה בסופו של דבר? במדינה דמוקרטית ממשלה קובעת וצבא מבצע. רבים אומרים שאצלנו זה לא ממש ככה. מי מעצב את המדיניות?
2: דבי, יש לך שאלות מצוינות, ואני מחמיא לך, כי אלה שאלות עומק. והתשובה היא שלעיתים נדמה לכולנו, ובצדק, אחד שהיה גם בצבא וגם במטה לביטחון לאומי, שהוא בעצם מכין את החומרים לדרג המדיני,
0: כן.
2: נדמה לנו שיש לנו צבא שיש לו מדינה. הצבא יש לו הרבה כוח, וגם לפני השביעי באוקטובר וגם היום, והרבה הנחיות של הדרג המדיני או מתמוססות ולא מתבצעות, או מראש נבלמות מתוך חשש.
0: תן לי דוגמה במהלך המלחמה.
2: אני, הנה אני. אתה שואל מה אני? אני, תת אלוף אורן סולומון, עשיתי תחקיר כראש צוות תחקירים, לחמתי בגבורה בשביעי באוקטובר, ניהלתי את הלחימה שנה וחצי, התחקיר שלי הוא תחקיר מקצועי ואמיתי, עד היום לא הוצג לרמטכ"ל ולא לדרג המדיני. ומדוע? כי הרמטכ"ל לא רוצה לשמוע את האמת, כי האמת נוגעת בו, כי האמת נוגעת באלופים שיצטרכו להתפטר, אז מה הוא עושה? באתי ענה.
0: במהלך המלחמה היו פקודות
2: היו, בוודאי שהיו, כיבוש עזה. הרמטכ"ל הרצי הלוי לא רצה לכבוש את...
0: ניתנה הוראה כזאת?
2: היו דיונים בקבינט. הרמטכ"ל הביע עמדה נחרצת שהוא לא עוזב, ולכן הדרג המדיני הבין שהוא לא יכול לכפות. כי אם הרמטכ"ל לא רוצה, אז הוא יעשה הכל כדי למוסס את ההחלטה, שזה כמובן בעיניי. אחריות גדולה מאוד של הקבינט ושל הדרג המדיני, בוא, אסור להוריד את האחריות. אבל זו דוגמה קטנה להמחשה, ואני מקווה שיחד נתעשת ונייצר מדינה שיש לצבא, שבו כל אחד מבין תחומי האחריות והסמכות שלו, וזו אחריות משותפת לביטחון המדינה, וככה אני מקווה שנקדם באמת ונחזק את ביטחון ישראל.
0: תודה רבה, בן-אילם אורן סולומון, תודה רבה. Шалом, шалом.
2: Туда лохем.
0: Я спросил нашего собеседника прежде всего о том, попросил его, как человека, который и воевал 7 октября, и после 7 октября, и человека, который изучал и расследовал, собственно говоря, то, как функционировала дивизия «Газы» в эту войну, и попросил его обозначить два главных, с его точки зрения, провала систем безопасности. Прежде всего... Первое – это то, что касается понимания мотивов и намерений, и возможностей противника. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, насколько, с каким противником мы имеем дело, говорит бригадный генерал запаса Орен Соломон. Мы очень долго не отдавали себе отчет в том, как нужно противостоять и, собственно говоря, неверно интерпретировали намерения Хамаса. Если вы помните, мы думали о тактических действиях этой организации, о учениях, о ограниченных, возможно, атаках, однако неправильно интерпретировали военные цели, которые они перед собой ставили в рамках программы «Ерехонская стена», той программы, которая, того плана, который был в наших руках уже в 2018 году, а позднее в 2022 году, мы совершенно неверно интерпретировали их намерения. Когда в Газе Хамас возглавил Яхья Синуар, вы хорошо помните, я уверен, говорит Орен Соломон, слово «прагматик». В отношении Яхья Синуара использовался этот термин. Я в скобках скажу, что я не помню, честно говоря, слово «прагматик» в отношении Яхья Синуара, но, тем не менее, по словам Орена Соломона, это тот термин, который использовался. Речь шла о том, что Хамас станет более прагматичной организацией, будет заниматься обеспечением нормальной жизни для жителей Газы, стабилизацией ситуации в секторе и так далее, в то время как все, что интересовало Яхья Синуара и Хамас под его руководством, это стремление начать войну и уничтожать Израиль. Уничтожать Израиль они хотели всегда. В период Яхья Синуара это из теоретических выкладок, из общего стремления превратилось в план, превратилось в план, который они продвигали, которому, к реализации которого они стремились, и с этой точки зрения не приходится сомневаться в том, что это не было какой-то случайной программой, которую они разработали. Это был давно готовившийся план, говорит наш собеседник, план, которого мы не понимали. Понимаем ли мы сейчас больше? Я не уверен, что до конца, говорит Орен Соломон. Если бы мы понимали больше, мы бы не согласились на то, чтобы оставить Хамас в секторе Газа. Если бы мы понимали больше, мы бы не радовались тому, что есть вот эта желтая линия, которая всего-навсего-то отстает на расстоянии 700 метров до километра от наших населенных пунктов, а мы радуемся тому, что мы контролируем 60% территории сектора. Ну так мы контролируем 60% территории сектора. И что, говорит наш собеседник, это, по сути дела, ничего не меняется. То есть, и это диктует и готовность сил армии, рассказывает Орен Соломон. Очень много планов, которые выдвигались и которые предлагались, попросту снимались с повестки дня, например, план оккупации сектора Газа, план восстановления военной администрации в секторе и так далее. Говоря о взаимоотношениях между военным и политическим руководством, наш собеседник говорит о том, что нету четкого понимания, и это тоже один из вопросов, который необходимо решить, нету четкого понимания, что решение принимает политическое руководство, а армия эти решения выполняет. Этого понимания еще нет. Очень часто, говорит наш собеседник, приходится слышать сентенцию о том, что мы живем в государстве, у которого есть, не в государстве, у которого есть армия, а у армии, у которой есть государство. К сожалению, это очень часто, с этим очень часто можно иметь дело. Например, возьмите меня, говорит Орен Соломон, я подготовил подробные расследования того, как функционировало высшее командное руководство в первые дни войны и позднее. Это расследование до сих пор не представлено и не опубликовано. Почему? Потому что оно касается начальника генерального штаба, он упоминается там, и нету никаких причин для того, чтобы это расследование не упоминалось, кроме как то, что это неудобно действующему начальнику генерального штаба. Это не единственный случай, говорит Орен Соломон. Во время войны было много планов, которые представляло политическое руководство, требовало от армии. Армия это каким-то образом потихоньку, аккуратно рассасывала, и эти планы снимались с повестки дня. Достаточно вспомнить опять же вопрос о оккупации сектора Газа, говорит наш собеседник. И нету другого объяснения того, что этот план не был реализован, несмотря на то, что армия, несмотря на то, что политическое руководство было в этом заинтересовано, кроме как то, что армия возражала, и в обсуждениях, которые проходили, этот вопрос аккуратно снимался с повестки дня. Я очень надеюсь, говорит Орен Соломон, что хотя бы в этом отношении уроки извлечены, и мы сумеем вернуться к нормальной системе отношений между армией и государством, там, где решение принимает государство, а не армия, правительство, а не армия, а армия решение выполняет. До сих пор это не так. Я очень надеюсь, говорит наш собеседник, что эта ситуация изменится, и мы вернемся к нормальной системе отношений, к нормальному функционированию руководящих систем, что, собственно говоря, обезопасит нас от новых бед, потому что то, что происходит сегодня и в контексте ситуации в секторе Газа, и в контексте отношений между звеньями власти, это не менее чем угроза безопасности государства. С нами в эфире был бригадный генерал запаса Орен Соломон, в прошлом командующий военными действиями, руководитель боевых действий в дивизии Газы, высокопоставленный сотрудник канцелярии премьер-министра. Шестнадцать часов 35 минут в Израиле. Я очень надеюсь, что о политической системе мы еще поговорим в нашей программе. А пока поговорим об экономике. Война потребовала нового взгляда и на наши бюджетные нужды, и на финансовый порядок приоритетов. Как государство адаптирует финансовую систему к новой реальности? Алекс Забежинский, главный экономист инвестиционного дома Мейтав, с нами сейчас в эфире. Господин Забежинский, здравствуйте, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
0: Три года тому назад началась самая тяжелая, затяжная и, естественным образом, самая дорогая война в истории государства. Как изменился экономический порядок приоритетов? То есть, в чем мы урезаем, в чем мы увеличиваем расходы? Как все это повлияло на нашу экономику?
3: Ну, во-первых, нужно сказать, что, на удивление, экономика оказалась относительно устойчивой для таких потрясений. Я думаю, что если бы опросили много экономистов, в том числе и меня, и сказали бы, что вот будет такого рода событие, которое продолжится 3 года, то, скорее всего, прогнозы были бы гораздо менее... хуже, чем на самом деле.
0: И раз вы уже с этого начали, хотя я планировал об этом поговорить потом, но раз вы с этого начали, давайте на этом остановимся на секунду. У вас есть объяснение тому, что мы, тьфу-тьфу, я стучу по дереву, достаточно спокойно пережили этот кризис?
3: Да, я думаю, что можно объяснить это. Во-первых, правительство потратило очень много денег, то есть было вложено очень много денег, которые поддержали экономику людей, которые потеряли работу, потеряли дом, были переселены. В армию, естественно, очень много денег ушло, которое в конечном итоге переходит тоже частично, по крайней мере, для тех, кто находится на сборах, для солдат, военная промышленность. То есть фактор того, что правительство так много денег закачало в экономику, это, естественно, большой поддерживающий фактор. Второй я бы назвал то, что не было активных действий военных именно на территории Израиля. Это играет критическую роль, то есть это было на границах, но вот сама территория Израиля фактически продолжала функционировать.
0: Несмотря на то, что ракетные обстрелы из Газы, из Ливана, из Ирана и так далее.
3: Да, да, но это все-таки были короткие эпизоды или затрагивающие маленькую территорию. То есть большая часть Израиля могла функционировать относительно бесперебойно. Третий фактор я бы назвал, израильская экономика, она все-таки очень сильно опирается на технологический сектор. Он является двигателем ее. И люди, которые работают в этом секторе, они, в общем, могут работать в любых условиях практически. То есть, если у них есть там комната и компьютер, они могут продолжать работать из дома или откуда-то еще. И поэтому в этом секторе мы видели, ну, практически бесперебойную деятельность. И, наверное, конечно, нужно указать то, что все-таки Израиль страна, которая, ну, таких войн не было, но конфликты короткие или какие-то еще события, они случаются здесь периодически, поэтому люди просто более устойчивы к этому и более, так сказать, менее свойственны им, наверное, впадать в какую-то панику, истерию, а стараться продолжать более-менее вести свою обычную жизнь.
0: Окей, поговорили о причинах того, что израильская экономика перенесла достаточно стойко этот кризис. Какие шаги, что должно измениться структурно в израильской экономике в результате этой войны? Какие выводы мы должны сделать на экономическом уровне?
3: Ну, во-первых, важный очень фактор еще, я его не назвал, но нужно его назвать, что до войны экономика была в достаточно хорошей ситуации, именно с точки зрения, что не было здесь каких-то провалов, например, больших долгов у правительства. И это позволило правительству именно вот начать тратить много денег, брать деньги взаймы, то есть деньги-то ниоткуда не берутся, они берутся взаймы, естественно. Но кто-то должен дать эти деньги, то есть кто-то должен доверять правительству. И более-менее правильная политика правительства в области вот госбюджета, она позволила довести то, что один из важных показателей вот в этой области экономической, это отношение между долгом и валовым национальным продуктом, до уровня 60%. Это достаточно низкий показатель сегодня в мире, и он позволил правительству взять долги. И я думаю, что это должно служить уроком на будущее, потому что на сегодняшний день это отношение, оно уже не 60%, а 70%. И если военные расходы будут расти высокими темпами, так как планируется, без того, что правительство найдет какие-то источники финансирования, то есть налоги или сокращение расходов, то следующий раз, когда будет событие, будем надеяться, что нет, но, как говорится, всегда нужно быть готовым, если будет событие подобного рода потрясения, не факт, что будет так легко набрать эти долги и под небольшие проценты. Это очень важный фактор, который нужно учитывать вот с точки зрения устойчивости страны именно для такого рода потрясений.
0: Война стоила от 300 до 400 миллиардов шекелей. Это какая-то такая совершенно непостижимая гигантская сумма. И как правительство ее покрывает? Как правительство с этим справляется?
3: Долги, как я уже сказал, это... Большая часть расходов была покрыта долгами, то есть взяты судно, правительство выпускает облигации, чтобы брать судно, не идет в банк, плюс повышение налогов, вот в последнем бюджете было не такое уж маленькое повышение налогов, сокращение расходов тоже было, но оно было незначительное, тут много, честно говоря, можно было что сделать, правительство... потратила много довольно-таки денег на нужды, которые, ну, не помогают ни обороне, ни экономике.
0: Вы имеете в виду политические...
3: Да, политические цели, это, к сожалению, тоже было. Вот такие вот пути. То есть нету легких путей. Нужно понимать, что чтобы оплачивать такого рода расходы, в конечном итоге нужно или увеличивать экономический рост, для этого делать какие-то реформы, которые увеличивают этот рост. Как правило, это не самые популярные шаги.
0: Например, можете привести пример такой реформы, которая была бы необходима с вашей точки зрения для повышения интенсивности экономического роста?
3: Да, естественно, увеличить участие в рынке труда секторов, которые на сегодняшний день участвуют меньше.
0: А как это можно сделать?
3: Это можно сделать при помощи экономических реформ. Например, в начале 2000-х годов, когда была ситуация бюджетная тоже плохая, довольно-таки после войны, и был еще спад большой, то, что называется, дотком. Правительство урезало всякие пособия и пенсии для людей, которые не работают. И после этого мы довольно, ну, плюс там какие-то курсы переквалификации, целый пакет.
0: Вы имеете в виду то, что делал Нетаньяху в 2003 году, будучи министром финансов?
3: Да, как раз это именно я имею в виду. Люди, они везде люди, неважно, кто они и чем они занимаются, и во что они верят, в конечном итоге они, так сказать, реагируют на стимулы. Если эти стимулы заставляют их идти работать, то они начинают идти работать. Если эти стимулы заставляют их учиться, значит, они должны учиться, осваивать специальности. Это самое главное, то, что вот в экономической области можно сделать, то, что Израиль действительно находится в ситуации, при которой одна часть общества работает.

0: thing without a woman. Without a woman. Without a woman. This is a man's world.
1: Как же это прекрасно. Хочется слушать, но я постараюсь хотя бы немножко рассказать или рассказать впервые для кого-то, или напомнить какие-то отдельные частички из жизни, факты из жизни Тома Джонса. Томас Джонс Вудвард, так зовут нашего героя, эстрадный певец, родом из Уэльса. Красочные шоу его, эмоциональные песни принесли ему еще в середине 60-х годов века 20-го популярность совершенно необыкновенную. И к концу 80-х было продано уже более 100 миллионов пластинок. Сумма совершенно... Вот это количество, оно превосходило какие-то даже робкие фантазии поклонников, но и строгая критика была уже отнюдь не строга. В 1999 году он стал лучшим певцом года, стал офицером Ордена Британской империи. В начале 2000-х Том Джонс получил из рук королевы Соединенного Королевства Орден Британской империи за заслуги перед государством, разумеется. И несмотря на то, что за такой огромный промежуток времени он испробовал практически все разновидности поп-музыки, будь то ритм-н-блюз, соул, поп-рок, кантри и даже техно-дэнс... Было такое. Имидж его претерпевал минимальные изменения. Если вы когда-либо встречали в своей жизни сэра Тома Джонса, то действительно имидж практически не менялся. Он родился в Уэльсе, как я уже сказала, в городке Понтиприт. В настоящее время живет в Лос-Анджелесе, между прочим, в Калифорнии. То есть совсем даже не в Великобритании, что не мешает ему без конца туда наведываться и принимать участие в разного рода шоу и судить определенные проекты,